против правды, а значит и против Бога. И не имеет значения, кто этот человек, какой он веры, какой должности, какое несет служение, какой семьянин. Одним ложным словом, одним словом клеветы этот человек может перечеркнуть все свои добрые дела, которые были записаны в памятной книге перед Богом. И это не шутка. С вечностью не шутят. И как же невнимательны к словам Бога христиане, которые сегодня лгут и клевещут. Беседуя с братьями и сестрами, становится страшно, так как число лжецов растет. Кто-то что-то говорит и не отдает отчета своим словам, а кто-то наговаривает умышленно. С этим мы сталкиваемся иногда. Мне было очень неприятно, когда обо мне умышленно говорили ложь. Но худшее лично для меня было то, что я не мог понять, для чего это делают. Или они служат дьяволу, или у них зависть, или они так воспитаны, или что еще, а ведь называются христианами. Так они говорят, заблуждаясь, и произвольно грешат, забыв, что при произвольном грехе не остается более жертвы за грех. Остановитесь, люди! Что вы с собой делаете? Почему пренебрегаете своей вечной жизнью? Я не знаю, кому вы хотите навредить, но я точно знаю, что вы навредите себе. Так говорит Бог в слове, которое Он нам дал. Сегодня я из первых уст услышал о новой клевете. Вот же неутомимые слуги дьявола оклеветали сестру-христианку, труженицу забытого алтаря. Вместо того, чтобы позвонить в редакцию и узнать правду, распустили сплетни, что она якобы исключена была из церкви и тому подобное. И вот уже некоторые христиане не хотят брать в руки газету, редактором которой является такая сестра. Дорогие, неужели у вас есть желание слушать сплетни, верить сплетням и передавать эту клевету дальше? Этому ли нас учит Христос? К этому ли призывает Библия? Или не читали, что человек коварный сеет раздор и наушник разлучает друзей? Притчи 16:28. А это грех, и за него будет страшное наказание. Тем, кто творит ложь и неправду, Иисус однажды им скажет: «Отойдите от меня, все делатели неправды». Читайте Евангелие от Луки 13:27. Читайте всю Библию. Бог возлюбил правду. Зачем же вы идете против Бога? Зачем служите дьяволу? Забыли, что уготовано ему и слугам его? Давайте вспомним, дорогие, чтобы не погибнуть вам. В Откровении в 21 главе 8 стихом написано: «Всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою». Причем сказано, что это смерть вторая, то есть вечная. Оттуда нет выхода никогда. Так Господь ненавидит ложь. И не думайте, что избежите наказания. Бойтесь, погибель ваша не дремлет. Вы сами отвергаете свое спасение. Сами своими устами строите себе погибель. Вы оклеветали сестру. Да, вы сделали ей тяжело и больно, но Господь ее защитит, а вы можете потерять жизнь. Способны ли вы еще слушать что-то, кроме клеветы?

в распространении Евангелия, и за работников алтаря, любящих всех вас, служащих вам, да укрепит Господь их, да поможет им. С молитвой о вас, брат Александр Макаренко.

собирает вокруг себя. Ваша газета? Нет, это наша газета, которая собирает вокруг себя детей Божьих в общении и любви Господней и для помощи друг другу. Как хорошо, что есть те, с кем можно поговорить, поплакать и переживать, и поститься и молиться. Как хорошо, что через забытый алтарь и журнал «Сестра» можно обличить себя и снова встать на Божий путь следования за Иисусом. Как хорошо, что у нас есть забытый алтарь. Валентина В. Узаконенное убийство. Хотел бы ответить на вопрос, что такое эвтаназия, заданный в одном из номеров алтаря. Эвтаназия есть не что иное, как узаконенное государством убийство человека. С помощью шприца человеку вводится медицинский препарат, который приводит к остановке сердца. Эвтаназия использовалась как вид гуманной смертной казни. В некоторых штатах Америки

0: помимо электрического стула и газовой камеры за особо тяжкие преступления существовал и такой вид наказания, как эвтаназия. Сейчас в некоторых странах защитники эвтаназии пытаются узаконить убийство, мотивируя тем, что этим они облегчают страдания человека на смертном одре. Люди, которые решаются на эвтаназию, по-моему, не правы. Жизнь нам дает Господь Бог, и только Он один вправе ее забрать. Александр Пряткин. Тюрьма. Украина.
1: Ждут 16-го ребенка. Есть души, которые очень желали бы получать алтарь. Это те, которые много молятся о спасении заблудших. Сегодня разговаривал с одной сестрой из России. Это мама, которая ждет 16-го ребенка и желает, чтобы в их семью ушел наш алтарь. И хотя в их семье Бог совершает много чудес по их молитвам, они хотят знать и о чудесах Господних в душах других. В их маленькой церкви дети только из семьи Владимира и Лилии. Дети участвуют в каждом богослужении и нуждаются в новых стихах, которые могут взять в алтаре. До собрания им далеко. Еще идет стройка и дома молитвы, и своего дома. Средств, естественно, не хватает, поэтому выписываю им газету. Может быть, кто-нибудь из этой большой христианской семьи расскажет нам о тех чудесах, которые сделал Господь среди них. Без подписи.

0: Учимся всю жизнь. Прочла статью «Не нужен нам ваш резонанс» и решила тоже написать резонанс. Понятно, что люди пишут свое мнение, и каждый пишет, что думает. А правду христиане имеют право сказать. Иисус тоже всегда говорил правду, нравилось то всем или нет. Апостолы тоже говорили правду. И я считаю, что в резонансе на письма, крики под копирку, читатели просто подсказывают, что можно просить, а чего нельзя. А если не сказать правду, то еще многие, прочитав подобные письма, будут просить разного рода помощь, и вся газета будет заполнена такими просьбами. Думаю, все желают им только доброго. Если Давид просил Бога «Только в руки человеческие не впасть мне», то это он говорил о врагах. А мы, просящие, не враги. Мы их любим, и никто не считает себя выше их. Им подсказывают об их ошибках, чтобы учились. Да, нам всем приходится всю жизнь учиться. Всем желаю Божьего благословения. А резонанс – хорошая, полезная, интересная рубрика, и пусть она остается. И зэка, по-моему, никто не гонит. И дэй.
1: У меня есть просьба. Очень хотелось бы узнать тексты песен. Herr, hilf mir gehen jeden Schritt, nur mit dir. Weiter gehen immer nach vorne sehen. Заранее сердечно благодарю. Мария Наумов. Хочется о них узнать. У моей мамы зовут ее Элла, девичья фамилия Вольф. Есть родные по отцу, брат и сестра. Их зовут Ирина и Евгений. Моей маме очень хочется о них что-нибудь узнать, и если Бог даст, встретиться. Мама родилась в 1941 году. Она рассказывает, что когда была еще ребенком, то они переписывались, а когда ее отец, мой дедушка Абрам, погиб, связь с родными прервалась. «Тетя Ирина, дядя Женя, откликнитесь!» Ольга Никель.

Невыдуманные рассказы. На зимней дороге. 1941 год. Все посевы и пастбища в колхозе Сергеевка сгорели от жаркого, знойного лета. Скот на выпасах жрал все, что уцелело без дождя. О заготовке сена не было и речи. Урожай зерновых был тоже плох. Соломы и той было мало. По этой причине колхозники поехали на заготовку сена за 40 километров. Кое-что заготовили, сложили в копна, да мало успели вывезти из-за бездорожья. Ранняя зима завалила снегом дороги, начались бураны, даже трактор не мог пройти. Небольшие запасы соломы и сена растягивали как могли. Скот отощал, начался падеж. Решили разбирать крытые соломой крыши на базах. Окрылись базы так. Солому связывали в маленькие снопики, окунали в жидкую глину и этим накрывали. Скот день ото дня слабел от прелой соломы с глиной. Животные травились, падали, уже не вставали. За падеж скота вышестоящие органы грозили осудить Якова Робертовича. Но что он мог поделать? Трудолюбивый, безупречно честный, он проводил дни и ночи на ферме, ломая голову в поисках выхода из сложной ситуации. В конце января потеплело, и решили погнать самый слабый скот на табор. Так почему-то называли место, где заготовили сено. И так конюхи и скотники погнали самых слабых коров и лошадей за 40 километров. Синеглазая Лена, девочка 15 лет, уже работала в колхозе. Ей очень не хотелось идти в табор, но отказаться было невозможно. Они пошли вместе с Павлушей, тоже 15-летним, худеньким и немного пугливым пареньком. Для скота в таборе приготовили временную наспех сколоченную базу с горбыля, покрыли брезентом. Рядом стояла старая изба, состоявшая из двух комнат. В первой комнате была русская печь, и ее топили, когда приезжали конюхи забирать сено и ночевали там. В другой комнате были нары, по два ряда, маленькая печь с плитой, маленький стол в одном углу. В одном углу лежали седла, сбруи, фляги, ведра, а в другом стояла кушетка, где и спала Лена. Обязанности Лены были затопить печь, сварить еду, подоить 5 коров. В основном она варила молочный суп с лапшой, которую сама делала. Хлеба хватило на пару дней. Картофеля тоже было мало. Через месяц и другие продукты были на исходе. Воды не было. Растопят снег и варят, и сами пьют, и скот поет, умывались снегом. Двух подростков, Лену и Пашу, отправили пешком в село. Через пару дней снова нужно было вернуться в табор с продуктами. На обратный путь им дали лошадку по кличке Цыганка. Лена знала эту лошадь. Она была черной масти с белыми носочками на ногах и с белой звездочкой на лбу. Когда-то резвая и игривая, она не стояла на месте, всегда пританцовывала. За темперамент и веселый нрав ее прозвали Цыганкой. Сейчас же на Лену смотрела измученная, истощенная кляча, кости, обтянутые кожей. Лены сжалось сердце при виде этой животины. Одна сердобольная колхозница возмутилась. «Да вы что? Да куда же вы детей посылаете за 40 километров с полумертвой скотинкой?» «Да плетутся», — сказал бригадир, поставив в кошовку флягу с молоком, положив охапку сена, пару пудов муки и полмешка хлеба, и еще по булке хлеба каждому в кошелку. Потом грязно выругался, закрутил табак в кусочек газеты, прикурил, пуская тошнотворный дым. «Ну что вылупились? Пошли работать!» — сказал он стоящим зевакам. Он передал вожжи Лене, зная, что она не из робкого десятка. Павлушке приказал помогать девочке во всем. И уже мягче сказал: «Пойдете пешком, ребятишки. Лошадь слабая». Утро было хмурое, снег местами растаял, лужи подмерзли, оттого дорога была скользкой. Лена вела лошадь. Паша похлопывал Цыганку рукавицей. Животное кое-как переставляло ноги. Медленно доплелись до села Крючково.
где был пункт по сдаче молока. Еще немного они прошли, и лошадь первый раз упала. Подростки дали ей сено, она вяло жевала, никто из них не догадался дать ей отдохнуть. Ведь они были еще детьми, которые сами забыли, что значит есть досыта. Когда лошадь справилась с маленькой хапкой сена, они смогли поднять ее, но улица похолодала, солнце так и не пробилось через свинцовые тучи. Начало темнеть. Тут лошадь упала во второй раз. Лена обратила внимание, что у цыганки странные глаза, они как будто заволакивались туманом. Неужели ей пришел конец? Что же будет с нами? Сердце Лены испуганно и тревожно стучало. Они снова подкормили лошадь и, напрягаясь, буквально тянули ее вверх. Лошадь разбила копытами замерзшие лужи. Была вся мокрая, изо всех сил пытаясь подняться. Лена с Павлушей тоже вымокли с ног до головы и опять не смогли поднять ее. Они продолжали путь. На улице стало совсем темно. Ни звезд, ни луны не было на черном небе. Тут лошадь упала в третий раз. Прошли они около 30 километров. И снова они кормили лошадь сеном, но поднять ее уже не смогли. В скотине едва теплилась жизнь, хотя она еще жевала сено. Теперь встал вопрос, кто из них пойдет в табор, а кто останется караулить лошадь и кошевку? Паша протестовал. Он боялся идти и боялся оставаться. «Паша, мы оба замерзнем здесь, если останемся до утра. Решайся, Павлуша! Я ведь тоже боюсь, но у нас нет другого выхода», — уговаривала его Лена. «Ну ладно», — сказал Паша, залезая в кошевку и от страха сжимаясь в комок. «За тобой приедут», — сказала она быстро и пошла. Она шла и плакала, не замечая усталости. Плакала от жалости к Паше, к себе и к измученной лошади. «Неужели мне снова придется увидеть смерть?» От этих мыслей ей стало страшно и холодно. Противный ветер пронизывал до костей. Мокрая юбка и телогрейка замерзли, стояли колом. Ноги в сырых валенках горели огнем. «Господи, почему я одна по обледенелой дороге? Вокруг лес и мрак. Господи, почему на земле столько горя и слез? Почему идет война? Почему люди убивают друг друга? Почему? Почему?» — спрашивала девочка. И вдруг так живо перед ней встала картина прошлых лет. Ей казалось, что боль той страшной потери улеглась. Но она проснулась и плоснула, словно бритвой по сердцу. 10-летняя Лена стоит у гроба матери вместе с 3 сестренками и братиком. Она видит заостренные черты лица матери, которая лежит, не реагирует на плач детей. Особенно запомнился крик ребеночка, который родился слабеньким и плакал до хрипоты, почти не умолкая. Пережил мама всего-то 2 недели. Взрослые говорили, что он сейчас на небе. Ему хорошо быть ангелочком. Лена смотрела в небо и спрашивала: «Боже, как туда попасть?» И много раз спрашивал, как и сейчас: «Почему умерла наша мамочка, Господи?» Отец, смахнув слезы с худого осунувшего лица, подошел к повзрослевшей дочери и, обняв ее за плечи, сказал: «Леночка, Господь нас не оставит». И она пошла успокаивать младших. Многого она тогда еще не понимала, да и сейчас не понимает. Девочка остановилась, помолилась детской молитвой и попросила Господа простить ее за ропот и сохранить Паше и ей жизнь. После слова «Аминь» Лене стало легче, как будто волной на нее нахлынула сила, и она ускорила шаг. Надо скорее в табор, чтобы взрослые пошли за Пашей. И вот с Божьей помощью она уже на пороге избы. В жилой комнате было тепло и душно. От спертого воздуха, от грязи и фуфаек, в которых управлялись со скотом, тут было не до санитарии. Мужчины на нарах зашевелились. Один из них полусоном буркнул: «Кого там принесло?» «Это я, Лена. Хлопцы, надо за Пашей идти, не то замерзнет. Паша в кошовке сидит, стережет лошадь, муку и хлеб. Нехай стережет, ничего с ним не станет», — грубо ответил один из мужчин. «Хлопцы, пожалуйста, замерзнет ведь до утра», — слезно просила Лена.
Ну, заладила, замерзнет, замерзнет. Перебьется, не околеет. Утром заберем, сказал другой. С русской печи слез дядя Вася по кличке Старик. Он хромал на правую ногу и сильно кашлял. Он и казался стариком, хотя ему было 45 лет. Лена всегда с почтением относилась к нему. «Да угомонитесь вы! Ишь, раскаркались! Девчонка устала, еле живая, 40 километров прошла. Дело, она говорит, хлопцы, ехать надо, но я небольшой вам помощник». «Залазь на нары, старик!» — грубо буркнул кто-то. Все замолкли, притихли, и вскоре раздался храп. «Полезай, дочка, на печь, поспи чуток, будем надеяться на чудо», и чуть помолчав, добавил: «А я на нары». Лена залезла на печь, там было еще тепло, но резко пахло пылью и глиной, и мелом. Ноги гудели от усталости. Укрывшись большим шерстяным платком, она провалилась в сон. Никто ее не будил. К обеду она проснулась и очень обрадовалась, что увидела Пашу. И он поведал ей, что ему пришлось пережить. Как только Лена ушла, он так запаниковал, что от страха пошел за ней, зная, что Лена его не заметит в темноте. Он прошел около 3 километра, когда увидел село и маленький огонек в окне на окраине села Землетеновка. Паша пошел на огонек. «Хуже не будет», — подумал паренек. Он понял, что это конюшня. Сторож и конюх открыли ему ворота, как только он постучал в маленькое окошечко. С пониманием откликнулись они на его беду. Запрягли сразу лошадей в большие сани-дровни, чтобы погрузить лошадь и кошовку. Усталого Пашу положили на топчан спать. Быстро они нашли то место. Лошадь еще дышала, но пока решали, как ее погрузить, она околела. Конюхи распрягли ее, прицепили кошовку к дровням и поехали назад. Утром приехали конюхи с табора. Они еще издали увидели и узнали свою кошовку. Очень обрадовались, увидев в конюшне мальчишку. Конюхи и землетеновцы рассказали им о том, что случилось с цыганкой, и попросили убрать ее с дороги. Те без слов двинулись в дорогу и через 1.5 часа вернулись назад. Паша уже не спал, когда они вошли в каморку и увидели их напуганные, побледневшие лица. Один начал рассказывать. «Мы ехали туда, шутили, глумились, что сами выспались, и Пашка живой, что Лена зря панику устроила, что хлопец сам выход нашел». Другой, перебив первого, сказал: «Пашка, ты в рубашке родился?» «Да, повезло парню», — воскликнул второй. «Да не тяните вы резину. Убрали лошадь с дороги?» — спросил один из землетеновцев. «Когда мы подъехали на санях и вылезли, чтобы убрать лошадь, мы чуть не умерли на месте от страха. От лошади остался только скелет. Волки ночью разодрали ее, хорошо, что дохлая была, и ее не загрызли заживо». Лена слушала, не перебивая. Она вдруг посмотрела на Пашу большими синими глазами и сказала: «Павлуша, ты не родился в рубашке, и тебе не повезло, слышишь? Павлуша, это сам Бог нас спас. По его милости мы остались живые, и волки не задрали заживо лошадь. Это я точно знаю, Паша». Послесловие. Это только одни сутки, пережитые моей мамой. Председатель колхоза вместе с отцом Лены вернулись домой из труда армии, изможденные трудом и голодом. Яков Робертович через неделю умер. Отец Лены остался жив. На старости лет Лена забрала его и мачеху к себе в Казахстан. В 1978 году отец ушел в вечность в возрасте 83 лет. Пашу после тех событий забрали в армию на фронт. Мальчик был русский. О нем Лена больше ничего не знает. Лена в 1942 году была в трудармии. 3 года и 3 месяца. Прошла через многие страдания, которые не опишешь. Вышла замуж за очень хорошего парня. Вместе уверовали в Господа и пережили рождение свыше. Родили 10 детей, имеют 30 внуков и много правнуков. В 1991 году переехали в Германию. Они каждый день молятся за многострадальную Россию, благословляя ее, и каждый день благодарят Господа за благодать и милость,
которую имеет на старости лет здесь, в Германии. Им сегодня по 85 лет. Эту историю я услышала в день рождения мамы Эльзы Шифер.

Встречай меня, дед. Я много езжу, так как работаю за 200 километров от своего дома. Путь в одну сторону занимает более 3 часов. И очень многое можно увидеть, если смотреть внимательно. За всеми событиями в нашей, да и в жизни других людей стоит тот, кто создал весь этот мир и все живущее в нем – Бог. Бог, которому подвластны ветер и море, мороз и снег, дождь и солнце. Ему подвластны и мы, люди, его творения. Наблюдая за людьми, за их поведением, многому можно научиться. Главное – захотеть извлечь из этого уроки. Вот такие небольшие заметки и рождаются из моих наблюдений и размышлений в пути. Как-то на одной из остановок на небольшой районной автостанции мое внимание привлекла такая картина. На платформе стояла бабушка, наша обыкновенная сельская бабушка, невысокого роста, худенькая, одета, как это часто бывает у людей пожилого возраста, в кацавейку, которую в народе называют плюшка, в клетчатый платок, теплую юбку, дутые сапожки, через плечо перекинуты связанные между собой 2 клетчатые сумки, которыми пользуется практически вся страна. Простая, обыкновенная бабулька, может быть, даже малограмотная, как это часто встречается у людей старшего поколения. Ведь у них не всегда была возможность учиться. Время было трудное, война, голод, разруха. Но мое внимание привлекло другое. В руке бабушка держала мобильный телефон и громко кричала в трубочку. «Дед, я сейчас сажусь в автобус. Встречай меня 40 минут на повороте. Слышь меня, дед?» Она кричала, наверное, потому что на противоположном конце дедулька не очень-то хорошо слышал. Но не это поразило меня. Я смотрела и думала, какие молодцы. Они остались теми же бабушкой и дедушкой. Они не поменяли ни стиль жизни, ни свой стиль одежды. Многие люди, и старые тоже, иногда так нарисуют себе лицо, в такую одежду оденутся, что не по себе становится. Это у них называется идти в ногу со временем. Но возраст не обмануть. Морщины, седые волосы, которые пробиваются сквозь краску, выдают истину. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Но эта бабушка преподала мне урок. Можно оставаться самим собой, но уметь пользоваться тем, что дает прогресс. Разве не так? Через 40 минут она сойдет с автобуса на повороте, от которого, может быть, до села еще несколько километров, а там ее уже будет поджидать дед. Может, на машине, а может и на подводе, в которой запряжена лошадка, и они спокойно доберутся домой. В Священном Писании говорится, «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав». Экклесиаст 8.5. Мы живем в очень интересное время. Сейчас доступно многое из того, что раньше было запрещено. Сейчас можно учиться в библейских учебных заведениях, ездить в разные страны и видеть, как живут там люди, как они служат Богу, как призывают людей к следованию за Господом. Сейчас много издательств, которые выпускают хорошую назидательную литературу. Пользуясь компьютером, можно общаться со многими братьями и сестрами во всем мире. Это время с огромными возможностями, но нужно мудро их использовать. Нам не нужно подстраиваться под мир. Ни в коем случае. Не нужно менять свои убеждения. Нужно оставаться верными христианами, жить, как подобает христианам, одеваться, как прилично святым, не подражать мерзостям мира в отношении одежды, татуировок и тому подобному. Но мы можем пользоваться тем полезным, что дает нам на сегодняшний день Господь – автомобилями, самолетами, разными машинами, мобильными телефонами, компьютерами. Не отвергать, не называть отступниками тех, кто пользуется этим, не цеплять ярлыков, а с пользой для дела Божьего использовать.
оставаясь при этом верными детьми Божьими. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Екклесиаст 3, стихи 1, 6 по 9. Будем же мудрыми. Наталья Береговая, Украина.

Я не знала, как жить. Каждый да испытывает свое дело, и когда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Галатам 6:4. Здравствуйте и писатели, и читатели. Мое желание написать в утешение и ободрение тем, у кого трудности, болезни и переживания в жизни. Господь нам не дает сверхсил. Он каждую свою овечку знает, все наши мысли, проблемы видит, слышит наши молитвы. 2 года назад Господь взял к себе нашу маму. Раны от потери стали понемногу заживать. Маму нашу, Шичилину Евгению, многие знают в Германии. Там у нас есть друзья верные, которые в трудное время поддерживали нашу семью. Сейчас прошу помолиться за нашего папу, Шичилина Дмитрия, чтобы он был готов ко встрече с Богом. Верю, Господь и его помилует. Когда я вышла замуж за неверующего, мать приходила к его родителям и говорила с верой: «Моя дочка все равно придет к Богу, вот увидите». Тогда я думала, почему она так уверена, что я стану верующей. Такая крепкая вера была у нее. Благодарю Бога за мамочку. Она всех нас, 10 детей, наставляла на Божий путь. И сейчас тоже очень важно, что мы сеем в своих семьях, каким светом мы являемся для семьи. Моя 6-летняя дочь пришла утром ко мне и рассказывает: «Мама, папа наш покается и пойдет в церковь. Мне снилось, что он пришел в церковь и покаялся, а ты от радости плакала». Бог услышит детские молитвы. Они у них искренние, простые, доверчивые. Они все принимают живой верой. А мы иногда сомневаемся в чем-то. Прошу и вас помолиться за моего мужа и детей, чтобы вся моя семья была с Богом. Хочу еще стих написать в утешение и ободрение, который так сильно полюбила, когда покаялась. «Мне с тобой, Иисус, так легко и спокойно, и в душе полный мир, тишина, благодать, ни болезни, ни голод, ни скорби, ни войны у меня это счастье не смогут отнять. Я не знала тебя, мой Бог и Спаситель, человеческой мудростью в мире жила, но хотелось порою кого-то спросить мне, кто меня защитит в этом мире от зла. Было страшно и пусто, и горько, и плохо, и никто не сумел бы тогда мне помочь. И ждала иногда я последнего вздоха и желала уйти не в непроглядную ночь. Я не знала, как жить и к чему мне стремиться. Я от боли душевной рыдала не раз. Приходилось мне мокрые прятать ресницы и от близких подруг, и от маминых глаз. Мне казалось, что все вокруг черного цвета, но ты в сердце мое постучал, Иисус, и оно озарилось потоками света. Я с тобою, я дышу, я живу и молюсь. Ты мне дал без условий, без меры, без платы, столько милостей чудных и столько даров. Иисус, как с тобой я сегодня богата! Подарил ты мне веру, надежду, любовь. Никогда одиноко теперь не бываю, ранним утром и вечером, ночью и днем. Ты со мной, Иисус, не уйдешь ты, я знаю. Как отрадно, Господь, быть с тобою вдвоем! Даже если я пью скорби горькую чашу, даже если приходит и трудный мой час, никогда не бывает с тобою мне страшно. Знаю, ты моя помощь и ты моя часть. Из твоих рук готова любой протянуть жребий. Мне с тобой и ночь, дня иного светлей. Без тебя, Иисус, что мне нужно на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Автор, к сожалению, мне неизвестен. Этот стих у меня с 1999 года.
Любовь Набеева, УСА.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

0: Ну вот и все, друзья. Мне пора. Сестричка, подайте гитару.
1: Бьют часы

Как сладок звук мне песни той, ее всегда я буду петь. Пора домой. Бьют часы, я взор свой к небу поднимаю. Бьют часы.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в передаче «Евангельские истины». В программах этой передачи мы на основании Библии рассматриваем вопросы о вере в Бога, о смысле нашей жизни, о вечности и о возможности стать христианином. Сегодня наша тема «Надежда в будущем».

0: В одном из своих многочисленных рассказов доктор богословия Ричард Деган повествует о траурном похоронном служении в честь маленькой девочки, единственной дочери пастора из города Гран-Рапидс в Америке. Девочка была прелестной и всеми любимой. Она доставляла много радости своим родителям. Но в 6-летнем возрасте с ней случилось несчастье, в результате которого она внезапно ушла из жизни. На похороны собралось много народу, так как отца девочки знали очень многие в городе. После траурного богослужения в церкви тело девочки было доставлено на кладбище. На кладбище гробик снова открыли. Девочка и в смерти выглядела красиво. Ее пушистые волосы спадали на плечи. Родители некоторое время молча в оцепенении смотрели на безжизненное тело своего ребенка. Затем отец, подняв руку к небу, со слезами, стекавшими по его щекам, сказал: «Спокойной ночи, моя любимица! Мы снова увидим тебя в небе! Спокойной ночи!»
1: Спокойной ночи! Эти слова полны надежды. Для искреннего христианина смерть не является уходом в небытие. Он имеет надежду на светлое будущее, которое ожидает его в потусторонней жизни, в вечности, где он вновь увидится с близкими его сердцу. Эта уверенность христианина основана на Слове Божьем, Библии. Библия – это единственная книга в мире, в которой мы можем найти достоверную информацию о том, что ожидает нас после земной жизни. Об этом и будет речь в беседе сотрудника нашего радиовещания Ивана Петерса. Но прежде прозвучит песня.

Желание знать, что нас ожидает в будущем, уже всегда таилось в мыслях и сердцах людей. Но как непреодолимая преграда, это будущее лежит перед нами. Мы не знаем, что ожидает нас в следующем году, месяце, неделе, дне, минуте или даже секунде. Каждое новое мгновение нашей жизни – это шаг в темноту неизвестного будущего. Живем мы в настоящее время только при помощи опыта прошлого. Всему, что мы знаем, мы научились в течение прошлого времени. На основании приобретенного опыта мы строим планы на будущее. Но как это будущее будет выглядеть, мы не знаем. И все же мы живем своим чередом. И это, конечно, естественно. Но сегодня, дорогие радиослушатели, я хочу сделать с вами, если так можно выразиться, экскурсию в будущее. И для этого я хочу взять в основу наших размышлений текст из Евангелия от Луки. В нем описывается одно событие, при котором некоторые из учеников Иисуса Христа получили возможность встретиться с личностями из потусторонней жизни. Часто люди практикуют вызывание мертвых при помощи спиритических сеансов. Одни ходят к гадателям и ворожителям, другие занимаются магией, и все это с целью узнать что-либо о будущем, взглянуть в будущее или поговорить с умершими. Дорогие, это не сказки. Уже в Ветхом Завете Библии мы имеем описание таких происшествий. Но я должен при этом сказать, что занятия такими делами Бог людям запрещает. Вернее, Он предупреждает нас делать это. Потому что, вторгаясь в мир духов, человек входит в контакт с духами зла и в конечном итоге с самим дьяволом, врагом человеческих душ. Такой контакт опасен не только для земной жизни. Занимающиеся оккультизмом и спиритизмом люди часто не в состоянии больше обратиться к Богу. Силы зла настолько овладевают ими, что они становятся рабами этих действий. Освободиться от них очень и очень трудно. Но то происшествие, о котором я хочу сегодня с вами поговорить, не имеет ничего общего с теми спиритическими или оккультными практиками. Нет, здесь и ничего общего с магией. В 9 главе Евангелия от Луки мы читаем об одном случае, когда сам Бог дает людям определенное откровение. И из этих откровений мы можем сделать некоторые выводы о том, что будет в будущем. Время от времени Бог открывал людям определенные тайны из потустороннего мира. Ангелы Божии являлись людям и возвещали им то или иное событие. Но все эти происшествия были не причиной каких-либо активностей со стороны людей. Инициатива к этому всегда исходила от Бога. Для присутствующих людей эти явления были всегда неожиданными. И еще одно различие имеется между сеансами оккультизма и явлениями из потустороннего мира, допущенными Богом. В то время как при спиритизме и оккультизме люди испытывают страх, нерешительность и часто ужас, явления, данные нам Богом после первого внезапного испуга, производят в присутствующих радость и уверенность и надежду. Так же было, например, при рождении Иисуса Христа, когда ангел Господень явился пастухам. Для них это тоже было внезапным явлением. И поэтому естественно, что они испугались. Но в тот же момент голос ангела утешает их. Они слышат слова «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость». И эту радость пастухи в то время испытали, когда увидели своими глазами все то, что ангел им сказал. То же самое мы видим и в тексте, который сегодня будет нашей темой.
Прочтем этот отрывок из Евангелия от Луки. Начинается он словами Иисуса Христа.

бежала совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илье», не зная, что говорил. Когда же они говорили это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. Интересно было бы знать, какие мысли имели ученики в то время, когда Иисус им сказал: «Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Ограниченный рамками времени и места, человек способен думать только на основании того, что знает и чему научен. К тому же и внешние обстоятельства при этих мыслях играют значительную роль. Ученики Иисуса Христа, слыша слова о Царствии Божьем, думали, что это царство возвратит еврейскому народу свободу от угнетения римлянами. Они мечтали в то время, что их народ, как и в прежние времена, снова будет независимым, и сам Бог будет их царем. Этот вывод я делаю из того, что многие другие места Нового Завета об этом свидетельствуют. Даже после воскресения Иисуса Христа из мертвых, ученики Его, убедившись своими глазами в том, что Иисус действительно воскрес, спрашивали Его: «Ныне ли воздвигнешь царство Израилю?» Но, говоря о Царстве Небесном, Иисус Христос не имел в виду какое-либо политическое изменение. Стоя, например, перед Пилатом, который предал его на распятие, Иисус тоже говорил о Царстве Небесном. В 36 стихе Евангелия от Иоанна Иисус говорит Пилату следующее: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Итак, мы видим, что, говоря о том, что некоторые из слушающих Иисуса не вкусят смерти, как увидят Царство Небесное, Он имел в виду непосредственно близкое событие. И в 28 стихе нашего текста из 9 главы Евангелия от Луки мы читаем о том, что между предсказанием Христа и исполнением этих слов лежало всего 8 дней. Иисус берет с собой Иоанна, Петра, Иакова. Вот они, слушавшие Его, которые увидели Царствие Божие уже при жизни. Что же они видели? Иисус берет их с собой в определенное место и для определенной цели. Он уединяется с ними на гору, чтобы там помолиться. Это Христос делал часто. Он даже оставлял массы народа, которые с жаждой хотели Его слушать, и брал себе время для того, чтобы поговорить с Богом. С Ним Он был в постоянном общении. Но в этот раз Он берет с собой трех учеников. Он, конечно, уже знал, что произойдет там на горе во время молитвы. Он шел туда именно для той встречи, которая описана в нашем тексте. Ученики, конечно, об этом ничего не знали. Происшедшее там для них было совершенно неожиданным. Но именно это время было избрано Богом для того, чтобы дать им возможность взглянуть, хоть коротко и ограниченное, в будущее Царство Божие. И вот первое, что мы видим при этом событии, это то, что Иисус Христос вступает в общение с Богом. Он молится. И при этой молитве, читаем мы в 29 стихе,
вид лица его изменился.

и одежда его стала белою, блистающею. Читая эти слова и размышляя над ними, мне приходят на мысли другие места Библии, в которых говорится о том, что верующие в Иисуса Христа и принявшие Его как своего личного Спасителя, тоже однажды изменятся. Начиная с 51 стиха 15 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам, мы, например, читаем: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Эти слова говорят о втором пришествии нашего воскресшего Спасителя на эту землю. Тогда Он придет для того, чтобы взять всех верующих в Него на небо. Там мы будем навсегда с Ним. И это событие будет внезапным. В 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам, в стихах с 16 по 18, мы тоже читаем о том событии. «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Для встречи с Господом при Его втором пришествии мы изменимся. Смертное тело наше приобретет бессмертие. То же самое мы видим в нашем тексте, когда Иисус преображается и встречается с двумя мужами из Ветхого Завета. И заметьте здесь то интересное явление, что ученики Христа сразу узнали их. Это были Моисей и Илья. Наш текст из Евангелия от Луки не говорит нам, по каким признакам ученики узнали их. Ведь жили они много столетий до того происшествия на горе, в общении с Иисусом Христом. Но одно из этого ясно. Входя в вечное общение с Господом, мы остаемся индивидуальными личностями. Так как на земле мы узнаем друг друга, так мы узнаем друг друга и в вечности. Характерные черты нашей сущности останутся. Бог является Творцом человечества, и Он сотворил нас так, что каждый из нас является отдельной личностью. И каждого из нас Бог любит Своей безмерной любовью. Он сотворил нас для того, чтобы иметь с нами общение. Но вошедший в мир через непослушание человека грех расторг наше общение с Богом. Однако Бог предпринимает все возможное с Его стороны, чтобы восстановить это общение. Он послал в мир Своего Единородного Сына, Иисуса Христа. И вот мы видим Иисуса на горе в беседе с Моисеем и Ильей. Эта беседа тоже важна. В отдельности, однако, мы не знаем, о чем они говорили. В 31 стихе нашего текста из 9 главы Евангелия от Луки мы только читаем, что «явившись во славе, Моисей и Илья говорили об исходе Иисуса, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». А этот так называемый в тексте исход нам известен. В Иерусалиме Иисус был осужден на смерть, и Он пошел на эту смерть добровольно и без собственной вины. Умер Он именно за грехи человечества, которые разделяют нас от общения с Богом. И теперь, если человек верой принимает Христа, его грехи прощаются. Они как бы изглаживаются Богом, так, как будто их никогда не было. И такой человек получает надежду, да больше того, он уверен в том, что будет однажды преображенным и навсегда в той славе со Христом в Царствии Божьем.
29 стихе 9 главы Евангелия от Луки мы читаем о том, что не только вид лица молящегося Иисуса изменился, но и одежда его стала белою, блистающей. Такой будет однажды одежда тех, которые уверовали в Бога и приняли совершенное им на Голгофе спасение. А таковых в книге Откровения, в которой Бог дал нам возможность взглянуть в будущее, сказано следующее. Книга Откровения, 7 глава, стихи с 14 по 17. Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Дорогие радиослушатели, этими словами я хочу закончить мою речь в этой передаче. Но один вопрос я хочу оставить вам для размышления. Хотите ли вы носить в вечности эти белые одеяния, о которых мы прочитали? Вы можете их получить, если решитесь встать на сторону того, кто вас любит и отдал жизнь свою ради вашего спасения.

0: Вы только что прослушали радиопередачу «Евангельские истины». Ваши отзывы, предложения и вопросы пишите нам по адресу радиостанции «Голос Ант».
1: У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. Беседу вел Иван Петерс, звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушатели этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 3 глава, 31 стих. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес есть выше всех».
0: Все люди мертвы во грехах, и всем им нужно родиться свыше. Только Иисус не шел с небес, желая приблизиться к нам и искупить нас. Как небеса выше земли, так Иисус из Назарета больше всех пророков, философов и вождей во всем мире. Несомненно, человеческие дела имеют свое значение в материальном мире, но часто человек употребляет их во вред самому себе. Сын же сам есть Творец, жизнь, свет и источник нашего бытия. Иисус не идет в сравнении ни с каким другим творением. Божий Сын рожден от Отца прежде начала веков. Один только Сын совершенен и вознесен превыше всего творения.

0: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 32 по 35. «И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого Бог послал, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог духа, Отец любит Сына, и все дал в руку Его».
1: Иисус, как человек, был свидетелем своего небесного происхождения. Он и вправду видел Бога Отца, слышал Его слова и знал Его мысли и планы. Он сам был Божьим Словом, исходящим из глубины Божьего естества. Иисус, несомненно, принес нам совершенное откровение. Мы видим, что откровения всех других пророков были незавершенными. Иисус же явил нам совершенное и окончательное откровение воли Божией. Он – верный свидетель, принявший за свое свидетельство мученическую смерть. Он прославил Отца, но жаль, что большинство людей поныне отвергают его свидетельство. Они не хотят познать Бога, который близок к ним, и не желают изменить свою жизнь. Они решительно отвергают веру в то, что Иисус – Божий Сын, и наотрез отказываются называть Бога Отцом, потому что не хотят исполняться Духом Христовой любви. Но слава Богу, что не все ненавидят Его и отвергают Его Дух. Есть избранные, познавшие Отца в Сыне и принимающие совершенную жертву Иисуса. Они уверовали в Его откровение и искупление, воздали Богу честь. В Боге нет лжи. Сын Божий – воплощение всей истины. Отец изложил свои мысли не в законах и не в книгах, а в личности Христа. Всякий, кто открывает свое сердце для Его Духа и Слова, обновляется. Иисус призывает нас не просто говорить истину, но жить по истине и творить ее, чтобы стать воплощением Его Евангелия и отражением Его естества. Иисус говорит не о каких-то отвлеченных надеждах, желаниях или мечтах. Его Слово творит и спасает. Оно исполнено ясности и силы, ибо сам Бог говорил в Своем Сыне. Живущий в Нем Дух ничем не ограничен. Отец наделил Его всей Своей мудростью и властью навеки. Отец любит Сына и передал все в Его руки. Божия любовь дает, ничего не удерживая для себя. Также и Сын чтит не самого себя, а Отца и воздает ему благодарение. Вопрос о том, кто больше, Отец или Сын, неверен по своей сути, потому что исходит от сатаны. Природа Святой Троицы такова, что каждая из трех божественных ипостасей возвеличивает другого, воздает ему честь и посвящает себя ему. Кто не знает этой истины, тот не познал Бога. Вот почему Отец никогда не боялся, что Сын может злоупотребить данной ему властью. Ведь Отец знал Сына, знал его смирение, кротость и безусловное послушание. Христос – владыка всего сущего. Как Он сам о себе сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле».

0: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
1: Иоанн Богослов подводит итог всем предыдущим свидетельствам о славе Иисуса формулой спасения. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». В этом простом предложении заключена вся суть Евангелия. Всякий, приходящий к этому союзу любви, приближается к любви Божией, явленной в распятии Иисуса, и всецело полагается на Агнца Божьего, который омыл нас от нечистоты. Когда мы благодарим Господа и соединяемся со Христом, Бог изливает на нас потоки своей милости, словно реки вечной жизни. Через веру в крестную смерть Сына мы обретаем Его жизнь. Вечная жизнь не начнется после смерти, она начинается уже сегодня, ибо внутри верующих в Сына поселяется Дух Святой. Всякий, кто не принимает слов Христа, кто отвергает, что Он Сын Божий и что Он умер на кресте, тот восстает против Святого Духа, не получает Божьей жизни и не находит покоя для своей совести. Непокорные Иисусу противятся самому Богу и пребывают в духовной смерти. Все религии, отрицающие учение о Сыне и Его крестной смерти, лгут на истину Божию. Кто отвергает Божью любовь, тот пожинает Его гнев. Слова Иоанна перекликаются с учением апостола Павла. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков. Потому что все согрешили, совершили беззаконие и восстали против истины. Мы должны осознать, что все человечество заслуживает Божьего гнева. Как Моисей вознес змея в пустыне, так Христос был распят на кресте во свидетельство о том, что Бог дает нам спасение от своего справедливого гнева. Сын Божий открыл нам дверь в эпоху благодати. Но когда человек или общество осознательно отводят взгляд от креста, они навлекают на себя осуждение, и дьявол обретает над ними власть». Всякий человек, живущий без Христа, нищ. Когда же ты начнешь молиться за спасение тех, кто не верит в Сына? Когда поговоришь с друзьями, терпеливо свидетельствуя им об Иисусе, чтобы они обретали Божью жизнь? Молитва. Господи Иисусе, мы славим Тебя за Твою любовь и истину. Поклоняемся Тебе. Просим дать нам покорное сердце, утвержденное в вере и чтущее Отца, уповающее на Тебя непрестанно. Ты и Отец одно. Помилуй отвергающих Тебя по неверию и даруй им свидетельство Слова Твоего. Помоги мне увидеть, кому Ты меня посылаешь, чтобы рассказать им о Тебе и о том, что Ты совершил ради нас». Вопрос 31. Как обрести вечную жизнь?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: История братства. О, как же этой тьме нужен свет! Иван Паульс, 12 тетрадей из прошлого. Продолжение. Когда уже давление стало нетерпимым, начали стучать в дверь и требовать разделить на две камеры, ибо знатоки тюрьмы знали, что есть свободные камеры. Долго просили, долго стучали, и в конце концов, когда волнение выросло до больших размеров, нас разделили на две камеры. Я остался здесь. Узнал потом, что другая половина спала на неровном бетонном полу. А дело ведь еще летом. Все в одних рубашках, одеял и матрасов нет. Вечером, как я и молил Господа о возможности начать беседу, она состоялась. Продолжалась и в последующие дни. Разные судьбы. О, насколько разные и интересные! Если бы они все удержались в моей памяти! Вспоминаются только самые яркие, о которых пойдет речь позже. И каждый достоин сожаления, жалости, сочувствия. И всех любит Господь, и за каждого из них Господь Иисус проливал свою кровь. Почти по каждому из них плачет дома старушка-мать или жена, сестра или сын, дочь или друг. А по-другому вообще некому плакать. Жил он один, принимала его улица. Был при деньгах, были друзья. Был здоров, были иждивенцы. А теперь попал сюда, и те, кто еще остались на воле, мгновенно его забыли. Ибо настоящей, искренней любви, любви Божией, они не знали. Кто-то был близок к достижению цели. У кого любимая, у кого работа, у кого карьера. И тут все рухнуло, все. Представьте себе разочарование человека. Каждый говорит, что попал ни за что, хотя и есть действительно таковые. И тогда я часто рассказываю пример. К нам в страну приехал гость с иной страны, и ему позволили в память о его пребывании здесь освободить по своему желанию одного из заключенных. Обойдя ряды, он у каждого спрашивал, за что он сидит. Каждый говорил, ни за что. Подойдя к последнему, он и его спросил тоже. Тот ответил, я сижу за дело и наказан правильно, по заслугам моим. Вот этого отпустите, сказал гость, ибо он осознал свою вину. Когда дело приблизилось к ночи, мы поняли, что спать не сможем, ибо клопов было слишком много. Стена была поштукатурена в виде шубы. Но это так, как получится, если бросать раствор через сетку на стену, и он получается такими буграми и ямками. Бугорки часто острые, так что и прислониться к такой стене трудно. И вот в этих щелях и прячутся клопы. Ночью они начинают торжествовать и охотиться. Ползут везде, расползаются. А если им неудобно все же доползти до своей жертвы, они ползут по потолку и останавливаются как раз над тобою и точно падают, куда им надо. На голову, руку, за шиворот, на одежду, телогрейку и так далее. И затем при удобном моменте впиваются и сосут кровь. Почти каждый раздавленный клоп уже содержит в себе кровь, где-то насосался. Я вспомнил раздел из книги Н.П. Хромова «Клопиный ад». Кусали клопы неимоверно. Многие и не пытались ложиться, особенно кто помоложе. А попадает, надо сказать, сплошная молодежь, 18-25 лет. Редко видно седую голову. Пытались зажженными тетрадными листками и газетами выгонять клопов из щелей нар, затем быстренько вытряхнуть их из одежды и немного поспать. Урывками удавалось, и то лишь тогда, когда уже усталость брала верх. И так 3 дня и 3 ночи. Сколько пришлось вдохнуть в себя дыма, гари, смрада. Иногда, как пойманная рыба ловит воздух, так припадешь к щелке в дверях, откуда хоть чуть-чуть поступает свежий воздух. Когда после раздачи обеда просят немного оставить открытой кормушку в дверях, на это охрана почти никогда не соглашается. И вот, чтобы хоть немного зашло в камеру воздуха, ибо все обливаются потом и размазывают по телу грязь, а одеться еще страшнее. Тогда снова возвращают чашки, из которых кушали, в коридор, подают по одной-две, подольше растягивая время, хотя с коридора кричат и торопят. Но все же стрелка не стоит на месте, и время идет. И хотя она идет невыразимо медленно, час меняется другим, один день другим, и настает желанное, долгожданное утро понедельника. Снова всех собирают в одну камеру, с которой начинается процедура приема в тюрьму. По группкам ведут на стрижку, фотографируют нас дощечкой, на которой наша фамилия. Затем берут отпечатки всех пальцев по отдельности и всех вместе, и во многих экземплярах они хранятся в разных местах, а также в городе Москве. Сделаешь еще преступление, легче отыскать по отпечаткам пальцев. Затем берут кровь на анализ, нет ли венерических заболеваний. Затем проходишь врачей и рентген. Врачу я сказал, что болен туберкулезом. Он меня повел на снимок, сказал, что есть какие-то пятна, очаги, может, прошлой болезни. Пройдя все это, проходишь в соседнюю комнату, там уже детальный обыск, раздеваешься совсем догола, прощупывается вся одежда и все вещи, заглядывается в рот, и не только в рот. И затем уже одеваешься, можешь заполнить бланк, сообщить близким о себе. И проходишь уже в другую дверь, другую камеру. Затем баня и прожарка одежды. Моются по душам по 2-3 человека под одним краном, а то и больше. Каждому кусочек мыла размером в пару кусочков сахара рафинада. Народ несказанно рад этой воде, этому мылу, что стекает с тебя накопленными месяцами пот и грязь и становится так легко и так хорошо, что даже петь охота. Одежда действительно часто хорошо прожаривается, шеи клопов убивает. Но иногда эти насекомые опять попадают в камеру с полученными матрацем и подушкой. Затем еще дают алюминиевую пол-литровую кружку, ложку, иногда полотенчика. И идешь уже в камеру, куда поведут на постоянное место жительства. Тревога. Куда? Что за люди тебя встретят? Ведь опять все снова. Те, с которыми немного свыкся, сдружился, познакомился, всех разводят по разным камерам, а их в тюрьме порядка 150 штук. Повели меня на второй этаж. Хорошо, думаю, выше легче. Ведут мимо камеры, где сидел до первого суда общего режима, и открывают одну камеру, захожу. Маленькая камера на 4 двухъярусные нары. Пол деревянный, чистота, даже есть свободные места. В камере всего 6 человек. Что можно желать лучшего? Я поздоровался, спросил, где можно поселиться. Мне показали место. Положил матрац, познакомился, мне предложили разуться. Ах, извините, я и не заметил, что здесь ходят разутыми. Разулся, разговорились. Выяснилось, кто я, сразу вопросы, но их было немного, да и очень я устал за прошедшие дни. Сколько я уже не видел матраца, спокойного отдыха, а тут он ждал меня. Один из сокамерников оказался ярым безбожником, но спорить с ним я не стал. Не помню уже, помолился я перед отдыхом, думаю, что да, ибо благодарности моей не было конца. Я забрался на свое место, лег и блаженно стал засыпать. Продолжение следует. Детский уголок. Тверд и верен. С большим интересом ученики воскресной школы слушали историю о Данииле. Было видно, что некоторые из них тоже решили стать такими же преданными и неустрашимыми. Наступил понедельник. «Мама, я спешу, иначе опоздаю в школу. До свидания!» — крикнул Минкрен, отодвинул от себя чашу с рисом и палочки, и был таков. Он со своими школьными друзьями гуськом пустились вскачь по узкой тропинке вдоль рисовых полей. Большой дом, ранее служивший храмом многих истуканов, теперь был переоборудован под деревенскую школу. Раньше Минкрен верил рассказам жрецов, что злые духи могут выйти из храма и унести детей куда угодно. Но с тех пор, как он узнал своего Спасителя и принял его в свое сердце, он твердо знал, что это ложь. В этот день были уроки письма. Посреди одного урока учитель неожиданно пристально посмотрел на весь класс и спросил: «Кто из вас ходит в воскресную школу?» 25 мальчиков подняли свои руки. Учитель сделал злое лицо, взял мел и написал на доске большими буквами: «Бог, которого проповедуют христиане, не существует. Верить в Иисуса – это суеверие». Затем он спросил: «Кто из вас верит в этого иноверного Иисуса?» 24 мальчика из числа тех, кто подняли руки на первый вопрос, смутились и сделали вид, что не расслышали вопроса. «Кто из вас верит в этого Иисуса? Поднимите руку! Я хочу сообщить ваши имена ректору!» Теперь поднял руку один Минкрен. Да, он даже встал и сказал: «Господин учитель, я верю в Иисуса Христа». «Выйди к доске и встань перед классом», — повелел учитель. Мальчик послушался. Так он простоял у доски все уроки, в то время как ученики и сам учитель насмехались над ним. «Мы запрем его сегодня вечером в классе и посмотрим, принесет ли Иисус ему что-нибудь покушать», — предложил один из них. Когда уроки закончились, ученики поспешили домой к ужину, чтобы рассказать дома, что произошло с Минкреном. Ушел и учитель. Наконец в классе появился ректор. «Ну, Минкрен, — спросил он, — помогла тебе сегодня твоя вера в Иисуса? Ты можешь идти. Но я велел твоим друзьям доложить мне, если ты будешь продолжать ходить в эту воскресную школу. Тогда мы выставим тебя из школы, я уж позабочусь о том, чтобы ты не смог учиться и в других местах. А теперь марш домой!» Минкрен смертельно устал от долгого стояния и уже больше не мог сдержать свои слезы. Ведь в конце концов ему было всего лишь 11 лет. Дома он смог, наконец, выложить свое горе матери. Он рассказал ей, как скверно обошлись с ним его товарищи и учитель. Как было хорошо сейчас поговорить и помолиться с ней. Минкрен все же был очень счастлив от того, что смог остаться твердым и верным последователем Господа. В следующее воскресенье он, как обычно, пошел в воскресную школу. Но 24 мальчика, бывшие с ним в прошлый раз, не показывались. Минкрен знал, что они тайно наблюдают за ним. В понедельник ректор был вне себя, и он тут же отослал Минкрена домой, как и обещал. Минкрену это было больно, так как он очень любил ходить в школу. Отец утешал его как только мог. Ему как раз требовалась подмога на полях. Мальчик же не мог смотреть, как направляются в школу его товарищи. Каждый раз, когда те дразнили его, ему становилось особенно больно. 5 дней спустя к родителям пришел ректор школы. «И что ему еще нужно от меня?» – подумал мальчик. «Знаете, – сказал посетитель отцу, – я пришел сказать вам, что у вас очень отважный сын. Я сам не верю в этого Иисуса и не хотел бы, чтобы в него верили мои ученики. Но я подумал, что будет слишком досадно, если школу не будет посещать мальчик, который так отважно отстаивает свои убеждения. И теперь я пришел сказать вам, что мы хотим снова принять Минкрена. Завтра он может опять прийти в школу. Можете себе представить, каким вкусным был для всей семьи ужин в этот вечер. Минкрен остался тверд и верен».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 24. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки, и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана. Да будет это при хлебе в память, в жертву Господу. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Выведи злословившего вон из стада, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш». И сказал Моисей сынам Израилевым: и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея, Левит, глава 25. «И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой и собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя. И скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Ибо это юбилей, священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену. А если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продает тебе. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в 7-й год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в 6-й год, и он принесет произведений на 3 года. И будете сеять в 8-й год, но есть будете произведения старые до 9-го года. Доколе не поспеют произведения его, будете есть старое. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года. А в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его. В течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его, в роды его, и в юбилей не отойдет от него. А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их можно, и в юбилей они отходят. А города левитов, дома в городах владения их, левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет, потому что дома в городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых. И полей вокруг городовых продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое и вступит опять во владение отцов своих. Потому что они — мои рабы, которых я вывел из земли египетской, не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать, и из племени их, которые у вас, которые у них родилось земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение. Вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом не господствуйте с жестокостью. Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришлец,

Если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать в выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы. Он не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы — мои рабы. Они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь Бог ваш. Третья книга Моисея, Левит, глава 26. Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь, Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. Я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой. И молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева. И будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу. Ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое, прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтоб вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятою головою. Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь. И напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если после сего не исправитесь и пойдете против меня, то и я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, и наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь

города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи, и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты. Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас, и накажу вас всемеро за грехи ваши, и будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши, и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возмущается душа моя вами. Города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших. Опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней, а вас рассею между народами, и обнажу вслед ваш меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших. Тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы ваши. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует. И споткнутся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших. А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, и за беззаконие отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Тогда, как земля оставлена будет ими, и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими, и тогда, как они будут в земле врагов их, я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я Господь Бог их. Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской пред глазами народов, чтобы быть их Богом. Я Господь. Вот постановления и определения и законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синае через Моисея. Третья книга Моисея. Левит, глава 27. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей, то оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных по сиклю священному. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей. От 5 лет до 20 оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей, а женщине 10 сиклей. А от месяца до 5 лет оценка твоя мужчине должна быть 5 сиклей серебра,
а женщине оценка твоя 3 сикля серебра. От 60 лет и выше мужчине оценка твоя должна быть 15 сиклей серебра, а женщине 10 сиклей. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представит его священнику, и священник пусть оценит его. Соразмерно с состоянием давшего обет пусть оценит его священник. Если же то будет скот, который приносит в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Не должно выменивать его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиною, то и она, и замен ее будет святынею. Если же то будет какая-нибудь скотина нечистая, которую не приносят жертву Господу, то должно представить скотину священнику, и священник оценит ее, хороша ли она или худо. И как оценить священник, так и должно быть. Если же кто хочет выкупить ее, то пусть прибавит 1/5 долю к оценке твоей. Если кто посвящает дом свой в святыню Господу, то священник должен оценить его, хорош ли он или худ, и как оценит его священник, так и состоится. Если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит 1/5 серебра оценки твоей, и тогда будет его. Если поле из своего владения посвятит кто Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева. За посев хомера ячменя 50 сиклей серебра. Если от юбилейного года посвящает кто поле свое, должно состояться по оценке твоей. Если же после юбилея посвящает кто поле свое, то священник должен рассчитать серебро по мере лет, оставшихся до юбилейного года, и должно убавить из оценки твоей. Если же захочет выкупить поле, посвятивший его, то пусть он прибавит 1/5 серебра оценки твоей, и оно останется за ним. Если же он не выкупит поле, и будет продано поле другому человеку, то уже нельзя выкупить. Поле то, когда оно в юбилей отойдет, будет святынею Господу, как бы поле заклятое. Священнику достанется оно во владение. А если кто посвятит Господу поле купленное, которое не из полей его владения, то священник должен рассчитать ему количество оценки до юбилейного года, и должен он отдать по расчету в тот же день, как святыню Господню. Поле же в юбилейный год перейдет опять к тому, у кого куплено, кому принадлежит владение той земли. Всякая оценка твоя должна быть по сиклю священному. 20 гер должно быть в сикле. Только первенцев из скота, которые по первенству принадлежат Господу, не должен никто посвящать, вол ли то или мелкий скот. Господни они. Если же скот нечистый, то должно выкупить по оценке твоей и приложить к нему 1/5. Если не выкупит, то должно продать по оценке твоей. Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли владения своего, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается, оно должно быть предано смерти. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу, это святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее 1/5. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом, 10-е должно посвящать Господу.
не должно разбирать, хорошее ли то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замен его будет святынею и не может быть выкуплено. Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синае.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: 26 глава книги Левит, изучение которой мы закончили в прошлой передаче, завершается такими словами. «Вот постановления и определения и законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синае через Моисея». Некоторые толкователи считают, что эти слова завершают не только главу, но и всю книгу Левит. Поэтому следующая, 27 глава, рассматривается как особое приложение к третьей книге Моисея, книге Левит. И тем не менее, эта глава тесно связана с остальной частью книги, на что указывает упоминание о Моисее, как посреднике Завета. Итак, давайте послушаем, что еще через Моисея Бог повелел объявить сынам Израилевым. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей передаче мы закончим изучение книги Левит. В своей последней главе она рассказывает об обетах Господу. Интересная особенность обетов заключалась в том, что сами по себе они были делом добровольным. Однако, после того, как человек давал обет, исполнение его становилось делом обязательным. 25 стих 20 главы книги Притчи гласит: «Сеть для человека поспешно давать обет и после обеда обдумывать». Сначала обдумайте, чтобы решить, делать или не делать. А вот что говорят стихи с 3 по 5 и с 5 главы книги Екклесиаста. «Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что он не благоволит к глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?» Существовали обеты и обещания и обеты самоотречения. Они занимали значительное место в жизни израильского народа. Был еще обет назарейства, который подробно излагается в 6 главе книги Числа. Более всего известен обет Иефая. Прочтем 30 и 31 стихи 11 главы книги Судей Израилевых. «И дал Иефай обет Господу и сказал: если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». Однако мы знаем, что Бог строго запрещал приносить в жертву людей. Мне кажется, что оригинал можно перевести другим способом. «По возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, или вознесу всесожжение». Вспомните, что навстречу Иефаю вышла его дочь. И он не принес ее в жертву. Он посвятил ее Господу. Это можно прочесть в 39 и 40 стихах. «По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая Галаадитянина 4 дня в году». Другими словами, она так и не вышла замуж. И это самое страшное, что могло случиться с еврейской женщиной. Однако ее жизнь была полностью посвящена Господу. Иефай отдал ее Господу, но он не приносил ее в жертву. Да, он дал опрометчивый обет, но, по крайней мере, он выполнил его. Если бы он его не выполнил, то он должен был принести жертву повинности и жертву за грех. Я уверен, что Бог потребует от вас выполнения ваших обетов. Сегодня очень многие христиане не выполняют своих обетов Богу. Если вы не собираетесь выполнять свой обет или если вы не воспринимаете всерьез ваших отношений с Богом, тогда вам лучше хорошенько подумать, прежде чем что-то пообещать. Многие христиане сегодня наказаны. Многие, как говорит апостол Павел, заснули. Не забывайте, Бог совсем не просит вас давать обеты. Обеты – дело добровольное. Но если вы что-то пообещали Богу, то потрудитесь выполнить свое обещание. Вот что говорится об этом в стихах с 21 по 23 из 23 главы книги Второзакония. «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему, добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими». Теперь давайте рассмотрим структуру 27 главы. Стихи с 1 по 8 касаются обетов о людях. Стихи с 9 по 13 касаются обетов о животных. 14 и 15 стихи говорят о домах. Стихи с 16 по 25 говорят о земле. А стихи с 26 по 34 рассказывают о трех вещах, которые принадлежат Богу, независимо от обетов. Итак, начнем с 1 и 2 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей». Речь идет об обете дать Богу что-то ценное, то, что особенно дорого человеку. Вспомните, как Давид не хотел пожертвовать Богу то, что ему самому подарили. Вот как об этом сказано в 24 стихе 24 главы 2 книги Царств. «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертву, взятой даром. Поскольку я больше не пастор, и меня трудно обвинить в преследовании корыстных интересов, позвольте сказать вам следующее. Если вы член церкви и пытаетесь принести в жертву Богу то, что вам самому ничего не стоило, то да помилует вас Бог за такую «щедрость» в кавычках. Система десятин сегодня больше не действует, и Бог не требует от нас десятой части. От Израиля требовал, а от нас нет. Мы должны приносить добровольные жертвы. Могу вам сказать точно, если вы пожадничаете с Богом, то и Он к вам может отнестись точно так же. Одного удачливого бизнесмена спросили, в чем секрет его успеха, и он ответил: «Бог дает мне, а я отдаю Богу, и чем больше я даю ему, тем больше он дает мне». Это, конечно, не значит, что Господь будет благословлять нас всех большими деньгами за наши добровольные пожертвования. У него для нас хватит других благословений. Однако я уверен, что многие из тех, кто испытывают сегодня серьезные финансовые трудности, неправильно вели себя с Богом. Ко мне как-то раз сразу после очередного обвала на фондовой бирже пришел человек, показал несколько акций и сказал: «Все они обесценились, так что теперь я могу их пожертвовать церкви». После его ухода мне пришлось спросить Бога, чтобы он был милостив к таким жертвователям. Мы должны жертвовать что-то ценное, что имеет для нас самих ценность. Прочтем теперь 3 и 4 стихи. «Оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных по сиклю священному. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей». Когда человек отдавал обет посвящения себя Богу, это не значило, что он должен был служить в скинии. Это было прерогативой левитов. За этого человека можно было заплатить цену искупления, которая освобождала его от обязанности выполнять это служение. Человек от 20 до 60 лет ценился выше, потому что он мог сделать больше работы. Мерой оценки была способность трудиться. Человек в расцвете сил мог служить дольше и лучше других. Такая мера оценки у женщин была ниже, но важно то, что женщина могла быть посвящена Богу. Здесь становится ясно, почему дочь Иефая не была принесена Богу в качестве жертвоприношения, а, будучи посвящена ему, осталась не замужем. Анна привела маленького Самуила в храм в жертву благодарения Богу в оплату своего обета. Она сказала: «Господи, я сказала тебе, если дашь мне сына, я верну его тебе. Вот он». Она выполнила свой обет. А вы когда-нибудь приходили к Богу, посвящая себя ему? А своих детей приводили или приносили свое имущество? Бог не приказывает вам этого делать, но говорит, что вы можете так поступать. И если уж вы даете обет посвящения, то вы должны его выполнить. Теперь читаем стихи с 5 по 8. «От 5 лет до 20 оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей, а женщине 10 сиклей. И от месяца до 5 лет оценка твоя мужчине должна быть 5 сиклей серебра, а женщине оценка твоя 3 сикля серебра. От 60 лет и выше мужчине оценка твоя должна быть 15 сиклей серебра, а женщине 10 сиклей. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представят его священнику, и священник пусть оценит его, сообразно с состоянием давшего обет, пусть оценит его священник». Как видите, оценка зависела от возраста, а не от социального положения, богатства или престижа. Оценка основывалась на способности трудиться. Обратите внимание, как чудесно Бог позаботился о том, чтобы и бедные могли принимать участие в этом добровольном служении. Священник устанавливал честную и справедливую оценку в соответствии с состоянием человека. Жертва вдовы на небесах ценится выше, чем щедрые дары миллионеров. В обетах людей есть еще одна удивительная особенность. Обычно человек платит за услуги, которые ему оказывают другие люди. А в законе об обетах все наоборот. Человек платит за то, чтобы служить Богу. Служение Богу – это привилегия. Прочтем теперь об обетах, касающихся животных. Начнем с 9 стиха. «Если же то будет скот, который приносят в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Не должно выменивать его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиною, то и она, и замен ее будет святынею». Когда я был пастором в маленькой деревенской церкви, один член церкви привел меня в свой коровник, показал теленка и сказал, что посвятил его Господу. По правде говоря, мне показалось, что теленок этот долго не протянет, и думаю, как раз поэтому он решил отдать его Господу. Этот теленок, однако, вскоре выиграл главный приз на выставке. Тогда человек этот сказал мне: «Вы знаете, теленок этот настолько хорош, что я, пожалуй, не буду с ним расставаться. У меня здесь еще один, вот его-то я и отдам». Он продал его, отдал деньги церкви и был очень доволен собой. Однако Бог говорит: «Не заменяйте. Если вы что-то обещали Богу, то именно это и отдайте». Вспомните грех Анании и Сапфиры. Они сказали, что отдадут Богу все деньги за участок земли, но не выполнили обещание. Они ведь совсем не должны были отдавать все свои деньги Богу. Петр сказал, что пока земля эта была еще их, они могли распоряжаться ею, как пожелают. Они принесли ее в добровольную жертву, но потом пытались часть оставить себе. Такое происходит и сегодня. Бог требует от нас выполнения наших обетов. Если вы что-то обещали и не выполнили, Он помнит о вашем обещании. Читаем теперь стихи с 11 по 13. «Если же то будет какая-нибудь скотина нечистая, которую не приносят в жертву Господу, то должно представить скотину священнику, и священник оценит ее, хороша ли она или худа, и как оценит священник, так и должно быть. Если же кто-то хочет выкупить ее, то пусть прибавит пятую долю к оценке твоей». Нечистое животное можно было принести в обет, но нельзя было принести в жертву. Священник оценивал такое животное, и человек платил цену искупления, добавляя пятую часть в качестве штрафа за принесение в жертву нечистого животного. Прочтем теперь об обетах, касающихся домов. Вот 14 и 15 стихи. «Если кто посвящает дом свой в святыню Господу, то священник должен оценить его, хорош ли он или худ. И как оценит его священник, так и состоится. И если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и тогда будет его». Дом – самое священное из имущества, и человек мог также посвятить его Господу. Я считаю, что дома христиан, равно как и дети родителей христиан, должны быть посвящены Богу. По этому установлению из книги Левит человек мог по-прежнему жить в своем доме, но платить квартплату Богу как владельцу. Если же он не желал более платить квартплату, он мог выкупить его обратно, добавив пятую долю. Это также было своего рода сбором за признание Божьей собственности. Один человек попросил меня прийти к нему и посвятить Богу его дом. Он сказал, что хочет, чтобы это был дом Бога, и что я могу приходить туда, когда мне захочется. У меня, собственно говоря, был свой собственный дом, и мне не было никакой нужды перебираться в его дом. Но если он действительно хотел, чтобы его дом стал домом Бога, то ему следовало начать платить Богу, как его настоящему хозяину. Вы можете спросить меня, а надо ли так буквально понимать эти слова из Библии? Да, я думаю, что их надо понимать именно так, буквально. Мы даем обеты Богу по собственной воле, а затем доказываем, искренни ли мы в наших обетах. И все это проверяется в нашей повседневной жизни, в нашем быту. Теперь давайте прочитаем об обетах, касающихся земли. Вот стихи с 16 по 25. «Если поле из своего владения посвятит кто Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева. За посев хомера ячменя 50 сиклей серебра. Если от юбилейного года посвящает кто поле свое, должно состояться по оценке твоей. Если же после юбилея посвящает кто поле свое, то священник должен рассчитать серебро по мере лет, оставшихся до юбилейного года, и должно убавить из оценки твоей. Если же захочет выкупить поле, посвятивший его, то пусть он прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и оно останется за ним. Если же он не выкупит поля, и будет продано поле другому человеку, то уже нельзя выкупить поле то, когда оно в юбилейный год отойдет, будет святынею Господу, как бы поле заклятое. Священнику достанется оно во владение. А если кто посвятит Господу поле купленное, которое не из полей его владения, то священник должен рассчитать ему количество оценки до юбилейного года, и должен он отдать по расчету в тот же день, как святыню Господу. Поле же в юбилейный год перейдет опять к тому, у которого куплено, кому принадлежит владение той земли. Всякая оценка твоя должна быть по сиклю священному. 20 гер должно быть в сикле. Вся эта система была, видимо, очень сложной. Землю можно было посвящать Богу, хотя на самом деле она и так принадлежала ему. Землю оценивали на основании ее плодородия, а также с учетом времени, оставшегося до наступления юбилейного года. Как вы помните, в юбилейном году все земли возвращались к своим владельцам. Это принималось во внимание, если человек посвящал землю Господу незадолго до юбилейного года. Причиной такого решения могла быть обыкновенная жадность. Кроме того, человек не мог посвятить Богу землю, которую взял взаймы. Бог дает такое установление, зная человеческое сердце. В заключение давайте прочитаем о трех вещах, которые принадлежат Господу независимо от обетов. Вот 26 и 27 стихи. «Только первенцев из скота, который по первенству принадлежат Господу, не должен никто посвящать, вол ли то или мелкий скот, Господни они. Если же скот нечистый, то должно выкупить по оценке твоей и приложить к тому пятую часть. Если не выкупят, то должно продать по оценке твоей». Первенцы человека и первенцы из скота уже принадлежали Господу, и поэтому их нельзя было посвящать Ему. Бог настаивает, чтобы Его права соблюдались. Прочтем 28 и 29 стихи. «Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли, своего владения – не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается. Оно должно быть предано смерти». Богу нельзя также посвящать то, что уже посвящено ему в обете. В 6 главе книги Иисуса Навина мы узнаем, что Иерихон был отдан Богу для разрушения. Ахан же также был предан смерти за то, что взял богатство, которое Бог повелел уничтожить. Прочтем стихи с 30 по 33. «И всякая десятина на земле, из семян земли, из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу. Не должно разбирать, хорошее ли то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замен его будет святынею, и не может быть выкуплено». Итак, десятина была третьим, чего нельзя было посвящать Богу. Прочтем последний, 34 стих. «Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синаи». Стих этот завершает и обобщает книгу Левит. Он также показывает, что 27 глава вовсе не довесок, а неотъемлемая часть закона, данного Богом человеку. Сегодня верующие могут прославлять Бога за Его благодать, за Его милость и за все Его щедроты. Вот что говорят стихи с 11 по 14 из 2 главы послания к Титу. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Итак, мы закончили сегодня изучение книги Левит. Надеемся, что наши занятия помогли вам яснее увидеть связь времен и событий в Божьем календаре от создания мира до конца времен. До свидания, всего вам доброго!
0: Сегодня мы закончили изучение третьей книги Моисея, книги Левит. Учитывая ее содержание, эта книга в иудейском предании называется «Законом священников» или «Законом жертв». Точно так же и ее греческое название «Левит» в переводе 70 толковников сохранило ту же идею. Здесь перечислены законодательства для священнослужителей, которыми в израильском народе были представители из колена Левиина. Итак, книга «Левит» имеет почти исключительно законодательное содержание и содержит в себе те законы, которые были возвещены через Моисея израильскому обществу на горе Синай. Главная идея этой книги состоит в образовании из Израиля народа Божия, который мог бы находиться в тесном общении со своим Богом. Поэтому все, о чем мы говорили, применительно к народу израильскому, относится и к нам, современным христианам. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, говоря об истории израильского народа, пишет, что все это описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Бог неизменен, и так же, как и много веков назад, он и сегодня требует святости от своего народа. Заканчивая ту часть Нагорной проповеди, которая посвящена закону, Иисус говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проверим же сами себя, исполняем ли мы заповеди Господни. Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Юлия Василенко из Церкви Благовестия города Тарусы. Юля учится в богословской семинарии в городе Москве, и сегодня она выкроила время и пришла в нашу студию, чтобы поделиться с вами, дорогие радиослушатели, своим свидетельством.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рада, что Господь позволил сегодня выбраться сюда и поделиться с вами своей жизнью. Я благодарна Богу за ту судьбу, которую Он дал мне. Хотя если бы много лет назад мне сказали, что я буду благодарить Бога за этот жизненный путь, вот за все это время, я, наверное, бы удивилась, потому что, как мне казалось, в те времена у меня была нелегкая жизнь. С чего начать?
3: Сначала.
4: Сначала я родилась во Фрунзе в семье офицера, кадрового офицера и учительницы. У меня был старший брат, который был лет на 10 постарше меня. И я практически выросла у него на руках, потому что папа все время был на военных сборах, на каких-то мероприятиях. Мамочка была все время на работе, я их не видела. И сказать, что я была любимым ребенком, трудно, потому что с самого начала, сколько себя помню, у нас с мамой шла война. Война по поводу того, что я ей жизнь испортила, что я нелюбимый ребенок. Мама была строгая, правильная, все время ставила передо мной мерки такие, как правильно жить.
3: А ты не соответствовала этим меркам и портила ей жизнь?
4: Я не соответствовала этим меркам, была ужасно больным ребенком, ей приходилось из-за меня брать какие-то постоянно больничные, и я точно не соответствовала этим стандартам. И старший брат, кстати, очень часто заступался за меня, и все мои хулиганистые домашние проделки брал на себя, за что я его ужасно любила. Поэтому, когда не стало Сережи, он закончил школу и уехал поступать в Новосибирск, в другой город, а мы резко переехали на север, мне ужасно стало его не хватать, потому что единственный человек, от которого я получала тепло, любовь и заботу, это был мой старший брат. Все, что я помню из Киргизии о себе, о своей семье, это занятый папа, наши постоянные ссоры с мамой и, в общем, наверное, свои болячки и тепло от Сережи, от старшего брата. На север мы переехали, и пустота внутри, потому что того, кто меня любит, нет рядом. Папа пропадает теперь еще больше, хотя городок маленький, все ужасно непривычно, и надо идти в школу. И начинается на севере жизнь ребенка военного, потому что мы меняем каждый полгода, год школу. Класс, нужно заново привыкать, я болею, мама требует от меня лучше, она же знает точно, как я должна учиться, я ужасно ее боюсь, я пытаюсь учиться не потому, что мне нравится, мне иногда кажется, что я научилась учиться не потому, что я хотела учиться, а потому что я не хотела нарываться дома на какие-то неприятности.
3: Чтобы избежать неприятностей.
4: Да, чтобы избежать неприятностей. Я пыталась убираться, делать что-то в доме, чтобы просто избежать неприятностей. Я знала, что меня не похвалят. Я помню, как у нас это было. «Мамочка, ну почему ты меня ругаешь?» ну, сказала бы что-то хорошее, и она в ответ говорила: «Юля, ну ты же должна быть лучше и правильной. То, что ты поступила хорошо, ты и так знаешь. А если я тебя не поругаю и не исправлю, кто тебе об этом расскажет? Мои дети должны быть лучшими». Так что вот то, что я помню о севере, вот об этом времени, и я помню переезды, постоянное знакомство с новыми людьми, то, что я не успевала завести друзей, и то, что я чувствовала в себя все время ужасно одинокой.
3: Все время не было никого родного рядом, да?
4: Сережа далеко. Папа, с которым можно поговорить по душам, приходит с работы уже ужасно уставший, если вообще я его успеваю заметить.
3: А мама кует правильную девочку.
4: А мама кует правильную девочку, и мы все время ссоримся. А когда она пытается ругать меня в присутствии папы, я шумлю на папу: «Папа, пожалуйста, не вмешивайся, ты такой хороший и добрый, но тебя, ты уйдешь, и тебя рядом не будет». Все это понятно. Моими друзьями, кстати, очень быстро становятся книги. Я очень быстро ухожу в мир фантазий, герои книг становятся для меня моими очень близкими людьми, с которыми я смеюсь, советуюсь, дружу, потому что с реальными людьми я не успеваю познакомиться. Мне нужно успеть включиться в новую школьную программу, быть лучше, доказать, что я все могу, ведь будут ругаться дома, да? Я очень активна в театральных каких-то вещах, я лучшая на олимпиадах, и вот весь север – это вот эти переезды, и плюс известие о том, что Сережа, старший брат, болен, и он, вероятнее всего, умрет. Трагедия в семье, а для меня трагедия вдвойне, потому что и так единственный близкий человек, пусть далеко, а здесь ужас, что он где-то может умереть. Вот такая вещь. И я просто помню еще от севера. Я не могу сказать, что с севера у меня остались какие-то такие очень светлые воспоминания, потому что каждое лето нас на все лето детей военных отправляли в пионерские лагеря. Все дети, как дети, возвращались домой. Мы же оставались там, даже на пересменках, ужасно завидовали тем деткам, к которым приезжали родители. Мы-то хотели, чтобы к нам приехали, но к нам не ехал никто. Правильно, с севера до Подмосковья доехать было долго и сложно. А родители, видимо, думали, что они делают самое лучшее, что могут для нас. Вот. А я помню еще то, что осталось с севера. Удивительно открытые люди, готовые помочь друг другу, при этом вот эта вот правильность, честь, достоинство, доблесть, которыми учил меня отец. Вот как-то вот такие вот вещи. И я помню, что все были как одна большая семья. Может быть, мне к концу, вот где-то уже к пятому классу, не хватало Сережи, рядом мне мама, с которой мы ссорились, не хватало отца, но при этом были удивительно открытые люди, которые были готовы воспитывать нас, делиться с нами жизнью. То есть мы, дети, бегали из дома в дом, из квартиры в квартиру, там то один о нас позаботится, то другой, а я очень, очень общительный, правильный такой ребенок, и все время чувствую, что мне не хватает любви, какого-то понимания. Я очень, кстати, быстро научилась не говорить маме, что у меня происходит внутри. И вот эта вот норма – не говорить, не делиться, не выносить ссор из избы, что нужно держать какую-то марку, потому что папа, он занимает, он подполковник уже, и нам нужно держать вот такой стержень, правильность. Вот, я помню эти вещи, я помню, как я родителей ждала, потому что мама долго задерживалась на работе, папа, вот это жуткое чувство одиночества. И заяц, любимый заяц, которому я выплакивала все. Я не видела ни бабушку, ни дедушку своих, они умерли так достаточно рано у меня оба, вот старший брат их видел. Но бабушка все время, бабушка папина, говорила отцу, что он однажды станет священником.
3: Почему?
4: Папа сам, он из семьи священников. Дедушка, он был сначала священником, а после советской власти он решил, что для того, чтобы сохранить семью, нужно отказаться от чина. И между тем в семье сохранилась вот эта искренняя вера в Бога. И когда дедушка ушел на войну, и немцы пришли, мои родители жили на Украине, немцы пришли в то село, где жила моя семья, папина семья. Бабушка прятала детей в подвальчике и заставляла их молиться каждый вечер за то, чтобы отец вернулся живым, за то, чтобы немцы не нашли, за то, чтобы они могли выжить. И дедушка действительно, он вернулся с войны, как они молились, хоть покалеченный, но живой.
5: Вот, и папа четко знал, как и вся семья, что Бог есть. Но когда бабушка говорила, ты станешь священником и старшим в роду, папа смеялся. Он говорил, я коммунист, да ты что, это не получится. И понятно, что в конечном итоге, что если ты видел реальность Бога, ты знал, что Он есть, и потом предал Его где-то внутри, все равно потянется куда-то. И папу потянуло очень сильно в оккультизм. Я помню, что первые вот эти вот книги...
3: То есть в духовную сферу потянуло.
5: В духовную сферу, но в другую. И я помню, что уже когда мы уехали с севера, потому что папе пришлось уйти в отставку раньше времени, он очень серьезно заболел, и мы были вынуждены бросить все. И чтобы папа выжил, уехать в среднюю полосу, я помню, что именно переезд в Россию ознаменовался тем, что мы столкнулись впервые со всеми вот такими реальными оккультными проявлениями. Это была и медитация, это была и левитация. Я видела, как папа это первое время делал. И всякая разная оккультная литература, которая была запрещена, но у папы оказалась потому в фотографиях, вот в фотокопиях, потому что отец в Киргизии, когда мы были, он был в министерстве МВД, и вся эта литература, она проходила каким-то образом, запрещенная литература, но она фотографировалась, отснималась. И вот настало время, когда военной службы нет, и папа этим всем занялся.
3: Жена его, мама твоя, как-то была вовлечена в процесс в этот, нет?
5: Нет, она у нас была правильным человеком.
3: Она продолжала быть правильной.
5: Мы пытались, приехав в Россию, вот сюда, в среднюю полосу, мы пытались выжить, потому что папа был очень болен. Мало того, что мы знали, что происходит что-то не так, какая-то трагедия с Сергеем, вот здесь была трагедия уже с папой, потому что мы знали, что папа может умереть. И вот тут для меня была трагедия большая еще вот в чем. Казалось бы, больше времени, и мы с папой могли бы стать родными людьми. Но мы приехали в среднюю полосу России, в маленький закрытый городок Думиничи. И там не принимали чужаков, там не принимали приезжих. И придя в класс, в школу, я столкнулась с враждебной обстановкой в классе, и я вдруг впервые в жизни поняла, что мои какие-то принципы, правильные принципы, ну, папа же офицер, честь, гордость, достоинство, понятия защиты, справедливости, они вдруг здесь не нужны. И меня просто отвергают все. А плюс все то, что я пытаюсь делать правильно в классе, где ребята учатся меньше, оно вызывает насмешку.
3: После севера это было ново?
5: Это было ново точно так же, как и закрытые двери на каждой лестничной клетке, как и то, что люди не хотят знакомиться, как и то, что люди пытаются над тобой смеяться и закрыты, как и то, что все оказываются не друзья, а каждый живет своей жизнью. И когда я высказала все это отцу с болью, почему

0: сенсорика, попытка лечить, делать массажи, править спину, акупунктура, то есть рамки. Проще сказать, чего мы не делали в семье, чего он не делал. И вот в этот момент все так же, я все та же отличница, все те же олимпиады, областные олимпиады, все тот же правильный ребенок, причем правильный настолько, что попадаю в районную газету как комсомолец 80-х.
1: А как ты мотивировала для себя экстрасенсорику? Как что-то очень положительное, что ты делаешь для людей?
0: К тому моменту, когда я оказалась в свои 12 лет вовлеченной в оккультизм, для меня это было просто то, что я пыталась помогать людям. Я не думала, положительно или нет. Все, что я хотела помочь.
1: Ну, то есть
0: помочь.
1: Ты делала хорошее, по твоему
0: да,
1: пониманию?
0: Я просто помогала. Но у меня с ранних времен было так, что ко мне приходили, чтобы мне рассказать что-то о жизни, поплакаться. Может быть, книги, поскольку были моими старшими друзьями, научили меня какому-то жизненному опыту, чему-то еще.
1: Ну, в общем, это было хорошее новое средство, да?
0: Хорошее новое средство, причем в которое я втянулась очень быстро и незаметно, потому что все происходило забавно. Я доставала, у папы как раз я нашла эти книги оккультные. Там, допустим, хиромантия, заглянула, посмотрела на страницы, увидела, как это работает, закрыла и вдруг поняла, что я знаю, как это делать. И я брала человека за руку и понимала. Понимала все, что происходит с этим человеком, что им двигает, что происходит в его жизни, чем ему можно помочь. То же самое было с гаданием на картах. Мне просто показали принцип, и я вдруг поняла, как это работает. Было ощущение, что меня ведут.
1: Ведут.
0: Меня, похоже, реально вели, потому что через какое-то время я знала голоса духовных наставников. И, может быть, папа бы мог помочь, но он был очень глубоко вовлечен. И здесь происходила очень удивительная вещь. С одной стороны, я помогала людям. С другой стороны, чем больше я вовлекалась в оккультный мир, тем меньше я была способна открываться и делиться своими эмоциями. Тем дальше была дистанция с папой и мамой. И тем больше я чувствовала вот эту внутреннюю незащищенность и разрыв с обычными людьми, и в то же время дикую потребность, что мне нужны близкие люди. Вот, так что это был тоже для меня такой трагичный, достаточно трагичный период. Тем более, что через какое-то время я начала чувствовать, что я ужасно устаю. После каждой выкладки, после каждого вот такого общения с людьми, как будто я отдаю часть себя. И уже, наверное, классу восьмому, я уже знала голоса, восьмой-девятый класс, я знала голоса моих духовных наставников, у меня уже была своя глубокая такая духовная внутренняя жизнь, как мне казалось, я знала, что я особенный человек, но где-то в это время я нахожу у папы книгу «Кто тебя предал?» Атеистическая литература такая. Доказательство от противного, что Бог может проговорить через что угодно. Представляете, это атеистическая литература, где пытаются доказать, как, какие ужасные верующие и как неправильно верить в Бога. И я читаю эту книгу, и на вот этом обостренном чувстве справедливости я вдруг понимаю, если эти люди так страдали, так умирали, так верили, значит, Бог точно есть.
1: То есть у тебя крутой замес стал появляться. Бог. Вот этот новый хозяин, который тобой руководил уже в жизни.
0: И причем я четко понимаю, что Бог есть, но я же общаюсь с этим духовным миром. Я хочу теперь общаться с Богом, потому что я чувствую, что что-то происходит.
1: Подожди, а как ты так различила? Общаюсь с этим. Ты его тогда как-то называла?
0: Я знала, что это хозяева. Я видела, что к тому моменту, к девятому классу, мне иногда приходилось гадать, говорить людям и общаться с людьми и помогать людям.
1: Ну, ты точно знала, что это не Бог, этот хозяин?
0: Я точно знала, потому что, когда я помогала им, мне становилось нехорошо, я теряла силы. Я точно знала, что это не Бог. Потому что и я понимала, что я видела, насколько жесток тот хозяин, что меня зовут тогда, когда я не хочу. Я понимала, что идет изоляция от людей. Я понимала, что я закрываюсь куда-то. Плюс к тому, чем глубже мы вовлекались с папой в это занятие, тем серьезнее происходил разлад в семье. С нами резко перестали общаться наши родные. Произошел какой-то удивительный напряг в доме, и в доме начались сильные скандалы. То есть, с одной стороны, как бы духовность, а с другой стороны, семья идет к своему.

0: своему развалу. И это видно. И папа с мамой начали ссориться. Мы настолько с отцом, или даже иногда с отцом, иногда сам отец, вовлекались в эти занятия и в помощь другим людям, что страдала семья. И после каждого такого мероприятия, когда к нам приходили на сеансы, или мы кому-то помогали, резко шли скандалы в доме. Мама страдала ужасно, потому что она, по сути, оказалась в стороне от нас, выброшенная в сторону. И все эти наши занятия не делали нас более милосердными, я не знаю, мягкими. Наоборот, мы как-то ожесточались, и наши стычки с мамой, они становились жестче, еще жестче. А моя дистанция с людьми становилась еще больше. Вот оно.
1: Вот на этой очень интересной, недосказанной волне, что ты служишь, вернее, работаешь силой кого-то, кто не Бог, и ищешь уже Бога, мы ненадолго прервемся, и в перерыве для наших радиослушателей прозвучит песня.

0: Дорогие друзья, я напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио и нашу передачу «Выбор». Сегодня в студии в гостях Юлия Василенко из города Тарусы. Поиски Бога, они уже начались или это было только предвестие?
1: Это был уже сознательный поиск Бога. Если есть один хозяин, то есть и другой. Если эти, с кем я общаюсь, реальные личности, которые желают мне зла, то, вероятнее всего, тот, о ком я прочитала в книгах, в той книге, кто тебя предал, и по поводу кого нам говорили, что его, вероятнее всего, нет.
0: То есть тебе помогли атеисты, да?
1: По сути, мне помогла атеистическая литература понять, что реальный Бог есть. Это была целая революция. Я помню, что я пришла к папе и сказала тогда так: у тебя есть очень небольшой выбор. Кстати, это был язык нашей семьи. Очень такой директивный: папа, либо ты меня покрестишь, либо это сделаю я сама.
0: Ультимативно разговаривали.
1: Достаточно ультимативно, потому что решения принимались правильными людьми: папой, мамой.
0: Ну, в общем, все уже были правильными, я так
1: понимаю. Все были правильные, все точно знали, что они хотят. Все было очень просто. Папа был вынужден, в общем-то, покрестить меня в православной церкви. И я очень, кстати, благодарна нашему священнику, который столько времени, вот сколько я была в Тарусе до отъезда из Таруса, сколько времени он меня вел, потому что я не была хорошей, спокойной прихожанкой. И я все время пыталась попросить, чтобы батюшка принес мне молитву или сделал что-то, чтобы Бог со мной заговорил.
0: Ты не была удобной прихожанкой?
1: Я думаю, да. Я приходила на служение, я стояла перед иконами, я плакала. Я хотела, чтобы он со мной говорил.
0: Ты стояла в церкви и искала чего-то еще?
1: Я знала, что он личность. Я понимала, что Бог личность. Бесы, с которыми я общаюсь, они личности.
0: Они проявили себя как личность.
1: Они проявляли себя как личности. Я могла с ними спорить. Мне могло не нравиться то, что меня они заставляли делать. Но мне приходилось это делать. И вот я знаю,
0: они были живые.
1: Они были живыми и реальными. С ними можно было разговаривать. Иногда они могли начать мне приказывать в очень неудобный момент. Или приводить людей, с которыми надо было работать, в очень неудобный момент.
0: А твой новый Бог замер в каком-то образе просто.
1: А я понимала, что этот Бог есть, он может со мной поговорить, он может мне помочь. Я же читала это в этой книге. Я понимала, что он может, но он почему-то молчит. И вот здесь активный поиск. Что же сделать, чтобы ты заговорил? Поэтому я и говорю, что я не думаю, что я была удобной прихожанкой. И посмотрите, какой крутой замес. Оккультная практика, попытка найти Бога, плюс комсомольская работа. И я возглавляю комитет комсомола у себя в школе, езжу от районного комитета комсомола на все эти съезды, слеты, как я шутила, комсомолец 80-х, так пропечатали меня в районной газете. И одновременно с этим, это конец 90-х уже, я пытаюсь заступаться в школе за тех, кто проявляет себя как верующий. Не смейте их трогать, они имеют на это право. А что вы будете делать, если Бог есть?
0: Сочувствующая была.
1: Такая воинственно сочувствующая. Не смейте их трогать. Удивительно, ведьмочка, занимающаяся оккультом, которая покровительствует христианам в церкви, в школе. Удивительнейшая вещь. Что дальше? Где-то в это время меня готовят уже в университет, потому что я иду на медаль, я интересуюсь биологией, мне очень хочется поступить. И вот тут я точно понимаю, что я бы со своей усидчивостью и умением учиться, потому что порой вот память была потрясающая, с листа. Прочитала один раз, я это помню. Я, наверное, бы ушла далеко в науку и закопалась бы во всем и потеряла бы, может быть, связь с реальным миром. Но вот здесь интересно вмешивается Бог, потому что мы со старшим братом едем в экспедицию, впереди последний 10-й, у меня впереди уже прописана надолго вперед судьба, но мы уезжаем с братом в экспедицию, в очередной раз вызываем духов, и я получаю от них такое предупреждение, что все не будет так, как ты хочешь, через 2 года ты не будешь ходить и, может быть, умрешь. То есть вот так. Сотрясение в экспедиции, сотрясение головного мозга, и кто бы на это обратил внимание, потому что полевые условия. Я возвращаюсь назад в семью, и я заболеваю. Учиться я уже не могу. Память села. Больница,
2: спустя время, что делать не очень понятно. Меня проверяют и медики, и нам ставят диагноз, что стойкий спазм сосудов головного мозга, повышенное внутричерепное и пониженное давление. Общий фон, что лечить непонятно, как со мной справляться непонятно. Они говорят, ну, если так будет продолжаться, года через два ходить вы не будете. Память уползает на глазах. Я упорно сижу, все это зубрю, доказываю своим, что я могу учиться, я не хочу пропускать год.
0: Понятно. А учишься по-прежнему в школе?
2: Да, 10 класс, мне нужно закончить 10-й. Я отвоевалась, у меня родители были вынуждены взять справку о том, что я все-таки, что они берут ответственность на себя за состояние моего здоровья.
0: Угу.
2: Потому что врачи не рекомендовали учиться. Все очень просто, все те же олимпиады, все те же выезды, все тот же окуль. Только теперь после любого занятия мне намного хуже. И у меня страшные головные боли после каждого очередного сеанса помощи людям. Вот такой момент. Медаль уже не золотая, написала я эти экзамены с трудом. Поступить в университет нам не удается, опять-таки по состоянию здоровья. Я пробиваюсь чудным образом в медицинское училище. Даже не сдавая экзамены, кстати. Ведь подготовка-то была университетская. Все просто. Учиться в медучилище я не могу тоже. Выясняется через небольшое время. Память продолжает садиться. Плюс дикие скандалы в семье и мама с папой, которые звонят мне и просят помочь разобраться в семейных конфликтах. Приезжай, потому что, если ты приедешь, я тебя отправлю назад. Вот, так что... Учиться я не могу, к декабрю месяцу вызывают мои медики папу и говорят о том, что меня, по всей вероятности, нужно забирать из медицинского училища, потому что мне нужно время, передышку, иначе я не буду ходить в скором времени. И у нас состоялся знаменательный разговор с папой. «Юля, если ты уедешь, то мне будет ужасно неудобно. Тебе нужно держать марку.
0: Если ты уедешь из медучилища домой?
2: Да, если ты бросишь медучилище, мне будет ужасно неудобно, нужно держать марку. Давай, я верю, что ты можешь доучиться, ты же умничка». А я пытаюсь ему объяснить, что я к вечеру не помню, какие занятия были утром, что действительно плохо, что мне действительно тяжело, что я иногда с трудом прихожу, что врачи правы. И когда папа говорит «я не могу», городок 15 тысяч, будет неудобно и будут насмешки, мы же правильная семья, мы же лучшие. Все дальше очень просто. Папа говорит, если ты... Тогда я говорю, я позабочусь о себе сама. Он говорит, тогда ты мне не дочь. Хорошо, тогда ты мне не отец. И на такой ноте мы расходимся. Дальше меня найдут месяца через 4. Потому что я уеду в Москву, в семью, которая занимается оккультизмом. У меня будет дикий стресс. Я приеду, свалюсь на коврик, и буквально та женщина, она станет моей волей, она поможет мне выйти из этого стресса. Кстати, здесь параллельно идет очень примечательная вещь. Я не знаю, где Людмила, где та девочка из пединститута, которая терпела меня все эти месяцы, когда я приходила к ней и рассказывала ей о своих занятиях оккультом, а она мне мимоходом изредка успевала вставлять фразу «Бог, который любит», и терпела меня и не пыталась меня ни в чем убедить. Да представьте, как-то раз она все-таки утащила меня на служение в церковь. Я пришла на служение, понаблюдала за тем, что происходит там, встала после собрания и, сделав пас руками, сказала: «Ваш пастор, как капающий в ночи кран, я тоже так могу, и выключить нельзя, и не заснешь». В общем, сделала что-то в таком духе и ушла. Я не знаю, как чувствовала себя Людмилка, но когда я исчезла, пастор ей сказал, что за эту ведьмочку даже молиться нельзя, Людмиле за меня влетело. Но представьте, я исчезла с горизонта этой девушки все оставшиеся 9 месяцев. Несмотря на запрет, эта девочка молилась за меня, чтобы Бог встретился со мной. Когда я вернусь, спустя 9 месяцев, и скажу Людмиле, что я уверовала в Бога, я не буду понимать, почему она прыгает по комнате, кричит «Аллилуйя», почему она славит Бога и радуется. Для меня это было все естественно. Я просто встретилась с Богом, а для нее ответ на молитву, потрясающий ответ на молитву. А я даже не знала, кто меня вымолил в это время. кто сражался за меня.
0: Итак, твои родители потеряли тебя на 4 месяца и пытались тебя искать?
2: Я не знала, ищут они меня или нет, потому что более или менее женщина, к которой я уехала, была знакома по занятиям оккульта, и, в принципе, если бы схватились вовремя, могли бы найти. Но похоже, что в это время, кстати, отец уехал по своим оккультным делам в Зеленоград, мама осталась одна, с диким стрессом свалилась в больницу, попыталась, хотела, кстати, наложить на себя руки, но встретилась бабулечка мудрая из того же храма, в который когда-то ходила я, которая сказала: «Доча, молись-ка Богу, чтобы и муж, и дочка встретились с ним». Даже не о том, чтобы простили, даже не о том, чтобы примирились. Встретятся – семья будет жить. Не встретятся – кто тебе поможет? Так вот, представьте, мама говорит, что вернулась домой, хотела наложить на себя руки ни мужа, ни дочки. И вот известие, что где-то там умирает сын далеко после той сложной операции. И, в общем, попыталась сказать Богу: «Вот тебе моя жизнь, я жить не хочу». И вдруг идея, что нужно переставить все в доме, сделать перестановку в доме и начать молиться, как сказала та бабулечка. И первым вернулся папа из Зеленограда, а потом к весне, вернее сказать, по лету уже, Бог вернет меня. Но я-то не знала ни об этих молитвах маминых, ни о чем другом. Я знала только о том, что я в Москве, что мой отец от меня отказался, что маме я испортила жизнь, и она меня не любит. И я знала, что мне нужно как-то выжить.
0: И еще ты знала, что ты запуталась между двумя хозяевами?
2: Я не путалась между двумя хозяевами. Этим я служила, а с Богом я пыталась поговорить. Мне очень хотелось, чтобы он заговорил.
0: И ты думаешь, что ты-то не запуталась?
2: Тогда мне казалось, что я не запуталась. Мне казалось, что все было очень логично, ведь этим я была нужна, а тот пока не проявлял ко мне никакого интереса.
0: Как же ты разбудила этого живого Бога? Каким образом? Кто помог?
2: Я не будила Бога. Самое интересное, что здесь мой путь к реальной встрече с живым Богом, он был спровоцирован той женщиной, у которой я жила. Она привезла меня в институт, в академию йоги. Помните, 90-е годы, 90-91 год, процветали все вот эти восточные вещи. Это было модно и популярно. И она меня привезла в академию йоги, чтобы каким-то образом помочь мне восстановиться. Ну и заинтересовались, потому что увидели некую интересную духовность. Очень быстро догнала группу физически, а потом, когда они поняли, что что-то не так с моими эмоциями и сердцем, решили отправить меня к директору этой академии. Тот человек бывал и сказал: сейчас мы это быстренько исправим. Я к нему на сеанс пришла, вот он посадил меня, говорит: сейчас глазки закрой, все это сделаем. Единственное, что я помню, мне было ужасно страшно, но я взмолилась к Богу так, как могла.
0: Ты сидела перед главным экстрасенсом с закрытыми глазками и молилась Богу.
2: Перед главным гуру, наверное. Я попросила, чтобы, если это неправильно, чтобы он остановил этого человека. Ярко-зеленый экран вспыхнул перед глазками. Я увидела фигуру человека, а после моей молитвы экран, даже не молитва, а обращение. Я-то думала, что молитва должна быть какой-то канонической. Экран погас, я открыла глаза и увидела, что этот огромный мужчина сидит весь белый, покрытый капельками пота, и он говорит с ужасом, говорит: что ты делала? Я говорю: молилась. И он говорит: не, ну, он мне сказал: не смей никогда это делать, когда мы с тобой работаем, и вообще мы помочь тебе ничем не можем, потому что на твоей стороне такая сила, которая больше, чем мы.
0: Он признал?
2: Да, и он сказал, что он некомпетентен мне помочь. Мне было разрешено ходить на любой курс в этой академии, потому что я-то тогда была на подготовительном. С единственным условием – мне было запрещено обращаться к этому Богу.
0: Мы сделаем совсем небольшую музыкальную паузу, после которой снова вернемся в нашу студию.

0: Я напоминаю, в эфире программа «Выбор» и наша гостья Юлия Василенко из Церкви Благовестия города Тарусы.
1: Итак, моя единственная надежда, что этот человек мне поможет, она не оправдалась.
0: Этот человек – главный гуру.
1: Главный гуру и директор этой огромной академии. Через несколько дней я ехала с внучками своей хозяйки в метро. Поиск Бога ведь продолжался, и попытки заставить его заговорить тоже. Рядом оказалась девочка 12 лет, которая не знала, как сделать переход, и ей ехать было туда же, на удивление, куда и нам, с внучкой моей хозяйки. Она расспросила разрешение ехать с нами, и они заговорились. Мне стало интересно, о чем могут болтать девочки. Оказалось, что они говорят о Господе. Когда этот ребенок спросил меня, знаю ли я Бога, «Конечно, я знаю», – сказала я. Я была крещенная в православной церкви, пыталась читать Библию, много молилась, проходила разные храмы, стояла перед икон. Я что-то делала.
0: Ну, ты почти не обманула.
1: И та тогда сказала, можно я вам расскажу, как я его знаю? И вот здесь меня накрыло. Всю нашу дорогу она говорила о Боге, который ее любит, который вмешался в ее жизнь, который помог ей, который ее друг, который разговаривает. Я так мечтала об этом. Надо сказать, что в этот период у меня были сильнейшие головные боли, потому что диагноз врачей, он все-таки сказывался, лекарства уже не помогали. И мне ужасно хотелось, чтобы кто-то вмешался и помог. Кто-то. Но я не знала, кто это будет. И еще мне было страшно. Страшно, потому что 18. Нет семьи. Или даже 17, кстати. 17. Нет семьи и с родителями. Полный разрыв. И я одна в чужом городе.
0: И еще такие сомнительные связи, которые этому предшествовали.
1: Ну да.
0: Они истощали тебя?
1: Да. И я знала, что я потихоньку ухожу. И вдруг эта девочка рассказывает вот такие удивительные вещи о том, как исцеляет, как помогает общаться с родителями. И я была в восторге, но точно знала, что в ту церковь, куда она меня пригласила, не поеду. Далеко, долго. Однако удивительным образом получилось, что рано утром эта девочка, внучка хозяйки, которую я не могла добудить в школу к 9 утра, подняла меня с кровати в 7 утра уже одетая, сказав: «Юля, вставай, мы едем в церковь». Я говорю: «Аня, почему ты проснулась?» Она говорит: «Ты сама разбудила меня, ты толкнула меня под бок и сказала, что мы едем в церковь. Я смотрю, а ты спишь». Аню приходилось стаскивать с кровати не по одному разу, чтобы отправить в школу, в которую нужно было поднимать в районе 9. Представьте себе, мы доехали туда, удивительно, в ту церковь. Добрые люди, неформальная обстановка, и вдруг прямо на служении я понимаю, что у меня головная боль проходит. Ой, как было замечательно. Я начала ездить в церковь вместо того, чтобы принимать лекарства. Никто со мной не заговорил, Бог продолжал молчать. Я просто ездила, чтобы получить облегчение.
0: Хорошее начало.
1: Так часто, как нужно. Сначала 4 раза в неделю, потом 3, потом 2. И благо мне в это время никто не сказал, что я занимаюсь оккультизмом, и это неправильно. У меня это как-то уживалось, но в это время я начинаю активно читать Библию. Мне хочется получить ее бесплатно. В это же время женщины, две пожилые женщины, как мне хотелось бы сказать им спасибо, если это вы, спасибо вам. Они подошли ко мне в церкви и сказали: «Ты, наверное, очень хорошая девочка, ты очень любишь людей, ты очень любишь родителей, можно мы за тебя помолимся?» Все было неправда от первого до последнего слова, как вы понимаете. Все было неправда. Они начали молиться, и вдруг внутри меня лопнул камень, и я подумала: «Боже мой, какой я свинтус! Я за эти полгода ни разу не позвонила родителям. А как они? Как папа?» Я не могу сказать, внутри меня действительно лопнул камень. Они ушли, а я стояла и плакала впервые за эти полгода. Как ушла я. Потом та семья, в которой я жила, уехала собирать орехи на Кавказ. Как раз там должны были начаться военные действия. Я-то не знала, но знал Бог. Представьте себе, я за это время успела закончить курсы бухучета, меня в таком состоянии туда взяли работать. Девочка, которая только-только с пустой корочкой, без опыта. И представляете, я работаю, возвращаюсь с работы, и у меня уже взят билет ехать на Кавказ. Я точно бы попала в военные действия. Я не знаю, как перенесла бы солнце с моим-то диагнозом в то время. И представляете, вмешивается в Бог, и впервые со мной заговаривает тот, чьего внимания я так долго добивалась, как мне казалось. Я включаю фильм. Это оккультный фильм про девочку, которая приблизительно моих лет, занимается приблизительно тем же, чем и я. Священник пытается ей помочь, и в конечном итоге тот бес, который в этой девочке убивает и девочку этого священника. И в конце фильма я слышу: ты делаешь то же, что и она. Если ты поедешь на Кавказ, ты умрешь. Если ты вернешься домой, ты будешь жить. Я в ужасе выключаю телевизор, начинаются какие-то звонки, какие-то люди звонят моей хозяйке, мне угрожают, я в ужасе пытаюсь молиться, Бог молчит, утром включаю телевизор рано, чтобы собираться на работу, последние мои дни, и я опять попадаю на этот фильм, вижу все то же самое, в ужасе смотрю, слышу, а дальше... Все очень быстро. Я сдаю билет, рассчитываюсь на работе, получаю деньги, отдаю долги, и я уже прихожу в себя в электричке, которая едет домой в Тарус. Удивительное дело, мои правильные папа и мама отреагировали на мой приход так, как будто я только 5 минут назад ушла. Представьте себе, строгая офицерская семья. Я на высоком каблуке, мини-юбка, штукатурка на лице, я даже не красилась в школе. Это не было принято в нашем доме. Штукатурка на лице, меня не видели полгода. Я вваливаюсь к ним на дачу в таком виде. Папа поворачивается: а Юля, это ты? Пожалуйста, принеси ведёрко, вон то. Потом они никак не могли дать себе отчет, когда я уехала, почему эти 2 суток они не выпороли меня и не высказали мне ничего. Знала только я и только Бог. Я сказала: Бог, я буду тебе служить, я поверю в то, что ты есть, если мои родители не скажут мне ни слова. За меньшие провинности мне могло влететь очень-очень сильно. Ни окрика, ни слова, ни поднятой руки. Я возвращаюсь в медучилище, меня почему-то восстанавливают, хотя я ехала забирать документы чудным образом. На глазах у моих преподавателей я прихожу в ту церковь, возвращаюсь, где где-то год назад я говорила, что это как капающий в ночи кран. Я возвращаюсь туда, на одном из богослужений за меня молятся, и исчезает головная боль, и... На глазах у моих преподавателей в медучилище, как я умирала, у них на глазах я восстанавливаюсь. Впереди будет восстановление семьи. Чудо для папы с мамой, что снялся страшный диагноз, что я могу учиться. Чудо, что я другая, и я пытаюсь объяснить им теперь, что я не нелюбимый ребенок, а я дитя любви, и я пытаюсь теперь их научить любить друг друга. Я вдруг понимаю, что они не могли мне дать любить по любви, и они не могли любить меня, потому что это были военные годы. Мама, папа пережили ужасные вещи. Папа из большой семьи, мама, которая выросла, которую бабушка растила одна. И мне откуда было взять этой любви? Теперь я пытаюсь их этому научить.
0: Теперь, приняв Божью любовь, ты изливала на них её.
1: И мы, у нас удивительные вещи. Мы ссоримся с папой, потому что он пытается доказать мне, что я верю неправильного Бога, что те силы, которым он служит, они больше. Мама убегает из дома, когда мы с папой доказываем друг другу. Через небольшое время папа принимает Господа. Он встречается с Богом. Это бабушкино пророчество, что папа будет служителем. Оно сказывается еще через какое-то время. Моя жесткая мама, которая в это время ходит в православную церковь, но очень жесткая и правильная, она тоже сталкивается с Богом, с Его любовью, и вот мы уже семьей ходим к Господу. И через какое-то время один за одним к нам начинает подтягиваться наша родня, мы начинаем помогать нашим родственникам, и та изоляция, которая возникла, когда мы занимались оккультизмом, она уходит, и папа действительно становится старшим и уважаемым вроде. В нашем роду к нам приезжают за советами. Удивительная вещь. Все то, что было когда-то разрушено, оно ушло. Мой диагноз снят. Через какое-то время восстанавливается папа.
0: Восстанавливается?
1: Помните, я говорила, мы уехали с севера, потому что нам сказали, что здоровье. Папа умирает. Папа перестает умирать, оставляет свой спинхалер, оставляет валидол. И папа начинает служить Богу и даже строит здание церкви. потрясающая вещь. А Бог берет меня в свои руки, и та, о ком сказал когда-то пастор, что это ведьмочка, она никогда не покается, из нее не будет ничего хорошего. Бог просто использует меня так, как Он хочет. Дает служить молодежи в своем городе, помогать здесь, потом помогать в Москве, в детских домах, и сейчас просто служить Ему дальше, так, как я могу. Удивительная вещь. Старший брат не умер, как говорили врачи, а в какой-то момент, когда был кризис, он приехал к нам, мы молились за него, он исцелился. И вот уже он, доктор биологический, почти практически доктор биологических наук, он сталкивается с реальностью Бога. И вот уже, в принципе, практически вся родня в нашей семье, она знает Бога и служит Богу. Удивительная вещь. Бог вернул мне семью, Бог показал мне, что я значима и любима вне зависимости от того, что происходило в моем доме.
0: Ты так скромно сказала, и я служу Богу как могу, но в конечном счете это источник, который забил все-таки из тебя. Так Бог выбрал, источник забил из тебя. Хотя старшим в роду стал отец, и доктор биологических наук пришел тоже к Господу. Но вот маленький источник Бог выбрал, чтобы забил из тебя. Как ты это объясняешь? Совершенно немощный сосуд, который разваливался физически.
1: Я не знаю, почему тогда он это сделал. Он не был обязан отвечать на молитвы маленькой озлобленной девчонки. Я была ведь чисто внешне, я была ему никто. Но единственное, что было у меня, я ужасно хотела помогать людям. Очень сильно. Мне очень сильно трогали люди, которые плакали. Мне очень хотелось, чтобы у других не было, как у меня. Я хотела помогать. Я хотела любить. Я верила в то, что есть что-то большее, чем то, что я вижу.
0: Ну, я думаю, это ответ на мой вопрос.
1: Сегодня у меня был опыт в моей жизни, когда однажды я обиделась на Бога и сказала, у нас теперь будут только деловые отношения. Я буду молиться за других и буду делать только то, что нужно делать, но я не буду с тобой общаться. Через очень небольшое время я увидела, как разваливается служение, я внутри, наша семья. И благодарю Господа, что Он вернул меня назад к себе. Нет, я не уходила из церкви. Я знала, что я не могу уйти из церкви. Человечек, который занимался оккультизмом, он знает, что шаг туда, в мир, тебя просто растерзают на части те, кто когда-то были твоими хозяевами. Я знала, что Бог живой и реальный. Это был сознательный выбор, я меняла господина. И менять снова его не собиралась. Я просто в какой-то момент подумала, что он предал меня так же, как меня когда-то предал мой отец. И несколько лет я видела, как рушилось все. Сегодня я могу сказать, если нет близких отношений с ним, с Богом, все остальное не имеет смысла, потому что только он – это жизнь. И когда я снова повернулась к нему и снова пришла к нему как к отцу, начало восстанавливаться все. Служение, отношения с родителями, отношения с людьми, и поэтому я благодарна Богу, что он так сильно и серьезно все это меняет. Он дал закончить сейчас уже психологический институт, факультет психологии здесь, в Москве, заочно. И даже написать работу, чем отличается самосознание верующих и неверующих подростков. Вы знаете, мы действительно отличаемся. Люди, которые столкнулись с Богом, мы отличаемся. И я благодарна Богу, что когда я была в этом институте, нашлась женщина, которая согласилась вести меня. Я благодарна моему научному руководителю, потому что я смогла говорить о Боге там, в институте, и даже помогать кому-то из людей там. Сегодня я знаю только одно, что весь вот этот мой опыт, всю мою разбитость Бог может использовать и использует для себя.
0: А я благодарна, Юлечка, сегодня тебе за то, что ты нашла время прийти к нам в студию и поделиться таким свидетельством. И я уверена, что сегодня есть слушатель, такой целевой слушатель, который должен был услышать твой рассказ. Человек, у которого повторяется судьба и который очень-очень запутался. И я знаю, что милость Божья простирается до края земли, так как наши программы простираются далеко. Кто-то услышит твое свидетельство, и кому-то оно очень и очень поможет. Наша передача «Выбор» подошла к концу. Ты хотела бы что-то сказать слушателям на прощание?
1: Да, если тебе кажется, что Бог далеко, и Он тебя не слышит. Если все говорят, что невозможно, и жизнь закончилась, если тебе кажется, что все разрушилось до основания, и даже развалилась на кусочки семья, я прошу вас, пожалуйста, не сдайтесь внутри себя, верить, искать, любить, пытаться говорить. Если Он смог это сделать со мной, я верю, что Он может помочь любому из вас. Только сделайте выбор, не сдаться. Спасибо.
0: А я напоминаю, сегодня у нас в студии в гостях была Юлия Василенко из Церкви Благовестия города Тарусы. Провела передачу Наталья Чернякова. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иеремии, глава 51. Так говорит Господь: «Вот я подниму на Вавилон и на живущих среди него противников моих, и пошлю на Вавилон веятелей, и развеют его, и опустошат землю его, ибо в день бедствия нападут на него со всех сторон. Пусть стрелец напрягает лук против напрягающего лук, и навеличающегося бронею своею, и не щадите юноши его, истребите все войско его. Пораженные пусть падут на земле халдейской и пронзенные на дорогах ее, ибо не овдовел Израиль и Иуда от Бога своего Господа Саваофа, хотя земля их полна грехами пред святым Израилевым. Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа. Он воздает ему воздаяние». Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его, может быть, он исцелеет. Врачевали мы Вавилон, но не исцелился, оставьте его, и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков. Господь вывел на свет правду нашу, пойдем и возвестим на Сионе дело Господа Бога нашего. Острите стрелы, наполняйте колчаны, Господь возбудил дух царей медийских, потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отмщение Господа, отмщение за храм его. Против стен Вавилона поднимите знамя, усильте надзор, расставьте сторожей, приготовьте засады, ибо как Господь помыслил, так и сделает, что изрек на жителей Вавилона. О, ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей. Господь Саваоф поклялся самим собою: истинно говорю, что наполню тебя людьми, как саранчою, и поднимут крик против тебя. Он сотворил землю силою своею, утвердил вселенную мудростью своею и разумом своим, распростер небеса. По гласу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо истукан его есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения, во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их доля Иакова, ибо Бог его есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия его, имя его — Господь Саваоф. Ты у меня молот, оружие воинское. Тобою я поражал народы и тобою разорял царство. Тобою поражал коня и всадника его, и тобою поражал колесницу и возницу ее. Тобою поражал мужа и жену, тобою поражал и старого, и молодого, тобою поражал и юношу, и девицу, и тобою поражал пастуха и стада его, тобою поражал и земледельца, и рабочий скот его, тобою поражал и области начальников, и градоправителей. И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, какое они сделали на Сионе, в глазах ваших, говорит Господь. Вот я на тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелою. И не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, говорит Господь. Поднимите знамя на земле, трубите трубою среди народов, вооружите против него народы, созовите на него царства араратские, минийские и аскеназские, поставьте вождя против него, наведите коней, как страшную саранчу. Вооружите против него народы, царей Мидии, областеначальников и всех градоправителей ее, и всю землю подвластную ей. Трясется земля и трепещет, ибо исполняются над Вавилоном намерения Господа сделать землю Вавилонскую пустынею без жителей. Перестали сражаться сильные вавилонские, сидят в укреплениях своих, истощила сила их, сделались как женщины, жилища их сожжены, затворы их сокрушены. Гонец бежит навстречу гонцу, и вестник навстречу вестнику, чтобы возвестить царю Вавилонскому, что город его взят со всех концов, и броды захвачены, и ограды сожжены огнем, и воины поражены страхом, ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Дочь Вавилона подобна гумну во время молодьбы на нем, еще немного, и наступит время жатвы ее. Пожирал меня и грыз меня Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал меня пустым сосудом, поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое сластями моими, извергал меня. Обида моя и плоть моя на Вавилоне, скажет обитательница Сиона, и кровь моя на жителях Халдеи, скажет Иерусалим. Посему так говорит Господь: вот я вступлюсь в твое дело и отмщу за тебя, и осушу море его, и иссушу каналы его. И Вавилон будет грудою развален, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей. Как львы зарыкают все они и заревут, как щенки львиные. Во время разгорячения их сделаю им пир и упою их, чтобы они повеселились и заснули вечным сном и не пробуждались, говорит Господь. Сведу их, как ягнят на заклание, как овнов с козлами. Как взят Сисах и завоевана слава всей земли, как сделался Вавилон ужасом между народами. Устремилось на Вавилон море, он покрыт множеством волн его. Города его сделались пустыми, землею сухою, степью, землею, где не живет ни один человек и где не проходит сын человеческий. И посещу вилла в Вавилоне и исторгну из уст его проглоченное им, и народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут. Выходи из среды его, народ мой, и спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Господа. Да не ослабевает сердце ваше, и не бойтесь слуха, который будет слышен на земле. Слух придет в один год, и потом в другой год, и на земле будет насилие, властелин восстанет на властелина. Посему вот приходят дни, когда я посещу идолов Вавилона, и вся земля его будет посрамлена, и все пораженные его падут среди него, и восторжествуют над Вавилоном небо и земля, и все, что на них, ибо от севера придут к нему опустошители, говорит Господь. Как Вавилон повергал порошенных израильтян, так в Вавилоне будут повержены порошенные всей страны. Спасшиеся от меча уходите, не останавливайтесь, вспомните издали о Господе, и да взойдет Иерусалим на сердце ваше. Стыдно нам было, когда мы слышали ругательство. Бесчестие покрывало лица наши, когда чужеземцы пришли во святилище дома Господня. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу истуканов его, и по всей земле его будут стонать раненые. Хотя бы Вавилон возвысился до небес, и хотя бы он на высоте укрепил твердыню свою, но от меня придут к нему опустошители, говорит Господь. Пронесется гул вопля от Вавилона и великое разрушение от земли халдейской. Ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем. Зашумят волны их, как большие воды, раздастся шумный голос их. Ибо придет на него, на Вавилон, опустошитель, и взяты будут ротоборцы его, сокрушены будут луки их, ибо Господь Бог воздаяний воздаст воздаяние. И напою до пьяна князей его и мудрецов его, областеначальников его и градоправителей его, и воинов его, и заснут сном вечным и не пробудятся, говорит царь Господь Саваоф, имя его. Так говорит Господь Саваоф. Толстые стены Вавилона до основания будут разрушены, и высокие ворота его будут сожжены огнем. И так напрасно трудились народы, и племена мучили себя для огня. Слово, которое пророк Иеремия заповедал Сираии, сыну Нирии, сыну Маасии, когда он отправлялся в Вавилон с Сидекию, царем иудейским, в четвертый год его царствования. Сираия был главный постельничий, и Иеремия вписал в одну книгу все бедствия, какие должны были прийти на Вавилон, все сии речи, написанные на Вавилон. И сказал Иеремия Сираии: когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все сии речи, и скажи: Господи, ты изрек о мести сем, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечную пустыню. И когда окончишь чтение сей книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Евфрата, и скажи: так погрузится Вавилон и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно изнемогут. Доселе речи и Иеремии. Глава 52. Сидекия был 21 года, когда начал царствовать, и царствовал в Иерусалиме 11 лет. Имя матери его — Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И он делал злое в очах Господа, все то, что делал Иоаким.

Сделан был пролом в город, и побежали все военные и вышли из города ночью воротами, находящимися между двумя стенами, подле царского сада, и пошли дорогою степи. Халдеи же были вокруг города. Войско халдейское погналось за царем и настигли Сидекию на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя и привели его к царю Вавилонскому в Ривлу, в землю Эмав, где он произнес над ним суд. И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии пред глазами его, и всех князей иудейских заколол в Ривле. А Сидекии выколол глаза и велел оковать его медными оковами. И отвел его царь Вавилонский в Вавилон и посадил его в дом стражи до дня смерти его. В пятый месяц, в десятый день месяца, это был 19-й год царя Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, предстоявший пред царем Вавилонским, в Иерусалим, и сожег дом Господень и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сожег огнем. И все войско халдейское, бывшее с начальником телохранителей, разрушило все стены вокруг Иерусалима. Бедных из народа и прочий народ, оставшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и вообще остаток простого народа, Навузардан, начальник телохранителей, выселил. Только несколько из бедного народа земли Навузардан, начальник телохранителей, оставил для виноградников и земледелия. И столбы медные, которые были в доме Господнем, и подставы, и медное море, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли всю медь их в Вавилон. И тазы, и лопатки, и ножи, и чаши, и ложки, и все медные сосуды, которые употребляемы были при богослужении, взяли, и блюда, и щипцы, и чаши, и котлы, и лампады, и фимиамники, и кружки, что было золотое, золотое, и что было серебряное, серебряное, взял начальник телохранителей. Также два столба, одно море и 12 медных валов, которые служили подставами, которые царь Соломон сделал в доме Господнем, меди во всех этих вещах невозможно было взвесить. Столбы сии были каждый столб 18 локтей вышины, и шнурок в 12 локтей обнимал его, а толщина стенок его внутри пустого в 4 перста, и венец на нем медный, а высота венца 5 локтей, и сетка, и гранатовые яблоки вокруг были все медные, тоже и на другом столбе с гранатовыми яблоками. Гранатовых яблоков было по всем сторонам 96, всех яблоков вокруг сетки 100. Начальник телохранителей взял также Сираию первосвященника и Цифанию второго священника и трех сторожей порога. И из города взял одного евнуха, который был начальником над военными людьми, и 7 человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и главного писца в войске, записывавшего в войско народ земли, и 60 человек из народа страны, найденных в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле, в земле Эмав. И выселен был Иуда из земли своей. Вот народ, который выселил Навуходоносор в 7-й год, 3023 иудея. 18-й год Навуходоносора из Иерусалима выселено 832 души. В 23-й год Навуходоносора Навузардан, начальник телохранителей, выселил иудеев 745 душ, всего 4600.

37-й год после переселения Иоакима, царя Иудейского, в 12-й месяц, в 25-й день месяца, Евиль-Меродах, царь Вавилонский, в первый год царствования своего, возвысил Иоакима, царя Иудейского, и вывел его из темничного дома, и беседовал с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни жизни своей. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день до дня смерти его во все дни жизни.

Книга «Плач Иеремии», глава первая. Как одиноко сидит город, некогда многолюдный, он стал как вдова. Великий между народами князь над областями сделался данником. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему. Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства, поселился среди язычников и не нашел покоя. Все преследовавшие его настигли его в тесных местах. Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на праздник, все ворота его опустели, священники его вздыхают, девицы его печальны, горько и ему самому. Враги его стали во главе, неприятели его благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе за множество беззаконий его. Дети его пошли в плен впереди врага. И отошло от щери Сиона все ее великолепие, князья ее, как олени, не находящие пажити, обессиленные они пошли вперед погонщика. Вспомнил Иерусалим во дни бедствия своего и страданий своих, о всех драгоценностях своих, какие были у него в прежние дни, тогда как народ его пал от руки врага, и никто не помогает ему. Неприятели смотрят на него и смеются над его субботами. Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад. На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. «Воззри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился. Враг простер руку свою на все самое драгоценное его. Он видит, как язычники входят во святилище его, о котором ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание твое. Весь народ его вздыхает, ища хлеба, отдает драгоценности свои за пищу, чтобы подкрепить душу. Воззри, Господи, и посмотри, как я унижен. Да не будет этого с вами, все проходящие путем. Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего. Свыше послал он огонь в кости мои, и он овладел ими, раскинул сеть для ног моих, опрокинул меня, сделал меня бедным и томящимся всякий день. Ярмо беззаконий моих связано в руке его, они сплетены и поднялись на шею мою, он ослабил силы мои. Господь отдал меня в руки, из которых не могу подняться. Всех сильных моих Господь низложил среди меня, созвал против меня собрание, чтобы истребить юношей моих. Как в точиле истоптал Господь деву, дочь Иуды. Об этом плачу я. Око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою. Дети мои разорены, потому что враг превозмог. Сион простирает руки свои, но утешителя нет ему. Господь дал повеление об Иакове врагам его окружить его, и Иерусалим сделался мерзостью среди них. Праведен Господь,
ибо я непокорен был слову Его. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою. Девы мои и юноши мои пошли в плен. Зову друзей моих, но они обманули меня. Священники мои и старцы мои издыхают в городе, ища пищи себе, чтобы подкрепить душу свою. Возри, Господи, ибо мне тесно, волнуется во мне внутренность. Сердце мое перевернулось во мне за то, что я упорно противился Тебе. Отвне обесчадил меня меч, а дома как смерть. Услышали, что я стенаю, а утешителя у меня нет. Услышали все враги мои о бедствии моем и обрадовались, что Ты соделал это. О, если бы Ты повелел наступить дню, предреченному Тобою, и они стали бы подобными мне. Да предстанет пред лицо Твое вся злоба их, и поступи с ними так же, как Ты поступил со мною за все грехи мои, ибо тяжки стоны мои, и сердце мое изнемогает. Глава вторая. Как помрачил Господь во гневе Своем черь Сиона. С небес поверг на землю красу Израиля и не вспомнил о подножии ног своих в день гнева своего. Погубил Господь все жилища Иакова, не пощадил, разрушил в ярости своей укрепление чери Иудиной, поверг на землю, отверг царство и князей его, как нечистых. В пылу гнева сломил все роги Израилевы, отвел десницу свою от неприятеля и воспылал в Иакове, как палящий огонь, пожиравший все вокруг. Натянул лук свой, как неприятель направил десницу свою, как враг, и убил все вожделенное для глаз. На скинию чери Сиона излил ярость свою, как огонь. Господь стал, как неприятель, истребил Израиля, разорил все чертоги его, разрушил укрепление его и распространил у чери Иудиной сетование и плач. И отнял ограду свою, как у сада, разорил свое место собраний, заставил Господь забыть на Сионе празднества и субботы, и в негодовании гнева своего отверг царя и священника. Отверг Господь жертвенник свой, отвратил сердце свое от святилища своего, предал в руки врагов стены чертогов его. В доме Господнем они шумели, как в праздничный день. Господь определил разрушить стену чери Сиона, протянул верфь, не отклонил руки своей от разорения, истребил внешнее укрепление, и стены вместе разрушены. Ворота ее вдались в землю, он разрушил и сокрушил запоры их. Царь ее и князья ее среди язычников не стало закона, и пророки ее не сподобляются видений от Господа. Сидят на земле безмолвно старцы чери Сионовой, посыпали пеплом свои головы, припоясались в речищем, опустили к земле головы свои девы иерусалимские, истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели чери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. Матерям своим говорят они: где хлеб и вино? Умирая, подобно раненым на улицах городских, изливая души свои в лоно матерей своих.
Что мне сказать тебе? С чем сравнить тебя, черь Иерусалима? Чему уподобить тебя, чтобы утешить тебя, дева, черь Сиона? Ибо рана твоя велика, как море. Кто может исцелить тебя? Пророки твои провещали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение, и изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию. Руками всплескивают о тебе все проходящие путем, свищут и качают головою своею от чери Иерусалима, говоря: «Это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли? Разинули на тебя пасть свою все враги твои, свищут и скрежещут зубами, говорят: поглотили мы его, только этого дня и ждали мы, дождались, увидели. Совершил Господь, что определил, исполнил слово свое, изреченное в древние дни, разорил без пощады и дал врагу порадоваться над тобою, вознес рог неприятелей твоих. Сердце их вопиет Господу, стена чери Сиона, лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих. Вставай, взывай ночью при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа, простирай к нему руки твои, а в душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц. Возри, Господи, и посмотри, кому ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев, вскормленных ими, чтобы убиваемы были в святилище Господнем священник и пророк. Дети и старцы лежат на земле по улицам, девы мои и юноши мои пали от меча, ты убивал их в день гнева твоего, заколал без пощады. Ты созвал отовсюду, как на праздник, ужасы мои, и в день гнева Господня никто не спасся, никто не уцелел. Тех, которые были мною вскормлены и выращены, враг мой истребил. Глава третья. Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою. Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня и обложил горечью и тяготою. Посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою, каменями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте. Извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневною песнею их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом, и удалился мир от души моей,
я забыл о благоденствии, и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа. Помысли о моем страдании, о бедствии моем, о полыни и желчи. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя, Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда, подставляет ланиту свою бьющему его, присыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей, ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих, но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек, живущий? Всякий сетуй на грехи свои, испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу, вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали, Ты не пощадил. Ты покрыл себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил. Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. Сором и мерзостью Ты сделал нас среди народов. Разинули на нас пасть свою все враги наши. Ужас и яма, опустошение и разорение — доля наша. Потоки вод изливают око мое о гибели чери народа моего. Око мое изливается и не перестает, ибо нет облегчения, доколе не презрит и не увидит Господь с небес. Око мое опечаливает душу мою ради всех черей моего города, всячески усиливались уловить меня, как птичку враги мои, без всякой причины, повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись до головы моей, я сказал: погиб я. Я призывал имя Твое, Господи, из ямы глубокой. Ты слышал голос мой. Не закрой ухо Твоего от воздыхания моего, от вопля моего. Ты приближался, когда я взывал к Тебе и говорил: не бойся. Ты защищал, Господи, дело души моей, искуплял жизнь мою. Ты видишь, Господи, обиду мою, рассуди дело мое. Ты видишь всю мстительность их, все замыслы их против меня. Ты слышишь, Господи, ругательство их, все замыслы их
против меня, речи восстающих на меня и их ухищрения против меня всякий день. Воззри, сидят ли они, встают ли, я для них песнь. Воздай им, Господи, по делам рук их, пошли им помрачение сердца и проклятие Твое на них. Преследуй их, Господи, гневом и истреби их из поднебесной».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи 25 и 26. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою».
0: Женщина почувствовала истину и силу в исполненных любви словах Иисуса, и ей очень захотелось, чтобы все обетования Иисуса исполнились. Она вдруг вспомнила пророчество о скором пришествии Христа и возложила всю надежду на Его имя. Она верила, что Он один может научить ее, как правильно поклоняться святому Богу. Удивительно, что далеко не во всех предыдущих встречах Иисус открывался людям так, как этой кающейся грешнице. Он прямо сказал ей, что Он и есть ожидаемый посланник Божий, исполненный Святого Духа. «Я сам есть Божий дар человечеству, воплощенное Божье Слово и спасение, которое Он приготовил для всех людей. Я есть Христос». Самарянка не знала, что слово «Христос» означает «царь царствующих», «пророк всех пророков» и «первосвященник». Возможно, она слышала, что в пришествии Христа мертвые воскреснут, и на земле утвердится мир Божий. Скорее всего, она также знала о том, какие надежды возлагают иудеи на это имя в сфере политики. Женщина желала лишь одного – чтобы Спаситель искупил ее грехи. Она верила в то, что Христос сможет полностью спасти ее. Тогда Иисус сказал ей: «Это Я, который говорю с тобою». В словах «это Я» слышится радость исполнения всех обетований Отца и многочисленных пророчеств. Никто из людей не может с такой властью и дерзновением открыто объявить себя Мессией. Правда, когда придет Антихрист, он будет выдавать себя за Мессию. Но лишь в истинном Христе мы видим воплощение любви. Он не презрел даже этой жалкой грешницы из чужого народа и помиловал ее. Иисус есть любовь, от Него исходит милость, а не осуждение. Б. Иисус открывает ученикам истину, что нивы поспели к жатве. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 27 по 38 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 27 по 30. В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной, однако ж никто не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который мне сказал все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему.
0: В самый разгар беседы Иисуса с самарянкой приходят его ученики с продуктами, которые они купили в городе. Увидев Иисуса наедине с женщиной, да к тому же падшей самарянкой, они весьма удивились. Но ни один из них не осмелился заговорить с ним. Видимо, они ощутили присутствие Святого Духа и заметили, что Христос сотворил женщиной чудо, ведь у нее даже лицо изменилось от того, что она смотрела на Иисуса и слушала Его слова. Самарянка переисполнилась радости познания Спасителя. Тотчас, оставив свой пустой сосуд, она побежала в город, не дав Иисусу глотка воды, которого Он у нее просил. Наоборот, это Он напоил ее своей живой водой и утолил ее жажду прощения. Она стала как бы источником воды живой для многих своих соотечественников. И вот она прибежала в свой город и рассказала людям о Христе. Прежде из нее исходили нечистые слова, теперь же она сделалась источником чистой воды, свидетельствовавшей о Христе. Ничего не скрывая, она рассказала жителям города о том, как Иисус обличил ее в грехах. Ее искреннее свидетельство заинтересовало людей. Она была так взволнована и счастлива, что они поверили, что с ней случилось нечто необычное. Они видели проявление Божьей силы в этой женщине и захотели разобраться во всем этом сами. Они тотчас поспешили к колодцу, у которого сидел Иисус с учениками. Здесь мы видим, что совершает Иисус в жизни тех, кто следует за Ним. Если человек познает, что есть дар Божий, он рассказывает всем друзьям и соседям о Христе и о том, что Он спасает. Тогда в них тоже пробуждается жажда живой воды, и если они уверуют в Спасителя Иисуса, Святой Дух утоляет и их душевную жажду. А как насчет тебя? Стал ли ты вестником о вечной жизни для множества людей? Если нет, то исповедай свои грехи перед Иисусом и передай свою жизнь Ему, чтобы Он очистил и осветил тебя, и чтобы ты стал благословением для многих людей. Как эта изменница в супружеской верности стала благовестницей в своем городе. Молитва. Господи Иисусе, благодарю, что Ты искал и нашел меня. Я ничуть не лучше грешной самарянки. Молю Тебя, прости мои грехи, дай мне Божий дар, который утолит мою жажду истины и чистоты. Открой мне глаза, чтобы я видел Небесного Отца. Исполни мое сердце Твоим Святым Духом, чтобы я стал пригодным Тебе, и вся моя жизнь превратилась в поклонение Тебе и Твоей благодати. Спаси многих окружающих меня людей и привлеки их к себе, ибо приходящих к Тебе Ты не отвергнешь. Вопрос 34. Как мы превращаемся в источник воды живой?
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 31 по 38. Между тем ученики просили его, говоря: «Равви, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут». Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их.
0: После того, как Иисус пробудил душу грешницы и наставил ее на путь в жизнь вечную, Он обратился к Своим ученикам, чтобы также послужить и им. Ибо они все еще мыслили о земном, думая о еде, вместо того, чтобы радоваться тому, что Божий Дух совершил в сердце женщины. Безусловно, для того, чтобы жить, человеку нужно есть и пить. Но существует еда важнее хлеба и сила, утоляющая голод и жажду более, чем вода. Ученики Иисуса еще не знали о духовной пище и потому не поняли слов Господа. Они не были лучше самарянки, хотя они боялись Бога и шли за Иисусом. Иисус истолковал им смысл небесной и духовной пищи, которой питался Сам. Эта духовная пища насыщает душу больше всех земных яств. Иисус насыщал свою душу в первую очередь не кушанием, а даянием, когда Он благословлял людей и творил волю Своего Отца. Иисус назвал себя посланником Божьим. Бесспорно, Он всегда был и оставался Божьим Сыном. Но Он каждый миг слушался Своего Отца и творил Его волю с радостью. Ибо Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, а Бог в нем. Послушание Христа не указывает на то, что Он меньше Своего Отца, но свидетельствует о Его великой любви. Сын Божий назвал спасение мира делом Отца, хотя Он сам совершил его на земле. Он всю славу отдавал Своему Отцу, как и Отец передал все в руки Сына. Поэтому и Отец возвеличил Сына, посадил Его одесную Себя и дал Ему всю власть на небе и на земле.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 24 сентября брату во Христе Андреасу Даль исполнилось 62 года. Братья и сестры по вере из братской общины Хайден-Ольдендорф сердечно поздравляют его с днем рождения. И по этому поводу для Андреаса сегодня прозвучат 105 и 111 стихи из 118 псалма, а также поздравительное стихотворение и песня под названием «Благодарю тебя, мой Бог, за очи».
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они – веселье сердца моего.
0: Уж небо осенью дышало, казалось, навсегда пропало тепло чудесных летних дней, и что теперь дожди и ветер все превратят в унылый вечер, который с каждым днем длинней. Но нет, с утра сверкнуло солнце, и к вам в домашнее оконце его веселый глянул луч. И пусть он чуточку осенний, он поздравляет с днем рождения, рожденный меж вчерашних туч. Он говорит: «Творец чудесен, хвалите Бога звоном песен, сегодня, завтра и потом». Печаль он превращает в радость и горечь в трепетную сладость. Пусть песней полнится ваш дом. Он может все, не потому ли, когда мы мирно все уснули, он дождь и ветер разогнал, и вновь рассвет сегодня ярок. Он вам от Господа подарок. Он с днем рождения сказал».

0: 27 сентября – день рождения у жителя Кирхлингена Виктора Эпп. Ему в этом году исполняется 75 лет. И с этим, пусть не совсем круглым, но примечательным юбилеем, Виктора от всей души поздравляют его жена Лидия, а также родные сестры Лена, Мария и Катарина с ее мужем Яковом. По желанию родных, мы включили для юбиляров нашу сегодняшнюю программу два стихотворения, два места писания из Библии и две песни. Одна из песен называется «Мы верой в Господа сильны», а вторая «В небесах живет моя надежда». Вот и опять у тебя день рождения. Знаем, что празднично в доме у вас. Звонки, подарки, поздравления – катятся слезы невольно из глаз. И, принимая слова пожеланий, знаешь, о счастье слова не важны, ведь умудренному богопознанием сердцу лишь милости Божьи нужны. Больше нужны, чем когда-либо раньше, так как все в раз изменилось кругом. Смутно предчувствуя, что будет дальше, молишься трепетно ты за свой дом. Не было в мире сигнала тревоги, не предвещали сирены беду, но охватила она все пороги, ставя меж до и меж после черту. Слово Господне нас предупредило, знали мы, что это однажды придет. Вот и молитва, чтоб Бог милостиво нас приготовил к тому, что нас ждет. Знаем, сильнее всех в мире желаний в сердце твоем тихо бьется мольба, чтоб в ожидающих мир испытаниях Бог сохранил всех, кто есть у тебя. Чтоб стержень веры был сильным, надежным в детях и внуках, в родных и друзьях, дням предстоящим, нелегким, тревожным противостать, чтобы с верой в сердцах преодолеть и достичь вознесения, вечность со всеми с Христом разделить. Это желаем тебе в день рождения. Бог совершит, будем Бога хвалить.
1: Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша.
0: 1 Иоанна, 5 глава, стихи 3 и 4.

0: Каждый день – это праздник особый. В каждом есть и закат, и рассвет. Это шанс для возможностей новых, сколько б ни было жизненных лет. Этот день, чтоб заметить цвет жизни, рассмотреть у природы наряд и увидеть от Бога сюрпризы, ввысь направить на небо свой взгляд, окунуться в покой и мир Божий, примириться с кем был во вражде, осознать все обиды ничтожны и простить ближних всех в простоте. Нет нужды жить в прошедшем и завтра, нужно жить здесь, сегодня, сейчас и не тратить минуты напрасно. Мы не знаем последний свой час.
1: Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа.
0: Притчи, 8 глава, стихи 12, 34 и 35. А сейчас прозвучит вторая песня для Виктора Эппа.

Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы».

0: не дремлет и не спит хранящий Израиля».
1: Псалом 120, стих 2. «Пока мы спали, Бог не спал, Он в небе звезды зажигал, включил, как лампочку, луну, окутал землю в тишину. Творец не дремлет и не спит, детей своих в руке хранит, сам каждый волос сосчитал, любя, по именам назвал. Он любит нас, Он наш Отец, Он есть начало и конец, хвалу Ему поет душа, лишь только с Ним жизнь хороша».

0: впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся».
1: Бытие, 8 глава, стих 22.
2: «Отшумели ветры молодые, опустели нивы и поля, и цветков роскошная красивость блекнет, о прощанье говоря. Кажется, пришла пора для грусти, осень, время самое ее. Но душа в плену иного чувства, и на волю просится оно. Благодарность Господу благому сердце наше полнит до краев. Мы стоим растроганные снова у обильных праздничных столов. Жатвы день — большой и светлый праздник. Он как веха на земном пути. Оглядевши наши стези, разве можно благодарность затаить? Нет, она стремится вся к престолу, где даятель вечных благ царит. За физический ли дар, духовный, мы за все хотим благодарить. Знаем мы, способности и силы Бог давал нам щедро, как свой свет. И во всем, что в силах сделать были, никакой заслуги нашей нет. Нам гордиться нечем, и всю славу мы Тебе с признанием несем. О Господь, Твоя она по праву, это хорошо мы сознаем. Что имеем или чего достигли, все мы получили от Тебя. Были мы в Твоих руках, как глина, нас образовал Ты для себя. Но не как сокровище искусства, чтобы лепки красоту хранить. Ты в сосуд вдохнул живую душу, наделил способностью творить. И любой из нас неповторимый излучает в новых гранях свет. И хотя в Тебе мы все едины, но сплошной похожести в нас нет. Ты не хочешь видеть нас безликих, каждому отличие Ты дал. И для целей вечных и великих для труда бессмертного призвал. Хочешь Ты, чтоб развивались лучше наши силы тела и души. Становились мы щедрей, могучей, были творчеством Твоим полны. Чтоб догадливыми были в деле и таланты множили в труде, и использовать возможности умели, данные Тобою на земле. Чтоб великое свое название оправдать достойно мы могли, соработниками нас назвал Ты. Мы повсюду ими быть должны. Ты льешь свет с небес и сеешь правду, Ты растишь ростки любви, добра и выводишь всех нас, сильных, слабых, на просторы своего труда. Велики Твои сады и нивы, и большая пашня, вся земля. Ждем благословений мы обильных, чтоб прославить, Господи, Тебя.
1: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. Эту программу подготовили и озвучили Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания! До новой встречи на следующей неделе на нашей «Волне надежды».
2: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Вы, наверное, очень добры и благочестивы, раз можете так верить. Вы его, наверное, иначе знаете, чем я. Но я только грешная девушка. Аннушка горько заплакала. «Поплачь, поплачь, дитя! Помнится, и я так плакала, когда Господь мне открыл глаза перед тем, как я пришла к Нему, и Он простил мои грехи. Я еще поговорила бы с тобой, но вижу там соседа, которому у меня срочное дело. Если ты будешь еще размышлять об этом, то приходи ко мне. Может быть, я послужу тебе, как мне послужил мой покойный внучек. Ты начинаешь искать Господа, и ты его найдешь, раз он пробудил тебя». Старушка погладила девушку по щеке и пошла вниз по садовой дорожке. У калитки она встретила Янковского. «Простите за беспокойство, сударь», – извинилась она, «но наши говорят, что у вас когда-то были пчелы, и попросили меня спросить вас, все ли улья вы продали. Рашев хочет купить их у вас». «Они все еще стоят на чердаке. В пятницу я их достану, чтобы почистить. Тогда пусть сосед их посмотрит». «Вот хорошо. В таком случае я вас больше не буду задерживать. Вижу, что у вас уже праздник, и мне надо поторопиться, чтобы дома управиться. Всего вам доброго». «Бог с вами, тетушка». Матиас проводил старушку, посмотрел ей вслед, пока она не завернула за угол дома у Жеровых. После этого он, опустив голову, зашел в дом, сел в комнате за стол и задумался. «Она такая старая и одинокая, стольких родных похоронила, а всегда кажется такой счастливой. Я часто думаю, что ты, Сын Божий, заполняешь ее жизнь. Ах! Почему я не решаюсь спросить ее об этом? Я мучаюсь в этом духовном одиночестве, как Илия, который когда-то жил с 7000 верных Богу и думал, что он единственный верующий на всей земле израильской. Если здесь, где все объято сном и смертью, у тебя, Сын Божий, есть для меня братья и сестры, то укажи мне на них». Но обратимся к другим жителям Заровце. В это же время собралась и семья Ужеровых. Хозяин только что вернулся из города и привез от Степана письмо, которое Илья читал всем вслух. В конце было написано: «На праздник Троицы я обязательно приеду. Соскучился я по всем вам. Мечтаю о бабушкином хворосте, такого во всем мире не найти. Вот, чуть не забыл самое главное. Дорогие мои, я нашел себе здесь хорошую девушку, но об этом хотел бы поговорить сначала с вами. Я не объяснился еще ни с нею, ни с ее родителями, потому что сперва хочу услышать ваш совет, что вы на это скажете. Девушка мне нравится, я ей, наверное, тоже. Родители состоятельные, и она у них единственная дочь. У фотографа я купил ее фото и посылаю его вам, чтобы вы посмотрели на нее. Она не крестьянская девушка, но ведь и я уже не буду крестьянином. Об остальном поговорим, когда приеду. Жду не дождусь, когда смогу напиться воды из нашего колодца». В заключение были посланы приветы каждому члену семьи в отдельности. В комнате наступила тишина.
2: «Вот что он надумал», – потряс головой Мартын. «Жениться там! Такая горожанка никогда в деревне не приживется!»
3: «Хи-хи-хи! Это же дама!» – засмеялся Илья, разглядывая фотографию.
1: «Куда же мы ее у нас посадим?» «Ох-ох!» – ужаснулась Дора, глядя мужу через плечо.
3: На ней почти ничего нет, и туфельки такие, что она в них почти босая. А чулки у нее из паутины. Я недавно в Тренчине видел такие у дам на ногах. Они, наверное, защищают от мух.
2: Покажи. Тетя Сусанна протянула руку. Бросив недовольный взгляд на фото, она быстро отдала его матери.
3: И что этот парень думает? Она, наверное, уличная. И как ей только не стыдно показываться людям на глаза в таком виде. И что за мать у нее, которая такое позволяет? Что вы скажете, матушка?
2: Да, хорошенькую невестку ты нам хочешь привести, сынок, вздохнула бабушка.
3: Мир сегодня действительно как Содом и Гоморра. Коли женщины так одеваются, почти до пояса голые, босоногие, в этих паутинках, без рукавов, зато на голову будто горшок вверх дном надет, так что не видно ни лба, ни глаз, а на голых плечах мех. И он еще пишет, что она красива. Наверное, голову потерял парень.
2: Дай же и мне посмотреть. Зять поднял брошенный на пол снимок.
3: Знаете, матушка, это все только вам кажется таким странным. Если бы вы знали, что мы во время войны видели в России, вас бы ничто уже не удивило. Один из пленных, штатский профессор, сказал: «Вот увидите, когда русские заключат мир, они дома будут купаться в собственной крови. История мира учит, что если женщины потеряли стыд, и мужья им в этом не препятствуют, народ, загнивая изнутри, сам себя уничтожает». Я запомнила эти слова. Они там оправдались. Но когда я этой зимой был на сельскохозяйственной выставке в Праге и в гостиницах и кафе видел женщин и барышень, я, вспомнив слова профессора, понял, что и мы недалеко от этого состояния. И это зло распространяется не только в больших городах. Наши словацкие крестьянки в деревнях тоже сняли свою национальную одежду и одеваются в эти бесстыдные тесные кофты, чтобы раздражать и завлекать мужчин. Вот и наш Степан клюнул на эту удочку. У девушки на фотографии очень красивые глаза. Она лишь только моргнула ему, и он уже попался.
2: «Да что ты, Мартын, еще ничего страшного не произошло», заметила Сусанна серьезно. «Он ведь пишет, что ни ей, ни ее родителям еще слова не давал и хочет сперва с нами посоветоваться. Ну, а мы его отговорим».
3: «Верно, Сусанна!» – вздохнула бабушка. «Нам не нужно быть суровыми к нему, а надо попытаться заботливо и по-доброму поговорить с ним». «Дай Боже, чтобы он послушался и не навлек бы несчастье на себя и на всех нас!»
2: «Однако я ему скажу, что бы я сделал с Дорой, если бы она так вырядилась!» – проворчал Илья.
3: «И что бы ты сделал?» – прильнула жена к нему. «Выгнал бы тебя из дома. Если тебе хочется одеваться так, как те бесстыдницы, что ночью по улицам бегают, то можешь сейчас же идти», — сказал он, прижав, однако, свою жену к себе.
2: «Тогда бы я другого и не заслуживала. Мама, пожалуйста, спрячьте это фото, чтоб никто его у нас не видел, ведь срам смотреть на него».
3: Письмо с фотографией было положено в сундук, и семья с беспокойством стала ждать приезда своего любимца. Что, если Степан не послушается? Глава 6. На праздник Вознесения бабушка Симонова не смогла пойти в церковь, потому что гусята как раз надумали вылупиться. Когда последний гусенок вылез из яйца, старушка ушла в свою комнату, чтобы почитать Евангелие. Вдруг на ее окно упала тень, и послышался милый голосок Аннушки Скали.
2: «Вы дома, бабушка?» – спросила она.
3: «Дома, доченька, заходи». Чуть погодя,
2: они уже сидели за столом.
4: «Ах, бабушка, я прямо не знаю, что мне делать. Ночью я глаз не могла сомкнуть», – пожаловалась девушка. «Вечером дядя Матьяс прочитал нам из Евангелия и объяснил, как Иисус Христос нас любит, сколько Он страдал, как чудно воскрес и еще чудеснее вознесся на небо. Но дядя сказал еще, что Иисус вернется за своими и что встречать Его будут лишь те, которые любят и ожидают Его так, как при Вознесении провожали Его только ученики.
2: Ах, бабушка, я тогда вдруг поняла, что Он меня не сможет взять с собой. Дядя Матьяс и вы будете Его встречать, когда Он придет, а я нет. Сегодня в церкви я все время думала о Его пришествии, и когда пастор прочитал текст, мне от страха стало так плохо, что я чуть не упала.
4: Ах, бабушка, помогите, посоветуйте, что мне делать. Вы сказали, что Он меня найдет? Я действительно пропащая.
2: Доченька, если ребенок заблудится в лесу, и его найдет человек, знающий дорогу, и позовет его, что этот ребенок сделает?
4: Он откликнется на голос, позвавший его.
2: А он откликнется сразу или поблуждает еще немного?
4: Конечно же, сразу.
2: Да, дитя мое, представь себе, что это ты. Ты все дальше и дальше уходишь в мир, все дальше от Бога, и вдруг ты узнаешь, что путь твой, которым ты идешь, он не на небо ведет, что ты не с тем идешь, который может оправдать тебя, что ты не с ним, а одиноко блуждаешь по неизвестному пути, как бедная бестолковая овечка. И вдруг ты словно слышишь, как кто-то зовет тебя вернуться к Богу. Скажи, что бы ты сделала?
4: Конечно, я бы откликнулась на этот голос, но я-то его еще не слышала.
2: Не слышала? А не показалось ли тебе, что кто-то словно повелел тебе идти ко мне? Разве ты пришла сюда не для того, чтобы найти что-то очень важное?
4: Да, конечно.
2: Так зачем ты пришла ко мне, старухе? Чего ты хочешь от меня?
4: Ведь он ваш друг.
2: Это ты хорошо и верно сказала, девочка моя. Он мой спаситель, живет со мной. Я его приняла, и он дал мне возможность стать чадом Божьим, как пишет апостол Иоанн. И теперь мы связаны теснейшими узами дружбы, ибо его Отец Небесный является и моим Отцом, и он не только мой Господь, но и мой брат. Если ты действительно хочешь к нему прийти, то можешь прямо сейчас сказать ему все, что накопилось у тебя в душе. Ничего, что ты его не видишь. Достаточно того, что он видит и слышит тебя. Он говорит: «Придите ко мне все, я успокою вас, и приходящего ко мне не изгоню вон». Человек находит покой лишь тогда, когда его не угнетает грех. Тебя он гнетет, не так ли?
4: Даже очень, бабушка.
2: И меня когда-то мои грехи угнетали. Но дорогой мой внук, который был уже прощен, призвал меня так же, как я тебя сегодня призываю. Приди ко Христу, к пречистому Агнцу Божьему, понеси ему свои грехи. И я пошла, а мой внучек за меня молился, чтобы Отец Небесный раскрыл мои уста, и я сама могла бы просить о прощении. И он это сделал. Едва я успела высказать все, что меня угнетало, как в мое сердце пришел мир. Тяжесть свалилась с моей души, и я стала словно на 20 лет моложе. И с тобой так будет, только приди к Иисусу. Зачем тебе еще мучиться?
4: Бабушка, я и не хочу больше блуждать по путям, ведущим мне в небо. А вы будете со мной молиться? Я не знаю, как мне обратиться к Спасителю».
2: «Вера – это дар Божий, как и спасение. Когда молишься, говори с ним, как ребенок со своей матерью. Проси прежде всего, чтобы он дал тебе веру, и ты могла бы поверить, что Бог здесь, рядом, что он ждет тебя, чтобы дать все, о чем ты просишь».
4: Женщины Ужеровой, да и другие, удивлялись, что Аннушки не было на обеденном богослужении. Больше всех недоумевал по этому поводу Янковский. Возвратившись из церкви, он застал дома одну тетушку Звару, которая ему сказала, что Аннушка пожаловалась на головную боль и прилегла в саду.
2: «Не переутомляется ли девушка?» – спросил он озабоченно. «Она еще так молода и так много взвалила на свои плечи».
4: «Это правда. Хотя силенок у нее маловато, но она очень ловкая в работе. Притом Аннушка так охотно всем помогает, что радостно просить ее о чем-нибудь. Не думаю, что она слишком устала. Утром, когда она вышла из своей комнаты, я видела ее заплаканной. Может быть, она тоскует по своему дому или мучается от того, что совсем одна на свете? И в церкви я два раза глянула на нее. Она не пела и казалась очень бледной. Или, может быть, ей скучно у нас?»
2: Янковский пошел в сад. Слова тетушки Звары его заметно огорчили. Матьяс совсем нелегко сходился с чужими людьми. Но к Аннушке он привязался за это короткое время так, что мысль о ее возможном уходе причиняла ему боль. Хотя Матьяс взял ее только на время, со своеобразным испытательным сроком, он готов был дать ей кров и пристанище пожизненно и делить с ней все, что имел. Он думал лишь о благополучии девушки. Если бы она не смогла прижиться в его доме, он постарался бы найти для нее хорошее место, хотя и не знал где. Служба – это служба, но не дом родной. А именно в нем бедняжка нуждалась прежде всего. Не найдя Аннушку в саду, он сел на скамью, на которой сидела вчера она, и посмотрел вдаль на горы. Глубоко задумавшись, он не сразу услышал быстрые легкие шаги и приветствия.
4: «Ты здесь, Аннушка?» – воскликнул он, обрадовавшись, и испытующе посмотрел на девушку. Ничто не говорило о том, что с нею стряслось что-то плохое. Наоборот, вся она излучала радость и солнечное счастье, которое, казалось, едва помещалось в ее маленьком сердце. «Где ты была?»
2: «У бабушки Симоновой», — ответила Аннушка.
4: «Что ты там делала?»
2: «Я искала спасение». Он побледнел от внутреннего волнения.
4: «И ты его нашла?»
2: «Да, дядя, позвольте, я вам все расскажу».
4: «Говори, дитя, все с самого начала».
2: Она села у его ног на траву и, доверчиво устремив на него взгляд своих синих глаз, начала рассказывать о том, что произошло с ней вчера и сегодня.
4: «А вы, дядя, уже давно не блуждаете? Вас, наверное, Спаситель нашел уже много лет назад, да?» – спросила она в заключении. «Он нашел меня в двойном плену, дитя мое, и освободил. Но, к сожалению, я все еще не настоящий последователь Христа. Ведь вот ничем не послужил тебе, не помог прийти к спасению. А должен был бы догадаться, что ты заблудшая овца, пока еще не найденная Господом. Но как бы то ни было, слава Богу, что Господь спас тебя и пробудил к новой жизни. Годами я ежедневно молился, чтобы Бог жалился над нашей деревней. Я не подозревал, что ты будешь первым ответом на мои молитвы. Честь и слава Ему!»
2: Янковский снял шляпу, взял руки девушки в свои и горячо помолился за нее, словно желая вложить найденную овечку в руки доброго пастыря,
4: чтобы он понес ее домой через пустыню. Потом между новыми друзьями состоялся разговор, какого вчера еще, когда они стояли на разных берегах и не доверяли друг другу, быть не могло. У молодых обычно столько вопросов, особенно когда они обретают веру. И молчаливые прежде уста Матьяса открылись и стали изрекать мудрость, о которой написано. И будут все научены Богом так, что смогут учить других. Торжественно зазвенели колокола, словно произнося свое «Аминь». Глава 7. Через Заровце промчался автомобиль, вызвав восторг бегущий за ним в атаге ребятишек и беспокойство собак, которые все еще не могли привыкнуть к новой послевоенной жизни. Хотя со времени переворота уже немало автомашин пронеслось мимо их деревни, собаки все равно заливались лаем, как только слышали приближение машины, и еще долго мчались вслед за ней, когда ее уже и не видно было. В округе теперь появилось много новых господ. Исчезли их предки, столетиями господствовавшие здесь. Одни подались в Будапешт, другие в Вену. И вместе с ними канули в лету бароны и помещики. А проезжали здесь теперь новые правители и новые богачи, вынесенные на поверхность волной переворота, которая смыла все старое. Хотя деды большинства из них были простыми крестьянами, представителями бедного словацкого народа, их внуки в автомобилях смотрели на этот народ точно так же, как жившие здесь до них старые дворяне и помещики, надменно и с презрением. Едва собаки в Заровце успели успокоиться, а дети вернулись к своим играм, как снова примчалась автомашина и, к изумлению всех, остановилась около дома у Жеровых. И вот уже выскакивает из нее элегантный молодой господин, шофер подает ему красивый чемодан, машина снова заводится, сидящие в ней остальные господа кивком головы прощаются с вышедшим, и все они уже мчатся дальше по улице деревни. Со двора слышен радостный возглас: «Степан, это ты!» И семья приветствует долгожданного и все же неожиданно прибывшего гостя. Дора украдкой рассматривает его. Он настоящий господин, в макинтоше, в городском костюме и в лакированных туфлях. Такие мог позволить себе лишь один господин-учитель. Конечно, с ее Ильей брат сравниться не может, потому что нет никого красивее Ильи. Недаром все и завидуют. Да, это был сюрприз. Гостя повели через свежевыбеленную кухню в дом. Сначала к бабушке, затем в его комнату. Степан весело рассказывал, что на станции у него, к счастью, нашелся попутчик, шофер, с которым он знаком еще по летной школе. «Ох, сынок, я бы на твоем месте не садилась в такое чудовище», — говорит бабушка. «Но, слава Богу, ты цел и невредим, и мы все рады, что ты дома». «Так это значит, твоя Дора? Прелестную жену ты выбрал себе, Илья?» Добродушно посмеивается Степан, протягивая зардевшейся невестке руку. Илья знает, что его Дора красива, и все же он доволен, что брат похвалил ее. Проходит еще полчаса, как в Заровце уже каждый знает, что вернулся старший внук бабушки Ужеровой. Женщинам жаль, что у них так много дел, не то они ненадолго могли бы остановиться и всласть посудачить об этом событии. Старый дворовый пес Бундаш, по долгу службы, достойно поприветствовавший гостя, степенно выходит на середину двора и оказывается скоро окруженным целой стаей четвероногих сотоварищей. Несколько свысока Бундаш объясняет им, что того, кого они только что так бесцеремонно облаяли, когда он промчался по деревне в автомобиле,
3: является его старым товарищем Степаном. И он, Бундаш, хорошо помнит, как в свои молодые годы часто катал мальчишку на спине. Он это охотно делал, потому что нередко получал за эту услугу шкурки сала и толстые ломти хлеба. Посему этого господина, собаки, впредь в деревне облаивать не следует, а особенно это касается собачьей молодежи, еще пока не знакомой с хорошими манерами. После этого собаки степенно и с достоинством разошлись, так как знали и понимали больше, чем все люди в Заровце вместе взятые. В воскресное утро Степан Ужеров вышел в сад. Он чувствовал себя как-то не в своей тарелке. Хотя он радовался тому, что застал родных бодрыми и здоровыми, и что они его любят, но от деревенской жизни он отвык. Здесь было так тихо, как будто даже деревья молились. А ведь он сам перестал молиться давно, сразу после того, как немного свыкся с казарменной жизнью. Тогда его послали на учебу. Кто бы там вспомнил о молитве? В газетах и книгах, которые он до этого читал, тоже не было ни слова о Боге. Зато в это воскресное утро ему казалось, что весь сад наполнен им.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Слава и благодарность Тебе, наш Небесный Отец, за то, что в Сыне Твоем, Господе нашем Иисусе Христе, мы имеем вечную жизнь. Благодарим Тебя за то, что Ты насадил в сердцах наших живую веру. И этой верою мы живем в Тебе. Благослови теперь нашу беседу о сущности веры и помоги нам, пожалуйста, не только знать, что такое верить, но и жить жизнью веры. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

чтобы воспользоваться спасением, приготовленным для нас через страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа, всякий грешник должен покаяться и верить в Иисуса Христа. Быть верующим – великое счастье и преимущество. Через веру в Иисуса Христа мы имеем жизнь вечную, прощение грехов, оправдание пред Богом, мир с Ним. Через веру в Иисуса Христа мы становимся детьми Божьими и получаем ответ на молитву. И Бог хочет, чтобы все люди были верующими. Но что значит верить? Это не значит иметь то или иное убеждение. Человек может иметь самые правильные библейские убеждения, но быть неверующим. И это не вероисповедание. Человек может иметь лучшее вероисповедание, принадлежать к лучшей церкви и все-таки оказаться неверующим. Верить значит действовать, как написано, ибо во Христе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вера же, которая не приводит ни к каким действиям и делам, мертва. Так что же значит верить? Верить означает довериться благой вести Евангелия. Сам Христос сказал: «Веруйте в Евангелие». Евангелие Иисуса Христа есть благая весть о любви Божьей, что Бог любит грешников, что Он не желает их смерти, что Бог ради нашего спасения послал в мир Сына Своего Иисуса Христа, что Он умер за меня и тебя, и что раз Он умер за нас, то для всех есть возможность спастись». Верить в Евангелие значит довериться этой благой вести и воспользоваться спасением по благодати. Очень часто бывает, что люди сознают себя грешниками, каются, но не верят, что Бог прощает их. Этим недостатком страдала одна приближающаяся к Богу женщина. Она каялась, молилась, но не осмеливалась утверждать, что Бог простил ей грехи. Она не доверялась Евангелию. Однажды ее посетил местный проповедник. Они имели беседу, а потом женщина предложила выпить чай. Выпив свой стакан, проповедник попросил налить еще. Женщина налила. Но проповедник сделал вид, что не видит, и среди беседы говорит: «Сестра, налейте мне еще стаканчик». «Пожалуйста, пейте, я вам уже налила», — отвечала женщина. Но проповедник опять как бы не обратил внимания на это, беседует, а потом говорит: «Сестра, налейте мне еще стаканчик, пожалуйста». Бедная женщина смутилась и говорит: «Что с вами, брат? Я вам уже налила, а вы все просите налить еще». Тогда проповедник сказал: «Точно так и вы поступаете с Богом. Вы молитесь Ему и просите простить вам ваши грехи. А Он, будучи верен и праведен, простил вам. А вы снова и снова говорите: „Прости меня, великую грешницу“». Тогда этой женщине стало ясно и понятно, что нужно не только каяться, но и верить в Евангелие, то есть в ту благую весть, что Бог прощает кающихся, и уже благодарить Его за эту милость. Верить означает прийти. Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Грех произвел разделение между Богом и человеком, и грешник ушел далеко от Бога. А чем дальше от Бога, тем человек несчастнее, тем жизнь мрачнее. Верить здесь означает обратиться и прийти, вернуться к Богу. Это хорошо иллюстрирует нам история блудного сына. Когда он пришел в себя, то сказал: «Встану и пойду к отцу моему». И он встал и пошел. Он не оставался на чужбине, но вернулся к отцу, покаялся и был с радостью принят отцом. Так же и больные, доверившись, что Христос исцелит их, приходили к нему и получали исцеление. Один человек занял у своего знакомого некоторую сумму денег, но так как не мог в обещанный срок отдать долга, то всячески старался избегать того, чтобы не попадать ему на глаза. Но тот был человек верующий, вошел в положение занявшего у него деньги и решил простить ему его долг, искал случая, чтобы объявить ему об этом. Но тот все избегал его. Наконец, однажды, случайно они встретились на улице, и тут выяснилось, что должник напрасно мучился столько времени в душе своей, в то время как долг его был прощен. Так часто и люди боятся приходить к Богу, думая, что Бог их не примет. Но Бог любит бедных грешников, простил их во Христе. И человеку только остается прийти к Богу и воспользоваться спасением и жизнью, сокрытой во Христе.

Верить означает взглянуть. Искусанные змеями в пустыне, израильтяне должны были взглянуть на медного змея и оставались в живых. Этот медный змей являлся прообразом Иисуса Христа, Спасителя нашего и Господа. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 14 стихе читаем: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Чтобы получить исцеление от ран греха и не погибнуть, всякий грешник должен свои духовные взоры направить на Голгофского страдальца. Там есть исцеление для израненных сердец. И когда грешник с верой смотрит на распятого за его грехи Христа, он наполняется миром. Сила смерти побеждается. Взгляд на Христа приносит жизнь. Когда мы смотрим на Христа, совершается чудо. Тогда невозможное становится возможным. Закхей искал взглянуть на Христа, и спасение вошло в дом его. Пока Петр смотрел на Христа, он смело шел по воде. Но как только отвел свой взор со Христа на бушующее море, его сердце наполнилось страхом. Он усомнился и начал тонуть. Как счастливы те, кто всегда смотрит на Христа, в их душах царит мир и покой. Да, верить — это значит смотреть на нашего начальника и совершителя веры, Иисуса Христа.

Верить означает довериться Богу. Это значит положиться на Бога, довериться Его Слову и действовать согласно указаний Божьих.

Мы готовы жить лишь видением. Мы страшимся будущего черного дня, тогда как это совсем напрасно. И в деле спасения верить означает довериться Христу. Один мальчик забрался на леса высокого строящегося дома, но поскользнулся и полетел вниз. Падая, он успел ухватиться за конец какой-то веревки и повис в воздухе высоко над землей. Его не могли спасти ни сверху, ни снизу. Руки его ослабевали, и он взывал о помощи. На улице внизу собралась огромная толпа, и все с ужасом смотрели, как вот-вот мальчик сорвется и упадет. Наконец, из толпы выступил один высокий рабочий, здоровенный мужчина, встал внизу под мальчиком и крикнул ему: «Эй, мальчик, не бойся, отпусти веревку и бросься вниз, я тебя подхвачу на лету». Сперва мальчик не решался, но потом отпустил веревку и полетел вниз. Рабочий ловко подхватил его, и он был спасен. Так надо поступать и грешнику, оставить все собственные усилия и броситься в любящие, сильные, пронзенные руки Христа. Он спасет. Только доверься Ему, не бойся. Верить означает довериться.

Да, вера учит нас все отдавать Иисусу, доверяться Ему во всем. Что же еще означает верить? Верить означает принять Иисуса Христа и иметь Его своим Спасителем. Так определенно учит Слово Божие. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Здесь веровать и принять означает одно и то же. А в первом послании Иоанна, в 5 главе, 12 и 13 стихи сказано, что имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Значит, верить во Христа означает принять Христа и иметь Его как своего личного Спасителя. Все, принявшие так Иисуса Христа, являются детьми Божьими и имеют жизнь вечную. Во Христе есть все для нашей жизни и благочестия, то есть для духовной и земной жизни. Он дает нам счастливую жизнь, жизнь с избытком. В нем вся полнота радости и силы. Мой дорогой слушатель, принял ли ты Иисуса Христа в свое сердце, в свой дом, как Господа и Повелителя? Или Он все еще стоит вне дверей твоего сердца, твоей жизни, и продолжает стучать, чтобы ты отворил Ему? Иногда мы готовы отдать Ему часть своего времени, своих средств, своего внимания, но сердце... О, нет, там нет места для Него. По этой причине даже многие из именующих себя верующими так слабы и безжизненны. Христа нет в них. Они, собственно говоря, неверующие. Господь некогда скажет им: «Я не знаю вас. Для меня не было у вас места, когда я стучался к вам. А теперь нет и для вас места на небе. Что посеет человек, то и пожнет», — говорит нам Слово Божье. И последнее. Верить означает жить верою в этом мире, как пишет апостол Павел, «Ибо мы ходим верою, а не видением». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Жить верою означает все в этом мире почитать за сор, лишь бы угождать Богу. Это означает смотреть с верою вперед, на воздаяние, как делал это Моисей, отказавшись называться сыном дочери фараоновой и наслаждаться временными греховными удовольствиями. Жить верой — это значит прежде искать Царствие Божие и правды Его. Это значит собирать сокровища не на земле, а на небе. Это значит думать о горнем, а не о земном. Это значит жить для Бога, трудиться для Него. Это значит любить Его превыше всего в этом мире и ждать пришествия Иисуса Христа. Ждать, как невеста ждет прихода жениха. Ждать и быть готовым — это значит жить верой. О, как часто у нас мало веры! Когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле? Мой дорогой слушатель, Бог хочет, чтобы и ты был верующим. Он сам говорит тебе: не будь неверующим, но верующим. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 27 стих. Вера ведет нас к полноте радости в христианской жизни. О, да поможет нам всем Бог быть истинно верующими, и да благословит Бог каждого моего сегодняшнего слушателя. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойда Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. Тема нашей передачи сегодня – «Проходящие люди как деревья», часть первая. Прочитаем текст из Библии. Евангелие от Марка, 8 глава с 22 по 26 стих. «Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Духовная депрессия является предметом нашего исследования не только потому, что трагично, когда христианин бывает подавлен и несчастен, но и вторая причина столь пристального изучения – это состояние современной церкви в целом. Если бы все христиане просто начали вести себя в соответствии с учением Нового Завета, то проблема евангелизации вообще не стояла бы перед церковью так остро. Именно из-за того, что мы плохие христиане в нашей обычной повседневной жизни, церковь в глазах большинства значит так мало, и столь немногие тянутся к Богу и не приходят к Нему через нашего Господа Иисуса Христа.

Итак, мы сделали общий обзор проблемы и в предыдущей передаче рассмотрели один конкретный ее аспект. Мы убедились, что некоторые христиане пребывают в плачевном состоянии духовной депрессии и что причина этого – отсутствие у них четкого понимания великой и центральной для нашей веры доктрины оправдания через веру. Именно это недопонимание было основной причиной многих недоразумений и бед, имевших место до протестантской реформации. Реформация вернула в жизнь церкви те мир, счастье и радость, которые были свойственны ей в ранние века христианства, но которые она успела забыть. Это произошло благодаря открытию заново центральной доктрины оправдания через веру. Мартин Лютер радовался и пел, приветствуя обновление. И он, в свою очередь, стал орудием Бога, которое тот использовал, чтобы привести других людей к пониманию этой великой истины. Разумеется, нельзя беспилляционно утверждать, что люди, не понимающие этого вопроса, не являются христианами вовсе. Но что можно утверждать с полной уверенностью, так это то, что в тот момент, когда они наконец поймут эту истину, они перестанут быть несчастными христианами и превратятся в христиан радостных. Мне хотелось бы продолжить наш разговор о духовной депрессии, напомнив вам эпизод из жизни и служения нашего Господа, описанный в Евангелии от Марка в 8 главе с 22 по 26 стих. Это место мы уже прочитали в начале нашей передачи. Во многих смыслах это одно из самых замечательных чудес, совершенных нашим Господом. Вспомните во всех подробностях, что Он сделал с этим слепым человеком. Взяв за руку, Он вывел из селения, плюнул ему на глаза, возложил на него руки и затем спросил, видит ли он что-нибудь. И тот ответил, «Да, вижу, вижу проходящих людей, как деревья». Тогда наш Господь еще раз возложил руки на глаза человека. На этот раз его зрение полностью восстановилось, и он стал видеть все ясно. Очевидно, в этом рассказе содержится какая-то очень глубокая и значительная истина. В Новом Завете есть и другие примеры, когда Господь возвращал зрение слепым. Совершенно ясно, что и этого человека он мог исцелить мгновенно, просто сказав ему «прозрей». Наш Господь обладал властью и силой, для Него не было ничего невозможного. И то, что Он сделал в данном случае, явно было сделано намеренно. Наш Господь не совершил ни одного необдуманного или случайного поступка. Никакой особой трудности данный конкретный случай для Него не представлял. Этапы в ходе исцеления были хорошо продуманы. Господь решил пойти именно таким путем. Для чего? Для того, чтобы на примере исцеления этого человека преподать людям определенный урок. Да и любое чудо, совершенное нашим Господом, нечто большее, чем просто событие, каким бы потрясающим само по себе оно ни было. Каждая из них, в каком-то смысле, притча. Это не означает, что мы не верим в реальность его чудес и не считаем их историческими фактами. Я просто утверждаю, что чудо одновременно является и притчей. И если это утверждение справедливо по отношению ко всем чудесам, то оно особенно справедливо, когда речь заходит об этом чуде с исцелением слепого. Я согласен с тем, кто полагает, что основной урок в данном случае предназначался для учеников. Вы помните, что произошло незадолго до этого инцидента? Ученики, сев в лодку, забыли взять хлебов. Все, что у них с собой было, это один хлеб. Они начали беспокоиться из-за этого, и Господь, который тоже находился с ними в лодке, сказал им, «Берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». Ученики, рассуждая между собой, говорили, «Это значит, что хлебов нет у нас». Услышав слово «закваска», они решили, что он, должно быть, говорит о хлебе. Они понимали его буквально. Им недоставало духовного проникновения в смысл его слов. Поэтому слово «закваска» навело их на мысль только о хлебе и о своей промашке. Не запаслись вовремя. Они испытывали досаду и беспокойство. Тогда Господь задал им целую серию наводящих вопросов.
и, наконец, произнес: «Как же не разумеете? Я здесь!» По сути, он сказал ученикам: «Я проповедовал вам и учил вас, а вы все еще не понимаете. Вы встревожены из-за того, что взяли всего один хлеб. Но ведь вы видели, что 5 хлебами и 5 рыбок и 7 хлебами я могу накормить 5 или 4 тысячи человек. Как же и после этого вы не понимаете?» Я убежден, что в излечении слепого он пошел по этому необычному пути именно для того, чтобы дать ученикам возможность взглянуть на себя со стороны. Очень наглядно и доходчиво. Однако здесь содержится нечто большее, а именно актуальный во все времена урок для Божьих людей. Многие ведь похожи на этого человека, который словно бы остановился на первой стадии прозрения. Наш Господь, как вы помните, плюнул ему на глаза и спросил: «Видишь ли что-нибудь?» И тот ответил: «Да, я вижу, но вижу проходящих людей, как деревья». Трудно описать состояние этого человека. Больше нельзя сказать, что он слеп, поскольку он все-таки что-то видит, но и зрячим его можно назвать только с оговоркой, поскольку проходящие мимо люди воспринимаются им как деревья. Так он слеп или нет? Кажется, можно одновременно назвать его как слепым, так и зрячим. Точно так и многие христиане несчастливы из-за недостаточной ясности духовного зрения. Каждый раз при встрече с таким человеком у вас возникает какое-то иное впечатление, отличное от того, которое возникло в предыдущую встречу. Иногда нельзя с полной уверенностью сказать, христианин он или нет. Они и сами чувствуют в себе эту зыбкость. Они несчастны, потому что не имеют четкого представления о самих себе. Иногда после успешного служения они утверждают: «Да, я христианин». Затем что-то случается, и они говорят: «Разве я христианин? Будь я христианином, в голову мне не приходили бы такие мысли, у меня бы не возникло бы желания делать то, что мне хочется делать». Похоже, их знания о христианстве хватает ровно настолько, чтобы отравить им всякое удовольствие от жизни. А вот чтобы радоваться и пребывать в мире с самими собой, на это знание не достает. Они не горячи, не холодны. Они и видят, и не видят. Думаю, вы согласитесь, что под это описание попадает множество людей. Их состояние плачевно, и моя главная задача — убедить читателя, что ни один человек не должен оказываться в этом состоянии, и уж тем более никто не должен длительно пребывать в нем. Если изложить ответ бывшего слепого Христу в более развернутой форме, то он прозвучит приблизительно так. «Да, я могу видеть, я вижу людей, но что-то все равно неясное, потому что я вижу их, как проходящие деревья». Люди в состоянии духовной депрессии могут сказать о себе нечто похожее. Им ясно, что что-то с ними неладно, что-то с ними произошло такое, что создало в них чувство неудовлетворенности самими собой. В прежние времена они были вполне довольны такой жизнью, которую вели. Тогда они считали, что с ними все в порядке, но теперь все изменилось. Они увидели пустоту, суету, полную бессодержательность тех вещей, которыми прежде радовались, и начались страдания от чувства глубочайшей внутренней неудовлетворенности. Теперь они недовольны собой. Они чувствуют, что дальше так жить нельзя, надо что-то менять в себе. На этой стадии человек, по крайней мере, видит, что все мирские соблазны пусты и приходящие, что это все не то. Но он пока еще не осознал, что то — это христианство, и именно эта раздвоенность часто толкает людей к цинизму. Некоторые идут дальше. Они читают Нагорную проповедь и понимают, какие благословения несет с собой христианская жизнь. И они говорят: «Если бы мы все жили, как там сказано, то этот мир превратился бы в рай». Они могут пойти еще дальше и даже понять, что Иисус Христос — их единственная надежда, что Он единственный, кто каким-то образом может действительно спасти. Thank you.
Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи сегодня – «Проходящие люди, как деревья». Часть первая. Я думаю, вы обратили внимание на это выражение «каким-то образом может спасти». Они почувствовали, что он может помочь им. Они пришли к пониманию христианства как единственной надежды мира. Они уже прозревают, что именно он, Иисус, может помочь им. Было время, когда все это их не интересовало, когда они просто отбрасывали мысль о нем, не давая себе труда серьезно задуматься. Но теперь это уже не так. Они убедились в пустоте и суете всего мирского, увидели какие-то стороны жизни знакомых христиан, осознали, что Иисус тот, кто меняет жизнь человека. Они начинают размышлять о нем и приходят к выводу, что каким-то образом он и есть Спаситель. Это они видят довольно ясно. В отличие от людей, о которых мы говорили в предыдущей передаче, они поняли, что не могут спастись своими силами. Они догадываются об истинной природе христианской жизни, определяющей чертой которой является признание того факта, что человек не в состоянии вытащить себя за волосы из болота. Подобно человеку из притчи, они начали что-то видеть, но все туманно. Они просто увидели людей, как проходящие деревья. В каком смысле это высказывание справедливо по отношению к ним? Я попытаюсь выделить три аспекта, с моей точки зрения, наиболее важные. Во-первых, у таких людей нет четкого понимания определенных принципов. Именно по этой причине я подчеркнул, что для них Христос каким-то образом является Спасителем. Но они не понимают, как же это в самом деле Он может спасти. Они, к примеру, не понимают значения смерти Христа и ее абсолютной необходимости. Нет у них и ясного понимания учения о втором рождении, рождении свыше. Заведите с ними разговор на какую-нибудь из этих тем. Вы убедитесь, что в голове у них царит полная неразбериха. Эти люди говорят, что не видят. И в этих словах есть большая доля правды. Они не видят. Не понимают, почему Христос должен был умереть. Не понимают и необходимости рождения свыше. Они с готовностью рассуждают о Христе как о Спасителе, рады поговорить об этом, но по-прежнему не в состоянии увидеть или осмыслить, или оценить определенные истины. В результате они тревожны и нерадостны. Во-вторых, они не осознают, что их сердце лишь частично затронуто. Да, умом они способны многое понять, но по-настоящему они не чувствуют, что их счастье только в христианстве. По той или иной причине эмоционально оно их не затронуло. Они не находят в нем радости. Им постоянно приходится напоминать себе об этом и внутренне тащить себя за уши, как бы создавая ненужное эмоциональное состояние. Но они несчастливы. Они, кажется, по-прежнему находят радость, если случится, в каком-то другом месте. Их сердце не отдано целиком Христу. И третье. Их воля разделена. Они внутренне восстают, не желают понимать, почему человек, если он называет себя христианином, должен делать одно и не делать другого. Они называют это узостью. Тем не менее, в целом они отрекаются от прежней жизни и принимают христианскую жизнь. Они признают Христа Спасителем. Однако, когда дело доходит до практического применения его учения, а на это требуется воля, они оказываются в замешательстве. Им непонятно, почему они должны заставлять себя делать одно и не делать другого. Многие из нас прошли через эту стадию. Все это знакомо нам по личному опыту. Одни люди сразу видят все ясно, другим для этого требуется время. Им нужно еще пройти через определенные стадии. В чем здесь причина? Без сомнения, порой ответственность несет евангелист, который способствовал самому первому пробуждению таких людей от духовного сна.
В своем рвении поскорее доложить о достигнутых результатах некоторые евангелисты не замечают, что до цели еще далеко. В восторге от нового обращения они не вникают в истинное духовное состояние обращенного. В итоге тот, остановившись на полпути, попадает в ловушку депрессии. Однако не всегда виноват лишь евангелист. Часто причина в самом человеке. Один из недостатков таких людей, играющих в данном случае ключевую роль, это неприязнь к четким и недвусмысленным определениям. Этим людям не нравится ясность, потому что она влечет за собой определенные требования. Религия наиболее комфортабельного типа неизменно туманна и перенасыщена ритуалами. Чем больше туманна и неопределенна религия, тем она удобнее. Нет ничего более дискомфортного, чем четкие библейские истины, требующие решений. Поэтому такие люди говорят: «Вы слишком педантичны, в этом есть законничество. Нет-нет, мне это не нравится. Я признаю христианство, но вы слишком узколобы и негибки в своих доктринах». Если вы начнете с идеи, что христианство — это что-то расплывчатое, то не удивляйтесь, если в итоге окажется, что вы видите людей как проходящие деревья. Если вы начнете свою христианскую жизнь и христианский опыт с заявления, что не желаете слышать четкое учение, то вполне вероятно, что вы его и не услышите. Вторая причина, которая зачастую перерастает в очень серьезную проблему, заключается в том, что эти люди так полностью и не принимают учение и авторитет Священного Писания. Именно в этом и кроются корни проблемы. Приступая к чтению Библии, они не подчиняют себя целиком и абсолютно ее учению. Если бы мы подходили к Писанию, как маленькие дети, принимая то, что там сказано, с открытым сердцем, и позволяли бы Богу говорить с нами, то таких проблем никогда бы не возникало. Но многие люди поступают иначе. Они смешивают свои собственные идеи с библейской истиной. При этом они, разумеется, утверждают, что почерпнули эти идеи из Библии, а затем совершают роковую ошибку, начинают искажать слово. Они принимают определенные библейские истины, но им дорогие другие идеи и философии, которые они хотят взять с собой из своей старой жизни. Они делают салат из идей, порожденных человеческой природой, и идей духовных. Они говорят, что любят Нагорную проповедь и 13 главу 1 послания к Коринфянам. Они утверждают, что верят в Христа как в Спасителя, но при этом продолжают доказывать, что не следует заходить слишком далеко в этих вопросах и что здесь, как во всем, нужна умеренность. Затем они начинают подгонять Писание под свои представления. Они отказываются принимать его как наивысший авторитет во всех отношениях, в учении и жизни, в доктрине и мировоззрении. «Обстоятельства меняются», — утверждают они, — «и жизнь сейчас уже не та, что была раньше, на дворе 20 век». Под этим предлогом они изменяют и искажают Писание, смягчая его требовательность, пытаясь привести его в соответствие со своими идеями. Они не принимают доктрину Священного Писания полностью, от начала и до конца, не признают абсолютную неуместность всяких разговоров о 20 веке и прочее. Перед нами Божье Слово, над которым время не властно. Оно истинно во все времена. А поскольку это Божье Слово, мы должны подчиняться Ему, веря, что Бог лучше знает, как и какими методами действовать.

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры во Христе, уважаемые наши радиослушатели. В эфире звучит программа «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский, и я хочу познакомить вас с нашей сегодняшней программой. Сегодня вы услышите проповедь на тему «Противостаньте твердою верой». Вы услышите также три песнопения. «Верою» – апостольский символ веры. «Я в бессмертие иду, и твердо я верю» исполняется нашими друзьями из Киева, Портленда и Сайлама. Итак, друзья мои, устраивайтесь поудобнее у ваших приемников и слушайте нашу передачу «Луч надежды», и пусть Господь благословит каждого из вас.

Дорогие братья и сестры, уважаемые наши радиослушатели, сердечно вас приветствую любовью нашего Господа. Сегодня я хочу поделиться с вами из Слова Божия из трех мест Священного Писания. Первое место Священного Писания буду читать из послания апостола Иакова. 7 стих 4 главы говорит нам следующее. «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Второе место написано в послании апостола Павла Ефесянам, 6 главе. С 10 стиха мы читаем следующее. «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, дабы вам можно было стать против козней дьявольских». Третье место Священного Писания – это послание апостола Петра, первое послание. Из 5 главы я читаю несколько стихов, начиная с 6. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он, то есть Господь, печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Из этих трех мест Священного Писания, уже прочитанные нами, мы видим, конечно, что первая часть каждого текста говорит о всемогущем Боге, который дает силу, силу для борьбы с врагом душ человеческих. Вторая же часть каждого текста говорит о дьяволе, о сатане, которому мы должны противостоять твердой верою и побеждать его. Сила, которую дает Господь, действительно гораздо сильнее силы той, которая противодействует против верующего человека. Каждый из нас мог бы рассказать десятки-десятки случаев, когда он выстоял с помощью Божьей в борьбе с грехом, в борьбе с дьяволом. Каждый из нас имеет свой личный опыт, и этот личный опыт – подтверждает, что если не противостоять дьяволу постоянно, каждый день, каждый час, то, конечно же, для истинного верующего человека это может окончиться даже печально. Написано «противостаньте». «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Дьявол, сатана, враг душ человеческих, всегда был врагом Богу, всегда остается врагом и христианину. Дьявол всегда враг. И если его не остерегаться нам, если мы не будем бодрствовать, то непременно он возьмет верх над нами и нанесет ущерб даже самому сильному верующему. Сам Иисус Христос переживал большие испытания, большие искушения от дьявола. Но он победил, и он говорит, что мы можем победить также. В Евангелии Луки, в 10 главе, мы можем читать следующее. Христос Иисус говорит нам, «Се даю вам власть наступать на всю силу вражью, и ничто, заметьте, ничто не повредит вам». Но для того, чтобы побеждать, нужно трезво относиться к своему положению. Нужно бодрствовать, потому что мы знаем, что дьявол – это коварный враг. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Поэтому Господь и говорит через апостола Петра, «Противостойте ему твердую верою». Итак, что же? Вера есть сильное оружие против греха, против сатаны? Да, так оно и есть. Действительно, верою побеждает христианин все. И если христианин, как чадо Божие, рожден от Духа Святого и Слова Божия, то он имеет эту веру в сердце своем. Он имеет дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, как говорится в Слове Божьем в послании евреям. Такой христианин имеет твердое упование на Бога, что Господь никогда не оставит его в стыде. Имея твердую веру, патриархи древности противостояли искушениям дьявола, искушениям сатаны, искушениям, которые приходили от людей. Сколько насмешек пришлось вынести Ною, когда он строил на сухом месте огромный корабль. Каждый день приходили к нему люди и смеялись над ним. Они говорили, ты думаешь, что твой корабль, построенный на сухом месте, должен плавать по воде? Где же можно набрать столько воды? Но он имел твердую веру в то, что Господь, если сказал, то
что так будет. И эта вера давала ему силы бороться с искушениями от людей, с искушениями от дьявола. Но посмотрите на других людей, на Авраама, на Исаака, на Иакова, на Иосифа, на всех тех мужей веры, которые прошли и стали героями веры, оставили прекрасный след своей веры в жизни своей. Замечательный вождь народа Божия Моисей захотел лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Он верою смотрел в будущее. О нем написано, что он верою оставил Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Был тверд в своем уповании, в своей крепкой вере. О таких героев веры послание евреям говорит, что они угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Но вы скажете, это делали великие люди древности. Они были пророками, они были сильными людьми. Это невозможно сейчас иметь в наше время. Вы думаете так? Ничего подобного. Знаете ли вы, что Слово Божие говорит нам, что во Христе Иисусе дана нам возможность торжествовать над дьяволом? Знаете об этом? Дьявол, он же и сатана, был тогда и остается сегодня одним и тем же. Он враг могущественный и, конечно, коварный. Но, дорогие друзья, противостать ему и побеждать его силой Божией нам все-таки возможно. «Противостаньте ему твердою верою», написано, «и убежит от вас». Слово «противостоять» говорит о том, что нам не следует бежать от дьявола, но наоборот, пусть он бежит от нас, и он должен бежать от нас. Для этого верующему человеку нужно быть всегда исполненным Духом Святым, облеченным во всеоружие Божие, верою стоять против сатаны, всецело положиться на своего великого Спасителя, на Господа Иисуса Христа. Да, вера – это великое и сильное оружие против козней дьявольских. Итак, мы констатируем этот факт. Верою мы можем побеждать все козни дьявола. Если мы действительно противостоим ему твердую верою, конечно же, он убежит от нас. Он убежит от нас не потому, что мы сильны, но потому, что в нас живущий Иисус Христос, Сын Божий, сильнее врага душ человеческих. Именем Его мы можем сказать врагу душ человеческих: «Отойди от меня, сатана». Так говорил когда-то сам Христос. Так должны говорить и мы. Я вспоминаю случай, который рассказывала мне из своей жизни моя мать. Когда-то, когда она была еще очень молодой женщиной и у нее родился ребенок, дьявол приступил к ней. Дома никого не было. Была темная, зимняя, глухая ночь. В большом доме она оставалась одна. И вдруг

перед ним и посмотрела ему в глаза. Дьявол все приближался. И она сказала такие слова: «Во имя Иисуса Христа, сатана, выйди вон из этой комнаты!» И она сделала шаг. Дьявол остановился. Она сделала второй шаг. Дьявол ступил назад. Она сделала третий, четвертый, пятый, пока не прошла всю эту большую комнату до самого окна. И когда она дошла до подоконника и уже остановилась у подоконника, дьявол исчез. Только тогда она испугалась. Только тогда она почувствовала, насколько трепет был в ее сердце. Но она радовалась тому, что Господь Иисус Христос, именем которого она воспользовалась, изгнал его из ее комнаты. «Противостаньте ему твердую верою», написано, «и убежит от вас». Эта молодая женщина победила. Если победила она, разве не можем побеждать и мы сегодня? Ведь верою мы имеем великую силу от самого Господа Бога. Господь говорит, что вера – это одно из самых сильных оружий, которым мы можем противостать против козней дьявольских. Давайте еще раз прочтем этот текст Священного Писания из послания Иакова. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас, приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». Противостаньте дьяволу, он убежит, обязательно убежит от вас. Я привел этот пример с матерью, потому что он врезался в мою память еще с детства. Но каждый из нас, конечно, мог бы вспомнить из своей собственной жизни немало случаев, когда мы сами, немощные люди, побеждали врага верою своей, маленькой хотя бы верой, но все-таки побеждали. С самого первого дня своего уверования каждый человек уже знакомился с коварством сатаны. И были моменты, когда мы несли поражение от него. Мы знаем, что враг коварен, мы знаем, что враг силен. И при помощи своих бесовских духов он задолго подготавливает свое нападение. И человек, если не ожидает этого нападения, часто несет свое поражение. Надо сказать, что большинство людей мира сего сомневаются в существовании дьявола как такового. Дьявол убеждает их, что его-то самого тоже нет. Нет ни Бога, нет ни Царства Небесного, нет ни ада, нет ни его самого. И люди успокаиваются и живут так, как они хотят. Но христианин-то знает, что враг силен, и он есть, и он действует каждый день. Он ищет каждый день, кого бы только поглотить, кого бы только убить. Так мы читаем о нем, что он ходит, как рыкающий лев. Но глубоко верующие люди прекрасно знают, что этот лев может быть побеждаем. Побежденным быть он может твердой верой в победу Господа нашего Иисуса Христа. Знать все это для каждого человека чрезвычайно важно, потому что опасность со стороны сатанинских духов, со стороны сатаны, каждый день реальна. Но, к сожалению, друзья мои, уже вот здесь, находясь в Америке, я встречал таких верующих людей, которые не отдают себе отчета в том, что враг может поразить их в каждую минуту. Они не сознают реальности грозящих им бед, не внимают предостережениям Господним, потому что считают, что этот вопрос все-таки преувеличен. И проповедники, которые проповедуют об этом, говорят, ну, не полную истину, скажем так. Поэтому слова проповедников не принимаются всерьез. Я вспоминаю, что когда мне приходится проповедовать в молитвенном доме у себя в церкви, или, может быть, в каких-то других местах, в других церквах, то я встречаюсь глазами с людьми и желаю прочитать, что они думают о том или другом, что я говорю. И часто я убеждаюсь в том, что мои слова не доходят до сердца, до души этого человека. Человек находится в полусонном состоянии, и он не отдает себе отчета в том, что он слышит. Это уже очень опасно. Сегодня Слово Божие снова и снова повторяет всю ту же истину, призывая верующих не забывать о постоянной, близкой к ним опасности. Ни для кого не секрет, конечно, что мы живем в последнее время, и это время – время духовного охлаждения. Апостол Иаков советует нам, чтобы мы приближались к Богу, если желаем, чтобы Он приблизился к нам. Павел Апостол советует нам, чтобы мы укреплялись Господом и могуществом силы Его,
о чем мы читаем в послании Ефесянам.

Христос как-то сказал своим ученикам, чтобы они бодрствовали и молились, дабы не впасть в искушение, дабы не быть пораженным от дьявола. Все эти места Священного Писания предупреждают нас, что мы еще пока на пути. И на любом пути может случиться любое несчастье, особенно если это несчастье в духовном плане. Вот почему столь серьезны сегодня слова, предупреждающие нас, чтобы мы были в должном состоянии, чтобы могли противостать козням дьявольским, чтобы могли выстоять в день злый. Итак, дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры, уважаемые радиослушатели, мы коснулись сегодня одной только части, одного средства, которое есть великая сила Божья в борьбе с сатаной. И эта часть или это средство называется «живая вера в живого истинного Бога». «Противостаньте» написано «твердою верою». Вот о чем говорили мы сегодня. И если Господь позволит, то, может быть, в ближайшее время мы поговорим с вами о другом, не менее важном, не менее сильном средстве против борьбы с грехом, с дьяволом, с его кознями. И в заключение, дорогие друзья, я хотел бы сказать для всех тех, которые переживают различные искушения. Не бойтесь врага. Страх этот рожден не на небе, не на земле, но в аду. Сатана любит пугать. Это его дело. Это одно из частых его средств борьбы с детьми Божьими. Но Священное Писание напоминает, чтобы мы не страшились ни в чем противников. Это для них, противников, есть предзнаменование погибели, а для нас написано, для нас есть спасение. Это от Бога. Так мы читаем в послании филиппийцам в 1 главе 28 стихом. И как утешение звучат слова из гимна 244-го песни Возрождения. «Не бойся, ничего не бойся, я всегда с тобой. На пути тернистом есть светильник мой, через тучи льется мощный свет его. Я с тобой и в мире не оставлю одного». Господу нашему, дающему нам веру такую, принесем сердечную благодарность и славу в молитвах наших. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В прошлый раз мы были свидетелями, как Вера Каратаева разговаривала с незнакомой женщиной, которую она встретила в парке, идя из магазина домой. Прежде чем расстаться, Вера пообещала женщине, что она когда-нибудь придет навестить ее. Сегодня Вера как раз собирается исполнить свое обещание.
1: Верочка, ты что, совсем одна хочешь пойти к той женщине?
2: Да, одна.
3: Я тоже с тобой пойду.
2: Нет, я не возьму тебя с собой, Сережа.
3: Почему?
2: Потому что она моя подруга. Я обещала прийти и навестить ее. Она может испугаться незнакомого человека.
3: Но я твой брат, а не чужой человек.
2: Но она же не знает тебя, для нее ты незнакомый.
3: Я забрал тебя, дядя Ваня, в больницу, помнишь?
2: Ну, Сереж, может, и я возьму тебя с собой, но только в другой раз. Вдруг тетенька еще испугается тебя.
4: Ну, Вера, чего его пугаться-то?
3: Что я, призрак какой? Страшилище?
2: Конечно, нет. Но иногда, Сережа, ты такой шумливый, что робкий человек может испугаться даже.
4: Ну, прямо уж испугается.
3: Вы только послушайте, как она себе уверена.
2: Ну, как вы не понимаете? Я ведь и сама ее очень мало знаю. Сережа, у человека горе. Может, и меня она даже не захочет видеть?
1: Ладно, Сереженька, не проси ее. Вера, пожалуй, права. Пусть сходит сначала одна, а потом видно будет.
2: Мама, а можно я ей цветов куплю?
1: Ну, конечно, можно.
2: Правда же ей будет приятно?
1: Конечно, будет приятно. Цветы ведь все любят. Вот, возьми, я тебе дам денег немного. И знаешь что, давай-ка принеси мне еще целлофановый пакетик. Я тебе свеженьких пирожков положу. Угостишь ее.
2: Ой, как здорово, ты у нас просто золотая мама.
1: Верочка, только долго не сиди там, хорошо?
2: Хорошо.
1: Тебе ведь еще уроки надо делать.
2: Я недолго.
1: Или знаешь что, Верочка, давай-ка лучше договоримся, что через 2 часа мы с Сережей придем тебя встречать. Хорошо? Заодно потом вместе зайдем в магазин.
2: Ладно. Мамочка, ну я пошла.
1: Ну иди, иди, с Богом. Пусть Господь тебя благословит.
3: А помолиться-то забыли?
1: Ой, и правда. Верочка,
4: правильно.
1: Иди-ка сюда, иди.
3: Ну, там молиться, когда идешь на серьезное дело.
1: Совершенно правильно, Сережа. А мы-то чуть и не забыли. Давай-ка, Верочка, помолимся на дорогу, чтобы Господь тебя благословил, дал тебе мудрости, чтобы ты могла помочь этой тетеньке. Хорошо? Давай, помолимся. Помолись ты сама.
2: Дорогой Отец Небесный, ты знаешь, куда я иду?
1: Да, Господи.
2: Я так хочу, чтобы эта тетенька стала счастливой. Благослови меня сходить к ней.
1: Да, Господи, благослови.
2: Аминь.
1: Аминь.
2: Теперь я пошла.
1: Ну, иди, иди.
4: Пока.
1: Господь с тобой, Верочка.
2: Ой, тетя Хильми, здравствуйте. Раздевайтесь, проходите в комнате. А я очень спешу.
5: Ну, куда же это?
6: Мама, встречай гостей.
1: Кто же это там пришел? А, Хельми.
5: Добрый день.
1: Добрый день.
5: Я решила забежать к нам на огонек.
1: Очень хорошо. Проходи. Раздевайся. Давай, я тебе помогу.
5: Куда эта Вера так стремительно умчалась? Да еще такая радостная.
1: Ой, не спрашивай, тут целая история. Мои дети меня с каждым днем все больше и больше удивляют.
5: Что поделаешь, взрослеют, наверное. Жизнь ведь не стоит на месте.
1: Да, это так. Вот, возьми тапочки, у нас прохладно, отопление еще не включили.
5: Спасибо.
1: Проходи, проходи, пожалуйста.
4: О, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: А где же Людочка?
4: А у нее сегодня кружок вязания.
5: Она у вас молодец. Не тратит времени даром. Все чему-то учится.
1: Но она хорошая рукодельница.
3: Так и надо. Женщины должны все уметь.
5: Конечно. Да. Но все равно не всякий может, как Люда. Она у вас очень старательная девочка.
1: Да, слава Господу. Очень аккуратная, старательная, трудолюбивая. Тихая только очень.
5: Да.
3: А Вера тоже зря времени не тратит.
5: Так куда же она пошла, если не секрет?
3: На вечерце одну неверующую женщину.
5: Да. Ах, вот оно что.
1: Я и говорю, что тут целая история. Да ты садись, Хельми, садись. Господи. Я тебе все расскажу, как она с ней познакомилась. Ты знаешь, отпустить-то я ее отпустила, но вот волнуюсь я теперь.
5: А что?
1: Но ведь я сама эту женщину еще не видела. Только с Вериных слов и знаю. А кто его знает? Знаешь, люди там в настоящее время разные бывают.
3: И что ты, мама, всегда переживаешь? Наша Вера не пропадет.
4: Конечно, не пропадет.
1: Да.
4: Нашу Веру обидеть, по-моему, ни у кого рука не поднимется.
1: Да.
3: Ты что, забыла, что мы помолились?
1: Ну как же, не забыла.
5: Что поделаешь, Сережа, мама всегда остается мамой. Кому же еще и беспокоиться за вас, как не маме?
4: Мам, знаешь что, мы с Сережей пойдем на полчасика с Мишкой прогуляться.
1: Да, сходите,
4: правильно. А то целый день был внутри.
1: Действительно, сходите-ка, выведите его на улицу.
4: Пошли.
3: Пока.
4: Мишка, пошли.
1: Ну, Фильми, а как твои дела? Как здоровье? Как Адам Павлович?
5: Да спасибо, ничего, слава Богу. Ну живем помаленьку. От Адама всем привет большой.
1: Спасибо.
5: Ты хотела мне про Веру рассказать. Где это она успела познакомиться с этой женщиной?
1: Да. Ты ведь знаешь нашу Верочку.
5: Да.
1: Она такая общительная девочка. У нее все так просто получается. Ну и вот как-то раз она шла из магазина и увидела на скамейке женщину, которая плачет. У этой женщины какие-то переживания с детьми. Ну и Верочка стала ее утешать, как могла. Ты же знаешь, какая она чуткая.
5: Да.
1: Не может видеть плачущих людей. Не знаю, что она там ей говорила, но женщина заинтересовалась и даже в гости ее пригласила.
5: Да, вот так и получается. Так и получается, что когда мы взрослые, перестаем говорить людям о Боге, то Бог начинает использовать для этого наших детей.
1: Это правда, Хельми. И ты знаешь, вот в последние дни особенно Бог как-то начал говорить к моему сердцу через детей. Я вот задумалась, знаешь, начала проверять себя, как я свидетельствую другим о Христе. И вот задумалась, что такое моя жизнь. Ведь большая часть времени уходит на заботы, хлопоты и прочую суету.
5: Да, суета.
1: И главное это, что без этого и не обойтись. Где уж тут свидетельствовать? И вот ты знаешь, вот такое противоречие внутри.
5: Ну нет, Ирина, с тобой дело обстоит немного по-другому. Я тоже думала об этом. И мне кажется, что твое миссионерское поле – это твоя семья. Привести к Богу своих собственных детей, по-моему, уже много. Бог ведь спросит нас прежде всего о наших детях, а не о соседях и друзьях.
1: Ты так думаешь?
5: Да, я уверена, что это так. Сможем ли мы сказать ему: «Вот я и дети мои»? И согласись, что это совсем нелегкая задача.
1: Это правда, это нелегкая. Ведь... Мне кажется, вообще это самая трудная задача.
5: Да, именно. Ведь помимо слов есть и сама ваша с Павлом жизнь. А дети все видят, все замечают. Увидят ли они в вас Христа? Захотят ли всю жизнь следовать за Ним?
1: Да, конечно, это так.
5: И все же я не хочу сказать, что тебе не придется никогда свидетельствовать другим. Господь обязательно пошлет того, кому надо будет возвестить об Иисусе. Надо только не упускать такие случаи.
1: Ты знаешь, Вадим недавно только что сказал, по-моему, очень мудрую мысль. Сказал, что надо быть готовым ко всякому делу, если мы отдали себя в полное Божие распоряжение. Если мы готовы, то Бог, когда Ему надо, употребит нас. Нам нужно быть только готовыми.
5: Да, вот именно. написано «Верный в малом и во многом верен».
1: Да.
5: Ваше с Павлом основное малое – это ваши дети. Когда они твердо, а главное, спасенными детьми Божьими войдут в жизнь, тогда Бог найдет вам другое поле.
1: Ты так думаешь?
5: Да.
1: Мне даже трудно представить, чтобы Господь дал мне еще какое-то другое поле, другое занятие или другую задачу доверил мне. Ну, спасибо, Хельми. Ты знаешь, ты сняла с меня вот эту тяжелую ношу, а то сегодня как-то особенно переживала, знаешь. Думаю, ну зачем я живу? Вот все только в кухне верчусь и кручусь между этими кастрюлями. Правильно ли я живу? И то ли я делаю, что надо? Вот такие сомнения появились.
5: Думаю, что не ты одна попадаешь в такое искушение.
1: Да, возможно.
5: Цель сатаны – нарушить душевный мир человека. Тем более, что этот человек – мать большой семьи. И достигнув своей цели, он легко мог бы действовать и на остальных.
1: Да, это сразу сказывается на настроении, сразу сказывается на всех.
5: Да.
1: На детях сразу сказывается.
5: Да.
1: Как грустно они становятся грустными. Весело они становятся веселыми.
5: Так и нарушается мир в семье. А потом все пошло бы и дальше.
1: Это так, это действительно так.
5: Пока, слава Господу, все твои дети стремятся к Господу, хотят Ему служить.
1: Ох, я прямо и не знаю, как благодарить Господа за это. Действительно, это великая милость.
5: Да. Но сатана не спит и не дремлет. И особенно он нападает на молодежь и детей. Поэтому я всегда молюсь, чтобы Бог сохранил их, чтобы они не увлеклись этим миром и его прелестями.
1: Да, да, Хельми. Нужно много молиться об этом, действительно. Мы с Павлом тоже молимся и верим, что Господь сохранит их.
5: Да.
1: Господь ответит на молитвы.
5: А для того, чтобы они стояли твердо, им и нужен надежный фундамент, который есть наш Христос.
1: Да.
5: И закладываете этот фундамент в большей мере вы.
1: Да, действительно, это так. Ты знаешь, Хельми, сейчас, наверное, уже дети придут. Давай, пока их нет, пойдем вместе помолимся с тобой в другую комнату, хорошо?
5: Да, конечно. Я как раз хотела тебе это предложить.
1: Давай, пойдем.

Смотрели ли вы когда-нибудь на ночное небо, восхищаясь красотой и множеством ярко сверкающих звезд? Там они находятся, высоко в космосе, и горят, как неугасимые светила. Библия говорит, что разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. То есть, кто приводит других к познанию Иисуса Христа, к познанию живой истины, будут сиять в вечности. И это значит, что маленькая Вера и Сережа будут сияющими, как звездочки. Как мы и слышали в предыдущих программах «Семья Каратаевых», оба, как Вера, так и Сережа, не стыдятся свидетельствовать о Христе. И плод такого свидетельства ясно виден. Ирина Сергеевна затронула сегодня вопрос, над которым, наверное, не одна мать многодетного семейства думала. «Неужели для меня Господь ничего больше не предусмотрел, как кружиться между кастрюлями и заботиться о семье?» Дорогая сестра, дорогая мать, не умаляй своего личного труда и обязанности. Пред Богом ты совершаешь один из самых важных видов труда. Помни, что на духовном фронте ты на передовой линии. Дьявол еще не успел похитить этих драгоценных душ, которые сейчас под защитой твоих материнских крыл. Молись, примером своего хождения и жизни во Христе, борись за эти драгоценные, доверенные тебе души. Это важное и иногда очень трудное поле евангелизации. Да поможет тебе Господь с честью и с любовью исполнить эту свою часть в обширном винограднике Божьем. Исполнение поручения Христа, провозглашение и распространение благой вести – дело каждого Христова последователя. И когда Библия говорит о душах, об их бесценности и о награде для тех, кто приобретает души для Христа, она пользуется небесными масштабами. Мы имеем великие основания и причины для передачи другим вести о Христе. Дорогой мой верующий друг, ты тоже можешь быть евангелистом или благовестником. Когда апостол Павел провозглашал благую весть, он говорил о том, кто такой Иисус Христос, почему и как Он пришел на землю, как Он умер за нас, как Он воскрес из мертвых. И эту весть мы называем благой, так как она указывает людям, как можно спастись от греха и его последствий, и как можно получить вечную жизнь. И благая весть — это известие, сообщение, потому что она касается истинных и верных событий. Только, к сожалению, многие люди еще не слышали ее, и им нужно рассказать эту весть. Это одна сторона евангелизации или благовествования. Свидетельство — это рассказ о своем личном спасении. Это рассказ другим о том, что Христос сделал для нас лично. Через свое свидетельство мы помогаем людям удостовериться, что Христова сила реальна и истинна. Свидетельствовать — это значит предъявлять доказательства о достоверности какого-то факта или события. Иисус Христос сказал: «Вы будете мне свидетелями». Эта сторона благовестия, наше свидетельство, доказывает спасающую силу Иисуса Христа. Для свидетельства нужна сила Святого Духа. И благодарность Богу эта сила предлагается верующим сегодня. Иисус обещал нам: «Когда сойдет на вас Дух Святой, вы примете силу». Сила Святого Духа дана прежде всего для свидетельства. Апостол Петр и другие апостолы Первоапостольской Церкви смело говорили благую весть иудейским правителям. Они с дерзновением свидетельствовали о смерти и воскресении Христа,
Они были живыми свидетелями и убедительно подтверждали истинность покаяния и прощения грехов. Они говорили: «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивший на древе. Свидетели всем мы и Дух Святой». Но для благовестника и свидетеля Христа недостаточно только рассказать другим благую весть или засвидетельствовать о том, что Христос для него сделал. Необходимо сделать еще один шаг. Это призвать погибающего человека принять Христа своим личным спасителем. Другими словами, успешное благовествование всегда включает в себя призыв, призыв неспасенного человека к спасителю, безбожника, к Богу. Благовестие или личное свидетельство людям о спасении во Христе – это духовный труд. И к этому труду нужно готовиться с молитвой. Хорошо молиться конкретно об определенных людях, называя их в своей молитве по имени. Одновременно нужно искать возможности поделиться с ними благой вестью. Я знаю одного верующего, Давида. Он ехал на поезде из Франции в Бельгию. Перед поездкой он просил Бога, чтобы Господь дал ему возможность засвидетельствовать кому-нибудь о своей вере. Единственное свободное место в поезде нашлось рядом с молодой женщиной Марией. Завязалась беседа. Скоро Давид заметил, что Мария невольно сводит все разговоры к духовным вопросам. «Вы верующие?» — спросил Давид. «Да, как вам сказать?» — замялась Мария. «Иногда хожу в церковь». Потом она вдруг спросила, является ли Давид поклонником какого-то культа. «Нет», — ответил Давид, — «я евангельский христианин». И Давид доступно объяснил Марии путь ко спасению. Он чутко направлял беседу, не навязывая своих мнений и давая возможность Марии возражать и задавать вопросы. К своей радости Давид обнаружил, что Мария искала Бога, только не знала, как его найти. Они пробеседовали всю дорогу, целых 3 часа. Давид пригласил Марию в церковь, где проповедовалось полное Евангелие. Мария узнала, что Иисус — единственный путь к Богу, и под конец она приняла Христа как своего личного Спасителя. Давид молился, и Дух Святой направил его к жаждущей душе, которой он мог рассказать благую весть. Возможно, и вы, дорогой мой неверующий друг, хотели бы обратиться ко Христу, получить спасение для своей души, но вы не знаете, как и что для этого надо сделать. Вы чувствуете, что многого не понимаете в этих духовных вопросах. Вы бы хотели, чтобы вам объяснили все так просто и доступно, чтобы вы с тем количеством знания, которое вы имеете, могли бы ясно понять, что именно вам нужно сделать. Я постараюсь это сейчас объяснить. Слушайте меня внимательно. Есть 4 шага к спасению, к живой вере в Иисуса Христа. Первый шаг — это признание человека пред Богом, что он грешник. «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей», написано в Библии. Я думаю, что каждый из нас знает, в чем он грешен, где и в чем он поступил и поступает неправильно. Нашей греховности не нужно доказывать. Наши дела, слова, мысли — достаточно ясные доказательства. Второй шаг. Тебе нужно поверить в то, что Бог уже разрешил проблему твоей греховности. В Библии написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Пришествие Иисуса Христа во плоти на землю почти 2000 лет назад, Его распятие, Его пролитие крови за наши грехи, Его воскресение,
разрешили проблему твоей и моей греховности. Если ты раньше этого не знал, то теперь ты знаешь. Итак, теперь ты знаешь, что ты грешен пред Богом. И ты знаешь также, что Христос умер ради твоих грехов и преступлений, включая все недобрые слова и мысли. Третий шаг — это принятие Иисуса Христа. Недостаточно только восхищаться Христом или сострадать Его крестным страданиям. Библия говорит: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Принять Христа — это значит уверовать в Него, как в своего Бога, иметь Его единственным объектом своего поклонения, признавать Его высшую власть над своей жизнью. Сделать этот шаг труднее, чем предыдущие. Этот шаг требует от тебя конкретного решения. Ты должен решить, кто будет Господом и властелином в твоей жизни. Если ты сам, то ты погибнешь в своих грехах и навеки будешь разлучен с Богом. Если Иисус Христос, то ты получишь прощение своих грехов, будешь очищен от всей своей неправды и будешь навеки спасен. И совершенно ясно, что если Христос будет твоим Господом, то ты будешь готов расстаться со своим грехом, покаяться, как говорит Библия. И последний шаг. Исповедуй Иисуса Христа своим Господом. Признай пред людьми, что Он твой Господь. Библия говорит: если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и с сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Четыре шага к спасению. Готов ли ты сегодня сделать эти шаги? Я прошу тебя сейчас ответить в тиши своего сердца. Если твой ответ «да», то встань на колени и воззови к Богу. Пусть это будет первый или десятый раз в твоей жизни, это не важно. Важно, чтобы молитва твоя была искренней. Молись вместе со мной. Дорогой Господь Иисус Христос, я знаю, что я грешник и нуждаюсь в Твоем прощении. Я верю, что Ты умер на Голгофском кресте за мои грехи, и я хочу освободиться от них. Я прошу Тебя, Иисус, сейчас войди в мое сердце и в мою жизнь. Я благодарю Тебя за то, что Ты пошел на распятие ради меня, ради моих грехов. И теперь я готов принять Тебя своим Богом и своим Спасителем. Я хочу довериться Тебе как Спасителю и следовать за Тобою как за Господом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Вопросы, касающиеся нашего отношения с нашим Создателем, Богом, самые важные вопросы, которые мы должны выяснить в своей жизни. Поэтому, дорогой слушатель, мы советуем вам найти евангельскую церковь в вашей области, где проповедуется Слово Божие, так как оно написано. Верующие с радостью помогут вам. Если вы не имеете такой возможности, то напишите нам по адресу нашей редакции. Наш адрес – Финляндия, 137-20, город Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20, город Парола, Ивану Степановичу Хауке. Желаем вам, друзья, всего хорошего и обильного Божьего благословения. До новой встречи в эфире.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Пребывание Духа в Церкви» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Агея 2 главы, стихи 4 и 5. «Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь, — ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей. Ободрись весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас. Не бойтесь». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Сатана всегда стремится остановить дело Божье. Когда-то он помешал иудеям строить храм. Сегодня он мешает людям Божьим распространять Евангелие. Для Всевышнего возводится духовный храм, и лукавый пойдет на все, чтобы отдалить день его завершения. Если у него появляется возможность отвлечь нас от труда во славу Божью, будьте уверены, он попытается воспользоваться ею. Он хитер. Он знает, что одной и той же цели можно добиваться по-разному, поэтому меняет свои методы, лишь бы повредить делу Божьему. Когда иудеи вернулись из вавилонского плена, сатана пытался помешать им строить храм, сделав их эгоистичными, мирскими людьми, которым было важнее построить свой дом, чем возводить дом Господень. Они оправдывали свое поведение неотложными проблемами в собственных семьях. После возвращения на запущенную землю надо было приложить немало усилий для ее возрождения. Чтобы семья не умерла с голода, надо было работать, не покладая рук. Они добились успеха и вернули часть былого благосостояния. Роскошь стала возвращаться в жизнь, а фундамент храма, заложенный годами раньше, оставался нетронутым и зарастал травой. Невозможно было заставить иудеев вернуться к строительству храма. На все призывы люди отвечали: «Не пришло еще время, не время строить дом Господень». Благоприятное время для строительства всегда было в будущем и никогда не становилось настоящим. Сегодня слишком жарко, завтра слишком холодно. То начинался сезон дождей, и строить было бесполезно. То устанавливалась хорошая погода, когда надо было обрабатывать собственные поля. Как и многие люди в наши дни, они в первую очередь думали о себе. А Бог оставался на последнем месте. Поэтому пророк восклицает: «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении». Устами своего слуги Агея Бог строго обличил людей, и народ пробудился. В 12 стихе 1 главы мы читаем: «И послушались Зарававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Агея, пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа». Люди начали работать. Ряд за рядом поднимались стены, но был брошен еще один камень преткновения на путь строителей. Старые люди заметили, что нынешний храм не шел ни в какое сравнение с храмом Соломона, о котором им рассказывали отцы. Новое здание вообще ничего из себя не представляло и не заслуживало названия храма. Пророк описывает чувства людей в 3 стихе 2 главы. «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Чувствуя, что не могут создать что-либо величественное и прекрасное, люди потеряли всякое желание продолжать строительство. Потеряв энтузиазм из-за воспоминаний о прежнем храме, они стали работать в полсилы. Они были бы им предом, чтобы прекратить работы. Они так бы и сделали, если бы пророк не противостал козням дьявольским еще одним словом от Господа. Ничего так не приводит в смятение лукавого, как голос вечного. Наш Господь тоже поражал сатану своим словом, и пророк Аггей поступает так же. Дважды были услышаны слова «Я с вами», — говорит Господь Саваоф. Бог уверил людей, что их строение угодно Ему, и что Он наполнит храм славой. Господь пообещал наполнить новый дом славой более великой, чем та, который почтил храм Соломона. Они тратили свои силы не напрасно, ибо Бог помогал им и благословлял их. Таким образом, Аггей вновь вселил в иудеев энтузиазм, и они с новыми силами принялись за работу. Стены поднимались все выше, и Бог был прославляем сооружением его Сиона. Знаете, наши дни во многом напоминают времена пророка Аггея. История повторяется как внутри Церкви Божьей, так и за ее пределами, поэтому послание Божие тоже должно быть возвещено вновь. Слова почти забытого пророка должны быть вновь возвещены сегодня верными стражами Господа, чтобы они могли послужить в создавшейся ситуации. Мы не свободны от мирской суеты, которая ставит человека на первое место, а Бога гонит прочь. Иначе наши многочисленные мероприятия намного лучше поддерживались бы золотом и серебром, которое принадлежит Господу, но которое люди, называющиеся христианами, оставляют себе. Правда, после того, как удается победить жадность, наступает время страха и уныния. Среди тех, кто одержал верх над мирской суетой, есть люди, склонные к унынию. Они трудятся так, словно их дело обречено на провал. Но и эту болезнь надо исцелить. Я молюсь о том, чтобы выбранные сегодня стихи из Библии воспылали дыханием Господа, как это было в дни древние. Пусть ослабевшие сердца ободрятся, а заснувшие пусть проснутся, слыша слова Господа: «Дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». С помощью Святого Духа я начну беседу на избранную тему, обратив ваше внимание на то, что уныние запрещено. Затем я буду говорить об ободрении унывающих, а после этого я еще раз задержу ваше внимание на благословенных словах, преисполненных утешения, и мы поговорим о дальнейшем использовании найденного ободрения. О, пусть наш Господь, который знает, как вовремя сказать слово утешения уставшим, ободрит сердца ищущих Бога посредством того, о чем будет сказано в третьей части нашей беседы. Начнем с того, что уныние запрещено. Уныние часто посещает нас, смертных, трудящихся для Бога. Труду веры, труду тяжелому, труду, требующему от нас больше, чем мы способны сделать, постоянно чинятся препятствия. Уныние очень естественно. Это родина человека. Вера для человека – нечто сверхъестественное. Вера – результат воздействия Святого Духа. Человеку присуще сомневаться, ибо наше сердце испорчено неверием. Это страшный грех, я уверяю вас, но тем не менее он естественен для наших испорченных сердец, склонных ко греху. Уныние может посетить и посещает нас так же, как тех иудеев. Это происходит потому, что мы знаем, как много Бог заслуживает и как мало мы Ему воздаем. Когда во времена Аггея люди задумались о Яхве и о создании храма для него, а затем увидели, как невелико заложенное основание и как непривлекательны обычные камни, из которых оно состояло, они устыдились. Где те оттесанные камни, дорогие камни, которые в древности Соломон привозил издалека? Они говорили себе: «Этот дом недостоин Яхве, зачем тратить силы?» Не приходилось ли вам ощущать угнетающую тяжесть этой истины? Братья, все, что мы делаем, мало для нашего Бога, слишком мало для того, кто возлюбил нас и отдал себя за нас. Для того, кто предал свою душу на смерть ради нас, даже наше лучшее служение, самое героическое самопожертвование — ничто. И мы чувствуем, что это так. Алавастровые сосуды с драгоценным благовонием — недостойный дар. Когда мы сделали все, что в наших силах, провозглашая славу Христа, мы ощутили, что слова слишком холодны и слабы, чтобы достойно превознести нашего Господа. Когда мы молимся о Его Царстве, то видим, что наши молитвы никуда не годятся. И все усилия, которые мы прилагаем в служении Ему, кажутся слишком ничтожными, чтобы быть принятыми Богом. Так приходит уныние. Враг пользуется ситуацией и старается заставить нас сделать неверный шаг. Если мы не можем сделать много, то лучше не делать ничего, оправдываемся мы. Если наши усилия ничего не стоят, то мы прекращаем трудиться совсем. Но это глупо. Враг умеет использовать не только гордость, но и смирение. Ему безразлично, заставит ли он возносить значение нашего труда в мыслях наших или умолять его, ему надо, чтобы мы прекратили служить нашему Господу. Не случайно слуга, получивший один талант, пошел и спрятал деньги в земле. Он знал, что у него только один талант, поэтому он не побоялся закопать его. Возможно, он думал, что прибыль от одного таланта не имеет никакого значения по сравнению с прибылью от 5 или 10 талантов. Поэтому выручить мало денег все равно, что ничего не выручить. Он не смог бы завернуть деньги в платок, если бы их было много. Неброскость наших даров может стать искушением для нас. Мы осознаем себя такими слабыми и ничего не значащими по сравнению с великим Богом и Его великим делом, что приходим в уныние, думая, что нет смысла пытаться что-то делать. Более того, враг сравнивает наш труд с тем, как трудятся другие, и с теми, кто трудился до нас. Мы делаем так мало по сравнению с другими людьми, что лучше вообще ничего не делать». Мы не можем строить, как Соломон, поэтому не будем строить совсем. Но, братья, все это ложь, ибо истина в том, что ничто не достойно Бога. Великие дела великих людей, даже великолепный храм Соломона, далеки от славы Божьей. Какой дом может человек построить для Бога? Что такое кедр, мрамор и золото в сравнении со славой Всевышнего? Хотя дом был весьма величествен. Господь все же с древних времен жил в шатрах, и никогда поклонение Ему не было таким славным, как в скинии, сделанной из козьих шкур. Но когда был построен величественный храм, истинная вера начала приходить в упадок. Что из творений рук человеческих может быть достойно Господа? Большие дела других людей так же незначительны, как и наши маленькие дела. Поэтому мы не должны прекращать совершать их. Но нас подстерегает искушение, и мы должны молиться о том, чтобы избавиться от него. Недооценка настоящего из-за славного прошлого также наносит большой вред. Старые люди во времена Агея вспоминали великий храм прошлого. А мы любим вспоминать великих проповедников прошлого. Какой труд совершался в былые дни! Какие служения тогда были? Какие люди обращались к Богу? Какой силой были исполнены те дни? Все пришло в упадок, разрушилось, исчезло. Но, братья, мы не должны позволить чувству уничижения встать на нашем пути непреодолимым препятствием, ибо Бог может использовать нашу немощь и прославить в ней свое имя. Я заметил, что великие люди прошлого думали о себе так же, как мы думаем о себе сегодня. Они не были более уверенными, чем мы. Давайте будем вкладывать все сердце и всю душу в труд для Господа и стремиться делать все так, чтобы дела наши были как можно ближе к нашему представлению о том, что заслуживает Бог. Давайте превзойдем наших предков. Давайте будем стремиться быть еще более благочестивыми, более добросовестными, более здравыми в учении, чем они, ибо Дух Божий продолжает пребывать с нами. Уныние ослабляет человека. Пророк трижды призывает правителя, первосвященника и народ: «Ободритесь». Это говорит о том, что они ослабели. Уныние заставило их безвольно опустить руки и сделало их ноги ватными. Вера припоясывает нас могуществом, неверие делает нас хромыми. Недоверие приводит к провалу любого дела, но по вере нашей будет дано нам. Вести унывающих людей на сражение в святой войне так же сложно, как военачальникам Артаксеркса вести персидское войско в бой против греков. Подданных великого царя гнали на сражение бичами и палками, ибо они боялись сражаться. И неудивительно, что они потерпели поражение. Церковь, которую надо постоянно

в наши злые дни, когда благочестие высмеивается с кафедр, и профессиональные проповедники потешаются над Евангелием. Нужны люди, которые любят истину, те, кому дорога истина, как жизнь, люди, в чьем сердце здравое учение высечено рукой Божьего Духа, показавшего им на жизненных примерах, как важна и могущественна истина. Нам не нужны те, кто как попугаи повторяют лишь то, чему их научили. Нам нужны люди, которые будут говорить о том, что они действительно знают. О, нам бы не помешал отряд таких людей, как Джон Нокс, героев и мучеников, преданных своему делу. Тогда бы у Господа Саваофа были люди, которые служили бы ему, были сильны в Господе, сильны его могуществом. Уныние не только ослабляет людей, но и уводит от служения Богу. Слова, сказанные пророком людям, очень важны. «Ободритесь, весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы». Они прекратили строить. Они начали говорить и спорить, положив кельмы на землю. Они делали очень глубокие замечания в связи с пророчествами, но стены не поднимались ни на фунт. Так всегда происходит, когда в унынии мы прекращаем трудиться для Господа и теряем время на разговоры и обсуждения бессмысленных тонкостей учения. Да избавит Господь вас от уныния. Я полагаю, что кто-нибудь из вас обязательно находится в таком состоянии. Потому что иногда и в мое сердце проникает это чувство, и я с трудом принимаюсь за работу. Я верю, что Божья истина займет достойное место, но сегодня у нее много врагов. Сколько всякого неверия прячется в наше время под вывеской «современное мировоззрение». Евангелие превратилось в кусок глины, из которой каждый лепит, что хочет, желая проявить свое мастерство. И это касается не только учения, но и практики религиозной жизни. Отделенность от мира и святая жизнь уступили место развлечениям и театру. До конца следовать за Христом стало немодно для многих людей. Но остались и те, кто не поколебался, кто готов остаться в меньшинстве на стороне истины. Блажен человек, который сможет устоять силой своего Бога в эти злые дни. Не будем ни в коем случае унывать. «Ободритесь, ободритесь, ободритесь» звучит трехголосие триединного Бога. Не бойтесь. Нежный бальзам для нашей веры, поэтому пусть никто не падает духом. Но довольно об унынии. Теперь мы поговорим об ободрении унывающих, потому что в этом заключается основное содержание выбранных нами стихов. «Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и Дух мой пребывает среди вас. Не бойтесь». Бог помнит свой завет и остается верным своим древним обещаниям. Когда народ выходил из Египта, Господь был с ним, своим духом. Он говорил через Моисея, и через Моисея он вел, судил и учил их. Он был с ними своим духом, вдохновляя Веселиила и Оголиава для работы над скинией. Бог всегда находит работников для себя и своим духом делает их способными нести особое служение. Дух Божий почивал на старейшинах, которые должны были разделить ответственность с Моисеем в его великом труде. Господь также был со своим народом в огненном столпе, который блистал посреди стана. Его присутствие было их славой и защитой. Это символ присутствия Духа в церкви. В наши дни, если мы держимся истины Божьей, если повинуемся Его святым заповедям, если помышляем о горнем, если взываем к Богу в молитве с верой, если верим в Его завет и в Его Сына, значит, Святой Дух пребывает среди нас. Святой Дух сошел на церковь в день Пятидесятницы и никогда не покидал

0: ее. Нигде мы не читаем о том, чтобы Дух вернулся на небо. Он вечно будет пребывать с Церковью. В этом наша надежда в сегодняшней битве. Святой Дух пребывает с нами. С какой целью, братья мои, нам дан Святой Дух? Давайте задумаемся над этим, чтобы ободриться. Дух Божий пребывает с нами, чтобы помогать и поддерживать в том служении, которое Он дал нам. О, пусть молитвы народа Божьего о Божьих служителях постоянно возносятся к небу, чтобы они могли говорить с божественной силой и убедительностью, чтобы никто не мог отмахнуться от их слов. Мы слишком надеемся на умных людей. Нам нужны искусные и красноречивые ораторы. Мы вздыхаем от того, что среди нас нет людей, наставленных и утвержденных в языческом знании. Но насколько мудрее были бы мы, если бы искали помазания от Бога, божественной власти и силы, которые укрывают человека как щитом. О, если бы каждый из нас, утверждающий, что он проповедует Евангелие, научился говорить в полной зависимости от водительства Святого Духа, не осмеливаясь произносить свои собственные слова, предавая себя в руки той тайной силы, без которой невозможно оказать воздействие на совесть или обратить чье-либо сердце. Разве вы не знаете разницы между силой, которая исходит от искусной ораторской речи, и силой, которая исходит от божественного могущества и позволяет говорить так, что человеческие сердца не могут противостоять ей? Мы совершенно забыли об этом. Лучше сказать 6 слов в силе Духа Святого, чем проповедовать 70 лет без Духа. Если вы раньше полагались на тех, кто уже отошел в вечность за своей наградой, то сегодня вы можете полагаться на наших служителей и благовестников, если они будут искать помощи Духа. Давайте прекратим оскорблять Духа Божьего, но будем просить Его о благословении тех верных служителей, которые еще остались с нами. Тот же Дух, давший в прошлом своей церкви великих учителей, может воздвигнуть других, еще более способных людей. Однажды брат из Уэльса рассказывал мне о великих людях, которых он знал. Он сказал, что никогда не слышал другого такого проповедника, как Кристмас Эванс. Он, по мнению брата, превзошел всех. Я спросил его, знает ли он другого уэльского проповедника, который проповедовал бы, как Эванс. «Нет», — ответил он, — «в наши дни в Уэльсе таких людей нет». «Так и у нас, в Англии, нет ни Весли, ни Уайтфельда. Сегодня нет никого, кто мог бы с ними сравниться. Но коль скоро мера Духа у Бога не ограничена, Он может призвать из какой-нибудь провинции нового Кристмаса Эванса или найти в нашей воскресной школе еще одного Джорджа Уайтфельда, который будет провозглашать Евангелие в силе Духа Святого, посланного с небес. Давайте не будем бояться будущего и отчаиваться в настоящем, потому что Дух Божий пребывает с нами. Что с того, что распространяющееся заблуждение может заставить замолчать всех, кто проповедует старое Евангелие? Наша вера не должна ослабнуть. Я слышу шум приближающихся легионов, я слышу громкие призывы целого воинства проповедников. Веруйте в Бога через нашего Господа Иисуса Христа. Когда Он взошел на высоту, Он пленил плен и дал дары людям. Он послал апостолов, учителей, проповедников и евангелистов, и Он может сделать это вновь. Давайте возложим упование на вечного Бога и ни на мгновение не допустим уныния.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Пребывание Духа в Церкви» из книги Спержена «12 проповедей о Святом Духе», на текст из книги пророка Агея 2 главы, стихи 4 и 5. «Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь, — ободрись Иисус, сын Иоседеков, великий Ирией, ободрись весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при пришествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи!

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Страх – это очень мощное средство воздействия на поведение человека. Он заставляет спешить, действовать быстро и безотлагательно даже самых флегматичных и медлительных. Но стоит только страху ослабеть, и вместе с ним пропадает желание человека меняться к лучшему. Именно страх однажды ночью подтолкнул героя нашего рассказа к решению изменить свою жизнь. Сейчас вы услышите правдивую историю о Дугласе Кармеле и узнаете, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Марча, что случилось?
1: Я собираюсь подавать на развод, мама.
0: Что, дела совсем плохи?
1: Ты себе даже не представляешь. Он становится просто невыносимым. Раздражается из-за каждого пустяка. Я боюсь, что однажды он нас изобьет.
0: Я не понимаю, я просто не понимаю, как мужчина может позволить себе так себя вести. Твой отец, царство ему небесное, был само добродушие.
1: Мама, можно мы с Дугом останемся у тебя?
0: Ну, конечно, конечно. Мы сейчас же положим мальчика спать.
1: Мне кажется, Сейсон женился на мне только для того, чтобы остаться в Америке. Он просто не захотел возвращаться в Израиль.
0: Что, ты так считаешь?
1: Да. Я тебе об этом никогда не говорила. Но еще в самом начале, когда мы только поженились, он запустил в меня стулом.
0: О, боже, как у него только рука поднялась сделать это.
1: Я поймала его на лжи. Он сказал мне, что купил себе новый костюм на деньги, которые мы отложили. Но я обнаружила на подкладке этого костюма дырку. И таким образом узнала, что он обманывал. И он, поняв это, просто взбесился.
0: Ну, я не знаю, если он такой человек, то кто знает, чего от него можно ожидать?
1: Я пыталась спасти наш брак ради ребенка, мама. Но у меня ничего не вышло.
0: Ну-ну, Марч, успокойся. По крайней мере, Бог подарил тебе сына в этом браке. И мы воспитаем его хорошим еврейским мальчиком.
2: Мне было 2 года, когда мама и папа развелись. Я больше никогда не видел своего отца. Я даже не помнил его. Из-за того, что мама целыми днями была занята на работе, я подолгу оставался дома один с бабушкой. Бабушка учила меня уважать наши традиции.
0: Нет, Дуглас, нет. Эти ложки для мяса. А когда ты ешь мороженое, нужно пользоваться вот этими ложками. Ты понял? Эти ложки для молока, а мороженое делают из молока.
3: Это действительно важно, бабушка?
0: Да, иначе бы Бог не позволял нам делать этого.
3: А что, если ты забудешь? Я иногда забываю.
0: Ну, тогда ты должен попросить у Бога прощения.
3: А Бог всегда прощает?
0: Дуглас, ты задаешь слишком много вопросов. Вот когда пойдешь в еврейскую школу, там тебе все объяснят.
3: А можно я завтра тоже съем мороженое?
0: Нет. Сегодня вечером, после захода солнца, начинается Йом-Кипур. Завтра мы должны весь день поститься, чтобы Бог мог простить нам грехи за прошлый год.
3: Бабушка, а в футбол тоже завтра нельзя с ребятами поиграть?
0: Нет. До захода солнца нельзя. И ничего с тобой не случится, если один день не поиграешь. Твои друзья гои, и им не дано понять наших праздников, наших обычаев.
3: И свет тоже нельзя будет включать? Столько много правил.
0: Дуглас, ты не должен жаловаться. Бог этого не любит. Выбери те лампы, которые бы ты хотел, чтобы горели завтра, и включи их. Завтра мы не работаем.
3: Интересно, почему Бог не хочет, чтобы мы работали?
2: Где-то в глубине моего сознания я всегда сомневался, что отказ от еды и использование электричества был каким-то образом связан с получением прощения у Бога. У меня было больше вопросов, чем ответов в отношении нашей религии. Но я должен был дождаться того времени, когда пойду в еврейскую школу. Иногда, пока мама была на работе, а бабушка ложилась немного отдохнуть, я смотрел по телевизору христианские передачи евангельской церкви. В них тоже рассказывалось о прощении.
4: Ужасные времена пришли на землю. Библия говорит о них. Вы услышите о войнах и разрушениях. Народ восстанет на народ и царство на царство. Повсюду будут войны и эпидемии, но это еще не будет концом света. Скоро Иисус вернется на землю. Готовы ли вы встретить Его? Сегодня у вас еще есть время для спасения. Завтра, может быть, уже слишком поздно.
2: Я был еще малым ребенком, и эти слова меня очень напугали. Мне кажется, что я, может быть, даже молился молитвой грешника вместе с проповедником той телевизионной передачи. В 11 лет, чтобы подготовиться к бар-мицваху, я начал 2 раза в неделю посещать еврейскую школу. Но даже там я не смог получить ответа на мучившие меня вопросы. Из многих источников мне было известно, что Бог был очень требовательный судья, который ожидал от нас послушания и который все же готов был простить, если бы мы его попросили. Проблема для меня была в том, чтобы понять, что же на самом деле требовал от меня Господь, чтобы я мог надеяться на Его прощение. У меня были хорошие друзья в нашем районе. Все они были старше и сильнее меня, поэтому я старался им подражать. Однажды, когда мы были вместе, я решил спросить их о том, что меня тревожило больше всего.
5: Ой, какой классный альбом.
2: Он мне тоже нравится.
5: Знаешь, такое ощущение, ну, как будто тебя уносит куда-то очень далеко, во времени, в пространстве.
2: У меня есть к тебе один вопрос. Вот если предположить, что мы возникли в результате эволюции, то как объяснить, с чего и каким образом все началось?
5: Ну, все развивалось методом проб и ошибок. Вот почему это заняло биллионы лет. Различные частицы соединялись между собой и снова рассеивались, пока наконец не получилось что-то более устойчивое и жизнеспособное.
2: Угу. А как возникла первая клетка?
5: Так же, как и все остальное.
2: Все так удивительно. Несмотря на то, что я был еврей, в тот период моей жизни я даже не был уверен в том, что существует только один единый высший Бог. Тогда у меня было много всяких других, меньших богов, таких как, например, рок-н-ролл. Мы с друзьями просто обожали эту музыку. У меня была куча дисков и магнитофонных записей. Мы все вместе ходили на рок-концерты. Немного позже у меня появилось еще одно увлечение, которым я отнюдь не горжусь. Порнография.
6: Да.
7: Ну, Дуг, куда мы едем?
6: Я хочу показать вам эту часть города. Вы не поверите своим глазам.
7: Неужели? А мне рассказывали о подобных кварталах. Слушай, Дуг, а ты уверен, что это действительно безопасно?
6: Это зависит от тебя самого. Здесь ошиваются все проститутки.
7: О-о-о! Нет, вы только посмотрите на этих цыпочек. Сколько их здесь.
6: Я же говорил вам. Если хотите, можем остановиться и поговорить с ними.
7: Как поговорить? А если они нас не так поймут?
6: Но мы скажем им, что хотим только посмотреть.
2: Я боялся позволить себе больше, чем только смотреть. Я опасался того, к чему могло привести это пристрастие. Время шло. Я закончил местный колледж и затем поступил в госуниверситет в Нью-Йорке. Меня увлекали необычные стороны человеческой психики. Я даже записался на курсы по парапсихологии и гипнозу.
7: Слушай, Дуг, ты что, изучаешь гипноз?
2: Да.
7: И ты действительно веришь во всю эту чепуху?
2: Да, это целый мир, полный тайн и загадок. Ну, типа НЛО или Бермудского треугольника.
7: Не знаю. Я предпочитаю строгие научные данные, которые можно измерить и доказать.
2: А однажды преподаватель продемонстрировал нам гипноз прямо на уроке.
7: Шутишь?
2: Нет, честное слово. На меня это, правда, совершенно не подействовало, но девушка, сидевшая рядом со мной, вошла в состояние транса. Хм, так интересно. Учитель внушил ей забыть число 7.
7: Так.
2: Затем он разбудил ее и попросил посчитать до 10.
7: Ага. И она пропустила 7.
2: Да! И не смогла к 3 прибавить 4.
7: Ну... Может быть, она вас просто разыгрывала?
2: Да нет, она была действительно смущена. Но ему пришлось снова ее загипнотизировать и восстановить в ее памяти число 7.
7: Не знаю. Не знаю, Дуг. Ну, мозг — это дело темное. Тут не на что опереться.
2: Там действуют какие-то сверхъестественные силы, Дан. Они реальны и очень велики. Я закончил учебу в университете, но у меня не было никаких целей в жизни. Я просто плыл по течению. Это было самое трудное время в моей жизни. Ночами я часто не ложился спать и смотрел телевизор. Однажды, около 2 часов ночи, когда я был в гостиной и смотрел ток-шоу, с улицы до меня донесся какой-то странный шум, похожий на отдаленный грохот. Мы жили в квартире на 7-м этаже. Я подошел к окну, чтобы посмотреть, откуда шел этот шум. Он был похож на звук самолета, но самолеты ночью у нас никогда не летали. Кроме меня никто не выглядывал из окон. И я вернулся к телевизору. Через 15 минут все повторилось снова. Какой-то громкий гул. Я опять выглянул из окна и ничего не увидел. Позже, когда я вспоминал об этом, я весь содрогался от ужаса. Я думал, что это было второе пришествие Христа. Я слышал еще раньше об этом в одной телепередаче. Я всматривался в небо и ожидал с минуты на минуту появления Христа. В ту ночь меня объял страх смерти, я не мог заснуть. Я знал, что Бог осудит ту жизнь, которую я вел. Я пообещал Господу, что откажусь от всего неправедного. На следующий день я вспомнил об одной известной организации мессианских евреев и позвонил им. В обед я встретился с одним из их миссионеров.
8: Чем я могу вам помочь, Дуг?
2: Я ужасно перепугался сегодня ночью. Я боюсь умереть и попасть в ад. Я знаю, что заслуживаю этого.
8: Ну, мы все заслуживаем этого. Так говорит Господь. Он говорит, что все мы грешники, а расплата за грех – смерть. Пророк Иезекиил предупреждал. Душа, которая грешит, умрет.
2: Однажды я видел девушку, у которой был значок с надписью «Сейчас греши, потом молись». Этими словами можно было бы сказать обо всей моей жизни. Я никогда не прислушивался к тому, что требует от нас Господь.
8: Так живут многие люди, совершенно не думая о Боге. Пока уже не бывает слишком поздно.
2: Именно поэтому я обратился к вам. Я никогда не мог понять, каким образом пост и ничего не делание в Йом-Кипур могут быть достаточными для того, чтобы гарантировать Божье прощение. Неужели этого достаточно?
8: Нет, Дуг, недостаточно. Ты же знаешь Тору. Народ Израиля всегда должен был смывать свои грехи кровью жертвы. Бог сказал в Левите, глава 17, стих 11, «Потому что душа тела в крови, и я назначил вам ее для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает».
2: Тогда как же все-таки нам получить прощение? В храмах больше не проливают жертвенную кровь.
8: За нас пролил свою кровь Иешуа, Иисус Мессия.
2: Значит, вы верите, что Иисус является Мессией?
8: Абсолютно. Исполнили все пророчества, связанные с его приходом. Позволь, я покажу тебе некоторые стихи из Исаии. Так. Вот, вся глава 53 посвящена описанию Мессии. Вот послушай, стих 6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый в свою сторону, и Господь возложил на него грехи за всех нас».
2: Здесь говорится о Христе?
8: Да, Дуг, ты пойми, Бог пожертвовал для искупления наших грехов своего единственного сына Иешуа, непорочного Агнца.
2: Но что мне нужно сделать, чтобы получить прощение?
8: Уверовать в Мессию, Господа Иисуса Христа.
2: И это все?
8: Все хотят что-то сделать. Но Иисус уже все сделал. Для нас сам, на кресте. Это символизируется в Йом-Кипуре, Дне Искупления. Нам не разрешается выполнять никакой работы, ничего. Потому что только Иисус может искупить наши грехи. Это дар, Дуг.
2: Но как вы можете верить в Иисуса и все-таки быть евреем?
8: Вообще-то именно сейчас, уверовав в Иешуа как своего спасителя, я более чем когда-нибудь чувствую себя настоящим евреем. Он – Бог всего творения, евреев и неевреев. Большинство наших праздников указывает на эти факты, особенно еврейская Пасха. Я открыл в них для себя новый смысл. Но ты должен продвинуться в вере, чтобы понять это. В нем я совершенный еврей.
2: Он дал мне литературу. Там я нашел молитву грешника. И я с ней обратился к Господу прямо по пути домой. Позже я позвонил в одно известное христианское общество и снова молился вместе с пастором, чтобы верить в себя Христу как своему Спасителю. И тогда я уже знал, что прощен. Я был рад, что смог наконец освободиться от пристрастия к порнографии. Немного времени спустя после этого я решил посмотреть, как моя мама отнесется к моему новому пути в жизни.
1: Ты сделал это?
2: Я попросил Иисуса прийти в мое сердце и стать моим Господом и Спасителем. Он мой Мессия.
1: Дуглас, ты что, сошел с ума? Евреи не верят в Иисуса.
2: Мама, в Новом Завете упоминаются тысячи христиан-евреев. В нем 27 книг, и 7 из 8 авторов этих книг – евреи. Именно евреи были первыми, кто записали эти истины для всего человечества. И именно еврей объяснил мне все это.
1: Дуг, зачем ты это сделал?
2: Потому что я знал, что грешен, и если бы я умер, то попал бы обязательно в ад.
1: Может быть, кто-то накачал тебя наркотиками, чтобы ты вот так в одно мгновение ока совершенно изменился?
2: Нет, мама, нет, я знаю только одно. Бог простил меня, потому что Иисус искупил мой грех. Я знаю, что Иисус – Мессия, и я больше не хочу жить той жизнью, которой жил раньше.
1: Я хотела бы, чтобы ты пошел и поговорил с раввином.
2: Это ничего не изменит, мама. Я все для себя решил. Я встретился с раввином и еще двумя людьми, которые прошли подготовку как антимиссионеры. Они почти убедили меня в том, что я был обманут. Но когда я пошел на службу и послушал гостя-миссионера, я понял, где была истина.
9: Имя Бога Израиля потому сегодня славно среди всех народов земли, что Мессия был сыном Израилевым. Он явился народу Израилеву и был отвергнут. В Псалме 118, стих 22, дано пророчество. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла». А в Иоанна, глава 1, стих 10-12 сказано: «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими».
2: Когда все склонили головы, и миссионер пригласил меня последовать Христу, я взглянул в его глаза и согласился сказать вместе с ним в молитве «Да, Иисусу». Позже я подружился с верующими, которые затем помогли мне в борьбе с моими пороками.
9: Ты принял верное решение, Дуг.
2: Сейчас я в этом уверен. Мне удивительно, как вам удалось ответить на все мои сомнения, и при этом еще опираясь на признаваемый иудеями Ветхий Завет.
9: Иисус сказал, что Он пришел исполнить Писание, и Он это сделал.
2: Только подумать, я чуть не отвернулся от Иисуса из-за того, что мне сказали эти антимиссионеры.
9: Бог знает о сомнениях в твоем сердце. Даже ученики, сопровождавшие Его, время от времени впадали в сомнения.
10: Все, что тебе нужно делать, это просить Его дать тебе мудрости. Выскажи Ему свои страхи и сомнения, и ты будешь изумлен тому, как это тебе поможет.
2: Но все-таки мне очень трудно жить с людьми, которые проклинают все то, во что я верю.
10: Я понимаю тебя. Мы все прошли через это. Друзья оставляют нас, и даже семья отказывается от нас.
2: Моя семья настаивала, чтобы я поговорил с раввином и двумя антимиссионерами. И они почти убедили меня в том, что я совершил ошибку.
9: Чем-то это даже и хорошо, Дуг. Твоя вера подверглась испытанию, и ты выдержал его. Иисус сказал в Иоанна, глава 10, стих 28. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей».
2: Хотел бы я знать Библию так же хорошо. Те ребята цитировали места из Библии, но я не уверен, что их цитаты были правильны.
9: Дук, ты должен изучать Библию. Только так ты познаешь истину. Святой Дух придаст тебе проницательности и способности к пониманию.
10: Ходи на занятия по изучению Библии и общайся с другими верующими. Это поможет тебе удержаться в вере.
2: Мне так хорошо от того, что я принял это решение. Я знаю, что поступил правильно, и не имеет значения, что скажут в семье.
10: У тебя есть где остановиться, если близкие откажутся от тебя?
2: Нет. У меня даже нет еще работы.
10: Тогда можешь жить пока у меня, друг.
2: Спасибо. Ловлю тебя на слове.
9: Главное, помни, что Господь обещал никогда не оставить и не покинуть тебя.
11: Принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься.
2: В тот вечер я вернулся домой очень радостный. Я начал читать все, что только мог найти о Боге и Его Слове, и моя жизнь начала меняться. С каждым днем я приближался к Господу, но при этом отдалялся от своих родственников.
1: Ты снова читаешь Библию язычников?
2: Да, читаю.
1: Я надеюсь, ты не веришь во весь этот вздор об Иисусе?
2: Верю, мама.
1: Ты разве не помнишь, что тебе сказал раввин?
2: Помню, но я с ним не согласен. Сейчас у меня не осталось и тени сомнения в том, что Иешуа – Мессия.
1: Ты считаешь, что знаешь больше, чем раввин?
2: Я вижу, что они не обращают внимания на самые важные места в Библии. Пророки предсказывали приход Мессии и то, что он будет отвергнут своим народом. Я не собираюсь его отвергать.
1: Ты больше не еврей.
2: Еврей, мама. Самый настоящий еврей. Разве ты сама не видишь? Евреи все время жили в ожидании Мессии, но он уже пришел. Он живет во мне.
1: Люди думают, что ты сошел с ума.
2: Мама, сейчас как никогда раньше огромное количество евреев приходит к Христу, потому что знают, что он Мессия.
1: Дук, если ты не желаешь жить, как подобает еврею, то можешь уходить.
2: Я перешел жить к другу. И это было совсем неплохо, так как я многому от него научился. Я креп в вере. Год спустя я стал штатным миссионером в одной очень известной организации мессианских евреев. В 1988 году я женился, и сейчас у меня два сына и дочь. Прошло более 11 лет с того момента, как я уверовал во Христа. Мне бы очень хотелось, чтобы мои родственники избрали для себя то же самое. Я хочу, чтобы у каждого человека была та радость и мир, которую мы имеем во Христе. Я буду продолжать молиться за моих близких.

Друзья, вы тоже можете приобрести ту радость и мир, которую нашел дух кармы. Бог нелицеприятен, но Он не желает, чтобы кто-либо погиб. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, совершенно определенно провозглашается: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Не упустите возможности обретения вечной жизни и радости познания Господа сегодня. Пригласите Его в свое сердце и жизнь прямо сейчас –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Сеется семя», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Иван Редикоп. Мы продолжаем цикл передач по книге «Иисус. Наша судьба». Автор книги Вильгельм Буш.

Друзья мои, я получаю массу писем с различными вопросами. В одном из писем был вопрос: «Возвещаете ли вы свое собственное мнение или это учение вашей церкви?» Я смог лишь ответить так: «Это учение Библии». И подумал: до тех пор, пока вы слушаете мнение пастора Буша, вы обманутые люди. От этого вам мало пользы. Вы должны слушать голос Иисуса. Иисус назвал себя добрым пастырем. И голос этого доброго пастыря вы должны слушать. Я в слабости моей могу лишь оказать небольшую услугу в том, чтобы голос Иисуса, доброго пастыря моей души, достиг слуха. В прошлой передаче мы говорили на тему «От смерти к жизни». Как много среди нас еще не полностью возрожденных и приближающихся к суду Божьему. Но велика милость Божья, а вера – это шаг от суда Божьего к милости Иисуса. И этот шаг не детская игра, но он означает спасение от опасности для жизни. Иисус – это ковчег спасения. Друзья мои, до ковчега спасения всего один шаг. Выйдите из зоны опасной для жизни, передайтесь в руки Иисуса. Но этот шаг не так уж прост. Он означает разрыв со своим прошлым. Но слышите ли, дешево не обойдется. Достаточно ли ясно я сказал? Я всякий раз бываю потрясен, когда вижу, сколько людей бегут навстречу своей вечной погибели, не внимая никаким предупреждениям. Бог не хочет этого. Он желает, чтобы вы спаслись. Поэтому Он послал Своего Сына, который искупил ваши грехи. Вам остается только признать свои грехи и верою принять спасение. И знаете, точно так же у меня было и с крестом Иисуса. Были времена в моей жизни, когда мне ничто не казалось таким скучным, как христианство. До того часа, когда я впервые по-настоящему увидел крест Иисуса. Это же касается меня. Здесь речь о моей вине и о моем спасении. С тех пор крест Иисуса для меня является самым интересным. О, посмотрите на человека в терновом венце. Он великий спаситель жизни. Там, на кресте, осуществляется ваше и мое спасение. Это касается и вас, даже если вы этого еще не знаете. Ах, я говорю слишком громко. Мне следовало бы тише говорить, но разве можно спокойно говорить о спасении? Однажды меня как бы пронзило: «Внимание! Стоп! Человек, вернись! Ищи своего спасителя!» Тогда я вдруг подумал, что ведь в опасности может находиться лишь тот, кто жив. Если автобус свалился в ущелье, и все пассажиры мертвы, то им опасность уже не грозит, понимаете? А сейчас я хотел бы вам это сказать таким образом. Вам грозит опасность никогда не прийти к жизни, а прожить мертвыми и мертвыми быть выброшенными за пределы этого мира. Достаточно ли понятно я выражаюсь? Я опасаюсь, что вы вообще упустите жизнь. Библия говорит очень ясно: кто Сына Божия имеет, тот имеет жизнь. Кто Сына Божия не имеет, тот не имеет жизни. Кто себя добровольно не отдает Иисусу, тот вообще не имеет жизни. Да, без Иисуса у нас нет никакого представления о жизни. Только тот, кто имеет Сына Божьего, имеет жизнь. Сегодня в нашей передаче мы поговорим на тему «Что же нам делать?». Если мы сейчас будем беседовать на тему «Что же нам делать?», то особенно важно, чтобы вы позволили Иисусу самому беседовать с вами, чтобы вы слушали голос Иисуса, и оставьте свое ветхое неверие.
Будучи многие годы пастырем в крупном городе, я слышал очень много возражений против библейской вести. Мне встретилось столько ветхого неверия, что я, прежде всего, хотел бы вас просить, имея в виду спасение вашей души, оставьте ваше неверие. Однажды я стоял перед дверьми одной из больничных палат и уже собирался постучать в нее, как вдруг через длинный коридор ко мне подбегает молодая сестра и говорит: «Пожалуйста, не заходите в эту палату, господин пастор». «Но почему же?» – спрашиваю я. «Этот господин категорически отказывается от того, чтобы его посетил пастор. Он определенно не хочет, чтобы вы к нему приходили. Он вас выгонит». При этом она указала на табличку с его именем на дверях. Я прочел имя одного знакомого предпринимателя, которого я знаю по рекламе. «Сестра», — объясняю я ей, — «мои нервы уже давно стали железными, и я постучал». «Войдите», — прозвучал сильный мужской голос. Я вошел в палату. В постели лежал старый господин с седыми волосами. «Добрый день», — сказал я. «Я пастор Буш». «О, — ответил он, — я много слышал о вас. Вы можете меня посещать». «Превосходно! — обрадовался я». А он добавил: «Но с вашим христианством оставьте меня в покое». «Какая неудача! — улыбнулся я ему. — А я как раз об этом хотел с вами поговорить». «Исключено! — отмахнулся он. — Этот вопрос для меня окончательно решен. Знаете, еще мальчишкой меня пичкали псалмами, но я приобрел собственное мировоззрение, основанное на учении Дарвина, Геккеля и Ницше». Тут я покраснел. Так я, к сожалению, довольно быстро раздражаюсь и налетел на него. «Послушайте, пожилой человек, если бы 16-летний юноша мне сказал, например, что он своим пророком избрал Ницше, то я бы улыбнулся и подумал: ну да, это переломный возраст. Ты еще поймешь, что современные философы уже сами не верят в своих старых пророков. Но когда такие вещи говорит такой пожилой человек, стоящий на грани вечности, это ужасно. Вы же смертельно больны. Не хотите ли вы и пред Богом предстать с такой бессмыслицей? Помилуйте!» Он смотрит на меня с удивлением. Для него этот тон был совершенно неожиданным. И тогда я спохватился. «Стоп! В больнице тебе нельзя взрываться. Здесь ходят в бархатных тапочках». И вдруг меня объяло глубокое сочувствие к этому бедному человеку. Я переключился на первую скорость. И, несмотря на его первоначальный протест, стал рассказывать ему об Иисусе, который хочет быть и его добрым пастырем. Он глубоко вздохнул. «Да, это было бы хорошо. Но что же мне делать со своим мировоззрением? Что же мне, бросить за борт все то, во что я верил всю свою жизнь?» «Ну, конечно же!» — воскликнул я радостно. «Дорогой мой, бросьте за борт все то, что пред лицом вечности вам все равно не пригодится. Бросьте все за борт сегодня, не оставляйте этого на завтра. Все равно с вашим ветхим неверием невозможно правильно жить и, умирая, спастись. И тогда передайте себя в руки Сына Божьего, который умер за вас и вас искупил. Этот Спаситель хочет стать и вашим Спасителем». Тут зашла сестра. Она удивилась, увидев нашу задушевную беседу, и дала мне знак. Я понял, что настало время уходить. Я крепко пожал руку старому господину и тихо вышел из палаты. Не знаю, принял ли он Иисуса. Ночью он умер. Вы слушаете передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Вильгельма Буша «Иисус – наша судьба». Тема нашей передачи «Что же нам делать?»

Знаете, тогда меня поразило то, что даже образованные люди карабкаются по земле с Дарвином, Гекелем и Ницше, и благодаря тому ветхому неверию лишают себя вечного счастья. Поэтому я вас прежде всего прошу, бросьте за борт все ваши ветхие тезисы, которыми вы обосновываете свое неверие. Прочь с этим! Ваше ветхое неверие не стоит и гроша. В Библии написано «один Бог и один посредник между Богом и человеком, а именно Иисус Христос». Однажды я сидел напротив одного мужчины. Знаете, эдакий парень, как трехстворчатый шкаф. Я его в душе всегда называю полосатым, потому что он носил полосатый полувер. Но его звали совсем иначе. Его жена погибла при бомбежке. Двое его сыновей погибли на войне. Бедный человек. Я решил его посетить. Но стоило мне только сесть, как он сразу предупредил. «Господин пастор, только оставьте меня в покое с вашим христианством. Я так много пережил, что больше ничему не верю». Тогда я рассмеялся и сказал: «Этого я себе представить не могу. Скажите-ка, господин полосатый». В действительности его звали иначе. «Вы иногда ездите по железной дороге?» «Да», — ответил он. «Я говорю, тогда вы, наверное, каждый раз подходите к машинисту и требуете, чтобы он показал вам свое свидетельство о вождении». «Нет, нет», — ответил он. «Могу же я поверить управлению железной дороги, что их машинисты?» «Как?» – удивляюсь я. «Вы входите в вагон, не убедившись в том, что этот парень впереди может водить локомотив?» «Но послушайте, господин полосатый, если кому-нибудь доверяешь свою жизнь, то это же вера. Не говорите мне теперь никогда, я ничему не верю. Но говорите, я ничему не верю, кроме железнодорожной лиги». Потом я спросил его: «Господин полосатый, вы иногда ходите в аптеку?» «Да», — утвердил он. «У меня часто головные боли. Тогда я в аптеке беру порошки от мигрени». «Но», — говорю я, — «господин полосатый, иногда аптекари нечаянно вместо лекарства выдают яд. Вы же, видимо, прежде проверяете этот порошок от мигрени». «Нет», — отвечает он. «Такой опытный аптекарь кое-что понимает в этом. Он же не обманет меня?» «Как?» – удивляюсь я. «Вы глотаете лекарства, не проверив? Вы доверяете аптекарю свою жизнь? Вы принимаете его лекарства, просто так доверяя ему? Вот это вера!» «Милый господин полосатый, никогда не говорите мне больше, я ничему не верю. Но говорите, я ничему не верю, кроме железнодорожной лиги и аптекаря». И так я продолжал. Вы понимаете, обнаружилось еще многое. Итак, я ему сказал: «Смотрите, однажды мне в жизни встретился посланник Бога, который воскрес из мертвых и имеет на руках раны от гвоздей, которые провозглашают то, что он меня возлюбил до смерти. Никто во всем мире не сделал для меня столько, сколько и Иисус. Никто не достоин такого доверия, как Иисус. Думаете, Иисус когда-нибудь лгал? Нет. Пожалуйста, такое свидетельство я бы не дал ни одному человеку, только Иисусу». И когда я это признал, то сказал: «Я хочу свою жизнь доверить Иисусу». Тогда мой собеседник спросил меня: «Неужели это так просто?» И я сказал: «Да, это так просто, господин полосатый, так просто. Вы верите всем направлениям, всему, что угодно, только одному, кому действительно можно верить, вы не хотите верить. Бросьте за борт все ветхие основы вашего неверия и верьте свою жизнь, господин полосатый, Господу Иисусу. Кончайте с вашим ветхим неверием. Поверьте тому, кто для вас сделал все. Это дело решается между ним и вами. Для этого нужно уединиться и сказать в тиши:
«Господь Иисус, сегодня я хочу принадлежать Тебе. Вам следует покончить со своей сомнительной самоправедностью». В Библии написано: «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Многих людей возмущает это место, и они говорят: «Но я не грешник, я же не преступник». Им я теперь заявляю: «Вы лжете! Это вам следует сказать в день судный самому Богу: я не грешник, я соблюдал все твои заповеди». Сможете ли вы это сказать? Ах, бросьте свою сомнительную самоправедность, которая себе внушает, будто все в порядке вещей. Наоборот, все в полном беспорядке, все! Несколько лет тому назад у меня была беседа с одним человеком, которую я никогда не забуду. Однажды я его встретил и говорю: «Мой милый Гейнс, я тебя больше не вижу на наших библейских занятиях». А он мне отвечает: «Знаете ли, господин пастор, я за это время взвесил все обстоятельства. Вы постоянно говорите об Иисусе, который умер за грешников. Но мне не нужен козел отпущения, который бы за меня заступился. Если я что-то сделал не так, и если существует Бог, то я пред Ним и буду нести ответственность за это. Ведь смешно, чтобы я нуждался в каком-то спасителе, который умер за меня». Я возразил ему: «Хорошо, дорогой. Итак, ты хочешь пред святым Богом сослаться на закон. Это ты можешь. Ты можешь пренебречь Иисусом и сказать: я перед Богом ссылаюсь на закон. Милый мой,

судья. «Ты себе это можешь представить?» Тогда судья ответит: «Подождите-ка, я не говорю о ваших 50 порядочных годах, но я говорю о тех 3 минутах, в течение которых вы совершили кражу. Закон вас обвиняет по этому делу. Если уж так поступает земной судья, то Бог и подавно. Думаете вы безвинны перед Богом? Думаете вы не нуждаетесь в прощении грехов? Думаете, что вы не грешник? Ах, кончайте же со своей сомнительной самоправедностью и ищите Господа, который умер на кресте за ваши грехи и искупил вас. Примите Его, исповедуйте Ему ваши грехи и скажите: «Господь, я приношу Тебе себя и всю свою неправедность. Окажи мне свою милость, омой меня своей кровью». Я лучше расскажу вам еще одну историю. Это было в самом начале нацистского рейха, когда мне пришлось иметь дело с одним из высокопоставленных лиц. Я со страхом шел к этому человеку, так как пасторы авторитетом не пользовались. Но, к моему удивлению, этот человек меня не только не выгнал, но и приветливо выслушал. Когда дело было окончено, я спросил его: «Послушайте, со мной очень редко бывало, чтобы люди, подобные вам, относились ко мне приветливо. Я вас хочу за это поблагодарить. И потому, что вы со мной так славно обошлись, я хочу вам сделать большой подарок. Я хочу вам рассказать свою весть. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Он посмотрел на меня и объяснил: «Вы мне можете дальше не рассказывать. Ваша весть мне знакома со времен юности. Но...» Он положил на стол большой белый лист бумаги, взял в руки карандаш и посреди белого листа провел черту, продолжив: «Видите ли, господин пастор, я все знаю. Я знаю и то, что если бы мне захотелось, то мне пришлось бы перейти через границу, подобно той, какую я здесь начертил. Мне нужно было бы перешагнуть через линию. Я стою совсем близко от той границы», при этом он указал на линию, «и мне следовало бы отважиться на решительный шаг». Затем он сказал, немного смутившись: «Но это мне не позволяет мое положение в обществе». Я ушел очень огорченный. Его давно нет в живых. Положение в обществе не спасает его вечности. Но он осознал: если я хочу в Царство Божие, то мне нужно перешагнуть через границу. А у вас есть для этого мужество? О, оно окупится! Иисус ожидает вас распростертыми объятиями. Совершите этот решительный шаг через границу, в распростертые объятия Иисуса. В нашей следующей передаче мы поговорим о беседе с Богом.

Вы прослушали передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Иван Редикоп, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Чтобы угодить Богу, недостаточно ли только ненавидеть грех?
2: Почему же Бог осуждает на ужасное вечное наказание не раскающегося грешника?

0: Доктрины Библии. Эта серия программ посвящена изучению доктрин Библии. Доктрины Библии – это систематическое изложение основных истин христианской веры, истин, содержащихся в Священном Писании. В программе сегодня участвуют Елизавета Левшеня, Евгений Щепанский и Константин Левшеня.
1: Я очень рад, что вы настроили ваш радиоприемник на эту волну и присоединились к нашему классу для изучения доктрин Библии. Мы изучаем доктрину об Иисусе Христе. Приготовьте тетради, ручку для записей по ходу урока, или лучше, приготовьте магнитофон, чтобы записать материал на пленку. Пока вы готовитесь, прослушаем пение.

0: Мы продолжаем изучать доктрину об Иисусе Христе. В прошедших передачах мы говорили о Божестве Иисуса Христа. Потом мы коснулись человечности Иисуса Христа. Иисус Христос действительно Бог. Он также и действительно человек. Как доказывается это в Священном Писании?
1: Христу даны человеческие имена. Он называется Иисус, Иисус Назарей, Сын Давида и Сын Человеческий.
2: Иисус Христос имел человеческое происхождение. Через рождение от Девы Марии Христос стал Сыном Человеческим, Слово стало плотью. Он являлся ученикам Своим до Своей крестной смерти в образе человека. Он имел человеческое тело и после Своего воскресения. У Него человеческое тело и во славе.
1: Иисус Христос имел тело и душу обыкновенного человека. Он был подобен нам во всем, кроме греха. Он имел те же инстинкты и чувства, которые свойственны всем нормальным людям.
2: Он ощущал голод, он жаждал, он утомлялся, он спал, он любил, он проявлял жалость, он гневался и скорбел, он благоговел, он скорбел духом.
0: Иисус Христос плакал.
1: Евангелие от Иоанна, 11 глава, 35 стих. Иисус прослезился. Евангелие от Луки, 19 глава, 41 стих. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем.
0: Иисус Христос молился.
2: Евангелие от Матфея, 14:23. И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. Евангелие от Луки 9, стихи 28 и 29. После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Якова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающею.
0: Иисус Христос подчинялся естественным законам человеческого роста, как телесно, так и душевно. Иисус Христос возрастал.
1: Евангелие от Луки, 2 глава, 40 стих. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем.
0: Иисус Христос задавал вопросы.
2: Евангелие от Луки, 2 глава, 46 стих. Через 3 дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их.
0: Иисус Христос преуспевал в премудрости и в возрасте.
1: Евангелие от Луки, 2 глава, 52 стих. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков.
0: Иисус Христос на опыте познакомился со страданиями.
2: Послание к евреям, 2 глава, 18 стих. Ибо как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь.
0: Иисус Христос страданиями научился послушанию.
1: Послание к евреям, 5 глава, 8 стих. Хотя Он и Сын, однако страданиями научился послушанию.
0: Иисус Христос достиг совершенства посредством страдания.
2: Послание к евреям, 2:10. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания.
0: Ему, Христу, нужно было стать совершенным в относительном смысле. В абсолютном смысле он был совершенный. его страдания и смерть. С него падал кровавый пот.
1: Евангелие от Луки, 22 глава, 44 стих. И, находясь в Барене, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю.
0: Иисус Христос испустил Дух Свой, то есть Он умер.
2: Евангелие от Иоанна, 19:30. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось!» И, преклонив голову, предал дух. Евангелие от Луки, 23:46. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой!» И сие сказав, испустил дух.
0: Прежде чем обратить наше внимание на характер Иисуса Христа, мы сделаем краткий перерыв и послушаем пение, исполненное молодежью из Советского Союза «Наш пастырь любви».

0: обращая наше внимание на характер Иисуса Христа, мы видим, что Он свят.
1: Деяния святых апостолов, 4 глава, 27 стих и 30. «Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, именем святого Сына Твоего Иисуса». Евангелие от Марка, 1 глава, 24 стих. «Знаю Тебя, кто Ты, святый Божий». Деяния апостолов, 3 глава, 14 стих. «Но вы от святого и праведного отреклись». Первое послание Иоанна, 2 глава, 20 стих. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все».
0: Иисус Христос свят. Он совершенно свят. Он есть святой Божий. В Ветхом Завете Иегова называется святым. Около 30 раз титул «Святой Израилев» применяется к Иегове в книге пророка Исаии. Иеремия и Иезекииль также употребляют это выражение, как и другие писатели Библии. В Новом Завете этот титул относится к Иисусу Христу. Значение слова «святость». Быть святым значит быть свободным от малейшего осквернения.
2: Второе послание Коринфянам 6:17. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Первое послание Фессалоникийцам 4:7. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости».
0: В отношении к Иисусу Христу это значит, что Он, Иисус Христос, так же, как и Бог Отец, совершенно свободен от всякого порока. Он, безусловно, совершенен.
1: Первое послание Иоанна, 3 глава, 3 стих. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист».
0: Заметьте, что Библия говорит о совершенной непорочности Иисуса Христа.
2: Послание к евреям 7:26. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Послание к евреям 9:14. «Который Духом Святым принес себя непорочного Богу». Первое послание Петра 1:19. «Непорочного и чистого Агнца». Первое послание Иоанна 3:5. «В нем нет греха». Второе послание Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех».
0: Библия преизобилует выражениями и примерами, убеждающими нас в совершенной святости Христа. В природе нет лучшего сравнения для святости, чем свет.
1: Первое послание Иоанна, 1 глава, 5 стих. «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“».
0: Ослепительный, яркий свет, преображающий лицо и одежду Иисуса на горе Преображения, был излучением Его внутренней чистоты.
2: Евангелие от Матфея, 17 глава, 2 стих. «И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Евангелие от Луки 9:29. «И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающую.
0: В чем выражалась его святость? Его, Христа, святость выражалась в любви к праведности и в ненависти к беззаконию.
1: Послание к евреям, 1 глава, 9 стих. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой елеем радости более соучастников твоих».
0: Недостаточно только любить правду, нужно также и ненавидеть беззаконие. С другой стороны, недостаточно лишь отвращаться от греха, нужно иметь неутолимую жажду любить праведность. Есть люди, которые объявляют себя любящими правду, но которые не имеют отвращения ко злу. Также есть люди, которые явно объявляют свою ненависть к неправде, но нет в них той горячей любви к правде, которая должна сопровождать первую. Святость Иисуса Христа была совершенно безупречна. Он любил правду и ненавидел беззаконие. Его святость выражалась в его безгрешности и в его полном угождении Богу, в том, что Он, Иисус Христос, не сделал никакого греха, и в том, что Он всегда делал то, что Ему, то есть Богу, угодно.
2: Первое послание Петра, 2 глава, 22 стих. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его». Евангелие от Иоанна, 8:29. «Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно».
0: Святость Христа выражалась делом и словом. Отрицательно в том, что Он никогда не грешил, и положительно в том, что Он всегда угождал Богу. Святость Иисуса выражалась не только в том, что Он не делал или не говорил неправду, но и в том, что Он всегда делал и говорил то, что было угодно Богу. Полное выражение святости включает одно и другое. Нужно не только отрицать грех, но и творить правду. Святость Христа выражалась в Его постоянной победе над искушениями.
1: Послание к евреям, 4 глава, 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха».
0: Это не была только так называемая невинность, существующая там, где нет соприкосновения со злом. Это была та абсолютная святость, которая не только встречалась со злом, но и окончательно побеждала его. Святость Христа выражалась в его требовании от учеников своих полного совершенства и в его, Христа, отвержении всякого компромисса со злом.
2: Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
0: Святость Христа выражалась в его строгом, жестоком упреке грешников.
1: Евангелие от Матфея, 16 глава, 23 стих. Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Матфея 23:13-33. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затвораете Царство Небесное человеком, ибо сами не ходите, и хотящих войти не допускаете. Змеи по рождению ехидины, как убежите вы от осуждения в гиену?»
0: Святость Христа выражалась в наивысшей жертве, которую Он, Христос, был в силе принести, чтобы спасти других от греха, который Он ненавидит, и для праведности, которую Он любит.
2: Первое послание Петра 2:24. «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Послание Галатам 3:13. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе».
0: Жертва Христа увенчала Его святость. Он так ненавидел грех и так любил правду, что не только был готов умереть, но даже оставить свою божественную славу, сделаться подобным человеком, быть причтенным к разбойникам, быть отверженным людьми и отделенным от Бога, чтобы другие не грешили. Он был готов пожертвовать все, чтобы уничтожить грех. Святость Христа выражается в проклятии всех нежелающих покинуть свой грех.
1: Евангелие от Матфея, 25 глава, 41 стих. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его».
0: Святость Христа проявляется в ужасном окончательном наказании тех, которые отказываются оставить свой грех. Христос умер, чтобы освободить людей, которых Он любит, от греха, который Он ненавидит. Если люди в своем упорстве отказываются от освобождения от греха, Он, Христос, оставляет их избранной ими дружбе и окончательной гибели. Некоторые люди, говоря о Боге, думают о Его святости, а говоря об Иисусе, думают о Его любви. Но Иисус также свят, как Сам Бог Отец, и Бог есть любовь в такой же мере, как Иисус Христос. Будем помнить, что наш Спаситель свят. Так долго, как мы не имеем достаточного понятия о Его святости, мы не можем понять Его любви. Пришло время ответить на вопросы, заданные в начале программы.
2: Первый вопрос. Чтобы угодить Богу, недостаточно ли только ненавидеть грех?
0: Нет. Недостаточно лишь отвращаться от греха. Нужно любить праведность. Иисус Христос является нам примером здесь. Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие.
1: Второй вопрос. Почему же Бог осуждает на ужасное вечное наказание нераскающегося грешника?
0: Святость Божья требует этого. Мы уже говорили, что святость Иисуса Христа проявляется в ужасном окончательном наказании тех, которые отказываются оставить свой грех. Христос умер, чтобы освободить людей, которых Он любит, от греха, который Он ненавидит. Если люди в своем упорстве отказываются от освобождения от греха, Он оставляет их избранной ими дружбе и окончательной гибели.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Под громом бури в час урочный, порабощая духом плоть, Тебя молитвою полночной я призываю, мой Господь. Твоя неведомая воля меня через тернии вела, и тяжело земная доля на плечи слабые слегла. Не попусти в цепях недуга остыть в тоске душе больной, но озари улыбкой друга неотвратимый жребий мой. Мои мучительные ночи отрадным сном благослови и на заплаканные очи повей дыханием любви. И если грудь в борьбе застынет, и враг смертельный яд страстей с насмешкой злобною заронит во глубину души моей, о Боже, замысел лукавый от мысли грешной отгони, наставь меня на путь Твой правый и душу верой осени.

Взывай, если есть отвечающий. Взывай, если есть отвечающий, и верь, Он ответит тебе. Молись, есть молитва внимающий, Он чуток в сердечной мольбе. Грех в душу проник, есть прощающий, склонись у уязвленных ног, и Он преступление прощающий простит, как прощать может Бог. Не понят ты, есть поднимающий, поймет Он и слово, и мысль, пал духом, так есть поднимающий, и дух направляющий ввысь. Колеблешься, есть утверждающий, Он наша опора и щит. Теснят тебя, есть защищающий, Он дивно тебя защитит. Устал ты, так есть укрепляющий, и если с трудом ты идешь, есть наши шаги расширяющий, в нем путник ты силу найдешь. Взволнован, есть бури смиряющий, тем паче взволнованный дух, Он есть, как и был ободряющий, черпай же в нем бодрость, мой друг. Ты болен, есть боль унимающий, и если ты даже умрешь, наш Бог, это Бог воскрешающий, будь верен и с Ним оживешь. Тебе тяжело, помогающий поможет тебе в трудный час, что делать тебе, вразумляющий, советы чудесные даст. Ты плачешь, есть друг утешающий, любви его нету границ, и разве Господь сострадающий пройдет мимо влажных ресниц? Взывай, ибо есть отвечающий, и верь, Он ответит тебе, молись, есть молитва внимающий, Он чуток к сердечной мольбе.

Тишь вокруг, туман расстилается, отражаясь в зеркальной воде. В эту ночь мне опять вспоминается тот рассказ о великом Христе. И дела те великие и чудные, что когда-то Христос совершал. И в минуты особенно трудные вспоминаю, как Он умирал. Не могу я без слез сожаления на пронзенные руки смотреть. В них сокрыта причина спасения, через них побеждаем мы смерть.

умей прощать. Живи и знай, что жизнь прекрасна, и сколько б не было в ней зла, не осуждай людей напрасно. Умей прощать и будь добра. Мы от ошибок не свободны, мы люди все, но только те, умом и сердцем благородны, кто всем прощает в простоте. Прощай и ты, умей в прощенье свой дар великий показать, и не стыдись, что в примененье ты хочешь первую руку дать. Ответь, мой друг, любовью слова тому, кем был ты оскорблен. От необдуманного слова, быть может, сам страдает он. Итак,

Иду вперед, по тропинке осторожно, шаг за шагом, все вперед. Там, где лишь пройти возможно, прохожу среди невзгод. Поворота нет в былое, жег в причалах корабли, позади наследие злое, все в пороках и в пыли. Остановки мне опасны, заметает след пурга, вдалеке сияют ясно вечной жизни берега. И еще борьбы немного, слез, побед или потерь, в радость отчего чертога широко открыта дверь. Вдалеке я слышу гимны, радость наполняет грудь, это братья-пилигримы с песнями свершают путь.

трубный зов. Дела земные гнетут, как гири, и отделяют всех от Христа. Все, все оставим мы в этом мире: богатство, слава, успех, чета. Нельзя к вершине прийти без веры, любовь в избытке нам сил дает. Как точны Божьи весы и меры, как сладок, сочен Господний плод. Ужасны козни греховной ночи, дьявол мучит своих рабов. С минутой каждой пути короче, услышим скоро мы трубный зов. Вредны для сердца земные бредни, грехи упорном, плохой конец. Предстанут люди на суд последний, козлов отделят там от овец.

судьбу твою, сын мой. Спи, Мария, он не даст ответа. Этот мальчик,

меня начни. Господь, мы спим, пора нам пробудиться, призвать труду, молиться научить. Начни учить, начни, Господь, будить, с меня начни. Господь, мы злы, не можем мы любить, творить добро. Начни, Господь, нас всех любви учить, зло в сердце не носить, с меня начни. Господь, ты вновь придешь, чтоб нас собрать. Мы грех не научились побеждать. Начни готовить, нас тебя встречать. С меня начни. Господь, веди, веди к победе нас, чтоб были к небу ближе каждый час. Веди, чтоб пламень веры не угас. Господь, меня веди. Господь, меня веди. Господь, прости, прости за месть, за зло, что в нашем сердце прочно залегло. Господь, прости, омой, очисть от зла, меня прости.

разговор о маме, от чистого сердца, простыми словами. Давайте, друзья, потолкуем о маме. Мы любим ее, как хорошего друга, за то, что у нас с ней все сообща, за то, что когда нам приходится туго, мы можем всплакнуть у родного плеча. Мы любим ее и за то, что порою становится строже в морщинках глаза, но стоит с повинной прийти головою, исчезнут морщинки, умчится гроза. За то, что всегда без утайки и прямо мы можем доверить ей сердце свое, и просто за то, что она наша мама, мы крепко и нежно любим ее.

«Вы миру свет! Вы миру свет!» — сказал Христос когда-то и дал нам этот свет спасенья. А как мы светим среди тьмы разврата, являемся ли мы светом среди растленья? Мы миру свет, но Он — источник света. Нам надо быть подобными Ему, пусть даже за любовь и за слова привета получим мы проклятие и хулу. Мы миру свет, а значит, тьма бессильна нам данный свет от Бога заглушить. Если находится в нас свет этот обильно, то мы другим во тьме должны служить. Мы миру свет, не может свет быть тьмою, не может свет пред мраком отступить. Задача наша — жизнью жить святою и эту жизнь Иисусу посвятить. Мы миру свет, наш каждый шаг движения читают люди всюду на земле. Что мы несем им, тьму или спасенье? Чем облагаем путь им в мгле? Вы миру свет, сказал Христос когда-то, и дал нам этот свет спасенья. А как мы светим среди тьмы разврата? Являемся ли мы светом среди растлений?

Покайтесь, покайтесь, звучит Иисуса призыв. Оставьте греховные сети, все сердце, все тайны пред Богом открыв, без хитрости, просто, как дети. Ему расскажите о скользких путях, когда под грехом тяготели, о мыслях нечистых, греховных делах, когда для земли богатели. Покайтесь за все, что приносит печаль, что прежде казалось удачей, за долгие годы ушедшие вдаль, без веры живой и горячей. Быть может, кто другом Иисуса зовет, но жизни святой не имеет, тот, значит, сознательно к смерти идет, к проклятию вечному зреет. Покайтесь, немедли, последний призыв звучит и теперь над душою. Кто хочет спасенья, кто хочет быть жив, жить жизнью правдивой, святою. Скорей к Иисусу, к Голгофской крови, пока еще в силах молиться, во имя великой Христовой любви, пусть вся твоя жизнь обновится, и пусть пробужденье охватит сердца, что прежде себя лишь любили, но ныне пред Сыном Святого Отца все сердце и душу открыли. Он любит, Он хочет всю жизнь обновить, очистив от низких желаний, чтоб вечное счастье тебе подарить во имя голгофских страданий. Покайся, звучит Иисуса призыв, оставьте греховные сети, всю жизнь Иисусу, все сердце открыв, и будьте пред Богом, как дети».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Международный журнал для женщин «Сестра».

крутилось колесо. Началось все с того, что я не пошла на вечернее субботнее собрание. Но Господь, кого любит, того наказывает. Он меня очень любит, и я благодарна Ему за любовь, терпение и Его мудрые уроки. Позвонил телефон, и муж моей сестренки отрывисто и быстро сказал: «Дети катались, упали и сильно пострадали. Пожалуйста, молитесь». И все. Ему некогда было объяснять. И это было понятно. В те минуты за 7 километров от нас были 2 детей в крови, машина скорой помощи, вертолет, шок и сердечная боль. И я не пошла. Я побежала в церковь, даже не подумав о том, как я буду выглядеть в домашней одежде. Одно думала: как бы сказать так, чтобы маме не стало плохо. Она была на собрании. На 100% была уверена: то, что делаю, это самое лучшее, что могу для родных сделать в этот момент. Когда брат-служитель призвал к молитве, я попросила молиться и о нашей нужде, сама еще ничего толком не зная. Чувствовала только, что нужна молитва. Церковь у нас маленькая, филиал, у нас чуть больше 20 членов, и все хорошо знают моих родственников, поэтому наша боль стала общей болью. И как написано: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». 2 детей — мои племянники, Тимофей 10 лет и Анета 6 лет, катались недалеко от дома на большом детском тракторе. Все больше набирая скорость, они ехали по наклонной дороге вниз. Не справившись с управлением, дети врезались в бетонную стену. И закрутилось колесо переживаний, бессонных ночей и слез. Сколько молитв было вознесено к Богу в Германии, в Казахстане, в Америке, в России, не перечесть всех, кто поддержал нас молитвами, звонками, деньгами, кто чем мог, а самое главное — любовью. С Анетой, как выяснилось через время, было почти все в порядке. У нее оказалась сломанная ручка, и нужно было наложить несколько швов на головки и носики. Через неделю она уже была дома. А Тимошу на скорой увезли сначала в районную больницу, а оттуда почти сразу на вертолете в город Майнц. Его обследовали и вели в искусственную кому. И ему была сделана сложнейшая операция. И еще у него были сломаны ручка и носик, отбита печень, а череп был так проломлен в 2 местах, что черепная кость вдавилась в мозг. Врачи делали все, что могли, с упорством боролись за жизнь маленького человека. Кровь излилась в мозг. За Тимой постоянно следили, удаляли эту кровь, следили за давлением, а в это время летели в небо молитвы. 8 дней Тимочка был в коме, в очень тяжелом состоянии. Пресвитер церкви, в которой состоят членами родители Тимы, по слову Божьему совершил молитву над ребенком. Врачи сказали, что шансов на выздоровление очень мало, и пролежит он в клинике в лучшем случае 3 месяца, а может и до полугода. Но, к удивлению медиков и всех, кто об этом знал, совершилось чудо. Через 3 недели Тиму выписали домой. В Библии написано: «Невозможное человеком возможно Богу». Самое главное, разум ребенка не пострадал. Через короткое время ему назначили лечебную гимнастику. Он стал посещать школу, сначала по 2 урока в день. Потом отправили на реабилитационный курорт, и он никак не мог понять, зачем ему нужно 6 недель быть за 70 километров от дома. Я хотела бы сказать тем, кто будет читать эту невыдуманную историю, что это было не с кем-то и когда-то, а совсем рядом с нами, с очень близкими людьми и совсем недавно, в июле 2008 года. «А всем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа».
1 Петра, 1 глава, 6-7 стихи. Елена Гильгенберг.

Рассказ для детей. Цветы. Коля часто просит рассказать историю из бабушкиного детства, а последнее время, на что упадет его взгляд, тут же следует. Расскажи. Это может быть чашка, окно, лист, забор. На этот раз взгляд его упал на цветы. Расскажи про цветы. И бабушка начала рассказывать. В огородике за домом посадили розу. Ее халили, лелеяли, поливали, полили вокруг траву, даже для чего-то одевали пустую 3-литровую банку. Когда роза расцвела, все домашние собрались вокруг. «Ах, как она хороша! Какие краски! Вы только понюхайте, какой тонкий аромат!» Розе очень понравилось быть в центре внимания. Она стала считать себя первой красавицей, а поэтому с другими цветами говорила свысока и с пренебрежением. «Я так благоухаю, у меня такие нежные лепестки, меня поливают каждый день, не то что вас». Рядом росла ромашка, низенькая, с мелкими-мелкими цветками. С другой стороны выросла календула с желто-оранжевыми цветами. Ее когда-то посадили, теперь она сама всходила каждый год. Чуть подальше качались блекло-лимонного цвета цветки чистотела. Эти цветы никто не поливал, кроме дождя, не пропалывал. По ним, бывало, прохаживались даже ногами. «Но ты колючая», — отвечали розе цветы. «Да, колючая. Это чтобы никто не прикасался ко мне грязными руками, не пытался сорвать, а по вашим цветам ходят ногами», — парировала гордая красавица. Цветы скромно молчали, не желая спорить с заносчивой подругой. Но вот в огород забежал соседский мальчик. Увидев розу, он попытался схватить ее, чтоб понюхать. Острые колючки вонзились в его пальчики и ладошку, брызнула кровь. Малыш закричал от боли. На его крики выбежала хозяйка. «Сейчас, миленький, сейчас мы кровь остановим и царапину полечим». Она сорвала блеклый цветочек чистотела и потерла им царапину. После небольшого жжения кровь остановилась, и малыш, забыв неприятное приключение, побежал играть. «Так и надо этому несносному мальчишке. Вы видели его грязные руки?» — говорила взволнованно Роза. — «Ну что ты злишься?» — сказала ромашка. — «Ты действительно красива, но источаешь столько яда. Хорошо, что рядом чистотел оказался, и можно было ранку полечить, хоть и невзрачный цветок, а пригодился». — «А я рад, что смог помочь», — сказал уже другой цветок, потому что первый, смятый, валялся на земле. Вечером хозяйка занемогла. Печень прихватила. Она позвала дочь. «Доченька, нарви-ка мне календулы и завари мне ее. Это лучшее средство при болезнях печени». «Ну вот и я пригодилась», — обрадовалась календула. Потом пришла очередь и маленькой желтой ромашки, которой папа полоскал горло. «Не зря меня зовут аптечной ромашкой. Я могу помочь людям», — ликовала она. На некоторое время о розе забыли. Никто ее не поливал, не обихаживал, и она поникла головой, ощущая себя покинутой и ненужной. Ее взгляд, манеры изменились, она уже не превозносилась над другими цветами. Маленьким цветочкам было очень ее жаль. «Не грусти», — подбадривали они ее, — «не огорчайся, жди и верь, а тебе вспомнят. Ты тоже нужна людям, они радуются, когда смотрят на тебя». «Правда?» — робко спросила Роза. «Правда». И вот в огороде вновь появилась хозяйка. Она заботливо подняла поникшую розу, колючий стебель подвязала к палочке, полила цветок, и роза воспрянула. Вновь она благоухала и притягивала к себе взгляды нежными красками. Но теперь никто не слышал от нее высокопарных слов. Даже колючки ее стали мягче. Так бывает и у людей. Среди скромного семейства Божьих детей вдруг появляется кто-то, кого мы сами возводим на престол,
восторгаясь его талантами, достоинствами, в то время как другие Божьи дети, беззаветно, не ища поклонения и благодарности, служат Богу, ближним и друг другу, стоящий на пьедестале чистит свои перышки, сохраняя неприкосновенность, принимая восторги и одобрения. А когда Бог допускает в его жизни крушение надежд и ожиданий, свергает его с пьедестала, он опускается в пучину уныния. И тогда Божьи дети подставляют свои плечи, поддерживают и ободряют его. А Божьи испытания хорошо смиряют сердце, исправляя его. Как хорошо, когда вместе, дружной семьей, мы идем в обители Христа. «Кем бы ты хотел стать?» — спросила бабушка Колю. «Колючей розой или ромашкой, чистотелом, календулой? А можно я буду лесной гвоздичкой? Она комаров отгоняет, значит, тоже служит людям», — спросил Коля.

Отражение. Будем носить образ небесного. 1 Коринфянам 15:49. Христос будто солнце, а мы как лучи. Христос будто лампа, а мы свет свечи. Христос океан. Не видать с берегов. Мы реки, речушки и звон ручейков. Христос словно горы, как пик Эверест, а мы, как холмы, что повсюду окрест. Христос был унижен, чтоб я вознесен, изведал болезни, изъявлен был Он. Спаситель есть Слово живое, а мы — носители вести благой среди тьмы.

Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Псалом 18:2. Золотое поле и шатер небес, дело рук Господних, славы его песнь, радуга над речкой, капельки росы, спелою бояркой усыпаны кусты. Так и христиане, дело рук Христа, кровью обогревших дерево креста, по законам неба на земле живут, в сердце Иисусу давшие приют. Будем же небесной славою Творца, книгою открытой жаждущим сердцам, о делах великих нести миру весть, о руках прибитых за всех нас на крест.

Тебя, меня и маму с папой, луну и звезды, ночь и день, и солнце создал Бог богатый, пион, ромашку и сирень, зверушек малых и огромных, орехи, ягоды, грибы, и злаки семенем отборным, и реки рыбой, что полны. Создал Бог словом, не руками, для пользы, радости людей. О, сколько милостей нам с вами, да благодарны вот не все!

христианские новости со всего мира. Заявление Папы Римского. Папа Римский, Бенедикт XVI, 12 февраля встретился в Ватикане с лидерами еврейских общин. Обсуждался вопрос о вызвавшем бурную реакцию в Европе снятии отлучения от католической церкви с Ричарда Уильямсона, который утверждает, что Холокоста не было, евреев никто не уничтожал в газовых камерах, и число погибших евреев не превышает 30 тысяч, сообщает isra.com. Понтифик отметил, что отрицание факта Холокоста нестерпимо и неприемлемо, в особенности, когда оно исходит от священнослужителя, и подчеркнул, что не отказался от намерения в ближайшее время посетить Израиль. Подготовка к этому визиту сейчас в разгаре. Я хочу при посещении еврейского государства сказать всем, что католическая церковь решительно осуждает антисемитизм в любом его проявлении. Визит главы Святого Престола в Израиль состоится в мае этого года. Скандал вокруг Уильямсона возник в январе этого года, когда стало известно, что Ватикан решил снять отлучение с епископов лефевристов. Это вызвало мощную волну критики со стороны еврейских организаций Европейского Союза. Панихида по Пушкину. Панихида по Александру Сергеевичу Пушкину была совершена в день смерти поэта 10 февраля в храме Успения Божией Матери в селе Большое Болдино Нижегородской области. Об этом Благовест.Инфо рассказали в Нижегородской епархии Российской Православной Церкви. Поминальные службы по русскому поэту проводятся в его родовом имени уже 10 лет подряд. Традиция проводить такие службы была возобновлена в год 200-летия со дня рождения Пушкина. Каменный храм Успения Божьей Матери в Болдине построен в 1791 году на месте сгоревшего деревянного. Осветили храм в год рождения Пушкина в 1799 году. Во время трех приездов и отъездов Пушкина Успенская церковь первой его встречала и последней провожала. Именно эта церковь упоминается в болдинском стихотворении 1830 года «Осень в деревне». С церковной паперти в сентябре 1830 года Пушкин обратился к болдинским крестьянам в связи с начавшейся в Нижегородской губернии эпидемией холеры. В советское время церковь была разрушена. В 1980 году началась ее реставрация, а с 1999 года в храме идут постоянные богослужения. На первом месте Эстония. Эстония возглавила список самых нерелигиозных стран мира, передает РИА Новости. Только 14% эстонцев ответили положительно на вопрос, важное ли место занимает религия, независимо от вероисповедания, в их жизни, сообщили в среду эстонские средства массовой информации со ссылкой на данные транснациональной исследовательской компании ГАЛ-УП. Следом за Эстонией идет Швеция – 17%, Дания – 18%, Норвегия – 20%, Чехия и Азербайджан – 21%, Гонконг – 22%, Япония и Франция – 25%, 10-е и 11-е место делят Монголия и Беларусь – 27%. Среди стран Евросоюза наиболее религиозны Италия, Португалия, Польша, Румыния и Греция. Самыми религиозными странами мира являются Египет, Бангладеш и Шри-Ланка, в Индонезии, Конго, Сенегале, Марокко и Арабских Эмиратах верующие составляют 98% населения.
США оказались в середине списка – 65%. Исследование проводилось в 143 странах мира. Древнейший действующий монастырь. Церковь Норвегии заявила об участии двух ее представителей в очередных судебных слушаниях по делу одного из древнейших действующих монастырей мира, расположенного в исторической области Тур-Абдин на юге-востоке Турции, монастыря Мор-Габриэль, то есть святого Гавриила. Ожидается, что судьба сирийского православного монастыря, традиции которого уходят корнями в V век, будет прояснена на очередном судебном заседании в городе Мадьят в Восточной Турции. Монастырь Мор-Габриэль был основан в 397 году, получив статус религиозной собственности Сирийской Православной Церкви. Во времена Османской империи он до сих пор пользуется этим статусом в соответствии с законами Турецкой Республики. Сегодня монастырь является резиденцией главы Тур-Абдинской епархии и одним из важнейших центров Сирийской Православной Церкви. В основе судебного дела лежит конфликт между обитателями монастыря с одной стороны и местными землевладельцами и турецким правительством с другой, стремящимися конфисковать исторические монастырские владения. Для аргументации такой политики власти выдвигают в адрес монахов обвинения в угрозе национальному единству Турции, в миссионерстве, в нарушении закона об образовании, в неуплате налогов и тому подобное. Источник «Благовест.Инфо». Раздел ведет Катерина Гертель.

Спешу к сестрам. Благодарность Господу, даровавшему и мне такую великую милость, получать вот уже в течение 2 лет забытый алтарь и сестру. От всей души благодарю всех братьев и сестер, которые жертвуют свои средства, чтобы такие неимущие, как я, могли получать благословение в свой дом, и не только в свой. Господь наш милосердный воздаст вам во 100 крат и в этой жизни, и в будущей за вашу жертвенность. Я пенсионерка. В 1996 году отошел в вечность мой муж, который был проповедником Евангелия. Пока Господь дает мне еще немного сил и здоровья, стараюсь делать добрые дела для Господа. Получая газету и журнал, спешу к больным сестрам, которые по состоянию здоровья не могут бывать в собрании. Чтение этих газет наполняет их сердца радостью, но вместе с тем и сочувствием к нуждам других. И мы несем молитвенные нужды пред лицо Божие. Эти газеты читают и 2 моих сыновей, которые еще не впустили Иисуса в свою жизнь. А один сын несет пресвитерское служение в 2 поселках. В одном собрании приходит в 10 часов утра, а в другом в 14 часов дня. Год назад у него от рака умерла жена, которая несла в церкви музыкальное служение. Господь позвал ее к себе. Осталось 5 деток. Старшему 18 лет, а младшему 5 лет будет. Ну а я стараюсь всегда накормить сирот. Если это возможно, и Господь расположит чье-то сердце пожертвовать, то, пожалуйста, продлите нам подписку на 2009 год. Любовь Скуматова, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Резонанс. А мне сказали о вас. Забытый алтарь номер 11 за 2010 год. Не рискуйте своей вечностью. Мерзость пред Господом – уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему. Притчи 12:22. Мир вашему дому, возлюбленные Господом, читатели газеты «Забытый алтарь». Да, согласно Библии, мы все возлюбленные Богом, ибо Бог возлюбил нас и желает, чтобы все спаслись, ибо грядет суд и гнев Божий, и не избежит этого гнева никакой нечестивец, так как пишется памятная книга перед Богом на всех человеков. Все дела и слова записаны в ней, и горе тому человеку, чьи дела или слова сделаны против истины, против правды, а значит и против Бога. И не имеет значения, кто этот человек, какой он веры, какой должности, какое несет служение, какой семьянин. Одним ложным словом, одним словом клеветы этот человек может перечеркнуть все свои добрые дела, которые были записаны в памятной книге перед Богом. И это не шутка. С вечностью не шутят. И как же невнимательны к словам Бога христиане, которые сегодня лгут и клевещут. Беседуя с братьями и сестрами, становится страшно, так как число лжецов растет. Кто-то что-то говорит и не отдает отчета своим словам, а кто-то наговаривает умышленно. С этим мы сталкиваемся иногда. Мне было очень неприятно, когда обо мне умышленно говорили ложь. Но худшее лично для меня было то, что я не мог понять, для чего это делают. Или они служат дьяволу, или у них зависть, или они так воспитаны, или что еще, а ведь называются христианами. Так они говорят, заблуждаясь, и произвольно грешат, забыв, что при произвольном грехе не остается более жертвы за грех. Остановитесь, люди! Что вы с собой делаете? Почему пренебрегаете своей вечной жизнью? Я не знаю, кому вы хотите навредить, но я точно знаю, что вы навредите себе. Так говорит Бог в Слове, которое Он нам дал. Сегодня я из первых уст услышал о новой клевете. Вот же неутомимые слуги дьявола! Оклеветали сестру-христианку, труженицу забытого алтаря. Вместо того, чтобы позвонить в редакцию и узнать правду, распустили сплетни, что она якобы исключена была из церкви и тому подобное. И вот уже некоторые христиане не хотят брать в руки газету, редактором которой является такая сестра. Дорогие, неужели у вас есть желание слушать сплетни, верить сплетням и передавать эту клевету дальше? Этому ли нас учит Христос? К этому ли призывает Библия? Или не читали, что человек коварный сеет раздор и наушник разлучает друзей. Притчи 16:28. А это грех, и за него будет страшное наказание. Тем, кто творит ложь и неправду, Иисус однажды им скажет: «Отойдите от меня, все делатели неправды». Читайте Евангелие от Луки 13:27. Читайте всю Библию. Бог возлюбил правду. Зачем же вы идете против Бога? Зачем служите дьяволу?
забыли, что уготовано ему и слугам его. Давайте вспомним, дорогие, чтобы не погибнуть вам. В Откровении в 21 главе 8 стихом написано: «Всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою». Причем сказано, что это смерть вторая, то есть вечная. Оттуда нет выхода никогда. Так Господь ненавидит ложь. И не думайте, что избежите наказания. Бойтесь, погибель ваша не дремлет. Вы сами отвергаете свое спасение. Сами своими устами строите себе погибель. Вы оклеветали сестру. Да, вы сделали ей тяжело и больно. Но Господь ее защитит, а вы можете потерять жизнь. Способны ли вы еще слушать что-то, кроме клеветы? Интересна ли вам истина? Ищете ли вы ее? Нуждаетесь ли вы в истине? Или вам лучше, чтобы ложь ласкала ваш слух? Горе вам, если вы не ищете правду. Не быть вам в жилище Бога, как написано в 14-м псалме. Будьте внимательны к спасению своих душ. Мы видим, что дьявол сильно противится проповеди Евангелия. Усилим нашу молитву за всех трудящихся на ниве Божьей, за миссионеров, за проповедников, за всех, кто подвязается в распространении Евангелия, и за работников алтаря, любящих всех вас, служащих вам. Да укрепит Господь их, да поможет им. С молитвой о вас, брат Александр Макаренко.

0: собирает вокруг себя. Ваша газета? Нет, это наша газета, которая собирает вокруг себя детей Божьих в общении и любви Господней и для помощи друг другу. Как хорошо, что есть те, с кем можно поговорить, поплакать и переживать, и поститься и молиться. Как хорошо, что через забытый алтарь и журнал «Сестра» можно обличить себя и снова встать на Божий путь следования за Иисусом. Как хорошо, что у нас есть забытый алтарь. Валентина В. Узаконенное убийство. Хотел бы ответить на вопрос, что такое эвтаназия, заданный в одном из номеров алтаря. Эвтаназия есть не что иное, как узаконенное государством убийство человека. С помощью шприца человеку вводится медицинский препарат, который приводит к остановке сердца. Эвтаназия использовалась как вид гуманной смертной казни. В некоторых штатах Америки, помимо электрического стула и газовой камеры, за особо тяжкие преступления существовал и такой вид наказания, как эвтаназия. Сейчас в некоторых странах защитники эвтаназии пытаются узаконить убийство, мотивируя тем, что этим они облегчают страдания человека на смертном одре. Люди, которые решаются на эвтаназию, по-моему, неправы. Жизнь нам дает Господь Бог, и только Он один вправе ее забрать. Александр Пряткин, тюрьма, Украина.
1: Ждут 16-го ребенка. Есть души, которые очень желали бы получать алтарь. Это те, которые много молятся о спасении заблудших. Сегодня разговаривал с одной сестрой из России. Это мама, которая ждет 16-го ребенка и желает, чтобы в их семью ушел наш алтарь. И хотя в их семье Бог совершает много чудес по их молитвам, они хотят знать и о чудесах Господних в душах других. В их маленькой церкви дети только из семьи Владимира и Лилии. Дети участвуют в каждом богослужении и нуждаются в новых стихах, которые могут взять в алтаре. До собрания им далеко. Еще идет стройка и дома молитвы, и своего дома. Средств, естественно, не хватает, поэтому выписываю им газету. Может быть, кто-нибудь из этой большой христианской семьи расскажет нам о тех чудесах, которые сделал Господь среди них. Без подписи.

0: подобные письма, будут просить разного рода помощь, и вся газета будет заполнена такими просьбами. Думаю, все желают им только доброго. Если Давид просил Бога «Только в руки человеческие не впасть мне», то это он говорил о врагах. А мы, просящие, не враги, мы их любим, и никто не считает себя выше их. Им подсказывают об их ошибках, чтобы учились. Да, нам всем приходится всю жизнь учиться. Всем желаю Божьего благословения. А резонанс – хорошая, полезная, интересная рубрика, и пусть она остается. Из эко, по-моему, никто не гонит. И дэй.
1: У меня есть просьба. Очень хотелось бы узнать тексты песен. Herr, hilf mir gehen jeden Schritt nur mit dir. Weiter gehen immer nach vorne sehen. Заранее сердечно благодарю. Мария Наумов. Хочется о них узнать. У моей мамы зовут ее Элла, девичья фамилия Вольф. Есть родные по отцу, брат и сестра. Их зовут Ирина и Евгений. Моей маме очень хочется о них что-нибудь узнать. И если Бог даст, встретиться. Мама родилась в 1941 году. Она рассказывает, что когда была еще ребенком, то они переписывались, а когда ее отец, мой дедушка Абрам, погиб, связь с родными прервалась. Тетя Ирина, дядя Женя, откликнитесь. Ольга Никель.

Невыдуманные рассказы. На зимней дороге. 1941 год. Все посевы и пастбища в колхозе Сергеевка сгорели от жаркого, знойного лета. Скот на выпасах жрал все, что уцелело без дождя. О заготовке сена не было и речи. Урожай зерновых был тоже плох. Соломы и той было мало. По этой причине колхозники поехали на заготовку сена за 40 километров. Кое-что заготовили, сложили в копна, да мало успели вывезти из-за бездорожья. Ранняя зима завалила снегом дороги, начались бураны. Даже трактор не мог пройти. Небольшие запасы соломы и сена растягивали как могли. Скот отощал. Начался падеж. Решили разбирать крытые соломой крыши на базах. Окрылись базы так. Солому связывали в маленькие снопики, окунали в жидкую глину и этим накрывали. Скот день ото дня слабел от прелой соломы с глиной. Животные травились, падали, уже не вставали. За падеж скота вышестоящие органы грозили осудить Якова Робертовича. Но что он мог поделать? Трудолюбивый, безупречно честный, он проводил дни и ночи на ферме, ломая голову в поисках выхода из сложной ситуации. В конце января потеплело, и решили погнать самый слабый скот на табор. Так почему-то называли место, где заготовили сено. И так конихи и скотники погнали самых слабых коров и лошадей за 40 километров. Синеглазая Лена, девочка 15 лет, уже работала в колхозе. Ей очень не хотелось идти в табор, но отказаться было невозможно. Они пошли вместе с Павлушей, тоже 15-летним, худеньким и немного пугливым пареньком. Для скота в таборе приготовили временную наспех сколоченную базу с горбыля. Покрыли брезентом. Рядом стояла старая изба, состоявшая из двух комнат. В первой комнате была русская печь, и ее топили, когда приезжали конихи забирать сено и ночевали там. В другой комнате были нары, в два ряда. Маленькая печь с плитой, маленький стол в одном углу. В одном углу лежали седла, сбруи, фляги, ведра, а в другом стояла кушетка, где и спала Лена. Обязанности Лены были затопить печь, сварить еду, подоить 5 коров. В основном она варила молочный суп с лапшой, которую сама делала. Хлеба хватило на пару дней. Картофеля тоже было мало. Через месяц и другие продукты были на исходе. Воды не было. Растопят снег и варят, и сами пьют, и скот поет, умывались снегом. Двух подростков, Лену и Пашу, отправили пешком в село. Через пару дней снова нужно было вернуться в табор с продуктами. На обратный путь им дали лошадку по кличке Цыганка. Лена знала эту лошадь. Она была черной масти с белыми носочками на ногах и с белой звездочкой на лбу. Когда-то резвая и игривая, она не стояла на месте, всегда пританцовывала. За темперамент и веселый нрав ее прозвали Цыганкой. Сейчас же на Лену смотрела измученная, истощенная кляча, кости, обтянутые кожей. Лены сжалось сердце при виде этой животины. Одна сердобольная колхозница возмутилась. «Да вы что? Да куда же вы детей посылаете за 40 километров с полумертвой скотинкой?» «Да плетутся», — сказал бригадир, поставив в кашовку флягу с молоком, положив охапку сена, пару пудов муки и полмешка хлеба, и еще по булке хлеба каждому в кошелку. Потом грязно выругался, закрутил табак в кусочек газеты, прикурил, пуская тошнотворный дым. «Ну что вылупились? Пошли работать», — сказал он стоящим зевакам. Он передал вожжи Лене, зная, что она не из робкого десятка. Павлушке приказал помогать девочке во всем. И уже мягче сказал: «Пойдете пешком, ребятишки. Лошадь слабая». Утро было хмурое, снег местами растаял, лужи подмерзли, оттого дорога была скользкой. Лена вела лошадь. Паша похлопывал цыганку рукавицей. Животное кое-как переставляло ноги.
медленно доплелись до села Крючково, где был пункт по сдаче молока. Еще немного они прошли, и лошадь первый раз упала. Подростки дали ей сено, она вяло жевала, никто из них не догадался дать ей отдохнуть. Ведь они были еще детьми, которые сами забыли, что значит есть досыта. Когда лошадь справилась с маленькой охапкой сена, они смогли поднять ее, на улице похолодало, солнце так и не пробилось через свинцовые тучи. Начало темнеть. Тут лошадь упала во второй раз. Лена обратила внимание, что у цыганки странные глаза, они как будто заволакивались туманом. Неужели ей пришел конец? Что же будет с нами? Сердце Лены испуганно и тревожно стучало. Они снова подкормили лошадь и, напрягаясь, буквально тянули ее вверх. Лошадь разбила копытами замерзшие лужи. Была вся мокрая, изо всех сил пытаясь подняться. Лена с Павлушей тоже вымокли с ног до головы и опять не смогли поднять ее. Они продолжали путь. На улице стало совсем темно. Ни звезд, ни луны не было на черном небе. Тут лошадь упала в третий раз. Прошли они около 30 километров. И снова они кормили лошадь сеном, но поднять ее уже не смогли. В скотине едва теплилась жизнь, хотя она еще жевала сено. Теперь встал вопрос, кто из них пойдет в табор, а кто останется караулить лошадь и кошевку? Паша протестовал. Он боялся идти и боялся оставаться. «Паша, мы оба замерзнем здесь, если останемся до утра. Решайся, Павлуша! Я ведь тоже боюсь, но у нас нет другого выхода», — уговаривала его Лена. «Ну ладно», — сказал Паша, залезая в кошевку и от страха сжимаясь в комок. «За тобой приедут», — сказала она быстро и пошла. Она шла и плакала, не замечая усталости. Плакала от жалости к Паше, к себе и к измученной лошади. «Неужели мне снова придется увидеть смерть?» От этих мыслей ей стало страшно и холодно. Противный ветер пронизывал до костей. Мокрая юбка и телогрейка замерзли, стояли колом. Ноги в сырых валенках горели огнем. «Господи! Почему я одна по обледенелой дороге, вокруг лес и мрак? Господи, почему на земле столько горя и слез? Почему идет война? Почему люди убивают друг друга? Почему? Почему?» — спрашивала девочка. И вдруг так живо перед ней встала картина прошлых лет. Ей казалось, что боль той страшной потери улеглась. Но она проснулась и плоснула, словно бритвой по сердцу. 10-летняя Лена стоит у гроба матери вместе с 3 сестренками и братиком. Она видит заостренные черты лица матери, которая лежит, не реагирует на плач детей. Особенно запомнился крик ребеночка, который родился слабеньким и плакал до хрипоты, почти не умолкая. Пережил мама всего-то 2 недели. Взрослые говорили, что он сейчас на небе. Ему хорошо быть ангелочком. Лена смотрела в небо и спрашивала: «Боже, как туда попасть?» И много раз спрашивал, как и сейчас: «Почему умерла наша мамочка, Господи?» Отец, смахнув слезы с худого осунувшего лица, подошел к повзрослевшей дочери и, обняв ее за плечи, сказал: «Леночка, Господь нас не оставит». И она пошла успокаивать младших. Многого она тогда еще не понимала, да и сейчас не понимает. Девочка остановилась, помолилась детской молитвой и попросила Господа простить ее за ропот и сохранить Паше и ей жизнь. После слова «Аминь» Лене стало легче, как будто волной на нее нахлынула сила, и она ускорила шаг. Надо скорее в табор, чтобы взрослые пошли за Пашей. И вот с Божьей помощью она уже на пороге избы. В жилой комнате было тепло и душно. От спертого воздуха, от грязи и фуфаек, в которых управлялись со скотом, тут было не до санитарии. Мужчины на нарах зашевелились. Один из них полусоном буркнул: «Кого там принесло?» «Это я, Лена. Хлопцы, надо за Пашей идти, не то замерзнет. Паша в кошовке сидит, стережет лошадь, муку и хлеб. Нехай стережет, ничего с ним не станет», — грубо ответил один из мужчин.
«Хлопцы, пожалуйста, замерзнет ведь до утра!» — слезно просила Лена. «Ну, заладила, замерзнет, замерзнет! Перебьется, не околеет! Утром заберем!» — сказал другой. С русской печи слез дядя Вася по кличке Старик. Он хромал на правую ногу и сильно кашлял. Он не казался стариком, хотя ему было 45 лет. Лена всегда с почтением относилась к нему. «Да угомонитесь вы! Ишь, раскаркались! Девчонка устала, еле живая, 40 километров прошла. Дело, она говорит, хлопцы, ехать надо, но я небольшой вам помощник». «Залазь на нары, старик!» — грубо буркнул кто-то. Все замолкли, притихли, и вскоре раздался храп. «Полезай, дочка, на печь, поспи чуток, будем надеяться на чудо», и чуть помолчав, добавил: «А я на нары». Лена залезла на печь, там было еще тепло, но резко пахло пылью и глиной, и мелом. Ноги гудели от усталости. Укрывшись большим шерстяным платком, она провалилась в сон. Никто ее не будил. К обеду она проснулась и очень обрадовалась, что увидела Пашу. И он поведал ей, что ему пришлось пережить. Как только Лена ушла, он так запаниковал, что от страха пошел за ней, зная, что Лена его не заметит в темноте. Он прошел около 3 километров, когда увидел село и маленький огонек в окне на окраине села Землетеновка. Паша пошел на огонек. «Хуже не будет», — подумал паренек. Он понял, что это конюшня. Сторож и конюх открыли ему ворота, как только он постучал в маленькое окошечко. С пониманием откликнулись они на его беду. Запрягли сразу лошадей в большие сани-дровни, чтобы погрузить лошадь и кошовку. Усталого Пашу положили на топчан спать. Быстро они нашли то место. Лошадь еще дышала, но пока решали, как ее погрузить, она околела. Конихи распрягли ее, прицепили кошовку к дровням и поехали назад. Утром приехали конихи с табора. Они еще издали увидели и узнали свою кошовку. Очень обрадовались, увидев в конюшне мальчишку. Конихи и землетеновцы рассказали им о том, что случилось с цыганкой, и попросили убрать ее с дороги. Те без слов двинулись в дорогу и через 1.5 часа вернулись назад. Паша уже не спал, когда они вошли в каморку и увидели их напуганные, побледневшие лица. Один начал рассказывать: «Мы ехали туда, шутили, глумились, что сами выспались, и Пашка живой, что Лена зря панику устроила, что хлопец сам выход нашел». Другой, перебив первого, сказал: «Пашка, ты в рубашке родился?» «Да, повезло парню», — воскликнул второй. «Да не тяните вы резину. Убрали лошадь с дороги?» — спросил один из землетеновцев. «Когда мы подъехали на санях и вылезли, чтобы убрать лошадь, мы чуть не умерли на месте от страха. От лошади остался только скелет. Волки ночью разодрали ее, хорошо, что дохлая была, и ее не загрызли заживо». Лена слушала, не перебивая. Она вдруг посмотрела на Пашу большими синими глазами и сказала: «Павлуша, ты не родился в рубашке, и тебе не повезло, слышишь? Павлуша, это сам Бог нас спас. По его милости мы остались живые, и волки не задрали заживо лошадь. Это я точно знаю, Паша». Послесловие. Это только одни сутки, пережитые моей мамой. Председатель колхоза вместе с отцом Лены вернулись домой из труда армии, изможденные трудом и голодом. Яков Робертович через неделю умер. Отец Лены остался жив. На старости лет Лена забрала его и мачеху к себе в Казахстан. В 1978 году отец ушел в вечность в возрасте 83 лет. Пашу после тех событий забрали в армию на фронт. Мальчик был русский. О нем Лена больше ничего не знает. Лена в 1942 году была в трудармии. 3 года и 3 месяца. Прошла через многие страдания, которые не опишешь. Вышла замуж за очень хорошего парня. Вместе уверовали в Господа и пережили рождение свыше. Родили 10 детей, имеют 30 внуков и много правнуков. В 1991 году переехали в Германию. Они каждый день молятся за многострадальную Россию, благословляя ее
и каждый день благодарят Господа за благодать и милость, которую имеют на старости лет здесь, в Германии. Им сегодня по 85 лет. Эту историю я услышала в день рождения мамы Эльзы Шифер.

«Встречай меня, дед!» Я много езжу, так как работаю за 200 километров от своего дома. Путь в одну сторону занимает более 3 часов. И очень многое можно увидеть, если смотреть внимательно. За всеми событиями в нашей, да и в жизни других людей стоит тот, кто создал весь этот мир и все живущее в нем – Бог. Бог, которому подвластны ветер и море, мороз и снег, дождь и солнце. Ему подвластны и мы, люди, его творение. Наблюдая за людьми, за их поведением, многому можно научиться. Главное – захотеть извлечь из этого уроки. Вот такие небольшие заметки и рождаются из моих наблюдений и размышлений в пути. Как-то на одной из остановок на небольшой районной автостанции мое внимание привлекла такая картина. На платформе стояла бабушка, наша обыкновенная сельская бабушка, невысокого роста, худенькая, одета, как это часто бывает у людей пожилого возраста, в кацавейку, которую в народе называют плюшка, в клетчатый платок, теплую юбку, дутые сапожки, через плечо перекинуты связанные между собой 2 клетчатые сумки, которыми пользуется практически вся страна. Простая, обыкновенная бабулька, может быть, даже малограмотная, как это часто встречается у людей старшего поколения. Ведь у них не всегда была возможность учиться. Время было трудное, война, голод, разруха. Но мое внимание привлекло другое. В руке бабушка держала мобильный телефон и громко кричала в трубочку. «Дед, я сейчас сажусь в автобус. Встречай меня 40 минут на повороте. Слышь меня, дед!» Она кричала, наверное, потому что на противоположном конце дедулька не очень-то хорошо слышал. Но не это поразило меня. Я смотрела и думала, какие молодцы. Они остались с теми же бабушкой и дедушкой. Они не поменяли ни стиль жизни, ни свой стиль одежды. Многие люди, и старые тоже, иногда так нарисуют себе лицо, в такую одежду оденутся, что не по себе становится. Это у них называется идти в ногу со временем. Но возраст не обмануть. Морщины, седые волосы, которые пробиваются сквозь краску, выдают истину. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Но эта бабушка преподала мне урок. Можно оставаться самим собой, но уметь пользоваться тем, что дает прогресс. Разве не так? Через 40 минут она сойдет с автобуса на повороте, от которого, может быть, до села еще несколько километров, а там ее уже будет поджидать дед. Может, на машине, а может и на подводе, в которой запряжена лошадка, и они спокойно доберутся домой. В Священном Писании говорится, «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав». Экклесиаст 8.5. Мы живем в очень интересное время. Сейчас доступно многое из того, что раньше было запрещено. Сейчас можно учиться в библейских учебных заведениях, ездить в разные страны и видеть, как живут там люди, как они служат Богу, как призывают людей к следованию за Господом. Сейчас много издательств, которые выпускают хорошую назидательную литературу. Пользуясь компьютером, можно общаться со многими братьями и сестрами во всем мире. Это время с огромными возможностями, но нужно мудро их использовать. Нам не нужно подстраиваться под мир. Ни в коем случае. Не нужно менять свои убеждения. Нужно оставаться верными христианами, жить, как подобает христианам, одеваться, как прилично святым, не подражать мерзостям мира в отношении одежды, татуировок и тому подобному. Но мы можем пользоваться тем полезным, что дает нам на сегодняшний день Господь, автомобилями, самолетами, разными машинами, мобильными телефонами, компьютерами. Не отвергать, не называть отступниками тех, кто пользуется этим, не цеплять ярлыков, а с пользой для дела Божьего использовать, оставаясь при этом верными детьми Божьими».
Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Екклесиаст 3, стихи 1, 6 по 9. Будем же мудрыми. Наталья Береговая, Украина.

я не знала, как жить. Каждый да испытывает свое дело, и когда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Галатам 6:4. Здравствуйте и писатели, и читатели. Мое желание написать в утешение и ободрение тем, у кого трудности, болезни и переживания в жизни. Господь нам не дает сверхсил. Он каждую свою овечку знает, все наши мысли, проблемы видит, слышит наши молитвы. 2 года назад Господь взял к себе нашу маму. Раны от потери стали понемногу заживать. Маму нашу, Шичилину Евгению, многие знают в Германии. Там у нас есть друзья верные, которые в трудное время поддерживали нашу семью. Сейчас прошу помолиться за нашего папу, Шичилина Дмитрия, чтобы он был готов ко встрече с Богом. Верю, Господь и его помилует. Когда я вышла замуж за неверующего, мать приходила к его родителям и говорила с верой: «Моя дочка все равно придет к Богу, вот увидите». Тогда я думала, почему она так уверена, что я стану верующей. Такая крепкая вера была у нее. Благодарю Бога за мамочку. Она всех нас, 10 детей, наставляла на Божий путь. И сейчас тоже очень важно, что мы сеем в своих семьях, каким светом мы являемся для семьи. Моя 6-летняя дочь пришла утром ко мне и рассказывает: «Мама, папа наш покается и пойдет в церковь. Мне снилось, что он пришел в церковь и покаялся, а ты от радости плакала». Бог услышит детские молитвы, они у них искренние, простые, доверчивые, они все принимают живой верой. А мы иногда сомневаемся в чем-то. Прошу и вас помолиться за моего мужа и детей, чтобы вся моя семья была с Богом. Хочу еще стих написать в утешение и ободрение, который так сильно полюбила, когда покаялась. Мне с тобой, Иисус, так легко и спокойно, и в душе полный мир, тишина, благодать, ни болезни, ни голод, ни скорби, ни войны у меня это счастье не смогут отнять. Я не знала тебя, мой Бог и Спаситель, человеческой мудростью в мире жила, но хотелось порою кого-то спросить мне, кто меня защитит в этом мире от зла. Было страшно и пусто, и горько, и плохо, и никто не сумел бы тогда мне помочь. И ждала иногда я последнего вздоха и желала уйти не в непроглядную ночь. Я не знала, как жить и к чему мне стремиться. Я от боли душевной рыдала не раз. Приходилось мне мокрые прятать ресницы и от близких подруг, и от маминых глаз. Мне казалось, что все вокруг черного цвета, но ты в сердце мое постучала, Иисус, и оно озарилось потоками света. Я с тобою, я дышу, я живу и молюсь. Ты мне дал без условий, без меры, без платы, столько милостей чудных и столько даров. Иисус, как с тобой я сегодня богата. Подарил ты мне веру, надежду, любовь. Никогда одиноко теперь не бываю. Ранним утром и вечером, ночью и днем. Ты со мной, Иисус, не уйдешь ты, я знаю. Как отрадно, Господь, быть с тобою вдвоем. Даже если я пью скорби горькую чашу, даже если приходит и трудный мой час, никогда не бывает с тобой мне страшно. Знаю, ты моя помощь и ты моя часть. Из твоих рук готова любой протянуть жребий. Мне с тобой и ночь, дня иного светлей. Без тебя, Иисус, что мне нужно на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Автор, к сожалению, мне неизвестен. Этот стих у меня с 1999 года.
Любовь Набеева, УСА.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в передаче «Евангельские истины». В программах этой передачи мы на основании Библии рассматриваем вопросы о вере в Бога, о смысле нашей жизни, о вечности и о возможности стать христианином. Сегодня наша тема – «Надежда в будущем».

0: В одном из своих многочисленных рассказов доктор богословия Ричард Деган повествует о траурном похоронном служении в честь маленькой девочки, единственной дочери пастора из города Гран-Рапидс в Америке. Девочка была прелестной и всеми любимой. Она доставляла много радости своим родителям. Но в 6-летнем возрасте с ней случилось несчастье, в результате которого она внезапно ушла из жизни. На похороны собралось много народу, так как отца девочки знали очень многие в городе. После траурного богослужения в церкви тело девочки было доставлено на кладбище. На кладбище гробик снова открыли. Девочка и в смерти выглядела красиво. Ее пушистые волосы спадали на плечи. Родители некоторое время молча в оцепенении смотрели на безжизненное тело своего ребенка. Затем отец, подняв руку к небу, со слезами, стекавшими по его щекам, сказал: «Спокойной ночи, моя любимица! Мы снова увидим тебя в небе! Спокойной ночи!»
1: Спокойной ночи! Эти слова полны надежды. Для искреннего христианина смерть не является уходом в небытие. Он имеет надежду на светлое будущее, которое ожидает его в потусторонней жизни, в вечности, где он вновь увидится с близкими его сердцу. Эта уверенность христианина основана на Слове Божьем, Библии. Библия – это единственная книга в мире, в которой мы можем найти достоверную информацию о том, что ожидает нас после земной жизни. Об этом и будет речь в беседе сотрудника нашего радиовещания Ивана Петерса. Но прежде прозвучит песня.

Желание знать, что нас ожидает в будущем, уже всегда таилось в мыслях и сердцах людей. Но как непреодолимая преграда, это будущее лежит перед нами. Мы не знаем, что ожидает нас в следующем году, месяце, неделе, дне, минуте или даже секунде. Каждое новое мгновение нашей жизни – это шаг в темноту неизвестного будущего. Живем мы в настоящее время только при помощи опыта прошлого. Всему, что мы знаем, мы научились в течение прошлого времени. На основании приобретенного опыта мы строим планы на будущее. Но как это будущее будет выглядеть, мы не знаем. И все же мы живем своим чередом. И это, конечно, естественно. Но сегодня, дорогие радиослушатели, я хочу сделать с вами, если так можно выразиться, экскурсию в будущее. И для этого я хочу взять в основу наших размышлений текст из Евангелия от Луки. В нем описывается одно событие, при котором некоторые из учеников Иисуса Христа получили возможность встретиться с личностями из потусторонней жизни. Часто люди практикуют вызывание мертвых при помощи спиритических сеансов. Одни ходят к гадателям и ворожителям, другие занимаются магией, и все это с целью узнать что-либо о будущем, взглянуть в будущее или поговорить с умершими. Дорогие, это не сказки. Уже в Ветхом Завете Библии мы имеем описание таких происшествий. Но я должен при этом сказать, что занятия такими делами Бог людям запрещает. Вернее, Он предупреждает нас делать это. Потому что, вторгаясь в мир духов, человек входит в контакт с духами зла и в конечном итоге с самим дьяволом, врагом человеческих душ. Такой контакт опасен не только для земной жизни. Занимающиеся оккультизмом и спиритизмом люди часто не в состоянии больше обратиться к Богу. Силы зла настолько овладевают ими, что они становятся рабами этих действий. Освободиться от них очень и очень трудно. Но то происшествие, о котором я хочу сегодня с вами поговорить, не имеет ничего общего с теми спиритическими или оккультными практиками. Нет, здесь и ничего общего с магией. В 9 главе Евангелия от Луки мы читаем об одном случае, когда сам Бог дает людям определенное откровение. И из этих откровений мы можем сделать некоторые выводы о том, что будет в будущем. Время от времени Бог открывал людям определенные тайны из потустороннего мира. Ангелы Божии являлись людям и возвещали им то или иное событие. Но все эти происшествия были не причиной каких-либо активностей со стороны людей. Инициатива к этому всегда исходила от Бога. Для присутствующих людей эти явления были всегда неожиданными. И еще одно различие имеется между сеансами оккультизма и явлениями из потустороннего мира, допущенными Богом. В то время как при спиритизме и оккультизме люди испытывают страх, нерешительность и часто ужас, явления, данные нам Богом после первого внезапного испуга, производят в присутствующих радость и уверенность и надежду. Так же было, например, при рождении Иисуса Христа, когда ангел Господень явился пастухам. Для них это тоже было внезапным явлением. И поэтому естественно, что они испугались. Но в тот же момент голос ангела утешает их. Они слышат слова «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость». И эту радость пастухи в то время испытали, когда увидели своими глазами все то, что ангел им сказал. То же самое мы видим и в тексте, который сегодня будет нашей темой.
Прочтем этот отрывок из Евангелия от Луки. Начинается он словами Иисуса Христа к своим ученикам. Евангелие от Луки, стихи с 27 по 36. «Говорю же вам истину. Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна, Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающею. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илье», не зная, что говорил. Когда же они говорили это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. Интересно было бы знать, какие мысли имели ученики в то время, когда Иисус им сказал: «Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Ограниченный рамками времени и места, человек способен думать только на основании того, что знает и чему научен. К тому же и внешние обстоятельства при этих мыслях играют значительную роль. Ученики Иисуса Христа, слыша слова о Царствии Божьем, думали, что это царство возвратит еврейскому народу свободу от угнетения римлянами. Они мечтали в то время, что их народ, как и в прежние времена, снова будет независимым, и сам Бог будет их царем. Этот вывод я делаю из того, что многие другие места Нового Завета об этом свидетельствуют. Даже после воскресения Иисуса Христа из мертвых, ученики Его, убедившись своими глазами в том, что Иисус действительно воскрес, спрашивали Его: «Ныне ли воздвигнешь царство Израилю?» Но, говоря о Царстве Небесном, Иисус Христос не имел в виду какое-либо политическое изменение. Стоя, например, перед Пилатом, который предал его на распятие, Иисус тоже говорил о Царстве Небесном. В 36 стихе Евангелия от Иоанна Иисус говорит Пилату следующее: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Итак, мы видим, что, говоря о том, что некоторые из слушающих Иисуса не вкусят смерти, как увидят Царство Небесное, он имел в виду непосредственно близкое событие. И в 28 стихе нашего текста из 9 главы Евангелия от Луки мы читаем о том, что между предсказанием Христа и исполнением этих слов лежало всего 8 дней. Иисус берет с собой Иоанна, Петра, Иакова. Вот они, слушавшие Его, которые увидели Царствие Божие уже при жизни. Что же они видели? Иисус берет их с собой в определенное место и для определенной цели. Он уединяется с ними на гору, чтобы там помолиться. Это Христос делал часто. Он даже оставлял массы народа, которые с жаждой хотели Его слушать.
и брал себе время для того, чтобы поговорить с Богом. С ним он был в постоянном общении. Но в этот раз он берет с собой трех учеников. Он, конечно, уже знал, что произойдет там на горе во время молитвы. Он шел туда именно для той встречи, которая описана в нашем тексте. Ученики, конечно, об этом ничего не знали. Происшедшее там для них было совершенно неожиданным. Но именно это время было избрано Богом для того, чтобы дать им возможность взглянуть, хоть коротко и ограниченное, в будущее Царство Божие. И вот первое, что мы видим при этом событии, это то, что Иисус Христос вступает в общение с Богом. Он молится. И при этой молитве, читаем мы в 29 стихе, «вид лица его изменился, и одежда его стала белою, блистающую». Читая эти слова и размышляя над ними, мне приходят на мысли другие места Библии, в которых говорится о том, что верующие в Иисуса Христа и принявшие Его как своего личного Спасителя, тоже однажды изменятся. Начиная с 51 стиха 15 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам, мы, например, читаем. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Эти слова говорят о втором пришествии нашего воскресшего Спасителя на эту землю. Тогда Он придет для того, чтобы взять всех верующих в Него на небо. Там мы будем навсегда с Ним. И это событие будет внезапным. В 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам, в стихах с 16 по 18, мы тоже читаем о том событии. «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Для встречи с Господом при Его втором пришествии мы изменимся. Смертное тело наше приобретет бессмертие. То же самое мы видим в нашем тексте, когда Иисус преображается и встречается с двумя мужами из Ветхого Завета. И заметьте здесь то интересное явление, что ученики Христа сразу узнали их. Это были Моисей и Илья. Наш текст из Евангелия от Луки не говорит нам, по каким признакам ученики узнали их. Ведь жили они много столетий до того происшествия на горе, в общении с Иисусом Христом. Но одно из этого ясно. Входя в вечное общение с Господом, мы остаемся индивидуальными личностями. Так как на земле мы узнаем друг друга, так мы узнаем друг друга и в вечности. Характерные черты нашей сущности останутся. Бог является Творцом человечества, и Он сотворил нас так, что каждый из нас является отдельной личностью. И каждого из нас Бог любит своей безмерной любовью. Он сотворил нас для того, чтобы иметь с нами общение. Но вошедший в мир через непослушание человека грех расторг наше общение с Богом. Однако Бог предпринимает все возможное с Его стороны, чтобы восстановить это общение. Он послал в мир Своего Единородного Сына, Иисуса Христа. И вот мы видим Иисуса на горе в беседе с Моисеем и Ильей. Эта беседа тоже важна. В отдельности, однако, мы не знаем, о чем они говорили. В 31 стихе нашего текста из 9 стиха

когда не было. И такой человек получает надежду, да больше того, он уверен в том, что будет однажды преображенным и навсегда в той славе со Христом в Царствии Божием. В 29 стихе 9 главы Евангелия от Луки мы читаем о том, что не только вид лица молящегося Иисуса изменился, но и одежда его стала белою, блистающей. Такой будет однажды одежда тех, которые уверовали в Бога и приняли совершенное им на Голгофе спасение. А таковых в книге Откровения, в которой Бог дал нам возможность взглянуть в будущее, сказано следующее. Книга Откровения, 7 глава, стихи с 14 по 17. Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Дорогие радиослушатели, этими словами я хочу закончить мою речь в этой передаче. Но один вопрос я хочу оставить вам для размышления. Хотите ли вы носить в вечности эти белые одеяния, о которых мы прочитали? Вы можете их получить, если решитесь встать на сторону того, кто вас любит и отдал жизнь свою ради вашего спасения.

0: Вы только что прослушали радиопередачу «Евангельские истины». Ваши отзывы, предложения и вопросы пишите нам по адресу радиостанции «Голос Ант».
1: У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. Беседу вел Иван Петерс, звукооператор

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 3 глава, 31 стих. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес есть выше всех».
0: Все люди мертвы во грехах, и всем им нужно родиться свыше. Только Иисус не шел с небес, желая приблизиться к нам и искупить нас. Как небеса выше земли, так Иисус из Назарета больше всех пророков, философов и вождей во всем мире. Несомненно, человеческие дела имеют свое значение в материальном мире, но часто человек употребляет их во вред самому себе. Сын же сам есть Творец, жизнь, свет и источник нашего бытия. Иисус не идет в сравнении ни с каким другим творением. Божий Сын рожден от Отца прежде начала веков. Один только Сын совершенен и вознесен превыше всего творения.

0: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 32 по 35. «И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого Бог послал, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог духа, Отец любит Сына, и все дал в руку Его».
1: Иисус, как человек, был свидетелем своего небесного происхождения. Он и вправду видел Бога Отца, слышал Его слова и знал Его мысли и планы. Он сам был Божьим Словом, исходящим из глубины Божьего естества. Иисус, несомненно, принес нам совершенное откровение. Мы видим, что откровения всех других пророков были незавершенными. Иисус же явил нам совершенное и окончательное откровение воли Божией. Он – верный свидетель, принявший за свое свидетельство мученическую смерть. Он прославил Отца, но жаль, что большинство людей поныне отвергают его свидетельство. Они не хотят познать Бога, который близок к ним, и не желают изменить свою жизнь. Они решительно отвергают веру в то, что Иисус – Божий Сын, и наотрез отказываются называть Бога Отцом, потому что не хотят исполняться Духом Христовой любви. Но слава Богу, что не все ненавидят Его и отвергают Его Дух. Есть избранные, познавшие Отца в Сыне и принимающие совершенную жертву Иисуса. Они уверовали в Его откровение и искупление, воздали Богу честь. В Боге нет лжи. Сын Божий – воплощение всей истины. Отец изложил свои мысли не в законах и не в книгах, а в личности Христа. Всякий, кто открывает свое сердце для Его Духа и Слова, обновляется. Иисус призывает нас не просто говорить истину, но жить по истине и творить ее, чтобы стать воплощением Его Евангелия и отражением Его естества. Иисус говорит не о каких-то отвлеченных надеждах, желаниях или мечтах. Его Слово творит и спасает. Оно исполнено ясности и силы, ибо сам Бог говорил в Своем Сыне. Живущий в нем Дух ничем не ограничен. Отец наделил его всей своей мудростью и властью навеки. Отец любит Сына и передал все в Его руки. Божия любовь дает, ничего не удерживая для себя. Также и Сын чтит не самого себя, а Отца и воздает ему благодарение. Вопрос о том, кто больше, отец или сын, неверен по своей сути, потому что исходит от сатаны. Природа Святой Троицы такова, что каждая из трех божественных ипостасей возвеличивает другого, воздает ему честь и посвящает себя ему. Кто не знает этой истины, тот не познал Бога. Вот почему отец никогда не боялся, что сын может злоупотребить данной ему властью. Ведь отец знал сына, знал его смирение, кротость и безусловное послушание. Христос – владыка всего сущего. Как он сам о себе сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле».

0: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
1: Иоанн Богослов подводит итог всем предыдущим свидетельствам о славе Иисуса формулой спасения. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». В этом простом предложении заключена вся суть Евангелия. Всякий, приходящий к этому союзу любви, приближается к любви Божией, явленной в распятии Иисуса, и всецело полагается на Агнца Божьего, который омыл нас от нечистоты. Когда мы благодарим Господа и соединяемся со Христом, Бог изливает на нас потоки Своей милости, словно реки вечной жизни. Через веру в крестную смерть Сына мы обретаем Его жизнь. Вечная жизнь не начнется после смерти, она начинается уже сегодня, ибо внутри верующих в Сына поселяется Дух Святой. Всякий, кто не принимает слов Христа, кто отвергает, что Он Сын Божий и что Он умер на кресте, тот восстает против Святого Духа, не получает Божьей жизни и не находит покоя для своей совести. Непокорные Иисусу противятся самому Богу и пребывают в духовной смерти. Все религии, отрицающие учение о Сыне и Его крестной смерти, лгут на истину Божью. Кто отвергает Божью любовь, тот пожинает Его гнев. Слова Иоанна перекликаются с учением апостола Павла. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков. Потому что все согрешили, совершили беззаконие и восстали против истины. Мы должны осознать, что все человечество заслуживает Божьего гнева. Как Моисей вознес змея в пустыне, так Христос был распят на кресте во свидетельство о том, что Бог дает нам спасение от своего справедливого гнева. Сын Божий открыл нам дверь в эпоху благодати. Но когда человек или общество осознательно отводят взгляд от креста, они навлекают на себя осуждение, и дьявол обретает над ними власть». Всякий человек, живущий без Христа, нищ. Когда же ты начнешь молиться за спасение тех, кто не верит в Сына? Когда поговоришь с друзьями, терпеливо свидетельствуя им об Иисусе, чтобы они обретали Божью жизнь? Молитва. Господи Иисусе, мы славим Тебя за Твою любовь и истину. Поклоняемся Тебе. Просим дать нам покорное сердце, утвержденное в вере и чтущее Отца, уповающее на Тебя непрестанно. Ты и Отец одно. Помилуй отвергающих Тебя по неверию и даруй им свидетельство Слова Твоего. Помоги мне увидеть, кому Ты меня посылаешь, чтобы рассказать им о Тебе и о том, что Ты совершил ради нас». Вопрос 31. Как обрести вечную жизнь?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: История братства. О, как же этой тьме нужен свет! Иван Паульс, 12 тетрадей из прошлого. Продолжение. Когда уже давление стало нетерпимым, начали стучать в дверь и требовать разделить на две камеры, ибо знатоки тюрьмы знали, что есть свободные камеры. Долго просили, долго стучали, и в конце концов, когда волнение выросло до больших размеров, нас разделили на две камеры. Я остался здесь. Узнал потом, что другая половина спала на неровном бетонном полу. А дело ведь еще летом. Все в одних рубашках, одеял и матрасов нет. Вечером, как я и молил Господа о возможности начать беседу, она состоялась. Продолжалось и в последующие дни. Разные судьбы. О, насколько разные и интересные! Если бы они все удержались в моей памяти! Вспоминаются только самые яркие, о которых пойдет речь позже. И каждый достоин сожаления, жалости, сочувствия. И всех любит Господь, и за каждого из них Господь Иисус проливал свою кровь. Почти по каждому из них плачет дома старушка-мать или жена, сестра или сын, дочь или друг. А по-другому вообще некому плакать. Жил он один, принимала его улица. Был при деньгах, были друзья. Был здоров, были иждивенцы. А теперь попал сюда, и те, кто еще остались на воле, мгновенно его забыли. Ибо настоящей, искренней любви, любви Божией, они не знали. Кто-то был близок к достижению цели. У кого любимая, у кого работа, у кого карьера. И тут все рухнуло, все. Представьте себе разочарование человека. Каждый говорит, что попал ни за что, хотя и есть действительно таковые. И тогда я часто рассказываю пример. К нам в страну приехал гость с иной страны, и ему позволили в память о его пребывании здесь освободить по своему желанию одного из заключенных. Обойдя ряды, он у каждого спрашивал, за что он сидит. Каждый говорил, ни за что. Подойдя к последнему, он и его спросил тоже. Тот ответил, я сижу за дело и наказан правильно, по заслугам моим. Вот этого отпустите, сказал гость, ибо он осознал свою вину. Когда дело приблизилось к ночи, мы поняли, что спать не сможем, ибо клопов было слишком много. Стена была поштукатурена в виде шубы. Но это так, как получится, если бросать раствор через сетку на стену, и он получается такими буграми и ямками. Бугорки часто острые, так что и прислониться к такой стене трудно. И вот в этих щелях и прячутся клопы. Ночью они начинают торжествовать и охотиться. Ползут везде, расползаются. А если им неудобно все же доползти до своей жертвы, они ползут по потолку и останавливаются как раз над тобою и точно падают, куда им надо. На голову, руку, за шиворот, на одежду, телогрейку и так далее. И затем при удобном моменте впиваются и сосут кровь. Почти каждый раздавленный клоп уже содержит в себе кровь, где-то насосался. Я вспомнил раздел из книги Н.П. Хромова «Клопиный ад». Кусали клопы неимоверно. Многие и не пытались ложиться, особенно кто помоложе. А попадает, надо сказать, сплошная молодежь, 18-25 лет. Редко видно седую голову. Пытались зажженными тетрадными листками и газетами выгонять клопов из щелей нар, затем быстренько вытряхнуть их из одежды и немного поспать. Урывками удавалось, и то лишь тогда, когда уже усталость брала верх. И так 3 дня и 3 ночи. Сколько пришлось вдохнуть в себя дыма, гари, смрада. Иногда, как пойманная рыба ловит воздух, так припадешь к щелке в дверях, откуда хоть чуть-чуть поступает свежий воздух. Когда после раздачи обеда просят немного оставить открытой кормушку в дверях, на это охрана почти никогда не соглашается. И вот, чтобы хоть немного зашло в камеру воздуха, ибо все обливаются потом и размазывают по телу грязь, а одеться еще страшнее. Тогда снова возвращают чашки, из которых кушали, в коридор, подают по одной-две, подольше растягивая время, хотя с коридора кричат и торопят. Но все же стрелка не стоит на месте, и время идет. И хотя она идет невыразимо медленно, час меняется другим, один день другим, и настает желанное, долгожданное утро понедельника. Снова всех собирают в одну камеру, с которой начинается процедура приема в тюрьму. По группкам ведут на стрижку, фотографируют нас дощечкой, на которой наша фамилия. Затем берут отпечатки всех пальцев по отдельности и всех вместе, и во многих экземплярах они хранятся в разных местах, а также в городе Москве. Сделаешь еще преступление, легче отыскать по отпечаткам пальцев. Затем берут кровь на анализ, нет ли венерических заболеваний. Затем проходишь врачей и рентген. Врачу я сказал, что болен туберкулезом. Он меня повел на снимок, сказал, что есть какие-то пятна, очаги, может, прошлой болезни. Пройдя все это, проходишь в соседнюю комнату, там уже детальный обыск, раздеваешься совсем догола, прощупывается вся одежда и все вещи, заглядывается в рот, и не только в рот. И затем уже одеваешься, можешь заполнить бланк, сообщить близким о себе. И проходишь уже в другую дверь, в другую камеру. Затем баня и прожарка одежды. Моются по душам по 2-3 человека под одним краном, а то и больше. Каждому кусочек мыла размером в пару кусочков сахара рафинада. Народ несказанно рад этой воде, этому мылу, что стекает с тебя накопленный месяцами пот и грязь и становится так легко и так хорошо, что даже петь охота. Одежда действительно часто хорошо прожаривается, шеи клопов убивает. Но иногда эти насекомые опять попадают в камеру с полученными матрацем и подушкой. Затем еще дают алюминиевую поллитровую кружку, ложку, иногда полотенчика. И идешь уже в камеру, куда поведут на постоянное место жительства. Тревога. Куда? Что за люди тебя встретят? Ведь опять все снова. Те, с которыми немного свыкся, сдружился, познакомился, всех разводят по разным камерам, а их в тюрьме порядка 150 штук. Повели меня на второй этаж. Хорошо, думаю, выше, легче. Ведут мимо камеры, где сидел до первого суда общего режима, и открывают одну камеру, захожу. Маленькая камера на 4 двухъярусные нары. Пол деревянный, чистота, даже есть свободные места. В камере всего 6 человек. Что можно желать лучшего? Я поздоровался, спросил, где можно поселиться. Мне показали место. Положил матрац, познакомился. Мне предложили разуться. Ах, извините, я и не заметил, что здесь ходят разутыми. Разулся, разговорились. Выяснилось, кто я, сразу вопросы, но их было немного, да и очень я устал за прошедшие дни. Сколько я уже не видел матраца, спокойного отдыха, а тут он ждал меня. Один из сокамерников оказался ярым безбожником, но спорить с ним я не стал. Не помню уже, помолился я перед отдыхом, думаю, что да, ибо благодарности моей не было конца. Я забрался на свое место, лег и блаженно стал засыпать. Продолжение следует. Детский уголок. Тверд и верен. С большим интересом ученики воскресной школы слушали историю о Данииле. Было видно, что некоторые из них тоже решили стать такими же преданными и неустрашимыми. Наступил понедельник. «Мама, я спешу, иначе опоздаю в школу. До свидания!» — крикнул Минкрен, отодвинул от себя чашу с рисом и палочки, и был таков. Он со своими школьными друзьями гуськом пустились вскачь по узкой тропинке вдоль рисовых полей. Большой дом, ранее служивший храмом многих истуканок, теперь был переоборудован под деревенскую школу. Раньше Минкрен верил рассказам жрецов, что злые духи могут выйти из храма и унести детей куда угодно. Но с тех пор, как он узнал своего Спасителя и принял его в свое сердце, он твердо знал, что это ложь. В этот день были уроки письма. Посреди одного урока учитель неожиданно пристально посмотрел на весь класс и спросил: «Кто из вас ходит в воскресную школу?» 25 мальчиков подняли свои руки. Учитель сделал злое лицо, взял мел и написал на доске большими буквами: «Бог, которого проповедуют христиане, не существует. Верить в Иисуса – это суеверие». Затем он спросил: «Кто из вас верит в этого иноверного Иисуса?» 24 мальчика из числа тех, кто подняли руки на первый вопрос, смутились и сделали вид, что не расслышали вопроса. «Кто из вас верит в этого Иисуса? Поднимите руку! Я хочу сообщить ваши имена ректору!» Теперь поднял руку один Минкрен. Да, он даже встал и сказал: «Господин учитель, я верю в Иисуса Христа». «Выйди к доске и встань перед классом», — повелел учитель. Мальчик послушался. Так он простоял у доски все уроки, в то время как ученики и сам учитель насмехались над ним. «Мы запрем его сегодня вечером в классе и посмотрим, принесет ли Иисус ему что-нибудь покушать», — предложил один из них. Когда уроки закончились, ученики поспешили домой к ужину, чтобы рассказать дома, что произошло с Минкреном. Ушел и учитель. Наконец в классе появился ректор. «Ну, Минкрен, — спросил он, — помогла тебе сегодня твоя вера в Иисуса? Ты можешь идти. Но я велел твоим друзьям доложить мне, если ты будешь продолжать ходить в эту воскресную школу. Тогда мы выставим тебя из школы, я уж позабочусь о том, чтобы ты не смог учиться и в других местах. А теперь марш домой!» Минкрен смертельно устал от долгого стояния и уже больше не мог сдержать свои слезы. Ведь, в конце концов, ему было всего лишь 11 лет. Дома он смог, наконец, выложить свое горе матери. Он рассказал ей, как скверно обошлись с ним его товарищи и учитель. Как было хорошо сейчас поговорить и помолиться с ней. Минкрен все же был очень счастлив от того, что смог остаться твердым и верным последователем Господа. В следующее воскресенье он, как обычно, пошел в воскресную школу. Но 24 мальчика, бывшие с ним в прошлый раз, не показывались. Минкрен знал, что они тайно наблюдают за ним. В понедельник ректор был вне себя, и он тут же отослал Минкрена домой, как и обещал. Минкрену это было больно, так как он очень любил ходить в школу. Отец утешал его как только мог. Ему как раз требовалась подмога на полях. Мальчик же не мог смотреть, как направляются в школу его товарищи. Каждый раз, когда те дразнили его, ему становилось особенно больно. 5 дней спустя к родителям пришел ректор школы. «И что ему еще нужно от меня?» – подумал мальчик. «Знаете, — сказал посетитель отцу, — я пришел сказать вам, что у вас очень отважный сын. Я сам не верю в этого Иисуса и не хотел бы, чтобы в него верили мои ученики. Но я подумал, что будет слишком досадно, если школу не будет посещать мальчик, который так отважно отстаивает свои убеждения. И теперь я пришел сказать вам, что мы хотим снова принять Минкрена. Завтра он может опять прийти в школу. Можете себе представить, каким вкусным был для всей семьи ужин в этот вечер. Минкрен остался тверд и верен».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 24. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки, и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана. Да будет это при хлебе, в память, в жертву Господу. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, «Выведи злословившего вон из стада, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество». Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея, Левит, глава 25. «И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой и собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя. И скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Ибо это юбилей, священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продает тебе. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в 7-й год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в 6-й год, и он принесет произведений на 3 года. И будете сеять в 8-й год, но есть будете произведения старые до 9-го года. Доколе не поспеют произведения его, будете есть старое. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его. В течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его, в роды его, и в юбилей не отойдет от него. А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их можно, и в юбилей они отходят. А города левитов, дома в городах владения их, левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет, потому что дома в городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых. И полей вокруг городовых продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтоб быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое и вступит опять во владение отцов своих, потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать, и из племени их, которые у вас, которые у них родилось земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение. Вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом не господствуйте с жестокостью. Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его, или, если будет иметь достаток, сам выкупится. И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного. И серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет, как временный наемник он должен быть у него. И если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать в выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы, он не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы — мои рабы, они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь Бог ваш». Третья книга Моисея, Левит, глава 26. «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь, Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите». Я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой. И молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое, прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтоб вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятою головою. Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, если презрите мои постановления, если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь. И напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если после сего не исправитесь и пойдете против меня, то и я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, и наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи, и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты. Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши, и будете есть плоть сынов ваших и плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа моя вами. Города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших. Опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней, а вас рассею между народами, и обнажу вслед ваш меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших. Тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы ваши. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует. И споткнутся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших. А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, и за беззаконие отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Тогда, как земля оставлена будет ими, и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими, и тогда, как они будут в земле врагов их, я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я Господь Бог их. Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской пред глазами народов, чтобы быть их Богом. Я Господь. Вот постановления и определения и законы,

должна быть 30 сиклей. От 5 лет до 20 оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей, а женщине 10 сиклей. А от месяца до 5 лет оценка твоя мужчине должна быть 5 сиклей серебра, а женщине оценка твоя 3 сикля серебра. От 60 лет и выше мужчине оценка твоя должна быть 15 сиклей серебра, а женщине 10 сиклей. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представит его священнику, и священник пусть оценит его. Соразмерно с состоянием давшего обет пусть оценит его священник. Если же то будет скот, который приносит в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Не должно выменивать его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиною, то и она и замен ее будет святынею. Если же то будет какая-нибудь скотина нечистая, которую не приносят жертву Господу, то должно представить скотину священнику, и священник оценит ее, хороша ли она или худо. И как оценить священник, так и должно быть. Если же кто хочет выкупить ее, то пусть прибавит 1/5 долю к оценке твоей. Если кто посвящает дом свой в святыню Господу, то священник должен оценить его, хорош ли он или худ, и как оценит его священник, так и состоится. Если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит 1/5 серебра оценки твоей, и тогда будет его. Если поле из своего владения посвятит кто Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева. За посев хомера ячменя 50 сиклей серебра. Если от юбилейного года посвящает кто поле свое, должно состояться по оценке твоей. Если же после юбилея посвящает кто поле свое, то священник должен рассчитать серебро по мере лет, оставшихся до юбилейного года, и должно убавить из оценки твоей. Если же захочет выкупить поле, посвятивший его, то пусть он прибавит 1/5 серебра оценки твоей, и оно останется за ним. Если же он не выкупит поле, и будет продано поле другому человеку, то уже нельзя выкупить. Поле то, когда оно в юбилей отойдет, будет святынею Господу, как бы поле заклятое. Священнику достанется оно во владение. А если кто посвятит Господу поле, купленное, которое не из полей его владения, то священник должен рассчитать ему количество оценки до юбилейного года, и должен он отдать по расчету в тот же день, как святыню Господню. Поле же в юбилейный год перейдет опять к тому, у кого куплено, кому принадлежит владение той земли. Всякая оценка твоя должна быть по сиклю священному. 20 гер должно быть в сикле. Только первенцев из скота, которые по первенству принадлежат Господу, не должен никто посвящать, вол ли то или мелкий скот. Господни они. Если же скот нечистый, то должно выкупить по оценке твоей и приложить к нему 1/5. Если не выкупит, то должно продать по оценке твоей. Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли владения своего, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается, оно должно быть предано смерти. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же кто захочет,

выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом, десятое должно посвящать Господу. Не должно разбирать, хорошее ли то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замен его будет святынею, и не может быть выкуплено. Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синае.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: 26 глава книги Левит, изучение которой мы закончили в прошлой передаче, завершается такими словами. «Вот постановления и определения и законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синаи через Моисея». Некоторые толкователи считают, что эти слова завершают не только главу, но и всю книгу Левит. Поэтому следующая, 27 глава, рассматривается как особое приложение к третьей книге Моисея, книге Левит. И тем не менее, эта глава тесно связана с остальной частью книги, на что указывает упоминание о Моисее, как посреднике Завета. Итак, давайте послушаем, что еще через Моисея Бог повелел объявить сынам Израилевым. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей передаче мы закончим изучение книги Левит. В своей последней главе она рассказывает об обетах Господу. Интересная особенность обетов заключалась в том, что сами по себе они были делом добровольным. Однако, после того, как человек давал обет, исполнение его становилось делом обязательным. 25 стих 20 главы книги Притчи гласит: «Сеть для человека поспешно давать обет и после обеда обдумывать». Сначала обдумайте, чтобы решить, делать или не делать. А вот что говорят стихи с 3 по 5 и с 5 главы книги Екклесиаста. «Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что он не благоволит к глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?» Существовали обеты и обещания и обеты самоотречения. Они занимали значительное место в жизни израильского народа. Был еще обет назарейства, который подробно излагается в 6 главе книги Числа. Более всего известен обет Иефая. Прочтем 30 и 31 стихи 11 главы книги Судей Израилевых. «И дал Иефай обет Господу и сказал: если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». Однако мы знаем, что Бог строго запрещал приносить в жертву людей. Мне кажется, что оригинал можно перевести другим способом. «По возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, или вознесу всесожжение». Вспомните, что навстречу Иефаю вышла его дочь, и он не принес ее в жертву, он посвятил ее Господу. Это можно прочесть в 39 и 40 стихах. «По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая Галаадитянина 4 дня в году». Другими словами, она так и не вышла замуж. И это самое страшное, что могло случиться с еврейской женщиной. Однако ее жизнь была полностью посвящена Господу. Иефай отдал ее Господу, но он не приносил ее в жертву. Да, он дал опрометчивый обет, но, по крайней мере, он выполнил его. Если бы он его не выполнил, то он должен был принести жертву повинности и жертву за грех. Я уверен, что Бог потребует от вас выполнения ваших обетов. Сегодня очень многие христиане не выполняют своих обетов Богу. Если вы не собираетесь выполнять свой обет Или если вы не воспринимаете всерьез ваших отношений с Богом, тогда вам лучше хорошенько подумать, прежде чем что-то пообещать. Многие христиане сегодня наказаны. Многие, как говорит апостол Павел, заснули. Не забывайте, Бог совсем не просит вас давать обеты. Обеты – дело добровольное. Но если вы что-то пообещали Богу, то потрудитесь выполнить свое обещание. Вот что говорится об этом в стихах с 21 по 23 из 23 главы книги Второзакония. «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему, добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими». Теперь давайте рассмотрим структуру 27 главы. Стихи с 1 по 8 касаются обетов о людях. Стихи с 9 по 13 касаются обетов о животных. 14 и 15 стихи говорят о домах. Стихи с 16 по 25 говорят о земле. А стихи с 26 по 34 рассказывают о трех вещах, которые принадлежат Богу, независимо от обетов. Итак, начнем с 1 и 2 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей». Речь идет об обете дать Богу что-то ценное, то, что особенно дорого человеку. Вспомните, как Давид не хотел пожертвовать Богу то, что ему самому подарили. Вот как об этом сказано в 24 стихе 24 главы 2 книги Царств. «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертву, взятой даром. Поскольку я больше не пастор, и меня трудно обвинить в преследовании корыстных интересов, позвольте сказать вам следующее. Если вы член церкви и пытаетесь принести в жертву Богу то, что вам самому ничего не стоило, то да помилует вас Бог за такую щедрость, в кавычках. Система десятин сегодня больше не действует, и Бог не требует от нас десятой части. От Израиля требовал, а от нас нет. Мы должны приносить добровольные жертвы. Могу вам сказать точно, если вы пожадничаете с Богом, то и Он к вам может отнестись точно так же». Одного удачливого бизнесмена спросили, в чем секрет его успеха, и он ответил: «Бог дает мне, а я отдаю Богу, и чем больше я даю ему, тем больше он дает мне». Это, конечно, не значит, что Господь будет благословлять нас всех большими деньгами за наши добровольные пожертвования. У него для нас хватит других благословений. Однако я уверен, что многие из тех, кто испытывают сегодня серьезные финансовые трудности, неправильно вели себя с Богом. Ко мне как-то раз сразу после очередного обвала на фондовой бирже пришел человек, показал несколько акций и сказал: «Все они обесценились, так что теперь я могу их пожертвовать церкви». После его ухода мне пришлось просить Бога, чтобы он был милостив к таким жертвователям. Мы должны жертвовать что-то ценное, что имеет для нас самих ценность. Прочтем теперь 3 и 4 стихи. «Оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных по сиклю священному. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей». Когда человек отдавал обет посвящения себя Богу, это не значило, что он должен был служить в скинии. Это было прерогативой левитов. За этого человека можно было заплатить цену искупления, которая освобождала его от обязанности выполнять это служение. Человек от 20 до 60 лет ценился выше, потому что он мог сделать больше работы. Мерой оценки была способность трудиться. Человек в расцвете сил мог служить дольше и лучше других. Такая мера оценки у женщин была ниже, но важно то, что женщина могла быть посвящена Богу. Здесь становится ясно, почему дочь Иефая не была принесена Богу в качестве жертвоприношения, а, будучи посвящена ему, осталась незамужем. Анна привела маленького Самуила в храм в жертву благодарения Богу в оплату своего обета. Она сказала: «Господи, я сказала тебе, если дашь мне сына, я верну его тебе. Вот он». Она выполнила свой обет. А вы когда-нибудь приходили к Богу, посвящая себя ему? А своих детей приводили или приносили свое имущество? Бог не приказывает вам этого делать, но говорит, что вы можете так поступать. И если уж вы даете обет посвящения, то вы должны его выполнить. Теперь читаем стихи с 5 по 8. «От 5 лет до 20 оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей, а женщине 10 сиклей. И от месяца до 5 лет оценка твоя мужчине должна быть 5 сиклей серебра, а женщине оценка твоя 3 сикля серебра. От 60 лет и выше мужчине оценка твоя должна быть 15 сиклей серебра, а женщине 10 сиклей. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представят его священнику, и священник пусть оценит его, сообразно с состоянием давшего обет, пусть оценит его священник». Как видите, оценка зависела от возраста, а не от социального положения, богатства или престижа. Оценка основывалась на способности трудиться. Обратите внимание, как чудесно Бог позаботился о том, чтобы и бедные могли принимать участие в этом добровольном служении. Священник устанавливал честную и справедливую оценку в соответствии с состоянием человека. Жертва вдовы на небесах ценится выше, чем щедрые дары миллионеров. В обетах людей есть еще одна удивительная особенность. Обычно человек платит за услуги, которые ему оказывают другие люди. А в законе об обетах все наоборот. Человек платит за то, чтобы служить Богу. Служение Богу – это привилегия. Прочтем теперь об обетах, касающихся животных. Начнем с 9 стиха. «Если же то будет скот, который приносят в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Не должно выменивать его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиною, то и она, и замен ее будет святынею». Когда я был пастором в маленькой деревенской церкви, один член церкви привел меня в свой коровник, показал теленка и сказал, что посвятил его Господу. По правде говоря, мне показалось, что теленок этот долго не протянет, и думаю, как раз поэтому он решил отдать его Господу. Этот теленок, однако, вскоре выиграл главный приз на выставке. Тогда человек этот сказал мне: «Вы знаете, теленок этот настолько хорош, что я, пожалуй, не буду с ним расставаться. У меня здесь еще один, вот его-то я и отдам». Он продал его, отдал деньги церкви и был очень доволен собой. Однако Бог говорит: «Не заменяйте. Если вы что-то обещали Богу, то именно это и отдайте». Вспомните грех Анании и Сапфиры. Они сказали, что отдадут Богу все деньги за участок земли, но не выполнили обещание. Они ведь совсем не должны были отдавать все свои деньги Богу. Петр сказал, что пока земля эта была еще их, они могли распоряжаться ею, как пожелают. Они принесли ее в добровольную жертву, но потом пытались часть оставить себе. Такое происходит и сегодня. Бог требует от нас выполнения наших обетов. Если вы что-то обещали и не выполнили, Он помнит о вашем обещании. Читаем теперь стихи с 11 по 13. «Если же то будет какая-нибудь скотина нечистая, которую не приносят в жертву Господу, то должно представить скотину священнику, и священник оценит ее, хороша ли она или худа, и как оценит священник, так и должно быть. Если же кто-то хочет выкупить ее, то пусть прибавит пятую долю к оценке твоей». Нечистое животное можно было принести в обет, но нельзя было принести в жертву. Священник оценивал такое животное, и человек платил цену искупления, добавляя пятую часть в качестве штрафа за принесение в жертву нечистого животного. Прочтем теперь об обетах, касающихся домов. Вот 14 и 15 стихи. «Если кто посвящает дом свой в святыню Господу, то священник должен оценить его, хорош ли он или худ. И как оценит его священник, так и состоится. И если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и тогда будет его». Дом – самое священное из имущества, и человек мог также посвятить его Господу. Я считаю, что дома христиан, равно как и дети родителей христиан, должны быть посвящены Богу. По этому установлению из книги Левит человек мог по-прежнему жить в своем доме, но платить квартплату Богу как владельцу. Если же он не желал более платить квартплату, он мог выкупить его обратно, добавив пятую долю. Это также было своего рода сбором за признание Божьей собственности. Один человек попросил меня прийти к нему и посвятить Богу его дом. Он сказал, что хочет, чтобы это был дом Бога, и что я могу приходить туда, когда мне захочется. У меня, собственно говоря, был свой собственный дом, и мне не было никакой нужды перебираться в его дом. Но если он действительно хотел, чтобы его дом стал домом Бога, то ему следовало начать платить Богу, как его настоящему хозяину. Вы можете спросить меня, а надо ли так буквально понимать эти слова из Библии? Да, я думаю, что их надо понимать именно так, буквально. Мы даем обеты Богу по собственной воле, а затем доказываем, искренни ли мы в наших обетах. И все это проверяется в нашей повседневной жизни, в нашем быту. Теперь давайте прочитаем об обетах, касающихся земли. Вот стихи с 16 по 25. «Если поле из своего владения посвятит кто Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева. За посев хомера ячменя 50 сиклей серебра. Если от юбилейного года посвящает кто поле свое, должно состояться по оценке твоей. Если же после юбилея посвящает кто поле свое, то священник должен рассчитать серебро по мере лет, оставшихся до юбилейного года, и должно убавить из оценки твоей. Если же захочет выкупить поле, посвятивший его, то пусть он прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и оно останется за ним. Если же он не выкупит поле и будет продано поле другому человеку, то уже нельзя выкупить поле то, когда оно в юбилейный год отойдет, будет святынею Господу, как бы поле заклятое. Священнику достанется оно во владение. А если кто посвятит Господу поле купленное, которое не из полей его владения, то священник должен рассчитать ему количество оценки до юбилейного года, и должен он отдать по расчету в тот же день, как святыню Господу. Поле же в юбилейный год перейдет опять к тому, у которого куплено, кому принадлежит владение той земли. Всякая оценка твоя должна быть по сиклю священному. 20 гер должно быть в сикле. Вся эта система была, видимо, очень сложной. Землю можно было посвящать Богу, хотя на самом деле она и так принадлежала ему. Землю оценивали на основании ее плодородия, а также с учетом времени, оставшегося до наступления юбилейного года. Как вы помните, в юбилейном году все земли возвращались к своим владельцам. Это принималось во внимание, если человек посвящал землю Господу незадолго до юбилейного года. Причиной такого решения могла быть обыкновенная жадность. Кроме того, человек не мог посвятить Богу землю, которую взял взаймы. Бог дает такое установление, зная человеческое сердце. В заключение давайте прочитаем о трех вещах, которые принадлежат Господу независимо от обетов. Вот 26 и 27 стихи. «Только первенцев из скота, которые по первенству принадлежат Господу, не должен никто посвящать, вол ли то или мелкий скот, Господни они. Если же скот нечистый, то должно выкупить по оценке твоей и приложить к тому пятую часть». Если не выкупят, то должно продать по оценке твоей. Первенцы человека и первенцы из скота уже принадлежали Господу, и поэтому их нельзя было посвящать ему. Бог настаивает, чтобы его права соблюдались. Прочтем 28 и 29 стихи. «Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли, своего владения, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается. Оно должно быть предано смерти». Богу нельзя также посвящать то, что уже посвящено ему в обете. В 6 главе книги Иисуса Навина мы узнаем, что Иерихон был отдан Богу для разрушения. Ахан же также был предан смерти за то, что взял богатство, которое Бог повелел уничтожить. Прочтем стихи с 30 по 33. «И всякая десятина на земле, из семян земли, из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу. Не должно разбирать, хорошее ли то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замен его будет святынею, и не может быть выкуплено». Итак, десятина была третьим, чего нельзя было посвящать Богу. Прочтем последний, 34 стих. «Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синае». Стих этот завершает и обобщает книгу Левит. Он также показывает, что 27 глава вовсе не довесок, а неотъемлемая часть закона, данного Богом человеку. Сегодня верующие могут прославлять Бога за Его благодать, за Его милость и за все Его щедроты. Вот что говорят стихи с 11 по 14 из 2 главы послания к Титу. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Итак, мы закончили сегодня изучение книги Левит. Надеемся, что наши занятия помогли вам яснее увидеть связь времен и событий в Божьем календаре от создания мира до конца времен. До свидания, всего вам доброго!
0: Сегодня мы закончили изучение третьей книги Моисея, книги Левит. Учитывая ее содержание, эта книга в иудейском предании называется «Законом священников» или «Законом жертв». Точно так же и ее греческое название «Левит» в переводе 70 толковников сохранило ту же идею. Здесь перечислены законодательства для священнослужителей, которыми в израильском народе были представители из колена Левиина. Итак, книга «Левит» имеет почти исключительно законодательное содержание и содержит в себе те законы, которые были возвещены через Моисея израильскому обществу на горе Синай. Главная идея этой книги состоит в образовании из Израиля народа Божия, который мог бы находиться в тесном общении со своим Богом. Поэтому все, о чем мы говорили, применительно к народу израильскому, относится и к нам, современным христианам. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, говоря об истории израильского народа, пишет, что все это описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Бог неизменен, и так же, как и много веков назад, он и сегодня требует святости от своего народа. Заканчивая ту часть Нагорной проповеди, которая посвящена закону, Иисус говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проверим же сами себя, исполняем ли мы заповеди Господни. Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 24 сентября брату во Христе Андреасу Даль исполнилось 62 года. Братья и сестры по вере из братской общины Хайден-Ольдендорф сердечно поздравляют его с днем рождения. И по этому поводу для Андреаса сегодня прозвучат 105 и 111 стихи из 118 псалма, а также поздравительное стихотворение и песня под названием «Благодарю тебя, мой Бог, за очи».
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они – веселье сердца моего.
0: Уж небо осенью дышало, казалось, навсегда пропало тепло чудесных летних дней, и что теперь дожди и ветер все превратят в унылый вечер, который с каждым днем длинней. Но нет, с утра сверкнуло солнце, и к вам в домашнее оконце его веселый глянул луч. И пусть он чуточку осенний, он поздравляет с днем рождения, рожденный меж вчерашних туч. Он говорит: «Творец чудесен, хвалите Бога звоном песен, сегодня, завтра и потом». Печаль он превращает в радость и горечь в трепетную сладость. Пусть песней полнится ваш дом. Он может все, не потому ли, когда мы мирно все уснули, он дождь и ветер разогнал, и вновь рассвет сегодня ярок. Он вам от Господа подарок. Он с днем рождения сказал.

0: 27 сентября – день рождения у жителя Кирхлингена Виктора Эбб. Ему в этом году исполняется 75 лет. И с этим, пусть не совсем круглым, но примечательным юбилеем, Виктора от всей души поздравляют его жена Лидия, а также родные сестры Лена, Мария и Катарина с ее мужем Яковом. По желанию родных мы включили для юбиляра в нашу сегодняшнюю программу два стихотворения, два места писания из Библии и две песни. Одна из песен называется «Мы верой в Господа сильны», а вторая «В небесах живет моя надежда». Вот и опять у тебя день рождения. Знаем, что празднично в доме у вас. Звонки, подарки, поздравления, катятся слезы невольно из глаз. И, принимая слова пожеланий, знаешь, о счастье слова не важны, ведь умудренному богопознанием сердцу лишь милости Божьи нужны. Больше нужны, чем когда-либо раньше, так как все в раз изменилось кругом. Смутно предчувствуя, что будет дальше, молишься трепетно ты за свой дом. Не было в мире сигнала тревоги, не предвещали сирены беду, но охватила она все пороги, ставя меж до и меж после черту. Слово Господне нас предупредило, знали мы, что это однажды придет. Вот и молитва, что Бог милостиво нас приготовил к тому, что нас ждет. Знаем, сильнее всех в мире желаний, в сердце твоем тихо бьется мольба, чтоб в ожидающих мир испытаниях Бог сохранил всех, кто есть у тебя. Чтоб стержень веры был сильным, надежным в детях и внуках, в родных и друзьях, дням предстоящим, нелегким, тревожным, противостать, чтобы с верой в сердцах. Преодолеть и достичь вознесения, вечность со всеми с Христом разделить. Это желаем тебе в день рождения. Бог совершит, будем Бога хвалить.
1: Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша.
0: 1 Иоанна, 5 глава, стихи 3 и 4.

0: Каждый день – это праздник особый. В каждом есть и закат, и рассвет. Это шанс для возможностей новых, сколько б ни было жизненных лет. Этот день, чтоб заметить цвет жизни, рассмотреть у природы наряд и увидеть от Бога сюрпризы, ввысь направить на небо свой взгляд, окунуться в покой и мир Божий, примириться с кем был во вражде, осознать, все обиды ничтожны, и простить ближних всех в простоте. Нет нужды жить в прошедшем и завтра, нужно жить здесь, сегодня, сейчас, и не тратить минуты напрасно, мы не знаем последний свой час.
1: Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа.
0: Притчи, 8 глава, стихи 12, 34 и 35. А сейчас прозвучит вторая песня для Виктора Эпп.

Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы».

0: не дремлет и не спит хранящий Израиля.
1: Псалом 120, стих 2. Пока мы спали, Бог не спал, Он в небе звезды зажигал, включил, как лампочку, луну, окутал землю в тишину. Творец не дремлет и не спит, детей своих в руке хранит. Сам каждый волос сосчитал, любя, по именам назвал. Он любит нас, Он наш Отец, Он есть начало и конец. Хвалу Ему поет душа, лишь только с Ним жизнь хороша.

0: впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся».
1: Бытие, 8 глава, стих 22.
2: «Отшумели ветры молодые, опустели нивы и поля, и цветков роскошная красивость блекнет, о прощанье говоря. Кажется, пришла пора для грусти, осень, время самое ее. Но душа в плену иного чувства, и на волю просится оно. Благодарность Господу благому сердце наше полнит до краев. Мы стоим растроганные снова у обильных праздничных столов. Жатвы день — большой и светлый праздник. Он как веха на земном пути. Оглядевши наши стези, разве можно благодарность затаить? Нет, она стремится вся к престолу, где даятель вечных благ царит. За физический ли дар, духовный, мы за все хотим благодарить. Знаем мы, способности и силы Бог давал нам щедро, как свой свет. И во всем, что в силах сделать были, никакой заслуги нашей нет. Нам гордиться нечем, и всю славу мы Тебе с признанием несем. О Господь, Твоя она по праву, это хорошо мы сознаем. Что имеем или чего достигли, все мы получили от Тебя. Были мы в Твоих руках, как глина, нас образовал Ты для себя. Но не как сокровище искусства, чтобы лепки красоту хранить. Ты в сосуд вдохнул живую душу, наделил способностью творить. И любовь

0: из нас неповторимый, излучает в новых гранях свет. И хотя в тебе мы все едины, но сплошной похожести в нас нет. Ты не хочешь видеть нас безликих, каждому отличие ты дал. И для целей вечных и великих, для труда бессмертного призвал. Хочешь ты, чтоб развивались лучше наши силы тела и души. Становились мы щедрей, могучей, были творчеством твоим полны. Чтоб догадливым были в деле, и таланты множили в труде, и использовать возможности умели, данные тобою на земле. Чтоб великое свое название оправдать достойно мы могли. Соработниками нас назвал ты. Мы повсюду ими быть должны. Ты льешь свет с небес и сеешь правду, ты растишь ростки любви, добра и выводишь всех нас, сильных, слабых, на просторы своего труда. Велики твои сады и нивы, и большая пашня вся земля. Ждем благословений мы обильных, чтоб прославить, Господи, тебя.
1: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. Эту программу подготовили и озвучили Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания! До новой встречи на следующей неделе на нашей «Волне надежды».
0: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Вы, наверное, очень добры и благочестивы, раз можете так верить. Вы его, наверное, иначе знаете, чем я. Но я только грешная девушка. Аннушка горько заплакала. «Поплачь, поплачь, дитя! Помнится, и я так плакала, когда Господь мне открыл глаза перед тем, как я пришла к Нему, и Он простил мои грехи. Я еще поговорила бы с тобой, но вижу там соседа, которому у меня срочное дело. Если ты будешь еще размышлять об этом, то приходи ко мне. Может быть, я послужу тебе, как мне послужил мой покойный внучек. Ты начинаешь искать Господа, и ты его найдешь, раз он пробудил тебя». Старушка погладила девушку по щеке и пошла вниз по садовой дорожке. У калитки она встретила Янковского. «Простите за беспокойство, сударь», — извинилась она. «Но наши говорят, что у вас когда-то были пчелы, и попросили меня спросить вас, все ли улья вы продали. Рашев хочет купить их у вас». «Они все еще стоят на чердаке. В пятницу я их достану, чтобы почистить. Тогда пусть сосед их посмотрит». «Вот хорошо. В таком случае я вас больше не буду задерживать. Вижу, что у вас уже праздник, и мне надо поторопиться, чтобы дома управиться. Всего вам доброго». «Бог с вами, тетушка». Матиас проводил старушку, посмотрел ей вслед, пока она не завернула за угол дома у Жеровых. После этого он, опустив голову, зашел в дом, сел в комнате за стол и задумался. «Она такая старая и одинокая, стольких родных похоронила, а всегда кажется такой счастливой. Я часто думаю, что ты, Сын Божий, заполняешь ее жизнь. Ах, почему я не решаюсь спросить ее об этом? Я мучаюсь в этом духовном одиночестве, как Илия, который когда-то жил с 7000 верных Богу и думал, что он единственный верующий на всей земле израильской. Если здесь, где все объято сном и смертью, у тебя, Сын Божий, есть для меня братья и сестры, то укажи мне на них». Но обратимся к другим жителям Заровце. В это же время собралась и семья Ужеровых. Хозяин только что вернулся из города и привез от Степана письмо, которое Илья читал всем вслух. В конце было написано: «На праздник Троицы я обязательно приеду. Соскучился я по всем вам. Мечтаю о бабушкином хворосте, такого во всем мире не найти. Вот, чуть не забыл самое главное. Дорогие мои, я нашел себе здесь хорошую девушку, но об этом хотел бы поговорить сначала с вами. Я не объяснился еще ни с нею, ни с ее родителями, потому что сперва хочу услышать ваш совет, что вы на это скажете. Девушка мне нравится, я ей, наверное, тоже. Родители состоятельные, и она у них единственная дочь. У фотографа я купил ее фото и посылаю его вам, чтобы вы посмотрели на нее. Она не крестьянская девушка, но ведь и я уже не буду крестьянином. Об остальном поговорим, когда приеду. Жду не дождусь, когда смогу напиться воды из нашего колодца». В заключение были посланы приветы каждому члену семьи в отдельности. В комнате наступила тишина. «Вот что он надумал», – потряс головой Мартын. «Жениться там! Такая горожанка никогда в деревне не приживется!» «Хи-хи-хи! Это же дама!» – засмеялся Илья, разглядывая фотографию. «Куда же мы ее у нас посадим?» «Ох-ох!» – ужаснулась Дора, глядя мужу через плечо. На ней почти ничего нет, и туфельки такие, что она в них почти босая. А чулки у нее из паутины. Я недавно в Тренчине видел такие у дам на ногах. Они, наверное, защищают от мух. Покажи. Тетя Сусанна протянула руку. Бросив недовольный взгляд на фото, она быстро отдала его матери. И что этот парень думает? Она, наверное, уличная. И как ей только не стыдно показываться людям на глаза в таком виде. И что за мать у нее, которая такое позволяет? Что вы скажете, матушка? Да, хорошенькую невестку ты нам хочешь привести, сынок, вздохнула бабушка. Мир сегодня действительно как Содом и Гоморра. Коли женщины так одеваются, почти до пояса голые, босоногие, в этих паутинках, без рукавов, зато на голову будто горшок вверх дном надет, так что не видно ни лба, ни глаз, а на голых плечах мех. И он еще пишет, что она красива. Наверное, голову потерял парень. «Дай же и мне посмотреть!» Зять поднял брошенный на пол снимок. «Знаете, матушка, это все только вам кажется таким странным. Если бы вы знали, что мы во время войны видели в России, вас бы ничто уже не удивило. Один из пленных, штатский профессор, сказал: «Вот увидите, когда русские заключат мир, они дома будут купаться в собственной крови. История мира учит, что если женщины потеряли стыд и мужья им в этом не препятствуют, народ, загнивая изнутри, сам себя уничтожает». Я запомнила эти слова. Они там оправдались. Но когда я этой зимой был на сельскохозяйственной выставке в Праге и в гостиницах и кафе видел женщин и барышень, я, вспомнив слова профессора, понял, что и мы недалеко от этого состояния, и это зло распространяется не только в больших городах. Наши словацкие крестьянки в деревнях тоже сняли свою национальную одежду и одеваются в эти бесстыдные тесные кофты, чтобы раздражать и завлекать мужчин. Вот и наш Степан клюнул на эту удочку. У девушки на фотографии очень красивые глаза. Она лишь только моргнула ему, и он уже попался. «Да что ты, Мартын, еще ничего страшного не произошло», заметила Сусанна серьезно. «Он ведь пишет, что ни ей, ни ее родителям еще слова не давал и хочет сперва с нами посоветоваться. Ну, а мы его отговорим». «Верно, Сусанна», вздохнула бабушка. «Нам не нужно быть суровыми к нему, а надо попытаться заботливо и по-доброму поговорить с ним. Дай Боже, чтобы он послушался и не навлек бы несчастье на себя и на всех нас». «Однако я ему скажу, что бы я сделал с Дорой, если бы она так вырядилась», – проворчал Илья. «И что бы ты сделал?» – прильнула жена к нему. «Выгнал бы тебя из дома. Если тебе хочется одеваться так, как те бесстыдницы, что ночью по улицам бегают, то можешь сейчас же идти», — сказал он, прижав, однако, свою жену к себе. «Тогда бы я другого и не заслуживала. Мама, пожалуйста, спрячьте это фото, чтоб никто его у нас не видел, ведь срам смотреть на него». Письмо с фотографией было положено в сундук, и семья с беспокойством стала ждать приезда своего любимца. Что, если Степан не послушается? Глава 6. На праздник Вознесения бабушка Симонова не смогла пойти в церковь, потому что гусята как раз надумали вылупиться. Когда последний гусенок вылез из яйца, старушка ушла в свою комнату, чтобы почитать Евангелие. Вдруг на ее окно упала тень, и послышался милый голосок Аннушки Скали. «Вы дома, бабушка?» – спросила она. «Дома, доченька, заходи». Чуть погодя, они уже сидели за столом. «Ах, бабушка, я прямо не знаю, что мне делать. Ночью я глаз не могла сомкнуть», – пожаловалась девушка. Вечером дядя Матьяс прочитал нам из Евангелия и объяснил, как Иисус Христос нас любит, сколько Он страдал, как чудно воскрес и еще чудеснее вознесся на небо. Но дядя сказал еще, что Иисус вернется за своими, и что встречать Его будут лишь те, которые любят и ожидают Его так, как при Вознесении провожали Его только ученики. «Ах, бабушка! Я тогда вдруг поняла, что Он меня не сможет взять с собой. Дядя Матьяс, и вы будете Его встречать, когда Он придет, а я нет. Сегодня в церкви я все время думала о Его пришествии, и когда пастор прочитал текст, мне от страха стало так плохо, что я чуть не упала. Ах, бабушка, помогите, посоветуйте, что мне делать. Вы сказали, что Он меня найдет? Я действительно пропащая». «Доченька, если ребенок заблудится в лесу, и его найдет человек, знающий дорогу, и позовет его, что этот ребенок сделает?»
2: «Он откликнется на голос, позвавший его».
1: «А он откликнется сразу или поблуждает еще немного?»
2: «Конечно же, сразу».
1: «Да, дитя мое, представь себе, что это ты. Ты все дальше и дальше уходишь в мир, все дальше от Бога, и вдруг ты узнаешь, что путь твой, которым ты идешь, он не на небо ведет, что ты не с тем идешь, который может оправдать тебя, что ты не с ним, а одиноко блуждаешь по неизвестному пути, как бедная бестолковая овечка. И вдруг ты словно слышишь, как кто-то зовет тебя вернуться к Богу. Скажи, что бы ты сделала?»
2: «Конечно, я бы откликнулась на этот голос, но я-то его еще не слышала».
1: «Не слышала? А не показалось ли тебе, что кто-то словно повелел тебе идти ко мне? Разве ты пришла сюда не для того, чтобы найти что-то очень важное?»
2: «Да, конечно».
1: «Так зачем ты пришла ко мне, старухе? Чего ты хочешь от меня?»
2: «Ведь он ваш друг».
1: «Это ты хорошо и верно сказала, девочка моя. Он мой спаситель, живет со мной. Я его приняла, и он дал мне возможность стать чадом Божьим, как пишет апостол Иоанн. И теперь мы связаны теснейшими узами дружбы, ибо его Отец Небесный является и моим Отцом, и он не только мой Господь, но и мой брат. Если ты действительно хочешь к нему прийти, то можешь прямо сейчас сказать ему все, что накопилось у тебя в душе. Ничего, что ты его не видишь. Достаточно того, что он видит и слышит тебя. Он говорит: «Придите ко мне все, я успокою вас, и приходящего ко мне не изгоню вон». Человек находит покой лишь тогда, когда его не угнетает грех. Тебя он гнетет, не так ли?»
2: «Даже очень, бабушка!»
1: «И меня когда-то мои грехи угнетали. Но дорогой мой внук, который был уже прощен, призвал меня так же, как я тебя сегодня призываю. Приди ко Христу, к пречистому Агнцу Божьему, понеси ему свои грехи». И я пошла, а мой внучек за меня молился, чтобы Отец Небесный раскрыл мои уста, и я сама могла бы просить о прощении. И он это сделал. Едва я успела высказать все, что меня угнетало, как в мое сердце пришел мир. Тяжесть свалилась с моей души, и я стала словно на 20 лет моложе. И с тобой так будет, только приди к Иисусу. Зачем тебе еще мучиться?»
2: «Бабушка, я и не хочу больше блуждать по путям, ведущим не в небо. А вы будете со мной молиться? Я не знаю, как мне обратиться к Спасителю».
1: «Вера – это дар Божий, как и спасение. Когда молишься, говори с ним, как ребенок со своей матерью. Проси прежде всего, чтобы он дал тебе веру, и ты могла бы поверить, что Бог здесь, рядом, что он ждет тебя, чтобы дать все, о чем ты просишь».
2: Женщины Ужеровой, да и другие, удивлялись, что Аннушки не было на обеденном богослужении. Больше всех недоумевал по этому поводу Янковский. Возвратившись из церкви, он застал дома одну тетушку Звару, которая ему сказала, что Аннушка пожаловалась на головную боль и прилегла в саду.
1: «Не переутомляется ли девушка?» – спросил он озабоченно. «Она еще так молода и так много взвалила на свои плечи».
2: «Это правда. Хотя силенок у нее маловато, но она очень ловкая в работе. Притом Аннушка так охотно всем помогает, что радостно просить ее о чем-нибудь. Не думаю, что она слишком устала. Утром, когда она вышла из своей комнаты, я видела ее заплаканной. Может быть, она тоскует по своему дому или мучается от того, что совсем одна на свете? И в церкви я два раза глянула на нее. Она не пела и казалась очень бледной. Или, может быть, ей скучно у нас?»
1: Янковский пошел в сад. Слова тетушки Звары его заметно огорчили. Матьяс совсем нелегко сходился с чужими людьми. Но к Аннушке он привязался за это короткое время так, что мысль о ее возможном уходе причиняла ему боль. Хотя Матьяс взял ее только на время, со своеобразным испытательным сроком, он готов был дать ей кров и пристанище пожизненно и делить с ней все, что имел. Он думал лишь о благополучии девушки. Если бы она не смогла прижиться в его доме, он постарался бы найти для нее хорошее место, хотя и не знал где. Служба – это служба, но не дом родной. А именно в нем бедняжка нуждалась прежде всего. – Не найдя Аннушку в саду, он сел на скамью, на которой сидела вчера она, и посмотрел вдаль на горы. Глубоко задумавшись, он не сразу услышал быстрые легкие шаги и приветствия.
2: «Ты здесь, Аннушка?» – воскликнул он, обрадовавшись, и испытующе посмотрел на девушку. Ничто не говорило о том, что с нею стряслось что-то плохое. Наоборот, вся она излучала радость и солнечное счастье, которое, казалось, едва помещалось в ее маленьком сердце.
1: «Где ты была?»
2: «У бабушки Симоновой», — ответила Аннушка.
1: «Что ты там делала?»
2: «Я искала спасение». Он побледнел от внутреннего волнения.
1: «И ты его нашла?»
2: «Да, дядя, позвольте, я вам все расскажу».
1: «Говори, дитя, все с самого начала».
2: Она села у его ног на траву и, доверчиво устремив на него взгляд своих синих глаз, начала рассказывать о том, что произошло с ней вчера и сегодня. «А вы, дядя, уже давно не блуждаете? Вас, наверное, Спаситель нашел уже много лет назад, да?» — спросила она в заключении.
1: «Он нашел меня в двойном плену, дитя мое, и освободил. Но, к сожалению, я все еще не настоящий последователь Христа, ведь вот ничем не послужил тебе, не помог прийти к спасению, а должен был бы догадаться, что ты заблудшая овца, пока еще не найденная Господом. Но как бы то ни было, слава Богу, что Господь спас тебя и пробудил к новой жизни. Годами я ежедневно молился, чтобы Бог жалился над нашей деревней. Я не подозревал, что ты будешь первым ответом на мои молитвы. Честь и слава Ему!»
2: Янковский снял шляпу, взял руки девушки в свои и горячо помолился за нее, словно желая вложить найденную овечку в руки доброго пастыря, чтобы он понес ее домой через пустыню. Потом между новыми друзьями состоялся разговор, какого вчера еще, когда они стояли на разных берегах и не доверяли друг другу, быть не могло. У молодых обычно столько вопросов, особенно когда они обретают веру. И молчаливые прежде уста Матьяса открылись и стали изрекать мудрость, о которой написано. И будут все научены Богом так, что смогут учить других. Торжественно зазвенели колокола, словно произнося свое «Аминь». Глава 7. Через Зарафце промчался автомобиль, вызвав восторг бегущий за ним в атаге ребятишек и беспокойство собак, которые все еще не могли привыкнуть к новой послевоенной жизни. Хотя со времени переворота уже немало автомашин пронеслось мимо их деревни, собаки все равно заливались лаем, как только слышали приближение машины, и еще долго мчались вслед за ней, когда ее уже и не видно было. В округе теперь появилось много новых господ. Исчезли их предки, столетиями господствовавшие здесь. Одни подались в Будапешт, другие в Вену. И вместе с ними канули в лету бароны и помещики. А проезжали здесь теперь новые правители и новые богачи, вынесенные на поверхность волной переворота, которая смыла все старое. Хотя деды большинства из них были простыми крестьянами, представителями бедного словацкого народа, их внуки в автомобилях смотрели на этот народ точно так же, как жившие здесь до них старые дворяне и помещики, надменно и с презрением. Едва собаки в Зарафце успели успокоиться, а дети вернулись к своим играм, как снова примчалась автомашина и, к изумлению всех, остановилась около дома Ужеровых. И вот уже выскакивает из нее элегантный молодой господин, шофер подает ему красивый чемодан, машина снова заводится, сидящие в ней остальные господа кивком головы прощаются с вышедшим, и все они уже мчатся дальше по улице деревни. Со двора слышен радостный возглас: «Степан, это ты?» И семья приветствует долгожданного и все же неожиданно прибывшего гостя. Дора украдкой рассматривает его. Он настоящий господин, в макинтоше, в городском костюме и в лакированных туфлях. Такие мог позволить себе лишь один господин-учитель. Конечно, с ее Ильей брат сравниться не может, потому что нет никого красивее Ильи. Недаром все и завидуют. Да, это был сюрприз. Гостя повели через свежевыбеленную кухню в дом. Сначала к бабушке, затем в его комнату. Степан весело рассказывал, что на станции у него, к счастью, нашелся попутчик, шофер, с которым он знаком еще по летной школе. «Ох, сынок, я бы на твоем месте не садилась в такое чудовище!» — говорит бабушка. «Но, слава Богу, ты цел и невредим, и мы все рады, что ты дома!» «Так это значит, твоя Дора? Прелестную жену ты выбрал себе, Илья!» Добродушно посмеивается Степан, протягивая зардевшейся невестке руку. Илья знает, что его Дора красива, и все же он доволен, что брат похвалил ее. Проходит еще полчаса, как в Зарафце уже каждый знает, что вернулся старший внук бабушки Ужеровой. Женщинам жаль, что у них так много дел. Не то они ненадолго могли бы остановиться и всласть посудачить об этом событии. Старый дворовый пес Бундаш, по долгу службы, достойно поприветствовавший гостя, степенно выходит на середину двора и оказывается скоро окруженным целой стаей четвероногих сотоварищей. Несколько свысока Бундаш объясняет им, что того, кого они только что так бесцеремонно облаяли, когда он промчался по деревне в автомобиле, является его старым товарищем Степаном. И он, Бундаш, хорошо помнит, как в свои молодые годы часто катал мальчишку на спине. Он это охотно делал, потому что нередко получал за эту услугу шкурки сала и толстые ломти хлеба. Посему этого господина, собаки, впредь в деревне облаивать не следует. А особенно это касается собачьей молодежи, еще пока не знакомой с хорошими манерами. После этого собаки степенно и с достоинством разошлись, так как знали и понимали больше, чем все люди в Заровце вместе взятые. В воскресное утро Степан Ужеров вышел в сад. Он чувствовал себя как-то не в своей тарелке. Хотя он радовался тому, что застал родных бодрыми и здоровыми, и что они его любят, но от деревенской жизни он отвык. Здесь было так тихо, как будто даже деревья молились. А ведь он сам перестал молиться давно, сразу после того, как немного свыкся с казарменной жизнью. Тогда его послали на учебу. Кто бы там вспомнил о молитве? В газетах и книгах, которые он до этого читал, тоже не было ни слова о Боге. Зато в это воскресное утро ему казалось, что весь сад наполнен им.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Слава и благодарность Тебе, наш Небесный Отец, за то, что в Сыне Твоем, Господе нашем Иисусе Христе, мы имеем вечную жизнь. Благодарим Тебя за то, что Ты насадил в сердцах наших живую веру. И этой верою мы живем в Тебе. Благослови теперь нашу беседу о сущности веры и помоги нам, пожалуйста, не только знать, что такое верить, но и жить жизнью веры. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

чтобы воспользоваться спасением, приготовленным для нас через страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа, всякий грешник должен покаяться и верить в Иисуса Христа. Быть верующим – великое счастье и преимущество. Через веру в Иисуса Христа мы имеем жизнь вечную, прощение грехов, оправдание пред Богом, мир с Ним. Через веру в Иисуса Христа мы становимся детьми Божьими и получаем ответ на молитву. И Бог хочет, чтобы все люди были верующими. Но что значит верить? Это не значит иметь то или иное убеждение. Человек может иметь самые правильные библейские убеждения, но быть неверующим. И это не вероисповедание. Человек может иметь лучшее вероисповедание, принадлежать к лучшей церкви и все-таки оказаться неверующим. Верить значит действовать, как написано, ибо во Христе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вера же, которая не приводит ни к каким действиям и делам, мертва. Так что же значит верить? Верить означает довериться благой вести Евангелия. Сам Христос сказал: «Веруйте в Евангелие». Евангелие Иисуса Христа есть благая весть о любви Божьей. Что Бог любит грешников, что Он не желает их смерти, что Бог ради нашего спасения послал в мир Сына Своего Иисуса Христа, что Он умер за меня и тебя, и что раз Он умер за нас, то для всех есть возможность спастись. Верить в Евангелие значит довериться этой благой вести и воспользоваться спасением по благодати. Очень часто бывает, что люди сознают себя грешниками, каются, но не верят, что Бог прощает их. Этим недостатком страдала одна приближающаяся к Богу женщина. Она каялась, молилась, но не осмеливалась утверждать, что Бог простил ей грехи. Она не доверялась Евангелию. Однажды ее посетил местный проповедник. Они имели беседу, а потом женщина предложила выпить чай. Выпив свой стакан, проповедник попросил налить еще. Женщина налила. Но проповедник сделал вид, что не видит, и среди беседы говорит: «Сестра, налейте мне еще стаканчик». «Пожалуйста, пейте, я вам уже налила», — отвечала женщина. Но проповедник опять как бы не обратил внимания на это, беседует, а потом говорит: «Сестра, налейте мне еще стаканчик, пожалуйста». Бедная женщина смутилась и говорит: «Что с вами, брат? Я вам уже налила, а вы все просите налить еще». Тогда проповедник сказал: «Точно так и вы поступаете с Богом. Вы молитесь Ему и просите простить вам ваши грехи. А Он, будучи верен и праведен, простил вам. А вы снова и снова говорите: „Прости меня, великую грешницу“». Тогда этой женщине стало ясно и понятно, что нужно не только каяться, но и верить в Евангелие, то есть в ту благую весть, что Бог прощает кающихся, и уже благодарить Его за эту милость. Верить означает прийти. Христос говорит: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Грех произвел разделение между Богом и человеком, и грешник ушел далеко от Бога. А чем дальше от Бога, тем человек несчастнее, тем жизнь мрачнее. Верить здесь означает обратиться и прийти, вернуться к Богу. Это хорошо иллюстрирует нам история блудного сына. Когда он пришел в себя, то сказал: «Встану и пойду к отцу моему». И он встал и пошел. Он не оставался на чужбине, но вернулся к отцу, покаялся и был с радостью принят отцом. Также и больные, доверившись, что Христос исцелит их, приходили к нему и получали исцеление. Один человек занял у своего знакомого некоторую сумму денег, но так как не мог в обещанный срок отдать долга, то всячески старался избегать того, чтобы не попадать ему на глаза. Но тот был человек верующий, вошел в положение занявшего у него деньги и решил простить ему его долг, искал случая, чтобы объявить ему об этом. Но тот все избегал его. Наконец, однажды, случайно они встретились на улице, и тут выяснилось, что должник напрасно мучился столько времени в душе своей, в то время как долг его был прощен. Так часто и люди боятся приходить к Богу, думая, что Бог их не примет. Но Бог любит бедных грешников, простил их во Христе. И человеку только остается прийти к Богу и воспользоваться спасением и жизнью, сокрытой во Христе.

Верить означает взглянуть. Искусанные змеями в пустыне, израильтяне должны были взглянуть на медного змея и оставались в живых. Этот медный змей являлся прообразом Иисуса Христа, Спасителя нашего и Господа. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 14 стихе читаем: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Чтобы получить исцеление от ран греха и не погибнуть, всякий грешник должен свои духовные взоры направить на Голгофского страдальца. Там есть исцеление для израненных сердец. И когда грешник с верой смотрит на распятого за его грехи Христа, он наполняется миром. Сила смерти побеждается. Взгляд на Христа приносит жизнь. Когда мы смотрим на Христа, совершается чудо. Тогда невозможное становится возможным. Закхей искал взглянуть на Христа, и спасение вошло в дом его. Пока Петр смотрел на Христа, он смело шел по воде. Но как только отвел свой взор со Христа на бушующее море, его сердце наполнилось страхом. Он усомнился и начал тонуть. Как счастливы те, кто всегда смотрит на Христа. В их душах царит мир и покой. Да, верить — это значит смотреть на нашего начальника и совершителя веры, Иисуса Христа.

Верить означает довериться Богу. Это значит положиться на Бога, довериться Его Слову и действовать согласно указаний Божьих. Так поступали герои веры Ветхого Завета, перечисленные в 11 главе послания к евреям. Так поступали Ной, Авраам, Моисей и другие. Ной верою строил ковчег, когда еще не было никаких признаков потопа. Люди, возможно, смеялись, но он не обращал на них внимания. Он верил Богу и тому, что Бог говорил. Так поступил и Авраам, доверился Богу и его обетованиям. Он не знал, куда он направляется, что его ожидает впереди, когда он покидал свою родину, но он положился всецело на Бога. Это есть вера. И мы называемся верующими, но как часто у нас недостает веры, мы готовы жить лишь видением. Мы страшимся будущего черного дня, тогда как это совсем напрасно. И в деле спасения верить означает довериться Христу. Один мальчик забрался на леса высокого строящегося дома, но поскользнулся и полетел вниз. Падая, он успел ухватиться за конец какой-то веревки и повис в воздухе высоко над землей. Его не могли спасти ни сверху, ни снизу. Руки его ослабевали, и он взывал о помощи. На улице внизу собралась огромная толпа, и все с ужасом смотрели, как вот-вот мальчик сорвется и упадет. Наконец, из толпы выступил один высокий рабочий, здоровенный мужчина, встал внизу под мальчиком и крикнул ему: «Эй, мальчик, не бойся, отпусти веревку и бросься вниз, я тебя подхвачу на лету». Сперва мальчик не решался, но потом отпустил веревку и полетел вниз. Рабочий ловко подхватил его, и он был спасен. Так надо поступать и грешнику, оставить все собственные усилия и броситься в любящие, сильные, пронзенные руки Христа. Он спасет. Только доверься Ему, не бойся. Верить означает довериться.

Да, вера учит нас все отдавать Иисусу, доверяться Ему во всем. Что же еще означает верить? Верить означает принять Иисуса Христа и иметь Его своим Спасителем. Так определенно учит Слово Божие. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Здесь веровать и принять означает одно и то же. А в первом послании Иоанна, в 5 главе, 12 и 13 стихи сказано, что имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Значит, верить во Христа означает принять Христа и иметь Его как своего личного Спасителя. Все, принявшие так Иисуса Христа, являются детьми Божьими и имеют жизнь вечную. Во Христе есть все для нашей жизни и благочестия, то есть для духовной и земной жизни. Он дает нам счастливую жизнь, жизнь с избытком. В нем вся полнота радости и силы. Мой дорогой слушатель, принял ли ты Иисуса Христа в свое сердце, в свой дом, как Господа и Повелителя? Или Он все еще стоит вне дверей твоего сердца, твоей жизни, и продолжает стучать, чтобы ты отворил Ему? Иногда мы готовы отдать Ему часть своего времени, своих средств, своего внимания, но сердце... О, нет, там нет места для Него. По этой причине даже многие из именующих себя верующими так слабы и безжизненны. Христа нет в них. Они, собственно говоря, неверующие. Господь некогда скажет им: «Я не знаю вас. Для меня не было у вас места, когда я стучался к вам. А теперь нет и для вас места на небе. Что посеет человек, то и пожнет», — говорит нам Слово Божье. И последнее. Верить означает жить верою в этом мире, как пишет апостол Павел, «Ибо мы ходим верою, а не видением». Второе послание Коринфянам, 5 глава,

хода жениха. Ждать и быть готовым — это значит жить верой. О, как часто у нас мало веры! Когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле? Мой дорогой слушатель, Бог хочет, чтобы и ты был верующим. Он сам говорит тебе, не будь неверующим, но верующим. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 27 стих. Вера ведет нас к полноте радости в христианской жизни. О, да поможет нам всем Бог быть истинно верующими, и да благословит Бог каждого моего сегодняшнего слушателя. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойда Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. Тема нашей передачи сегодня – «Проходящие люди, как деревья», часть первая. Прочитаем текст из Библии. Евангелие от Марка, 8 глава с 22 по 26 стих. «Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Духовная депрессия является предметом нашего исследования не только потому, что трагично, когда христианин бывает подавлен и несчастен, но и вторая причина столь пристального изучения – это состояние современной церкви в целом. Если бы все христиане просто начали вести себя в соответствии с учением Нового Завета, то проблема евангелизации вообще не стояла бы перед церковью так остро. Именно из-за того, что мы плохие христиане в нашей обычной повседневной жизни, церковь в глазах большинства значит так мало, и столь немногие тянутся к Богу и не приходят к Нему через нашего Господа Иисуса Христа.

Итак, мы сделали общий обзор проблемы и в предыдущей передаче рассмотрели один конкретный ее аспект. Мы убедились, что некоторые христиане пребывают в плачевном состоянии духовной депрессии и что причина этого – отсутствие у них четкого понимания великой и центральной для нашей веры доктрины оправдания через веру. Именно это недопонимание было основной причиной многих недоразумений и бед, имевших место до протестантской реформации. Реформация вернула в жизнь церкви те мир, счастье и радость, которые были свойственны ей в ранние века христианства, но которые она успела забыть. Это произошло благодаря открытию заново центральной доктрины оправдания через веру. Мартин Лютер радовался и пел, приветствуя обновление. И он, в свою очередь, стал орудием Бога, которое тот использовал, чтобы привести других людей к пониманию этой великой истины. Разумеется, нельзя безапелляционно утверждать, что люди, не понимающие этого вопроса, не являются христианами вовсе. Но что можно утверждать с полной уверенностью, так это то, что в тот момент, когда они наконец поймут эту истину, они перестанут быть несчастными христианами и превратятся в христиан радостных. Мне хотелось бы продолжить наш разговор о духовной депрессии, напомнив вам эпизод из жизни и служения нашего Господа, описанный в Евангелии от Марка в 8 главе с 22 по 26 стих. Это место мы уже прочитали в начале нашей передачи. Во многих смыслах это одно из самых замечательных чудес, совершенное нашим Господом. Вспомните во всех подробностях, что Он сделал с этим слепым человеком. Взяв за руку, Он вывел из селения, плюнул ему на глаза, возложил на него руки и затем спросил, видит ли он что-нибудь. И тот ответил, «Да, вижу, вижу проходящих людей, как деревья». Тогда наш Господь еще раз возложил руки на глаза человека. На этот раз его зрение полностью восстановилось, и он стал видеть все ясно. Очевидно, в этом рассказе содержится какая-то очень глубокая и значительная истина. В Новом Завете есть и другие примеры, когда Господь возвращал зрение слепым. Совершенно ясно, что и этого человека он мог исцелить мгновенно, просто сказав ему «прозрей». Наш Господь обладал властью и силой, для Него не было ничего невозможного. И то, что Он сделал в данном случае, явно было сделано намеренно. Наш Господь не совершил ни одного необдуманного или случайного поступка. Никакой особой трудности данный конкретный случай для Него не представлял. Этапы в ходе исцеления были хорошо продуманы. Господь решил пойти именно таким путем. Для чего? Для того, чтобы на примере исцеления этого человека преподать людям определенный урок. Да и любое чудо, совершенное нашим Господом, нечто большее, чем просто событие, каким бы потрясающим само по себе оно ни было. Каждая из них, в каком-то смысле, притча. Это не означает, что мы не верим в реальность его чудес и не считаем их историческими фактами. Я просто утверждаю, что чудо одновременно является и притчей. И если это утверждение справедливо по отношению ко всем чудесам, то оно особенно справедливо, когда речь заходит об этом чуде с исцелением слепого. Я согласен с тем, кто полагает, что основной урок в данном случае предназначался для учеников. Вы помните, что произошло незадолго до этого инцидента? Ученики, сев в лодку, забыли взять хлебов. Все, что у них с собой было, это один хлеб. Они начали беспокоиться из-за этого, и Господь, который тоже находился с ними в лодке, сказал им, «Берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». Ученики, рассуждая между собой, говорили, «Это значит, что хлебов нет у нас». Услышав слово «закваска», они решили, что он, должно быть, говорит о хлебе. Они понимали его буквально, и им недоставало духовного проникновения в смысл его слов. Поэтому слово «закваска» навело их на мысль только о хлебе и о своей промашке. Не запаслись вовремя. Они испытывали досаду и беспокойство. Тогда Господь задал им целую серию наводящих вопросов.
и, наконец, произнес: «Как же не разумеете? Я здесь!» По сути, он сказал ученикам: «Я проповедовал вам и учил вас, а вы все еще не понимаете. Вы встревожены из-за того, что взяли всего один хлеб. Но ведь вы видели, что 5 хлебами и парой рыбок и 7 хлебами я могу накормить 5 или 4 тысячи человек. Как же и после этого вы не понимаете?» Я убежден, что в излечении слепого он пошел по этому необычному пути именно для того, чтобы дать ученикам возможность взглянуть на себя со стороны. Очень наглядно и доходчиво. Однако здесь содержится нечто большее, а именно актуальный во все времена урок для Божьих людей. Многие ведь похожи на этого человека, который словно бы остановился на первой стадии прозрения. Наш Господь, как вы помните, плюнул ему на глаза и спросил: «Видишь ли что-нибудь?» И тот ответил: «Да, я вижу, но вижу проходящих людей, как деревья». Трудно описать состояние этого человека. Больше нельзя сказать, что он слеп, поскольку он все-таки что-то видит, но и зрячим его можно назвать только с оговоркой, поскольку проходящие мимо люди воспринимаются им как деревья. Так он слеп или нет? Кажется, можно одновременно назвать его как слепым, так и зрячим. Точно так и многие христиане, несчастливы из-за недостаточной ясности духовного зрения. Каждый раз при встрече с таким человеком у вас возникает какое-то иное впечатление, отличное от того, которое возникло в предыдущую встречу. Иногда нельзя с полной уверенностью сказать, христианин он или нет. Они и сами чувствуют в себе эту зыбкость. Они несчастны, потому что не имеют четкого представления о самих себе. Иногда после успешного служения они утверждают: «Да, я христианин». Затем что-то случается, и они говорят: «Разве я христианин? Будь я христианином, в голову мне не приходили бы такие мысли. У меня бы не возникло бы желания делать то, что мне хочется делать». Похоже, их знания о христианстве хватает ровно настолько, чтобы отравить им всякое удовольствие от жизни. А вот чтобы радоваться и пребывать в мире с самими собой, на это знание не достает. Они не горячи, не холодны. Они и видят, и не видят. Думаю, вы согласитесь, что под это описание попадает множество людей. Их состояние плачевно, и моя главная задача – убедить читателя, что ни один человек не должен оказываться в этом состоянии, и уж тем более никто не должен длительно пребывать в нем. Если изложить ответ бывшего слепого Христу в более развернутой форме, то он прозвучит приблизительно так. «Да, я могу видеть, я вижу людей, но что-то все равно неясное, потому что я вижу их, как проходящие деревья». Люди в состоянии духовной депрессии могут сказать о себе нечто похожее. Им ясно, что что-то с ними неладно, что-то с ними произошло такое, что создало в них чувство неудовлетворенности самими собой. В прежние времена они были вполне довольны такой жизнью, которую вели. Тогда они считали, что с ними все в порядке, но теперь все изменилось. Они увидели пустоту, суету, полную бессодержательность тех вещей, которыми прежде радовались, и начались страдания от чувства глубочайшей внутренней неудовлетворенности. Теперь они недовольны собой. Они чувствуют, что дальше так жить нельзя, надо что-то менять в себе. На этой стадии человек, по крайней мере, видит, что все мирские соблазны пусты и приходящие, что это все не то. Но он пока еще не осознал, что то – это христианство, и именно эта раздвоенность часто толкает людей к цинизму. Некоторые идут дальше. Они читают Нагорную проповедь и понимают, какие благословения несет с собой христианская жизнь. И они говорят: «Если бы мы все жили, как там сказано, то этот мир превратился бы в рай». Они могут пойти еще дальше и даже понять, что Иисус Христос – их единственная надежда, что Он единственный, кто каким-то образом может действительно спасти.
Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи сегодня – «Проходящие люди, как деревья». Часть первая. Я думаю, вы обратили внимание на это выражение «каким-то образом может спасти». Они почувствовали, что он может помочь им. Они пришли к пониманию христианства как единственной надежды мира. Они уже прозревают, что именно Он, Иисус, может помочь им. Было время, когда все это их не интересовало, когда они просто отбрасывали мысли о Нем, не давая себе труда серьезно задуматься. Но теперь это уже не так. Они убедились в пустоте и суете всего мирского, увидели какие-то стороны жизни знакомых христиан, осознали, что Иисус тот, кто меняет жизнь человека. Они начинают размышлять о Нем и приходят к выводу, что каким-то образом Он и есть Спаситель. Это они видят довольно ясно. В отличие от людей, о которых мы говорили в предыдущей передаче, они поняли, что не могут спастись своими силами. Они догадываются об истинной природе христианской жизни, определяющей чертой которой является признание того факта, что человек не в состоянии вытащить себя за волосы из болота. Подобно человеку из притчи, они начали что-то видеть, но все туманно. Они просто увидели людей, как проходящие деревья. В каком смысле это высказывание справедливо по отношению к ним? Я попытаюсь выделить три аспекта, с моей точки зрения, наиболее важные. Во-первых, у таких людей нет четкого понимания определенных принципов. Именно по этой причине я подчеркнул, что для них Христос каким-то образом является Спасителем. Но они не понимают, как же это в самом деле Он может спасти. Они, к примеру, не понимают значения смерти Христа и ее абсолютной необходимости. Нет у них ясного понимания учения о втором рождении, рождении свыше. Заведите с ними разговор на какую-нибудь из этих тем. Вы убедитесь, что в голове у них царит полная неразбериха. Эти люди говорят, что не видят. И в этих словах есть большая доля правды. Они не видят, не понимают, почему Христос должен был умереть, не понимают и необходимости рождения свыше. Они с готовностью рассуждают о Христе как о Спасителе, рады поговорить об этом, но по-прежнему не в состоянии увидеть или осмыслить, или оценить определенные истины. В результате они тревожны и нерадостны. Во-вторых, они не осознают, что их сердце лишь частично затронуто. Да, умом они способны многое понять, но по-настоящему они не чувствуют, что их счастье только в христианстве. По той или иной причине эмоционально оно их не затронуло. Они не находят в нем радости. Им постоянно приходится напоминать себе об этом и внутренне тащить себя за уши, как бы создавая ненужное эмоциональное состояние. Но они несчастливы. Они, кажется, по-прежнему находят радость, если случится, в каком-то другом месте. Их сердце не отдано целиком Христу. И третье. Их воля разделена. Они внутренне восстают, не желают понимать, почему человек, если он называет себя христианином, должен делать одно и не делать другого. Они называют это узостью. Тем не менее, в целом они отрекаются от прежней жизни и принимают христианскую жизнь. Они признают Христа Спасителем. Однако, когда дело доходит до практического применения Его учения, а на это требуется воля, они оказываются в замешательстве. Им непонятно, почему они должны заставлять себя делать одно и не делать другого. Многие из нас прошли через эту стадию. Все это знакомо нам по личному опыту. Одни люди сразу видят все ясно, другим для этого требуется время. Им нужно еще пройти через определенные стадии. В чем здесь причина? Без сомнения, порой ответственность несет евангелист, который способствовал самому первому пробуждению таких людей от духовного сна.
В своем рвении поскорее доложить о достигнутых результатах некоторые евангелисты не замечают, что до цели еще далеко. В восторге от нового обращения они не вникают в истинное духовное состояние обращенного. В итоге тот, остановившись на полпути, попадает в ловушку депрессии. Однако не всегда виноват лишь евангелист. Часто причина в самом человеке. Один из недостатков таких людей, играющих в данном случае ключевую роль, это неприязнь к четким и недвусмысленным определениям. Этим людям не нравится ясность, потому что она влечет за собой определенные требования. Религия наиболее комфортабельного типа неизменно туманна и перенасыщена ритуалами. Чем больше туманна и неопределенна религия, тем она удобнее. Нет ничего более дискомфортного, чем четкие библейские истины, требующие решений. Поэтому такие люди говорят: «Вы слишком педантичны, в этом есть законничество. Нет-нет, мне это не нравится. Я признаю христианство, но вы слишком узколобы и негибки в своих доктринах». Если вы начнете с идеи, что христианство — это что-то расплывчатое, то не удивляйтесь, если в итоге окажется, что вы видите людей как проходящие деревья. Если вы начнете свою христианскую жизнь и христианский опыт с заявления, что не желаете слышать четкое учение, то вполне вероятно, что вы его и не услышите. Вторая причина, которая зачастую перерастает в очень серьезную проблему, заключается в том, что эти люди так полностью и не принимают учение и авторитет Священного Писания. Именно в этом и кроются корни проблемы. Приступая к чтению Библии, они не подчиняют себя целиком и абсолютно ее учению. Если бы мы подходили к Писанию как маленькие дети, принимая то, что там сказано, с открытым сердцем, и позволяли бы Богу говорить с нами, то таких проблем никогда бы не возникало. Но многие люди поступают иначе. Они смешивают свои собственные идеи с библейской истиной. При этом они, разумеется, утверждают, что почерпнули эти идеи из Библии, а затем совершают роковую ошибку, начинают искажать слово. Они принимают определенные библейские истины, но им дорогие другие идеи и философии, которые они хотят взять с собой из своей старой жизни. Они делают салат из идей, порожденных человеческой природой, и идей духовных. Они говорят, что любят Нагорную проповедь и 13 главу 1 послания к Коринфянам. Они утверждают, что верят в Христа как в Спасителя, но при этом продолжают доказывать, что не следует заходить слишком далеко в этих вопросах и что здесь, как во всем, нужна умеренность. Затем они начинают подгонять Писание под свои представления. Они отказываются принимать его как наивысший авторитет во всех отношениях, в учении и жизни, в доктрине и мировоззрении. Обстоятельства меняются, утверждают они, и жизнь сейчас уже не та, что была раньше, на дворе 20 век. Под этим предлогом они изменяют и искажают Писание, смягчая его требовательность, пытаясь привести его в соответствие со своими идеями. Они не принимают доктрину Священного Писания полностью, от начала и до конца, не признают абсолютную неуместность всяких разговоров о 20 веке и прочее. Перед нами Божье Слово, над которым время не властно. Оно истинно во все времена. А поскольку это Божье Слово, мы должны подчиняться Ему, веря, что Бог лучше знает, как и какими методами действовать.

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры во Христе, уважаемые наши радиослушатели. В эфире звучит программа «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский, и я хочу познакомить вас с нашей сегодняшней программой. Сегодня вы услышите проповедь на тему «Противостаньте твердою верой». Вы услышите также три песнопения. «Верою» – апостольский символ веры. «Я в бессмертие иду, и твердо я верю» исполняется нашими друзьями из Киева, Портленда и Сайлама. Итак, друзья мои, устраивайтесь поудобнее у ваших приемников и слушайте нашу передачу «Луч надежды», и пусть Господь благословит каждого из вас.

Дорогие братья и сестры, уважаемые наши радиослушатели, сердечно вас приветствую любовью нашего Господа. Сегодня я хочу поделиться с вами из Слова Божия из трех мест Священного Писания. Первое место Священного Писания буду читать из послания апостола Иакова. 7 стих 4 главы говорит нам следующее. «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Второе место написано в послании апостола Павла Ефесянам, 6 главе. С 10 стиха мы читаем следующее. «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, дабы вам можно было стать против козней дьявольских». Третье место Священного Писания – это послание апостола Петра, первое послание. Из 5 главы я читаю несколько стихов, начиная с 6. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он, то есть Господь, печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире». Из этих трех мест Священного Писания, уже прочитанные нами, мы видим, конечно, что первая часть каждого текста говорит о всемогущем Боге, который дает силу, силу для борьбы с врагом душ человеческих. Вторая же часть каждого текста говорит о дьяволе, о сатане, которому мы должны противостоять твердой верою и побеждать его. Сила, которую дает Господь, действительно гораздо сильнее силы той, которая противодействует против верующего человека. Каждый из нас мог бы рассказать десятки-десятки случаев, когда он выстоял с помощью Божьей в борьбе с грехом, в борьбе с дьяволом. Каждый из нас имеет свой личный опыт, и этот личный опыт подтверждает, что если не противостоять дьяволу постоянно, каждый день, каждый час, то, конечно же, для истинного верующего человека это может окончиться даже печально. Написано «противостаньте». «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Дьявол, сатана, враг душ человеческих, всегда был врагом Богу, всегда остается врагом и христианином. Дьявол всегда враг. И если его не остерегаться нам, если мы не будем бодрствовать, то непременно он возьмет верх над нами и нанесет ущерб даже самому сильному верующему. Сам Иисус Христос переживал большие испытания, большие искушения от дьявола. Но он победил, и он говорит, что мы можем победить также. В Евангелии Луки, в 10 главе, мы можем читать следующее. Христос Иисус говорит нам, «Се даю вам власть наступать на всю силу вражью, и ничто, заметьте, ничто не повредит вам». Но для того, чтобы побеждать, нужно трезво относиться к своему положению. Нужно бодрствовать, потому что мы знаем, что дьявол – это коварный враг. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Поэтому Господь и говорит через апостола Петра, «Противостойте ему твердую верою». Итак, что же? Вера есть сильное оружие против греха, против сатаны? Да, так оно и есть. Действительно, верою побеждает христианин все. И если христианин, как чадо Божие, рожден от Духа Святого и Слова Божия, то он имеет эту веру в сердце своем. Он имеет дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, как говорится в Слове Божьем в послании евреям. Такой христианин имеет твердое упование на Бога, что Господь никогда не оставит его в стыде. Имея твердую веру, патриархи древности противостояли искушениям дьявола, искушениям сатаны, искушениям, которые приходили от людей. Сколько насмешек пришлось вынести Ною, когда он строил на сухом месте огромный корабль. Каждый день приходили к нему люди и смеялись над ним. Они говорили, «Ты думаешь, что твой корабль, построенный на сухом месте, должен плавать по воде? Где же можно набрать столько воды?» Но он имел твердую веру в то, что Господь, если сказал,
то так будет. И эта вера давала ему силы бороться с искушениями от людей, с искушениями от дьявола. Но посмотрите на других людей, на Авраама, на Исаака, на Иакова, на Иосифа, на всех тех мужей веры, которые прошли и стали героями веры, оставили прекрасный след своей веры в жизни своей. Замечательный вождь народа Божия Моисей захотел лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Он верою смотрел в будущее. О нем написано, что он верою оставил Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Был тверд в своем уповании, в своей крепкой вере. О таких героев веры послание евреям говорит, что они угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Но вы скажете, это делали великие люди древности. Они были пророками, они были сильными людьми. Это невозможно сейчас иметь в наше время. Вы думаете так? Ничего подобного. Знаете ли вы, что Слово Божие говорит нам, что во Христе Иисусе дана нам возможность торжествовать над дьяволом? Знаете об этом? Дьявол, он же и сатана, был тогда и остается сегодня одним и тем же. Он враг могущественный и, конечно, коварный. Но, дорогие друзья, противостать ему и побеждать его силой Божией нам все-таки возможно. Противостаньте ему твердою верою, написано, и убежит от вас. Слово «противостоять» говорит о том, что нам не следует бежать от дьявола, но наоборот, пусть он бежит от нас, и он должен бежать от нас. Для этого верующему человеку нужно быть всегда исполненным Духом Святым, облеченным во всеоружие Божие, верою стоять против сатаны, всецело положиться на своего великого Спасителя, на Господа Иисуса Христа. Да, вера – это великое и сильное оружие против козней дьявольских. Итак, мы констатируем этот факт. Верою мы можем побеждать все козни дьявола. Если мы действительно противостоим ему твердую верою, конечно же, он убежит от нас. Он убежит от нас не потому, что мы сильны, но потому, что в нас живущий Иисус Христос, Сын Божий, сильнее врага душ человеческих. Именем Его мы можем сказать врагу душ человеческих: «Отойди от меня, сатана!» Так говорил когда-то сам Христос, так должны говорить и мы. Я вспоминаю случай, который рассказывала мне из своей жизни моя мать. Когда-то, когда она была еще очень молодой женщиной, и у нее родился ребенок, дьявол приступил к ней. Дома никого не было. Была темная, зимняя, глухая ночь. В большом доме она оставалась одна. И вдруг что-то ее как будто пробудило. Она посмотрела на окно. В окне появилась огромная фигура обросшего человека. Этот человек вошел через окно. Она сразу же поняла, это пришел сатана. Его вид был ужасный. Обросший мужчина, огромного роста, согнувшись спиной, доставая до потолка, расставив широко руки, стучал по полу своими ногами, приближаясь к ней своим хищным видом, желая ее задушить. Он приближался к кровати все ближе и ближе. Но в этот момент она вспомнила, что есть великий, сильный Бог, который сильнее дьявола. Она сбросила резко свое одеяло, она встала перед ним и посмотрела ему в глаза. Дьявол все приближался. И она сказала такие слова: «Во имя Иисуса Христа, сатана, выйди вон из этой комнаты!» И она сделала шаг. Дьявол остановился. Она сделала второй шаг. Дьявол ступил назад. Она сделала третий, четвертый, пятый, пока не прошла всю эту большую комнату до самого окна. И когда она дошла до подоконника и уже остановилась у подоконника, дьявол исчез. Только тогда она испугалась. Только тогда она почувствовала, насколько трепет был в ее сердце. Но она радовалась тому, что Господь Иисус Христос, именем которого она воспользовалась, изгнал его из ее комнаты.
Противостаньте ему твердую верою, написано, и убежит от вас. Эта молодая женщина победила. Если победила она, разве не можем побеждать и мы сегодня? Ведь верою мы имеем великую силу от самого Господа Бога. Господь говорит, что вера – это одно из самых сильных оружий, которым мы можем противостать против козней дьявольских. Давайте еще раз прочтем этот текст Священного Писания из послания Иакова. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас, приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». Противостаньте дьяволу, он убежит, обязательно убежит от вас. Я привел этот пример с матерью, потому что он врезался в мою память еще с детства. Но каждый из нас, конечно, мог бы вспомнить из своей собственной жизни немало случаев, когда мы сами, немощные люди, побеждали врага верою своей, маленькой хотя бы верой, но все-таки побеждали. С самого первого дня своего уверования каждый человек уже знакомился с коварством сатаны. И были моменты, когда мы несли поражение от него. Мы знаем, что враг коварен, мы знаем, что враг силен. И при помощи своих бесовских духов он задолго подготавливает свое нападение. И человек, если не ожидает этого нападения, часто несет свое поражение. Надо сказать, что большинство людей мира сего сомневаются в существовании дьявола как такового. Дьявол убеждает их, что его-то самого тоже нет. Нет ни Бога, нет ни Царства Небесного, нет ни ада, нет ни его самого. И люди успокаиваются и живут так, как они хотят. Но христианин-то знает, что враг силен, и он есть, и он действует каждый день. Он ищет каждый день, кого бы только поглотить, кого бы только убить. Так мы читаем о нем, что он ходит, как рыкающий лев. Но глубоко верующие люди прекрасно знают, что этот лев может быть побеждаем. Побежденным быть он может твердой верой в победу Господа нашего Иисуса Христа. Знать все это для каждого человека чрезвычайно важно, потому что опасность со стороны сатанинских духов, со стороны сатаны, каждый день реальна. Но, к сожалению, друзья мои, уже вот здесь, находясь в Америке, я встречал таких верующих людей, которые не отдают себе отчета в том, что враг может поразить их в каждую минуту. Они не сознают реальности грозящих им бед, не внимают предостережениям Господним, потому что считают, что этот вопрос все-таки преувеличен. И проповедники, которые проповедуют об этом, говорят, ну, не полную истину, скажем так. Поэтому слова проповедников не принимаются всерьез. Я вспоминаю, что когда мне приходится проповедовать в молитвенном доме у себя в церкви, или, может быть, в каких-то других местах, в других церквах, то я встречаюсь глазами с людьми и желаю прочитать, что они думают о том или другом, что я говорю. И часто я убеждаюсь в том, что мои слова не доходят до сердца, до души этого человека. Человек находится в полусонном состоянии, и он не отдает себе отчета в том, что он слышит. Это уже очень опасно. Сегодня Слово Божие снова и снова повторяет всю ту же истину, призывая верующих не забывать о постоянной, близкой к ним опасности. Ни для кого не секрет, конечно, что мы живем в последнее время, и это время – время духовного охлаждения. Апостол Иаков советует нам, чтобы мы приближались к Богу, если желаем, чтобы Он приблизился к нам. Павел Апостол советует нам, чтобы мы укреплялись Господом и могуществом силы Его, о чем мы читаем в послании Ефесянам. Христос как-то сказал своим ученикам, чтобы они бодрствовали и молились, дабы не впасть в искушение, дабы не быть пораженным от дьявола. Все эти места Священного Писания предупреждают нас, что мы еще пока на пути. И на любом пути может случиться любое несчастье, особенно если это несчастье в духовном плане. Вот почему столь серьезны сегодня слова, предупреждающие нас, чтобы мы были в должном состоянии, чтобы могли противостать козням дьявольским, чтобы могли выстоять в день злый. Итак, дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры, уважаемые радиослушатели, мы коснулись сегодня одной только части, одного средства, которое есть великая сила Божья в борьбе с сатаной.
И эта часть или это средство называется «живая вера в живого истинного Бога». «Противостаньте» написано «твердою верою». Вот о чем говорили мы сегодня. И если Господь позволит, то, может быть, в ближайшее время мы поговорим с вами о другом, не менее важном, не менее сильном средстве против борьбы с грехом, с дьяволом, с его кознями. И в заключение, дорогие друзья, я хотел бы сказать для всех тех, которые переживают различные искушения. Не бойтесь врага. Страх этот рожден не на небе, не на земле, но в аду. Сатана любит пугать. Это его дело. Это одно из частых его средств борьбы с детьми Божьими. Но Священное Писание напоминает, чтобы мы не страшились ни в чем противников. Это для них, противников, есть предзнаменование погибели, а для нас написано, для нас есть спасение. Это от Бога. Так мы читаем в послании филиппийцам в 1 главе 28 стихом. И как утешение звучат слова из гимна 244-го песни Возрождения. «Не бойся, ничего не бойся, я всегда с тобой. На пути тернистом есть светильник мой, через тучи льется мощный свет его. Я с тобой и в мире не оставлю одного». Господу нашему, дающему нам веру такую, принесем сердечно.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В прошлый раз мы были свидетелями, как Вера Каратаева разговаривала с незнакомой женщиной, которую она встретила в парке, идя из магазина домой. Прежде чем расстаться, Вера пообещала женщине, что она когда-нибудь придет навестить ее. Сегодня Вера как раз собирается исполнить свое обещание.
1: Верочка, ты что, совсем одна хочешь пойти к той женщине?
2: Да, одна.
3: Я тоже с тобой пойду.
2: Нет, я не возьму тебя с собой, Сережа.

0: Почему?
1: Потому что она моя подруга. Я обещала прийти и навестить ее. Она может испугаться незнакомого человека.
0: Но я твой брат, а не чужой человек.
1: Но она же не знает тебя, для нее ты незнакомый.
0: Я же брал тебя, дядя Ваня, в больницу, помнишь?
1: Ну, Сереж, может, и я возьму тебя с собой, но только в другой раз. Вдруг тетенька еще испугается тебя.
2: Ну, Вера, чего его пугаться-то?
0: Что я, призрак какой? Страшилище?
1: Конечно, нет. Но иногда, Сережа, ты такой шумливый, что робкий человек может испугаться даже.
2: Ну, прямо уж испугается.
0: Вы только послушайте, как она в себе уверена.
1: Ну, как вы не понимаете? Я ведь и сама ее очень мало знаю. Сережа, у человека горе. Может, и меня она даже не захочет видеть?
3: Ладно, Сереженька, не проси ее. Вера, пожалуй, права. Пусть сходит сначала одна, а потом видно будет.
1: Мама, а можно я ей цветов куплю?
3: Ну, конечно, можно.
1: Правда же ей будет приятно?
3: Конечно, будет приятно. Цветы ведь все любят. Вот возьми, я тебе дам денег немного. И знаешь что, давай-ка принеси мне еще целлофановый пакетик. Я тебе свеженьких пирожков положу. Угостишь ее.
1: Ой, как здорово, ты у нас просто золотая мама.
3: Верочка, только долго не сиди там, хорошо?
1: Хорошо.
3: Тебе ведь еще уроки надо делать.
1: Я недолго.
3: Или знаешь что, Верочка, давай-ка лучше договоримся, что через 2 часа мы с Сережей придем тебя встречать. Хорошо? Заодно потом вместе зайдем в магазин.
1: Ладно. Мамочка, ну я пошла.
3: Ну иди, иди, с Богом. Пусть Господь тебя благословит.
0: А помолиться-то забыли?
3: Ой, и правда. Верочка,
2: правильно.
3: Иди-ка сюда, иди.
0: Ну, там молиться, когда идешь на серьезное дело.
3: Совершенно правильно, Сережа. А мы-то чуть и не забыли. Давай-ка, Верочка, помолимся на дорогу, чтобы Господь тебя благословил, дал тебе мудрости, чтобы ты могла помочь этой тетеньке. Хорошо? Давай, помолимся. Помолись ты сама.
1: Дорогой Отец Небесный, ты знаешь, куда я иду?
3: Да, Господи.
1: Я так хочу, чтобы эта тетенька стала счастливой. Благослови меня сходить к ней.
3: Да, Господи, благослови.
1: Аминь.
3: Аминь.
1: Теперь я пошла.
3: Ну, иди, иди.
2: Пока.
3: Господь с тобой, Верочка.
1: Ой, тетя Хельми, здравствуйте. Раздевайтесь, проходите в комнате. А я очень спешу.
4: Ну, куда же это?
5: Мама, встречай гостей.
3: Кто же это там пришел? А, Хельми!
4: Добрый день!
3: Добрый день!
4: Я решила забежать к вам на огонек.
3: Очень хорошо. Проходи. Раздевайся. Давай я тебе помогу.
4: Куда эта Вера так стремительно умчалась? Да еще такая радостная.
3: Ой, не спрашивай, тут целая история. Мои дети меня с каждым днем все больше и больше удивляют.
4: Что поделаешь? Взрослеют, наверное. Жизнь ведь не стоит на месте.
3: Да, это так. Вот, возьми тапочки, у нас прохладно, отопление еще не включили.
4: Спасибо.
3: Проходи, проходи, пожалуйста.
2: О, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: А где же Людочка?
2: А у нее сегодня кружок вязания.
4: Она у вас молодец, не тратит времени даром, да. Чему-то учится.
3: Но у нас хорошая рукодельница.
0: Так и надо. Женщины должны все уметь.
4: Конечно, да. Но все равно не всякий может, как Люда. Она у вас очень старательная девочка.
3: Да, слава Господу. Очень аккуратная, старательная, трудолюбивая. Тихая только очень.
4: Да.
0: А Вера тоже зря времени не тратит.
4: Так куда же она пошла, если не секрет?
0: На обещать одну неверующую женщину.
4: Да. Ах, вот оно что.
3: Я и говорю, что тут целая история. Да ты садись, Хельми, садись. Спасибо. Я тебе все расскажу, как она с ней познакомилась. Ты знаешь, отпустить-то я ее отпустила, но вот волнуюсь я теперь.
4: А что?
3: Но ведь я сама эту женщину еще не видела. Только с веренных слов и знаю. А кто его знает? Знаешь, люди там в настоящее время разные бывают.
0: И что ты, мама, всегда переживаешь? Наша вера не пропадет.
2: Конечно, не пропадет.
3: Да.
2: Нашу веру обидеть, по-моему, ни у кого рука не поднимется.
0: Да. Ты что, забыла, что мы помолились?
3: Ну как же, не забыла.
4: Что поделаешь, Сережа, мама всегда остается мамой. Кому же еще и беспокоиться за вас, как не маме?
2: Мам, знаешь что, мы с Сережей пойдем на полчасика с Мишкой прогуляться.
3: Да, сходите,
2: правильно. А то целый день был внутри.
3: Действительно, сходите-ка, выведите его на улицу.
2: Пошли.
0: Какая?
2: Мишка, пошли.
3: Михельми, а как твои дела? Как здоровье? Как Адам Павлович?
4: Да спасибо, ничего, слава богу.
3: Ну и
4: живем
3: хорошо.
4: Помаленьку. От Адама всем привет большой.
3: Спасибо.
4: Ты хотела мне про Веру рассказать. Где это она успела познакомиться с этой женщиной?
3: Да. Ты ведь знаешь нашу Верочку.
4: Да.
3: Она такая общительная девочка. У нее все так просто получается. Ну и вот как-то раз она шла из магазина и увидела на скамейке женщину, которая плачет. У этой женщины какие-то переживания с детьми. Ну и Верочка стала ее утешать, как могла. Ты же знаешь, какая она чуткая.
4: Да.
3: Не может видеть плачущих людей. Не знаю, что она там ей говорила, но женщина заинтересовалась и даже в гости ее пригласила.
4: Да, вот, вот так и получается. Так и получается, что когда мы взрослые перестаем говорить людям о Боге, то Бог начинает использовать для этого наших детей.
3: Это правда, Хельми. И ты знаешь, вот в последние дни особенно Бог как-то начал говорить к моему сердцу через детей. Я вот задумалась, знаешь, начала проверять себя, как я свидетельствую другим о Христе. И вот задумалась, что такое моя жизнь. Ведь большая часть времени уходит на заботы, хлопоты и прочую суету.
4: Да, суета.
3: И главное то, что без этого и не обойтись. Где уж тут свидетельствовать? И вот ты знаешь, вот такое противоречие внутри.
4: Ну нет, Ирина, с тобой дело обстоит немного по-другому. Я тоже думала об этом. И мне кажется, что твое миссионерское поле – это твоя семья. Привести к Богу своих собственных детей, по-моему, уже много. Бог ведь спросит нас прежде всего о наших детях, а не о соседях и друзьях.
3: Ты так думаешь?
4: Да, я уверена, что это так. Сможем ли мы сказать ему «вот я и дети мои»? И согласись, что это совсем нелегкая задача.
3: Это правда, это нелегкая. Ведь... Мне кажется, вообще это самая трудная задача.
4: Да, именно. Ведь помимо слов есть и сама ваша с Павлом жизнь. А дети все видят, все замечают. Увидят ли они в вас Христа? Захотят ли всю жизнь следовать за Ним?
3: Да, конечно, это так.
4: И все же я не хочу сказать, что тебе не придется никогда свидетельствовать другим. Господь обязательно пошлет того, кому надо будет возвестить об Иисусе. Надо только не упускать такие случаи.
3: Ты знаешь, Вадим недавно только что сказал, по-моему, очень мудрую мысль. Сказал, что надо быть готовым ко всякому делу, если мы отдали себя в полное Божие распоряжение. Если мы готовы, то Бог, когда ему надо, употребит нас. Нам нужно быть только готовыми.
4: Да, вот именно. Написано «верный в малом и во многом верен».
3: Да.
4: Ваше с Павлом основное малое – это ваши дети. Когда они твердо, а главное, спасенными детьми Божьими войдут в жизнь, тогда Бог найдет вам другое поле.
3: Ты так думаешь?
4: Да.
3: Мне даже трудно представить, чтобы Господь дал мне еще какое-то другое поле, другое занятие или другую задачу доверил мне. Ну, спасибо, Хельми. Ты знаешь, ты сняла с меня вот эту тяжелую ношу, а то сегодня как-то особенно переживала, знаешь. Думаю, ну зачем я живу? Вот все только в кухне верчусь и кручусь между этими кастрюлями. Правильно ли я живу? И то ли я делаю, что надо? Вот такие сомнения появились.
4: Думаю, что не ты одна попадаешь в такое искушение.
3: Да, возможно.
4: Цель сатаны — нарушить душевный мир человека. Тем более, что этот человек — мать большой семьи. И достигнув своей цели, он легко мог бы действовать и на остальных.
3: Да, это сразу сказывается на настроении, сразу сказывается на всех.
4: Да.
3: На детях сразу сказывается.
4: Да.
3: Как грустно они становятся грустными. Весело они становятся веселыми.
4: Так и нарушается мир в семье. А потом все пошло бы и дальше.
3: Это так, это действительно так.
4: Пока, слава Господу, все твои дети стремятся к Господу, хотят Ему служить.
3: Ой, я прямо и не знаю, как благодарить Господа за это. Действительно, это великая милость.
4: Да. Но сатана не спит и не дремлет. И особенно он нападает на молодежь и детей. Поэтому я всегда молюсь, чтобы Бог сохранил их, чтобы они не увлеклись этим миром и его прелестями.
3: Да, да, Хельми. Нужно много молиться об этом, действительно. Мы с Павлом тоже молимся и верим, что Господь сохранит их.
4: Да.
3: Господь ответит на молитвы.
4: А для того, чтобы они стояли твердо, им и нужен надежный фундамент, который есть наш Христос.
3: Да.
4: И закладываете этот фундамент в большей мере вы.
3: Да, действительно, это так. Ты знаешь, Хельми, сейчас, наверное, уже дети придут. Давай, пока их нет, пойдем вместе помолимся с тобой в другую комнату, хорошо?
4: Да, конечно. Я как раз хотела тебе это предложить.
3: Давай, пойдем.

Смотрели ли вы когда-нибудь на ночное небо, восхищаясь красотой и множеством ярко сверкающих звезд? Там они находятся, высоко в космосе, и горят, как неугасимые светила. Библия говорит, что разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. То есть, кто приводит других к познанию Иисуса Христа, к познанию живой истины, будут сиять в вечности. И это значит, что маленькая Вера и Сережа будут сияющими, как звездочки. Как мы и слышали в предыдущих программах «Семья Каратаевых», оба, как Вера, так и Сережа, не стыдятся свидетельствовать о Христе. И плод такого свидетельства ясно виден. Ирина Сергеевна затронула сегодня вопрос, над которым, наверное, ни одна мать многодетного семейства думала. «Неужели для меня Господь ничего больше не предусмотрел, как кружиться между кастрюлями и заботиться о семье?» Дорогая сестра, дорогая мать, не умаляй своего личного труда и обязанности. Пред Богом ты совершаешь один из самых важных видов труда. Помни, что на духовном фронте ты на передовой линии. Дьявол еще не успел похитить этих драгоценных душ, которые сейчас под защитой твоих материнских крыл. Молись, примером своего хождения и жизни во Христе, борись за эти драгоценные, доверенные тебе души. Это важное и иногда очень трудное поле евангелизации. Да поможет тебе Господь с честью и с любовью исполнить эту свою часть в обширном винограднике Божием. Исполнение поручения Христа, провозглашение и распространение благой вести – дело каждого Христова последователя. И когда Библия говорит о душах, об их бесценности и о награде для тех, кто приобретает души для Христа, она пользуется небесными масштабами. Мы имеем великие основания и причины для передачи другим вести о Христе. Дорогой мой верующий друг, ты тоже можешь быть евангелистом или благовестником. Когда апостол Павел провозглашал благую весть, он говорил о том, кто такой Иисус Христос, почему и как Он пришел на землю, как Он умер за нас, как Он воскрес из мертвых. И эту весть мы называем благой, так как она указывает людям, как можно спастись от греха и его последствий, и как можно получить вечную жизнь. И благая весть — это известие, сообщение, потому что она касается истинных и верных событий. Только, к сожалению, многие люди еще не слышали ее, и им нужно рассказать эту весть. Это одна сторона евангелизации или благовествования. Свидетельство — это рассказ о своем личном спасении. Это рассказ другим о том, что Христос сделал для нас лично. Через свое свидетельство мы помогаем людям удостовериться, что Христова сила реальна и истинна. Свидетельствовать — это значит предъявлять доказательства о достоверности какого-то факта или события. Иисус Христос сказал: «Вы будете мне свидетелями». Эта сторона благовестия, наше свидетельство, доказывает спасающую силу Иисуса Христа. Для свидетельства нужна сила Святого Духа. И благодарность Богу эта сила предлагается верующим сегодня. Иисус обещал нам: «Когда сойдет на вас Дух Святой, вы примете силу». Сила Святого Духа дана прежде всего для свидетельства. Апостол Петр и другие апостолы Первоапостольской Церкви смело говорили благую весть иудейским правителям. Они с дерзновением свидетельствовали о смерти и воскресении Христа,
Они были живыми свидетелями и убедительно подтверждали истинность покаяния и прощения грехов. Они говорили: «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивший на древе. Свидетели всем мы и Дух Святой». Но для благовестника и свидетеля Христа недостаточно только рассказать другим благую весть или засвидетельствовать о том, что Христос для него сделал. Необходимо сделать еще один шаг. Это призвать погибающего человека принять Христа своим личным спасителем. Другими словами, успешное благовествование всегда включает в себя призыв, призыв неспасенного человека к Спасителю, безбожника, к Богу. Благовестие или личное свидетельство людям о спасении во Христе – это духовный труд. И к этому труду нужно готовиться с молитвой. Хорошо молиться конкретно об определенных людях, называя их в своей молитве по имени. Одновременно нужно искать возможности поделиться с ними благой вестью. Я знаю одного верующего, Давида. Он ехал на поезде из Франции в Бельгию. Перед поездкой он просил Бога, чтобы Господь дал ему возможность засвидетельствовать кому-нибудь о своей вере. Единственное свободное место в поезде нашлось рядом с молодой женщиной Марией. Завязалась беседа. Скоро Давид заметил, что Мария невольно сводит все разговоры к духовным вопросам. «Вы верующие?» — спросил Давид. «Да, как вам сказать?» — замялась Мария. «Иногда хожу в церковь». Потом она вдруг спросила, является ли Давид поклонником какого-то культа. «Нет», — ответил Давид, — «я евангельский христианин». И Давид доступно объяснил Марии путь ко спасению. Он чутко направлял беседу, не навязывая своих мнений и давая возможность Марии возражать и задавать вопросы. К своей радости Давид обнаружил, что Мария искала Бога, только не знала, как его найти. Они пробеседовали всю дорогу, целых 3 часа. Давид пригласил Марию в церковь, где проповедовалось полное Евангелие. Мария узнала, что Иисус — единственный путь к Богу, и под конец она приняла Христа как своего личного Спасителя. Давид молился, и Дух Святой направил его к жаждущей душе, которой он мог рассказать благую весть. Возможно, и вы, дорогой мой неверующий друг, хотели бы обратиться ко Христу, получить спасение для своей души, но вы не знаете, как и что для этого надо сделать. Вы чувствуете, что многого не понимаете в этих духовных вопросах. Вы бы хотели, чтобы вам объяснили все так просто и доступно, чтобы вы с тем количеством знания, которое вы имеете, могли бы ясно понять, что именно вам нужно сделать. Я постараюсь это сейчас объяснить. Слушайте меня внимательно. Есть 4 шага к спасению, к живой вере в Иисуса Христа. Первый шаг — это признание человека пред Богом, что он грешник. «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей», написано в Библии. Я думаю, что каждый из нас знает, в чем он грешен, где и в чем он поступил и поступает неправильно. Нашей греховности не нужно доказывать. Наши дела, слова, мысли — достаточно ясные доказательства. Второй шаг. Тебе нужно поверить в то, что Бог уже разрешил проблему твоей греховности. В Библии написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Пришествие Иисуса Христа во плоти на землю почти 2000 лет назад, Его распятие, Его пролитие крови за наши грехи, Его воскресение,
разрешили проблему твоей и моей греховности. Если ты раньше этого не знал, то теперь ты знаешь. Итак, теперь ты знаешь, что ты грешен пред Богом. И ты знаешь также, что Христос умер ради твоих грехов и преступлений, включая все недобрые слова и мысли. Третий шаг — это принятие Иисуса Христа. Недостаточно только восхищаться Христом или сострадать Его крестным страданиям. Библия говорит: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Принять Христа — это значит уверовать в Него как в своего Бога, иметь Его единственным объектом своего поклонения, признавать Его высшую власть над своей жизнью. Сделать этот шаг труднее, чем предыдущие. Этот шаг требует от тебя конкретного решения. Ты должен решить, кто будет Господом и властелином в твоей жизни. Если ты сам, то ты погибнешь в своих грехах и навеки будешь разлучен с Богом. Если Иисус Христос, то ты получишь прощение своих грехов, будешь очищен от всей своей неправды и будешь навеки спасен. И совершенно ясно, что если Христос будет твоим Господом, то ты будешь готов расстаться со своим грехом, покаяться, как говорит Библия. И последний шаг. Исповедуй Иисуса Христа своим Господом. Признай пред людьми, что Он твой Господь. Библия говорит: если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и с сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Четыре шага к спасению. Готов ли ты сегодня сделать эти шаги? Я прошу тебя сейчас ответить в тиши своего сердца. Если твой ответ «да», то встань на колени и воззови к Богу. Пусть это будет первый или десятый раз в твоей жизни, это не важно. Важно, чтобы молитва твоя была искренней. Молись вместе со мной. Дорогой Господь Иисус Христос, я знаю, что я грешник и нуждаюсь в Твоем прощении. Я верю, что Ты умер на Голгофском кресте за мои грехи, и я хочу освободиться от них. Я прошу Тебя, Иисус, сейчас войди в мое сердце и в мою жизнь. Я благодарю Тебя за то, что Ты пошел на распятие ради меня, ради моих грехов. И теперь я готов принять Тебя своим Богом и своим Спасителем. Я хочу довериться Тебе как Спасителю и следовать за Тобою как за Господом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Вопросы, касающиеся нашего отношения с нашим Создателем, Богом, самые важные вопросы, которые мы должны выяснить в своей жизни. Поэтому, дорогой слушатель, мы советуем вам найти евангельскую церковь в вашей области, где проповедуется Слово Божие, так как оно написано. Верующие с радостью помогут вам. Если вы не имеете такой возможности, то напишите нам по адресу нашей редакции. Наш адрес – Финляндия, 137-20, город Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20, город Парола, Ивану Степановичу Хауке. Желаем вам, друзья, всего хорошего и обильного Божьего благословения. До новой встречи в эфире.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Пребывание Духа в Церкви» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Агея 2 главы, стихи 4 и 5. «Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь, — ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей. Ободрись весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас. Не бойтесь». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Сатана всегда стремится остановить дело Божье. Когда-то он помешал иудеям строить храм. Сегодня он мешает людям Божьим распространять Евангелие. Для Всевышнего возводится духовный храм, и лукавый пойдет на все, чтобы отдалить день его завершения. Если у него появляется возможность отвлечь нас от труда во славу Божью, будьте уверены, он попытается воспользоваться ею. Он хитер. Он знает, что одной и той же цели можно добиваться по-разному, поэтому меняет свои методы, лишь бы повредить делу Божьему. Когда иудеи вернулись из вавилонского плена, сатана пытался помешать им строить храм, сделав их эгоистичными, мирскими людьми, которым было важнее построить свой дом, чем возводить дом Господень. Они оправдывали свое поведение неотложными проблемами в собственных семьях. После возвращения на запущенную землю надо было приложить немало усилий для ее возрождения. Чтобы семья не умерла с голода, надо было работать, не покладая рук. Они добились успеха и вернули часть былого благосостояния. Роскошь стала возвращаться в жизнь, а фундамент храма, заложенный годами раньше, оставался нетронутым и зарастал травой. Невозможно было заставить иудеев вернуться к строительству храма. На все призывы люди отвечали: «Не пришло еще время, не время строить дом Господень». Благоприятное время для строительства всегда было в будущем и никогда не становилось настоящим. Сегодня слишком жарко, завтра слишком холодно. То начинался сезон дождей, и строить было бесполезно. То устанавливалась хорошая погода, когда надо было обрабатывать собственные поля. Как и многие люди в наши дни, они в первую очередь думали о себе. А Бог оставался на последнем месте. Поэтому пророк восклицает: «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении». Устами своего слуги Агея Бог строго обличил людей, и народ пробудился. В 12 стихе 1 главы мы читаем: «И послушались Зарававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Агея, пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа». Люди начали работать. Ряд за рядом поднимались стены, но был брошен еще один камень преткновения на путь строителей. Старые люди заметили, что нынешний храм не шел ни в какое сравнение с храмом Соломона, о котором им рассказывали отцы. Новое здание вообще ничего из себя не представляло и не заслуживало названия храма. Пророк описывает чувства людей в 3 стихе 2 главы. «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Чувствуя, что не могут создать что-либо величественное и прекрасное, люди потеряли всякое желание продолжать строительство. Потеряв энтузиазм из-за воспоминаний о прежнем храме, они стали работать в полсилы. Они были бым предом, чтобы прекратить работы. Они так бы и сделали, если бы пророк не противостал козням дьявольским еще одним словом от Господа. Ничего так не приводит в смятение лукавого, как голос вечного. Наш Господь тоже поражал сатану своим словом, и пророк Аггей поступает так же. Дважды были услышаны слова «Я с вами», — говорит Господь Саваоф. Бог уверил людей, что их строение угодно ему, и что он наполнит храм славой. Господь пообещал наполнить новый дом славой более великой, чем та, который почтил храм Соломона. Они тратили свои силы не напрасно, ибо Бог помогал им и благословлял их. Таким образом, Аггей вновь вселил в иудеев энтузиазм, и они с новыми силами принялись за работу. Стены поднимались все выше, и Бог был прославляем сооружением его Сиона. Знаете, наши дни во многом напоминают времена пророка Аггея. История повторяется как внутри Церкви Божьей, так и за ее пределами. Поэтому послание Божие тоже должно быть возвещено вновь. Слова почти забытого пророка должны быть вновь возвещены сегодня верными стражами Господа, чтобы они могли послужить в создавшейся ситуации. Мы не свободны от мирской суеты, которая ставит человека на первое место, а Бога гонит прочь. Иначе наши многочисленные мероприятия намного лучше поддерживались бы золотом и серебром, которое принадлежит Господу, но которое люди, называющиеся христианами, оставляют себе. Правда, после того, как удается победить жадность, наступает время страха и уныния. Среди тех, кто одержал верх над мирской суетой, есть люди, склонные к унынию. Они трудятся так, словно их дело обречено на провал. Но эту болезнь надо исцелить. Я молюсь о том, чтобы выбранные сегодня стихи из Библии воспылали дыханием Господа, как это было в дни древние. Пусть ослабевшие сердца ободрятся, а заснувшие пусть проснутся, слыша слова Господа: «Дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». С помощью Святого Духа я начну беседу на избранную тему, обратив ваше внимание на то, что уныние запрещено. Затем я буду говорить об ободрении унывающих, а после этого я еще раз задержу ваше внимание на благословенных словах, преисполненных утешения, и мы поговорим о дальнейшем использовании найденного ободрения. О, пусть наш Господь, который знает, как вовремя сказать слово утешения уставшим, ободрит сердца ищущих Бога посредством того, о чем будет сказано в третьей части нашей беседы. Начнем с того, что уныние запрещено. Уныние часто посещает нас, смертных, трудящихся для Бога. Труду веры, труду тяжелому, труду, требующему от нас больше, чем мы способны сделать, постоянно чинятся препятствия. Уныние очень естественно. Это родина человека. Вера для человека – нечто сверхъестественное. Вера – результат воздействия Святого Духа. Человеку присуще сомневаться, ибо наше сердце испорчено неверием. Это страшный грех, я уверяю вас, но тем не менее он естественен для наших испорченных сердец, склонных ко греху. Уныние может посетить и посещает нас так же, как тех иудеев. Это происходит потому, что мы знаем, как много Бог заслуживает и как мало мы Ему воздаем. Когда во времена Аггея люди задумались о Яхве и о создании храма для него, а затем увидели, как невелико заложенное основание и как непривлекательны обычные камни, из которых оно состояло, они устыдились. Где те оттесанные камни, дорогие камни, которые в древности Соломон привозил издалека? Они говорили себе: «Этот дом недостоин Яхве, зачем тратить силы?» Не приходилось ли вам ощущать угнетающую тяжесть этой истины? Братья, все, что мы делаем, мало для нашего Бога, слишком мало для того, кто возлюбил нас и отдал себя за нас. Для того, кто предал свою душу на смерть ради нас, даже наше лучшее служение, самое героическое самопожертвование — ничто. И мы чувствуем, что это так. Алавастровые сосуды с драгоценным благовонием — недостойный дар. Когда мы сделали все, что в наших силах, провозглашая славу Христа, мы ощутили, что слова слишком холодны и слабы, чтобы достойно превознести нашего Господа. Когда мы молимся о Его Царстве, то видим, что наши молитвы никуда не годятся, и все усилия, которые мы прилагаем в служении Ему, кажутся слишком ничтожными, чтобы быть принятыми Богом. Так приходит уныние. Враг пользуется ситуацией и старается заставить нас сделать неверный шаг. Если мы не можем сделать много, то лучше не делать ничего, оправдываемся мы. Если наши усилия ничего не стоят, то мы прекращаем трудиться совсем. Но это глупо. Враг умеет использовать не только гордость, но и смирение. Ему безразлично, заставит ли он возносить значение нашего труда в мыслях наших или умолять его, ему надо, чтобы мы прекратили служить нашему Господу. Не случайно слуга, получивший один талант, пошел и спрятал деньги в земле. Он знал, что у него только один талант, поэтому он не побоялся закопать его. Возможно, он думал, что прибыль от одного таланта не имеет никакого значения по сравнению с прибылью от 5 или 10 талантов. Поэтому выручить мало денег все равно, что ничего не выручить. Он не смог бы завернуть деньги в платок, если бы их было много. Неброскость наших даров может стать искушением для нас. Мы осознаем себя такими слабыми и ничего не значащими по сравнению с великим Богом и Его великим делом, что приходим в уныние, думая, что нет смысла пытаться что-то делать. Более того, враг сравнивает наш труд с тем, как трудятся другие, и с теми, кто трудился до нас. Мы делаем так мало по сравнению с другими людьми, что лучше вообще ничего не делать». Мы не можем строить, как Соломон, поэтому не будем строить совсем. Но, братья, все это ложь, ибо истина в том, что ничто не достойно Бога. Великие дела великих людей, даже великолепный храм Соломона, далеки от славы Божьей. Какой дом может человек построить для Бога? Что такое кедр, мрамор и золото в сравнении со славой Всевышнего? Хотя дом был весьма величествен. Господь все же с древних времен жил в шатрах, и никогда поклонение Ему не было таким славным, как в скинии, сделанной из козьих шкур. Но когда был построен величественный храм, истинная вера начала приходить в упадок. Что из творений рук человеческих может быть достойно Господа? Большие дела других людей так же незначительны, как и наши маленькие дела. Поэтому мы не должны прекращать совершать их. Но нас подстерегает искушение, и мы должны молиться о том, чтобы избавиться от него. Недооценка настоящего из-за славного прошлого также наносит большой вред. Старые люди во времена Агея вспоминали великий храм прошлого. А мы любим вспоминать великих проповедников прошлого. Какой труд совершался в былые дни! Какие служения тогда были? Какие люди обращались к Богу? Какой силой были исполнены те дни? Все пришло в упадок, разрушилось, исчезло. Но, братья, мы не должны позволить чувству уничижения встать на нашем пути непреодолимым препятствием, ибо Бог может использовать нашу немощь и прославить в ней свое имя. Я заметил, что великие люди прошлого думали о себе так же, как мы думаем о себе сегодня. Они не были более уверенными, чем мы. Давайте будем вкладывать все сердце и всю душу в труд для Господа и стремиться делать все так, чтобы дела наши были как можно ближе к нашему представлению о том, что заслуживает Бог. Давайте превзойдем наших предков. Давайте будем стремиться быть еще более благочестивыми, более добросовестными, более здравыми в учении, чем они, ибо Дух Божий продолжает пребывать с нами. Уныние ослабляет человека. Пророк трижды призывает правителя, первосвященника и народ: «Ободритесь». Это говорит о том, что они ослабели. Уныние заставило их безвольно опустить руки и сделало их ноги ватными. Вера припоясывает нас могуществом, неверие делает нас хромыми. Недоверие приводит к провалу любого дела, но по вере нашей будет дано нам. Вести унывающих людей на сражение в святой войне так же сложно, как военачальникам Артаксеркса вести персидское войско в бой против греков. Подданных великого царя гнали на сражение бичами и палками, ибо они боялись сражаться. И неудивительно, что они потерпели поражение. Церковь, которую надо постоянно призывать и заставлять что-то делать, никогда ничего не добьется. Грекам не нужны были бичи и палки, потому что каждый из них был львом и стремился в бой. Каким бы кровавым он ни был, каждый спартанец сражался из любви к сражению. Он нигде не чувствовал себя так хорошо, как в битве за свою страну. Нам нужны такие же христиане, твердо верующие в свои убеждения, в учение о благодати, верящие в Отца Бога, в Бога Сына и Бога Святого Духа. Такие, чтобы они страстно сражались за свою веру в наши злые дни, когда благочестие высмеивается с кафедр, и профессиональные проповедники потешаются над Евангелием. Нужны люди, которые любят истину, те, кому дорога истина, как жизнь. Люди, в чьем сердце здравое учение высечено рукой Божьего Духа, показавшего им на жизненных примерах, как важна и могущественна истина. Нам не нужны те, кто как попугаи повторяют лишь то, чему их научили. Нам нужны люди, которые будут говорить о том, что они действительно знают. О, нам бы не помешал отряд таких людей, как Джон Нокс, героев и мучеников, преданных своему делу. Тогда бы у Господа Саваофа были люди, которые служили бы ему, были сильны в Господе, сильны его могуществом. Уныние не только ослабляет людей, но и уводит от служения Богу. Слова, сказанные пророком людям, очень важны. «Ободритесь, весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы». Они прекратили строить. Они начали говорить и спорить, положив кельмы на землю. Они делали очень глубокие замечания в связи с пророчествами, но стены не поднимались ни на фунт. Так всегда происходит, когда в унынии мы прекращаем трудиться для Господа и теряем время на разговоры и обсуждения бессмысленных тонкостей учения. Да избавит Господь вас от уныния. Я полагаю, что кто-нибудь из вас обязательно находится в таком состоянии, потому что иногда и в мое сердце проникает это чувство, и я с трудом принимаюсь за работу. Я верю, что Божья истина займет достойное место, но сегодня у нее много врагов. сколько всякого неверия прячется в наше время под вывеской «современное мировоззрение». Евангелие превратилось в кусок глины, из которой каждый лепит, что хочет, желая проявить свое мастерство. И это касается не только учения, но и практики религиозной жизни. Отделенность от мира и святая жизнь уступили место развлечениям и театру. До конца следовать за Христом стало немодно для многих людей. Но остались и те, кто не поколебался, кто готов остаться в меньшинстве на стороне истины. Блажен человек, который сможет устоять силой своего Бога в эти злые дни. Не будем ни в коем случае унывать. «Ободритесь, ободритесь, ободритесь», звучит трехголосье триединного Бога. Не бойтесь. Нежный бальзам для нашей веры, поэтому пусть никто не падает духом. Но довольно об унынии. Теперь мы поговорим об ободрении унывающих, потому что в этом заключается основное содержание выбранных нами стихов. «Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и Дух мой пребывает среди вас. Не бойтесь». Бог помнит свой завет и остается верным своим древним обещаниям. Когда народ выходил из Египта, Господь был с ним, своим духом. Он говорил через Моисея, и через Моисея он вел, судил и учил их. Он был с ними своим духом, вдохновляя Веселиила и Оголиава для работы над скинией. Бог всегда находит работников для себя и своим духом делает их способными нести особое служение. Дух Божий почивал на старейшинах, которые должны были разделить ответственность с Моисеем в его великом труде. Господь также был со своим народом в огненном столпе, который блистал посреди стана. Его присутствие было их славой и защитой. Это символ присутствия Духа в церкви. В наши дни, если мы держимся истины Божьей, если повинуемся Его святым заповедям, если помышляем о горнем, если взываем к Богу в молитве с верой, если верим в Его завет и в Его Сына, значит, Святой Дух пребывает среди нас. Святой Дух сошел на церковь в день Пятидесятницы и никогда не покидал ее. Нигде мы не читаем о том, чтобы Дух вернулся на небо. Он вечно будет пребывать с церковью. В этом наша надежда в сегодняшней битве. Святой Дух пребывает с нами. С какой целью, братья мои, нам дан Святой Дух? Давайте задумаемся над этим, чтобы ободриться. Дух Божий пребывает с нами, чтобы помогать и поддерживать в том служении, которое Он дал нам. О, пусть молитвы народа Божьего о Божьих служителях постоянно возносятся к небу, чтобы они могли говорить с божественной силой и убедительностью, чтобы никто не мог отмахнуться от их слов. Мы слишком надеемся на умных людей. Нам нужны искусные и красноречивые ораторы. Мы вздыхаем от того, что среди нас нет людей, наставленных и утвержденных в языческом знании. Но насколько мудрее были бы мы, если бы искали помазания от Бога, божественной власти и силы, которые укрывают человека как щитом? О, если бы каждый из нас, утверждающий, что он проповедует Евангелие, научился говорить в полной зависимости от водительства Святого Духа, не осмеливаясь произносить свои собственные слова, предавая себя в руки той тайной силы, без которой невозможно оказать воздействие на совесть или обратить чье-либо сердце. Разве вы не знаете разницы между силой, которая исходит от искусной ораторской речи, и силой, которая исходит от божественного могущества и позволяет говорить так, что человеческие сердца не могут противостоять ей? Мы совершенно забыли об этом. Лучше сказать 6 слов в силе Духа Святого, чем проповедовать 70 лет без духа. Если вы раньше полагались на тех, кто уже отошел в вечность за своей наградой, то сегодня вы можете полагаться на наших служителей и благовестников, если

0: его, знает ли он другого уэльского проповедника, который проповедовал бы как Эванс. «Нет», — ответил он, — «в наши дни в Уэльсе таких людей нет». «Так и у нас, в Англии, нет ни Весли, ни Уайтфельда. Сегодня нет никого, кто мог бы с ними сравниться. Но коль скоро мера духа у Бога не ограничена, он может призвать из какой-нибудь провинции нового Кристмаса Эванса или найти в нашей воскресной школе еще одного Джорджа Уайтфельда, который будет провозглашать Евангелие в силе Духа Святого, посланного с небес. Давайте не будем бояться будущего и отчаиваться в настоящем, потому что Дух Божий пребывает с нами. Что с того, что распространяющееся заблуждение может заставить замолчать всех, кто проповедует старое Евангелие? Наша вера не должна ослабнуть. Я слышу шум приближающихся легионов, я слышу громкие призывы целого воинства проповедников. Веруйте в Бога через нашего Господа Иисуса Христа. Когда Он взошел на высоту, Он пленил плен и дал дары людям. Он послал апостолов, учителей, проповедников и евангелистов, и Он может сделать это вновь. Давайте возложим упование на вечного Бога и ни на мгновение не допустим уныния.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Пребывание Духа в Церкви» из книги Спержена «12 проповедей о Святом Духе» на текст из книги пророка Агея 2 главы, стихи 4 и 5. «Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь, — ободрись Иисус, сын Иоседеков, великий Ирией, ободрись весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы». «Ибо я с вами, — говорит Господь Саваоф, — завет мой, который я заключил с вами при пришествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Страх – это очень мощное средство воздействия на поведение человека. Он заставляет спешить, действовать быстро и безотлагательно даже самых флегматичных и медлительных. Но стоит только страху ослабеть и вместе

Вместе с ним пропадает желание человека меняться к лучшему. Именно страх однажды ночью подтолкнул героя нашего рассказа к решению изменить свою жизнь. Сейчас вы услышите правдивую историю о Дугласе Кармеле и узнаете, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. –

0: Марча, что случилось?
1: Я собираюсь подавать на развод, мама.
0: Что, дела совсем плохи?
1: Ты себе даже не представляешь. Он становится просто невыносимым. Раздражается из-за каждого пустяка. Я боюсь, что однажды он нас изобьет.
0: Я не понимаю, я просто не понимаю, как мужчина может позволить себе так себя вести. Твой отец, царство ему небесное, был само добродушие.
1: Мама, можно мы с Дугом останемся у тебя?
0: Ну, конечно, конечно. Мы сейчас же положим мальчика спать.
1: Мне кажется, Сейсон женился на мне только для того, чтобы остаться в Америке. Он просто не захотел возвращаться в Израиль.
0: Что, ты так считаешь?
1: Да. Я тебе об этом никогда не говорила. Но еще в самом начале, когда мы только поженились, он запустил в меня стулом.
0: О, боже, как у него только рука поднялась сделать это.
1: Я поймала его на лжи. Он сказал мне, что купил себе новый костюм на деньги, которые мы отложили. Но я обнаружила на подкладке этого костюма дырку. И таким образом узнала, что он обманывал. И он, поняв это, просто взбесился.
0: Ну, я не знаю, если он такой человек, то кто знает, чего от него можно ожидать?
1: Я пыталась спасти наш брак ради ребенка, мама. Но у меня ничего не вышло.
0: Ну-ну, Марч, успокойся. По крайней мере, Бог подарил тебе сына в этом браке. И мы воспитаем его хорошим еврейским мальчиком.
2: Мне было 2 года, когда мама и папа развелись. Я больше никогда не видел своего отца. Я даже не помнил его. Из-за того, что мама целыми днями была занята на работе, я подолгу оставался дома один с бабушкой. Бабушка учила меня уважать наши традиции.
0: Нет, Дуглас, нет. Эти ложки для мяса. А когда ты ешь мороженое, нужно пользоваться вот этими ложками. Ты понял? Эти ложки для молока, а мороженое делают из молока.
3: Это действительно важно, бабушка?
0: Да, иначе бы Бог не позволял нам делать этого.
3: А что, если ты забудешь? Я иногда забываю.
0: Ну, тогда ты должен попросить у Бога прощения.
3: А Бог всегда прощает?
0: Дуглас, ты задаешь слишком много вопросов. Вот когда пойдешь в еврейскую школу, там тебе все объяснят.
3: А можно я завтра тоже съем мороженое?
0: Нет. Сегодня вечером после захода солнца начинается Йом-Кипур. Завтра мы должны весь день поститься, чтобы Бог мог простить нам грехи за прошлый год.
3: Бабушка, а в футбол тоже завтра нельзя с ребятами поиграть?
0: Нет, до захода солнца нельзя. И ничего с тобой не случится, если один день не поиграешь. Твои друзья гои, и им не дано понять наших праздников, наших обычаев.
3: И свет тоже нельзя будет включать? Столько много правил.
0: Дуглас, ты не должен жаловаться. Бог этого не любит. Выбери те лампы, которые бы ты хотел, чтобы горели завтра, и включи их. Завтра мы не работаем.
3: Интересно, почему Бог не хочет, чтобы мы работали?
2: Где-то в глубине моего сознания я всегда сомневался, что отказ от еды и использование электричества был каким-то образом связан с получением прощения у Бога. У меня было больше вопросов, чем ответов в отношении нашей религии. Но я должен был дождаться того времени, когда пойду в еврейскую школу. Иногда, пока мама была на работе, а бабушка ложилась немного отдохнуть, я смотрел по телевизору христианские передачи евангельской церкви. В них тоже рассказывалось о прощении.
4: Ужасные времена пришли на землю. Библия говорит о них. Вы услышите о войнах и разрушениях. Народ восстанет на народ и царство на царство. Повсюду будут войны и эпидемии, но это еще не будет концом света. Скоро Иисус вернется на землю. Готовы ли вы встретить Его? Сегодня у вас еще есть время для спасения. Завтра, может быть, уже слишком поздно.
2: Я был еще малым ребенком, и эти слова меня очень напугали. Мне кажется, что я, может быть, даже молился молитвой грешника вместе с проповедником той телевизионной передачи. В 11 лет, чтобы подготовиться к бар-мицваху, я начал 2 раза в неделю посещать еврейскую школу. Но даже там я не смог получить ответа на мучившие меня вопросы. Из многих источников мне было известно, что Бог был очень требовательный судья, который ожидал от нас послушания и который все же готов был простить, если бы мы его попросили. Проблема для меня была в том, чтобы понять, что же на самом деле требовал от меня Господь, чтобы я мог надеяться на Его прощение. У меня были хорошие друзья в нашем районе. Все они были старше и сильнее меня, поэтому я старался им подражать. Однажды, когда мы были вместе, я решил спросить их о том, что меня тревожило больше всего.
5: Ой, какой классный альбом.
2: Он мне тоже нравится.
5: Знаешь, такое ощущение, ну, как будто тебя уносит куда-то очень далеко, во времени, в пространстве.
2: У меня есть к тебе один вопрос. Вот если предположить, что мы возникли в результате эволюции, то как объяснить, с чего и каким образом все началось?
5: Ну, все развивалось методом проб и ошибок. Вот почему это заняло биллионы лет. Различные частицы соединялись между собой, снова рассеивались, пока наконец не получилось что-то более устойчивое и жизнеспособное.
2: А как возникла первая клетка?
5: Так же, как и все остальное.
2: Все так удивительно. Несмотря на то, что я был еврей, в тот период моей жизни я даже не был уверен в том, что существует только один единый высший Бог. Тогда у меня было много всяких других, меньших богов, таких как, например, рок-н-ролл. Мы с друзьями просто обожали эту музыку. У меня была куча дисков и магнитофонных записей. Мы все вместе ходили на рок-концерты. Немного позже у меня появилось еще одно увлечение, которым я отнюдь не горжусь. Порнография. Да.
6: Дуг, куда мы едем?
7: Я хочу показать вам эту часть города. Вы не поверите своим глазам.
6: Неужели? А мне рассказывали о подобных кварталах. Слушай, Дуг, а ты уверен, что это действительно безопасно?
7: Это зависит от тебя самого. Здесь ошибаются все проститутки.
6: О-о-о! Нет, вы только посмотрите на этих цыпочек. Сколько их здесь.
7: Я же говорил вам. Если хотите, можем остановиться и поговорить с ними.
6: Как поговорить? А если они нас не так поймут?
7: Ну, мы скажем им, что хотим только посмотреть.
2: Я боялся позволить себе больше, чем только смотреть. Я опасался того, к чему могло привести это пристрастие. Время шло. Я закончил местный колледж и затем поступил в госуниверситет в Нью-Йорке. Меня увлекали необычные стороны человеческой психики. Я даже записался на курсы по парапсихологии и гипнозу.
6: Слушай, Дуг, ты что, изучаешь гипноз?
2: Да.
6: И ты действительно веришь во всю эту чепуху?
2: Да, это целый мир, полный тайн и загадок. Ну, типа НЛО или Бермудского треугольника.
6: Не знаю. Я предпочитаю строгие научные данные, которые можно измерить и доказать.
2: А однажды преподаватель продемонстрировал нам гипноз прямо на уроке.
6: Шутишь?
2: Нет, честное слово. На меня это, правда, совершенно не подействовало, но девушка, сидевшая рядом со мной, вошла в состояние транса. Так интересно. Учитель внушил ей забыть число 7.
6: Так.
2: Затем он разбудил ее и попросил посчитать до 10.
6: Ага. И она пропустила 7.
2: Да! И не смогла к 3 прибавить 4.
6: Ну, может быть, она вас просто разыгрывала.
2: Да нет, она была действительно смущена. Но ему пришлось снова ее загипнотизировать и восстановить в ее памяти число 7.
6: Ну, не знаю. Не знаю, Дуг. Ну, мозг — это дело темное. Тут не на что опереться.
2: Там действуют какие-то сверхъестественные силы, Дан. Они реальны и очень велики. Я закончил учебу в университете, но у меня не было никаких целей в жизни. Я просто плыл по течению. Это было самое трудное время в моей жизни. Ночами я часто не ложился спать и смотрел телевизор. Однажды, около 2 часов ночи, когда я был в гостиной и смотрел ток-шоу, с улицы до меня донесся какой-то странный шум, похожий на отдаленный грохот. Мы жили в квартире на 7-м этаже. Я подошел к окну, чтобы посмотреть, откуда шел этот шум. Он был похож на звук самолета, но самолеты ночью у нас никогда не летали. Кроме меня никто не выглядывал из окон. И я вернулся к телевизору. Через 15 минут все повторилось снова. Какой-то громкий гул. Я опять выглянул из окна и ничего не увидел. Позже, когда я вспоминал об этом, я весь содрогался от ужаса. Я думал, что это было второе пришествие Христа. Я слышал еще раньше об этом в одной телепередаче. Я всматривался в небо и ожидал с минуты на минуту появления Христа. В ту ночь меня объял страх смерти, я не мог заснуть. Я знал, что Бог осудит ту жизнь, которую я вел. Я пообещал Господу, что откажусь от всего неправедного. На следующий день я вспомнил об одной известной организации мессианских евреев и позвонил им. В обед я встретился с одним из их миссионеров.
8: Чем я могу вам помочь, Дуг?
2: Я ужасно перепугался сегодня ночью. Я боюсь умереть и попасть в ад. Я знаю, что заслуживаю этого.
8: Ну, мы все заслуживаем этого. Так говорит Господь. Он говорит, что все мы грешники, а расплата за грех – смерть. Пророк Иезекиил предупреждал. Душа, которая грешит, умрет.
2: Однажды я видел девушку, у которой был значок с надписью «Сейчас греши, потом молись». Этими словами можно было бы сказать обо всей моей жизни. Я никогда не прислушивался к тому, что требует от нас Господь.
8: Так живут многие люди, совершенно не думая о Боге. Пока уже не бывает слишком поздно.
2: Именно поэтому я обратился к вам. Я никогда не мог понять, каким образом пост и ничего не делание в Йом-Кипур могут быть достаточными для того, чтобы гарантировать Божье прощение. Неужели этого достаточно?
8: Нет, Дуг, недостаточно. Ты же знаешь Тору. Народ Израиля всегда должен был смывать свои грехи кровью жертвы. Бог сказал в Левите, глава 17, стих 11, «Потому что душа тела в крови, и я назначил вам ее для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает».
2: Тогда как же все-таки нам получить прощение? В храмах больше не проливают жертвенную кровь?
8: За нас пролил свою кровь Иешуа, Иисус Мессия.
2: Значит, вы верите, что Иисус является Мессией?
8: Абсолютно. Исполнили все пророчества, связанные с его приходом. Позволь, я покажу тебе некоторые стихи из Исаии. Так. Вот, вся глава 53 посвящена описанию Мессии. Вот послушай, стих 6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый в свою сторону, и Господь возложил на него грехи за всех нас».
2: Здесь говорится о Христе?
8: Да, Дуг, ты пойми, Бог пожертвовал для искупления наших грехов своего единственного сына Иешуа, непорочного Агнца.
2: Но что мне нужно сделать, чтобы получить прощение?
8: Уверовать в Мессию, Господа Иисуса Христа.
2: И это все?
8: Все хотят что-то сделать. Но Иисус уже все сделал для нас сам, на кресте. Это символизируется в Йом-Кипуре, Дне Искупления. Нам не разрешается выполнять никакой работы, ничего, потому что только Иисус может искупить наши грехи. Это дар, Дуг.
2: Но как вы можете верить в Иисуса и все-таки быть евреем?
8: Вообще-то именно сейчас, уверовав в Иешуа как своего спасителя, я более чем когда-нибудь чувствую себя настоящим евреем. Он – Бог всего творения, евреев и неевреев. Большинство наших праздников указывает на эти факты, особенно еврейская Пасха. Я открыл в них для себя новый смысл. Но ты должен продвинуться в вере, чтобы понять это. В нем я совершенный еврей.
2: Он дал мне литературу. Там я нашел молитву грешника. И я с ней обратился к Господу прямо по пути домой. Позже я позвонил в одно известное христианское общество и снова молился вместе с пастором, чтобы верить себя Христу как своему Спасителю. И тогда я уже знал, что прощен. Я был рад, что смог наконец освободиться от пристрастия к порнографии. Немного времени спустя после этого я решил посмотреть, как моя мама отнесется к моему новому пути в жизни.
1: Ты сделал это?
2: Я попросил Иисуса прийти в мое сердце и стать моим Господом и Спасителем. Он мой Мессия.
1: Дуглас, ты что, сошел с ума? Евреи не верят в Иисуса.
2: Мама, в Новом Завете упоминаются тысячи христиан-евреев. В нем 27 книг, и 7 из 8 авторов этих книг – евреи. Именно евреи были первыми, кто записали эти истины для всего человечества. И именно еврей объяснил мне все это.
1: Дуг, зачем ты это сделал?
2: Потому что я знал, что грешен, и если бы я умер, то попал бы обязательно в ад.
1: Может быть, кто-то накачал тебя наркотиками, чтобы ты вот так в одно мгновение ока совершенно изменился?
2: Нет, мама, нет, я знаю только одно. Бог простил меня, потому что Иисус искупил мой грех. Я знаю, что Иисус – Мессия, и я больше не хочу жить той жизнью, которой жил раньше.
1: Я хотела бы, чтобы ты пошел и поговорил с раввином.
2: Это ничего не изменит, мама. Я все для себя решил. Я встретился с раввином и еще двумя людьми, которые прошли подготовку как антимиссионеры. Они почти убедили меня в том, что я был обманут. Но когда я пошел на службу и послушал гостя-миссионера, я понял, где была истина.
9: Имя Бога Израиля потому сегодня славно среди всех народов земли, что Мессия был сыном Израилевым. Он явился народу Израилеву и был отвергнут. В Псалме 118, стих 22, дано пророчество. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. А в Иоанна, глава 1, стих 10-12 сказано: «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими».
2: Когда все склонили головы, и миссионер пригласил меня последовать Христу, я взглянул в его глаза и согласился сказать вместе с ним в молитве «Да, Иисусу». Позже я подружился с верующими, которые затем помогли мне в борьбе с моими пороками.
9: Ты принял верное решение, Дуг.
2: Сейчас я в этом уверен. Мне удивительно, как вам удалось ответить на все мои сомнения, и при этом еще опираясь на признаваемый иудеями Ветхий Завет.
9: Иисус сказал, что Он пришел исполнить Писание, и Он это сделал.
2: Только подумать, я чуть не отвернулся от Иисуса из-за того, что мне сказали эти антимиссионеры.
9: Бог знает о сомнениях в твоем сердце. Даже ученики, сопровождавшие Его, время от времени впадали в сомнения.
10: Все, что тебе нужно делать, это просить Его дать тебе мудрости. Выскажи Ему свои страхи и сомнения, и ты будешь изумлен тому, как это тебе поможет.
2: Но все-таки мне очень трудно жить с людьми, которые проклинают все то, во что я верю.
10: Я понимаю тебя. Мы все прошли через это. Друзья оставляют нас, и даже семья отказывается от нас.
2: Моя семья настаивала, чтобы я поговорил с раввином и двумя антимиссионерами. И они почти убедили меня в том, что я совершил ошибку.
9: Чем-то это даже и хорошо, Дуг. Твоя вера подверглась испытанию, и ты выдержал его. Иисус сказал в Иоанна, глава 10, стих 28. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей».
2: Хотел бы я знать Библию так же хорошо. Те ребята цитировали места из Библии, но я не уверен, что их цитаты были правильны.
9: Дук, ты должен изучать Библию. Только так ты познаешь истину. Святой Дух придаст тебе проницательности и способности к пониманию.
10: Ходи на занятия по изучению Библии и общайся с другими верующими. Это поможет тебе удержаться в вере.
2: Мне так хорошо от того, что я принял это решение. Я знаю, что поступил правильно, и не имеет значения, что скажут в семье.
10: У тебя есть где остановиться, если близкие откажутся от тебя?
2: Нет. У меня даже нет еще работы.
10: Тогда можешь жить пока у меня, друг.
2: Спасибо. Ловлю тебя на слове.
9: Главное, помни, что Господь обещал никогда не оставить и не покинуть тебя.
11: Принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься.
2: В тот вечер я вернулся домой очень радостный. Я начал читать все, что только мог найти о Боге и Его Слове, и моя жизнь начала меняться. С каждым днем я приближался к Господу, но при этом отдалялся от своих родственников.
1: Ты снова читаешь Библию язычников?
2: Да, читаю.
1: Я надеюсь, ты не веришь во весь этот вздор об Иисусе?
2: Верю, мама.
1: Ты разве не помнишь, что тебе сказал раввин?
2: Помню, но я с ним не согласен. Сейчас у меня не осталось и тени сомнения в том, что Иешуа – Мессия.
1: Ты считаешь, что знаешь больше, чем раввин?
2: Я вижу, что они не обращают внимания на самые важные места в Библии. Пророки предсказывали приход Мессии и то, что он будет отвергнут своим народом. Я не собираюсь его отвергать.
1: Ты больше не еврей.
2: Еврей, мама. Самый настоящий еврей. Разве ты сама не видишь? Евреи все время жили в ожидании Мессии, но он уже пришел. Он живет во мне.
1: Люди думают, что ты сошел с ума.
2: Мама, сейчас как никогда раньше огромное количество евреев приходит к Христу, потому что знают, что Он Мессия.
1: Дук, если ты не желаешь жить, как подобает еврею, то можешь уходить.
2: Я перешел жить к другу. И это было совсем неплохо, так как я многому от него научился и окреп в вере. Год спустя я стал штатным миссионером в одной очень известной организации мессианских евреев. В 1988 году я женился, и сейчас у меня два сына и дочь. Прошло более 11 лет с того момента, как я уверовал во Христа. Мне бы очень хотелось, чтобы мои родственники избрали для себя то же самое. Я хочу, чтобы у каждого человека была та радость и мир, которую мы имеем во Христе. Я буду продолжать молиться за моих близких.

Друзья, вы тоже можете приобрести ту радость и мир, которую нашел Дуг Карму. Бог нелицеприятен, но Он не желает, чтобы кто-либо погиб. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, совершенно определенно провозглашается: «Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Не упустите возможности обретения вечной жизни и радости познания Господа сегодня. Пригласите Его в свое сердце и жизнь прямо сейчас».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иеремии, глава 51. Так говорит Господь: «Вот я подниму на Вавилон и на живущих среди него противников моих, и пошлю на Вавилон веятелей, и развеют его, и опустошат землю его, ибо в день бедствия нападут на него со всех сторон. Пусть стрелец напрягает лук против напрягающего лук, и на величающегося бронею своею, и не щадите юноши его, истребите все войско его. Пораженные пусть падут на земле халдейской и пронзенные на дорогах ее, ибо не овдовел Израиль и Иуда от Бога своего Господа Саваофа, хотя земля их полна грехами пред святым Израилевым. Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа. Он воздает ему воздаяние». Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его, может быть, он исцелеет. Врачевали мы Вавилон, но не исцелился, оставьте его, и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков. Господь вывел на свет правду нашу, пойдем и возвестим на Сионе дело Господа Бога нашего. Острите стрелы, наполняйте колчаны, Господь возбудил дух царей медийских, потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отмщение Господа, отмщение за храм его. Против стен Вавилона поднимите знамя, усильте надзор, расставьте сторожей, приготовьте засады, ибо как Господь помыслил, так и сделает, что изрек на жителей Вавилона. О, ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей. Господь Саваоф поклялся самим собою: истинно говорю, что наполню тебя людьми, как саранчою, и поднимут крик против тебя. Он сотворил землю силою своею, утвердил вселенную мудростью своею и разумом своим, распростер небеса. По гласу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо истукан его есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения, во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их доля Иакова, ибо Бог его есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия его, имя его — Господь Саваоф. Ты у меня молот, оружие воинское. Тобою я поражал народы и тобою разорял царство. Тобою поражал коня и всадника его, и тобою поражал колесницу и возницу ее. Тобою поражал мужа и жену, тобою поражал и старого, и молодого, тобою поражал и юношу, и девицу, и тобою поражал пастуха и стада его, тобою поражал и земледельца, и рабочий скот его, тобою поражал и области начальников, и градоправителей, и воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, какое они сделали на Сионе в глазах ваших, говорит Господь. Вот я на тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелою, и не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, говорит Господь. Поднимите знамя на земле, трубите трубою среди народов, вооружите против него народы, созовите на него царства араратские, минийские и аскеназские, поставьте вождя против него, наведите коней, как страшную саранчу. Вооружите против него народы, царей Мидии, областеначальников и всех градоправителей ее, и всю землю подвластную ей. Трясется земля и трепещет, ибо исполняются над Вавилоном намерения Господа сделать землю вавилонскую пустынею без жителей. Перестали сражаться сильные вавилонские, сидят в укреплениях своих, истощила сила их, сделались как женщины, жилища их сожжены, затворы их сокрушены. Гонец бежит навстречу гонцу, и вестник навстречу вестнику, чтобы возвестить царю Вавилонскому, что город его взят со всех концов, и броды захвачены, и ограды сожжены огнем, и воины поражены страхом, ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: дочь Вавилона подобна гумну во время молодьбы на нем, еще немного, и наступит время жатвы ее. Пожирал меня и грыз меня Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал меня пустым сосудом, поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое сластями моими, извергал меня. Обида моя и плоть моя на Вавилоне, скажет обитательница Сиона, и кровь моя на жителях Халдеи, скажет Иерусалим. Посему так говорит Господь: вот я вступлюсь в твое дело и отмщу за тебя, и осушу море его, и иссушу каналы его. И Вавилон будет грудою развален, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей. Как львы зарыкают все они и заревут, как щенки львиные. Во время разгорячения их сделаю им пир и упою их, чтобы они повеселились и заснули вечным сном и не пробуждались, говорит Господь. Сведу их, как ягнят на заклание, как овнов с козлами. Как взят Сисах и завоевана слава всей земли? Как сделался Вавилон ужасом между народами? Устремилось на Вавилон море, он покрыт множеством волн его. Города его сделались пустыми, землею сухою, степью, землею, где не живет ни один человек и где не проходит сын человеческий. И посещу вилла в Вавилоне, и исторгну из уст его проглоченное им, и народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут. Выходи из среды его, народ мой, и спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Господа. Да не ослабевает сердце ваше, и не бойтесь слуха, который будет слышен на земле. Слух придет в один год, и потом в другой год, и на земле будет насилие, властелин восстанет на властелина. Посему вот приходят дни, когда я посещу идолов Вавилона, и вся земля его будет посрамлена, и все пораженные его падут среди него, и восторжествуют над Вавилоном небо и земля, и все, что на них, ибо от севера придут к нему опустошители, говорит Господь. Как Вавилон повергал пораженных израильтян, так в Вавилоне будут повержены пораженные всей страны. Спасшиеся от меча уходите, не останавливайтесь, вспомните издали о Господе, и да взойдет Иерусалим на сердце ваше. Стыдно нам было, когда мы слышали ругательство. Бесчестие покрывало лица наши, когда чужеземцы пришли во святилище дома Господня. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу истуканов его, и по всей земле его будут стонать раненые. Хотя бы Вавилон возвысился до небес, и хотя бы он на высоте укрепил твердыню свою, но от меня придут к нему опустошители, говорит Господь. Пронесется гул вопля от Вавилона и великое разрушение от земли халдейской. Ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем. Зашумят волны их, как большие воды, раздастся шумный голос их. Ибо придет на него, на Вавилон, опустошитель, и взяты будут ратоборцы его, сокрушены будут луки их, ибо Господь Бог воздаяний воздаст воздаяние. И напою до пьяна князей его и мудрецов его, области начальников его и градоправителей его, и воинов его, и заснут сном вечным и не пробудятся, говорит царь Господь Саваоф, имя его. Так говорит Господь Саваоф. Толстые стены Вавилона до основания будут разрушены, и высокие ворота его будут сожжены огнем. И так напрасно трудились народы, и племена мучили себя для огня. Слово, которое пророк Иеремия заповедал Сираии, сыну Нирии, сыну Маасии, когда он отправлялся в Вавилон с Сидекию, царем иудейским, в четвертый год его царствования. Сираия был главный постельничий, и Иеремия вписал в одну книгу все бедствия, какие должны были прийти на Вавилон, все сии речи, написанные на Вавилон. И сказал Иеремия Сираии: «Когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все сии речи, и скажи: Господи, ты изрек о мести сем, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечную пустыню. И когда окончишь чтение сей книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Ефрата, и скажи: так погрузится Вавилон и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно изнемогут. Доселе речи и Иеремии». Глава 52. Сидекия был 21 года, когда начал царствовать, и царствовал в Иерусалиме 11 лет. Имя матери его — Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И он делал злое в очах Господа, все то, что делал Иоаким. Посему гнев Господа был над Иерусалимом и Иудою до того, что он отверг их от лица своего, и Сидекия отложился от царя Вавилонского. И было в 9-й год его царствования, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, сам и все войско его к Иерусалиму, и обложили его, и устроили вокруг него насыпи. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В четвертом месяце, в девятый день месяца, голод в городе усилился, и не было хлеба у народа земли. Сделан был пролом в город, и побежали все военные и вышли из города ночью воротами, находящимися между двумя стенами, подле царского сада, и пошли дорогою степи. Халдеи же были вокруг города. Войско халдейское погналось за царем и настигли Сидекию на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя и привели его к царю Вавилонскому в Ривлу, в землю Эмав, где он произнес над ним суд. И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии пред глазами его, и всех князей иудейских заколол в Ривле. А Сидекии выколол глаза и велел оковать его медными оковами. И отвел его царь Вавилонский в Вавилон и посадил его в дом стражи до дня смерти его. В пятый месяц, в десятый день месяца, это был 19-й год царя

начальник телохранителей, предстоявший пред царем Вавилонским в Иерусалим. И сожег дом Господень и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сожег огнем. И все войско халдейское, бывшее с начальником телохранителей, разрушило все стены вокруг Иерусалима. Бедных из народа и прочий народ, оставшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и вообще остаток простого народа, Навузардан, начальник телохранителей, выселил. Только несколько из бедного народа земли Навузардан, начальник телохранителей, оставил для виноградников и земледелия. И столбы медные,

сражение взяли и блюда, и щипцы, и чаши, и котлы, и лампады, и фимиамники, и кружки, что было золотое, золотое, и что было серебряное, серебряное, взял начальник телохранителей. Также 2 столба, одно море и 12 медных валов, которые служили подставами, которые царь Соломон сделал в доме Господнем, меди во всех этих вещах невозможно было взвесить. Столбы сии были каждый столб 18 локтей вышины, и шнурок в 12 локтей обнимал его, а толщина стенок его внутри пустого в 4 перста. И венец на нем медный, а высота венца 5 локтей, и сетка, и гранатовые яблоки вокруг были все медные, тоже и на другом столбе с гранатовыми яблоками. Гранатовых яблоков было по всем сторонам 96, всех яблоков вокруг сетки 100. Начальник телохранителей взял также Сираию первосвященника и Цифанию второго священника и 3 сторожей порога. И из города взял 1 евнуха, который был начальником над военными людьми, и 7 человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и главного писца в войске, записывавшего в войско народ земли, и 60 человек из народа страны, найденных в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле, в земле Имав. И выселен был Иуда из земли своей. Вот народ, который выселил Навуходоносор в 7-й год, 3023 иудея. 18-й год Навуходоносора из Иерусалима выселено 832 души. 23-й год Навуходоносора Навузардан, начальник телохранителей, выселил иудеев 745 душ, всего 4600 душ. 37-й год после переселения Иоакима, царя Иудейского, в 12-й месяц, в 25-й день месяца, Евильмеродах, царь Вавилонский, в 1-й год царствования своего, возвысил Иоакима, царя Иудейского, и вывел его из темничного дома, и беседовал с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни жизни своей. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день до дня смерти его, во все дни жизни его.

Книга «Плач Иеремии», глава первая. Как одиноко сидит город, некогда многолюдный, он стал как вдова. Великий между народами князь над областями сделался данником. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему. Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства, поселился среди язычников и не нашел покоя. Все преследовавшие его настигли его в тесных местах. Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на праздник. Все ворота.

Ворота его опустели, священники его вздыхают, девицы его печальны, горько и ему самому. Враги его стали во главе, неприятели его благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе за множество беззаконий его. Дети его пошли в плен впереди врага. И отошло от чери Сиона все ее великолепие, князья ее, как олени, не находящие пажити, обессиленные они пошли вперед погонщика. Вспомнил Иерусалим во дни бедствия своего и страданий своих, о всех драгоценностях своих, какие были у него в прежние дни, тогда как народ его пал от руки врага, и никто не помогает ему. Неприятели смотрят на него и смеются над его субботами. Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад. На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. «Воззри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился. Враг простер руку свою на все самое драгоценное его. Он видит, как язычники входят во святилище его, о котором ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание твое. Весь народ его вздыхает, ища хлеба, отдает драгоценности свои за пищу, чтобы подкрепить душу. Воззри, Господи, и посмотри, как я унижен. Да не будет этого с вами, все проходящие путем. Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего. Свыше послал он огонь в кости мои, и он овладел ими, раскинул сеть для ног моих, опрокинул меня, сделал меня бедным и томящимся всякий день. Ярмо беззаконий моих связано в руке его, они сплетены и поднялись на шею мою, он ослабил силы мои. Господь отдал меня в руки, из которых не могу подняться. Всех сильных моих Господь низложил среди меня, созвал против меня собрание, чтобы истребить юношей моих. Как в точиле истоптал Господь деву, дочь Иуды. Об этом плачу я. Око мое изливает воды.

Священники мои и старцы мои издыхают в городе, ища пищи себе, чтобы подкрепить душу свою. Возри, Господи, ибо мне тесно, волнуется во мне внутренность, сердце мое перевернулось во мне за то, что я упорно противился тебе. Отвне обесчадил меня меч, а дома как смерть. Услышали, что я стенаю, а утешителя у меня нет. Услышали все враги мои о бедствии моем и обрадовались, что ты соделал это. О, если бы ты повелел наступить дню, предреченному тобою, и они стали бы подобными мне. Да предстанет пред лицо твое вся злоба их, и поступи с ними так же, как ты поступил со мною за все грехи мои, ибо тяжки стоны мои, и сердце мое изнемогает. Глава вторая. Как помрачил Господь во гневе своем черь Сиона. С небес поверг на землю красу Израиля и не вспомнил о подножии ног своих в день гнева своего. Погубил Господь все жилища Иакова, не пощадил, разрушил в ярости своей укрепление чери Иудиной, поверг на землю, отверг царство и князей его, как нечистых. В пылу гнева сломил все роги Израилевы, отвел десницу свою от неприятеля и воспылал в Иакове, как палящий огонь, пожиравший все вокруг. Натянул лук свой, как неприятель направил десницу свою, как враг, и убил все вожделенное для глаз. На скинию чери Сиона излил ярость свою, как огонь. Господь стал, как неприятель, истребил Израиля, разорил все чертоги его, разрушил укрепление его и распространил у чери Иудиной сетование и плач. И отнял ограду свою, как у сада, разорил свое место собраний, заставил Господь забыть на Сионе празднества и субботы, и в негодовании гнева своего отверг царя и священника, отверг Господь жертвенник свой, отвратил сердце свое от святилища своего, предал в руки врагов стены чертогов его, в доме Господнем они шумели, как в праздничный день. Господь определил разрушить стену чери Сиона, протянул верфь, не отклонил руки своей от разорения, истребил внешнее укрепление, и стены вместе разрушены. Ворота ее вдались в землю, он разрушил и сокрушил запоры их. Царь ее и князья ее среди язычников не стало закона, и пророки ее не сподобляются видений от Господа. Сидят на земле безмолвно старцы чери Сионовой, посыпали пеплом свои головы, припоясались в речищем, опустили к земле головы свои девы иерусалимские, истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели чери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. Матерям своим говорят они: где хлеб и вино? Умирая, подобно раненым на улицах городских, изливая души свои в лоно матерей своих. Что мне сказать тебе? С чем сравнить тебя, черь Иерусалима? Чему уподобить тебя, чтобы утешить тебя, дева, черь Сиона? Ибо рана твоя велика, как море. Кто может

Пророки твои провещали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение, и изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию. Руками всплескивают о тебе все проходящие путем, свищут и качают головою своею от чери Иерусалима, говоря: «Это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли? Разинули на тебя пасть свою все враги твои, свищут и скрежещут зубами, говорят: поглотили мы его, только этого дня и ждали мы, дождались, увидели. Совершил Господь, что определил, исполнил слово свое, изреченное в древние дни, разорил без пощады и дал врагу порадоваться над тобою, вознес рог неприятелей твоих. Сердце их вопиет Господу, стена чери Сиона, лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих. Вставай, взывай ночью при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа, простирай к нему руки твои, а в душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц. Возри, Господи, и посмотри, кому ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев, вскормленных ими, чтобы убиваемы были в святилище Господнем священник и пророк, дети и старцы лежат на земле по улицам, девы мои и юноши мои пали от меча, ты убивал их в день гнева твоего, заколал без пощады. Ты созвал отовсюду, как на праздник, ужасы мои, и в день гнева Господня никто не спасся, никто не уцелел. Тех, которые были мною вскормлены и выращены, враг мой истребил. Глава третья. Я человек, испытавший горе,

не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою, измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня и обложил горечью и тяготою. Посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою, каменями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня, как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте, извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневною песнею их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом, и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии, и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа. Помысли о моем страдании, о бедствии моем, о полыни и желчи. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя, Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда, подставляет ланиту свою бьющему его, присыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей, ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих, но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали, ты не пощадил. Ты покрыл себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил. Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. Сором и мерзостью ты сделал нас среди народов. Разинули на нас пасть свою все враги наши. Ужас и яма, опустошение и разорение — доля наша. Потоки вод изливают.

Око мое о гибели чери народа моего. Око мое изливается и не перестает, ибо нет облегчения, доколе не презрит и не увидит Господь с небес. Око мое опечаливает душу мою ради всех черей моего города. Всячески усиливались уловить меня, как птичку, враги мои, без всякой причины. Повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись до головы моей. Я сказал: погиб я. Я призывал имя Твое, Господи, из ямы глубокой. Ты слышал голос мой. Не закрой ухо Твоего от воздыхания моего, от вопля моего. Ты приближался, когда я взывал к Тебе и говорил: не бойся. Ты защищал, Господи, дело души моей, искуплял жизнь мою. Ты видишь, Господи, обиду мою, рассуди дело мое. Ты видишь всю мстительность их, все замыслы их против меня. Ты слышишь, Господи, ругательство их, все замыслы их против меня, речи восстающих на меня и их ухищрения против меня всякий день. Воззри, сидят ли они, встают ли, я для них песнь. Воздай им, Господи, по делам рук их, пошли им помрачение сердца и проклятие Твое на них. Преследуй их, Господи, гневом и истреби их из поднебесной.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи 25 и 26. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою».
0: Женщина почувствовала истину и силу в исполненных любви словах Иисуса, и ей очень захотелось, чтобы все обетования Иисуса исполнились. Она вдруг вспомнила пророчество о скором пришествии Христа и возложила всю надежду на Его имя. Она верила, что Он один может научить ее, как правильно поклоняться святому Богу. Удивительно, что далеко не во всех предыдущих встречах Иисус открывался людям так, как этой кающейся грешнице. Он прямо сказал ей, что Он и есть ожидаемый посланник Божий, исполненный Святого Духа. «Я сам есмь Божий дар человечеству, воплощенное Божье Слово и спасение, которое Он приготовил для всех людей. Я есмь Христос». Самарянка не знала, что слово «Христос» означает «царь царствующих», «пророк всех пророков» и «первосвященник». Возможно, она слышала, что в пришествии Христа мертвые воскреснут, и на земле утвердится мир Божий. Скорее всего, она также знала о том, какие надежды возлагают иудеи на это имя в сфере политики. Женщина желала лишь одного – чтобы Спаситель искупил ее грехи. Она верила в то, что Христос сможет полностью спасти ее. Тогда Иисус сказал ей: «Это Я, который говорю с тобою». В словах «Это Я» слышится радость исполнения всех обетований Отца и многочисленных пророчеств. Никто из людей не может с такой властью и дерзновением открыто объявить себя Мессией. Правда, когда придет Антихрист, он будет выдавать себя за Мессию. Но лишь в истинном Христе мы видим воплощение любви. Он не презрел даже этой жалкой грешницы из чужого народа и помиловал ее. Иисус есть любовь, от Него исходит милость, а не осуждение. Б. Иисус открывает ученикам истину, что нивы поспели к жатве. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 27 по 38 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 27 по 30. В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиною, однако ж никто не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который мне сказал все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему.
0: В самый разгар беседы Иисуса с самарянкой приходят его ученики с продуктами, которые они купили в городе. Увидев Иисуса наедине с женщиной, да к тому же падшей самарянкой, они весьма удивились. Но ни один из них не осмелился заговорить с ним. Видимо, они ощутили присутствие Святого Духа и заметили, что Христос сотворил женщиной чудо, ведь у нее даже лицо изменилось от того, что она смотрела на Иисуса и слушала Его слова. Самарянка переисполнилась радости познания Спасителя. Тот час, оставив свой пустой сосуд, она побежала в город, не дав Иисусу глотка воды, которого Он у нее просил. Наоборот, это Он напоил ее своей живой водой и утолил ее жажду прощения. она стала как бы источником воды живой для многих своих соотечественников. И вот она прибежала в свой город и рассказала людям о Христе. Прежде из нее исходили нечистые слова, теперь же она сделалась источником чистой воды, свидетельствовавшей о Христе. Ничего не скрывая, она рассказала жителям города о том, как Иисус обличил ее в грехах. Ее искреннее свидетельство заинтересовало людей. Она была так взволнована и счастлива, что они поверили, что с ней случилось нечто необычное. Они видели проявление Божьей силы в этой женщине и захотели разобраться во всем этом сами. Они тотчас поспешили к колодцу, у которого сидел Иисус с учениками. Здесь мы видим, что совершает Иисус в жизни тех, кто следует за Ним. Если человек познает, что есть дар Божий, он рассказывает всем друзьям и соседям о Христе и о том, что Он спасает. Тогда в них тоже пробуждается жажда живой воды, и если они уверуют в Спасителя Иисуса, Святой Дух утоляет и их душевную жажду. А как насчет тебя? Стал ли ты вестником о вечной жизни для множества людей? Если нет, то исповедай свои грехи перед Иисусом и передай свою жизнь Ему, чтобы Он очистил и осветил тебя, и чтобы ты стал благословением для многих людей». Как эта изменница в супружеской верности стала благовестницей в своем городе. Молитва. Господи Иисусе, благодарю, что Ты искал и нашел меня. Я ничуть не лучше грешной самарянки. Молю Тебя, прости мои грехи, дай мне Божий дар, который утолит мою жажду истины и чистоты. Открой мне глаза, чтобы я видел Небесного Отца. Исполни мое сердце Твоим Святым Духом, чтобы я стал пригодным Тебе, и вся моя жизнь превратилась в поклонение Тебе и Твоей благодати. Спаси многих окружающих меня людей и привлеки их к себе, ибо приходящих к Тебе Ты не отвергнешь». Вопрос 34. Как мы превращаемся в источник воды живой?
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 31 по 38. Между тем ученики просили его, говоря: «Равви, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут». Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их.
0: После того, как Иисус пробудил душу грешницы и наставил ее на путь в жизнь вечную, Он обратился к Своим ученикам, чтобы также послужить и им. Ибо они все еще мыслили о земном, думая о еде, вместо того, чтобы радоваться тому, что Божий Дух совершил в сердце женщины. Безусловно, для того, чтобы жить, человеку нужно есть и пить. Но существует еда важнее хлеба и сила, утоляющая голод и жажду более, чем вода. Ученики Иисуса еще не знали о духовной пище и потому не поняли слов Господа. Они не были лучше самарянки, хотя они боялись Бога и шли за Иисусом. Иисус истолковал им смысл небесной и духовной пищи, которой питался Сам. Эта духовная пища насыщает душу больше всех земных яств. Иисус насыщал свою душу в первую очередь не кушанием, а даянием, когда Он благословлял людей и творил волю Своего Отца. Иисус назвал себя посланником Божьим. Бесспорно, Он всегда был и оставался Божьим Сыном. Но Он каждый миг слушался Своего Отца и творил Его волю с радостью. Ибо Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, а Бог в нем. Послушание Христа не указывает на то, что Он меньше Своего Отца, но свидетельствует о Его великой любви. Сын Божий назвал спасение мира делом Отца, хотя Он сам совершил его на земле. Он всю славу отдавал Своему Отцу, как и Отец передал все в руки Сына. Поэтому и Отец возвеличил Сына, посадил Его одесную Себя и дал Ему всю власть на небе и на земле.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Я счастлив. Я счастлив, что духом от Бога удерживаюсь и укрепляюсь, как молотком отбойным, верою в жизнь врубаюсь, что есть борьба и надежда, клокочущие постоянно, и я на земле житель здешний, вечность стремлюсь неустанно, что не стыжусь на колени упасть молитвой пронзенной. Я счастлив, я не жалею, что ветром дышу соленым, что путь избрал каменистый, а можно избрать и полегче, что мира насмешки и свисты меня лишь куют и лечат. Я счастлив, не странно, а здраво, я в жизнь не вхожу с тыла, и в этом вся моя правда и радость моя и сила.

в овечьем стаде. Когда Христа не знали мы, служили все греху невольно, но, перейдя во свет из тьмы, грешить не можем произвольно. Святой споткнется иногда, 7 раз падет, но все же встанет, не понесет от зла вреда и только осторожней станет. К ногам Спасителя прильнет, там совершит исповедание, оставит и вину, и гнет, получит снова оправдание. Он в жизни ошибиться мог, но чуткой совестью измучен, запомнит навсегда урок, что в горьком опыте заучен. Но нечестивые не так. Однажды пав, уже не встанут, их цепко держит в лапах враг, в пучину зла навеки канут. Не тяготятся грешных пут, смешав в одно добро и худо, не к покаянию прибегут, они оправдываться будут. Грех действует, как страшный яд, и те, кто склонны на уступки, скорее Писание извратят, чтоб не раскаяться в проступке. Найдут священные места и приведут библейский довод. Для них и благодать Христа не больше, как к распутству повод. В вопросах веры, зная толк, на зло подосланный от ада, явись такой матерый волк, он будет бедствием для стада. По виду посмотреть, как брат, хоть в нем звериная натура, от головы до самых пят прикрыла все овечья шкура. И проповедник он не слаб, послушать точно речь овечья, но где пройдет следы от лап, а в стаде жертвы и увечья. Случится, если пастухи его поймают на горячем, он снова повторит грехи, да и не может быть иначе. Напрасно серому ловцу оказывать любовь и жалость, не превратится волк в овцу, как мы на фактах убеждались. Что ж, если осуждение тут не встретит деятель лукавый, последний день Господний суд, им будет грозною расправой.

Молись, когда в жизни встретишь искушенья, и чувствовать ты будешь духа утомленья, тогда на колени, мой друг, становись, и пламенно Богу живому молись. Когда небосвод над тобой темнеет, и ветер на сердце сомненье навеет, с любовью тогда ко Христу обратись, и, став на колени, Ему ты молись. Когда над тобою разразится земных неудач вереница, тогда на колени встань и молись, и к Богу с полным терпением молись. Молись и тогда ты смиренной душою, когда окруженный ты будешь враждой, и в скорбные дни не печалься, а веселись, свой взор обратив к Иисусу, молись. Молись и тогда, когда Божье спасение приносит навеки людям исцеление. С восторженным чувством тогда преклонись, и Богу за грешных и бедных молись. Молись же, мой друг, постоянно молись, и в мире повсюду Христу покорись. Людям ты спасение везде возвещай, и к Богу гибнущих всех призывай. Стремись же, мой друг, поре неземной, скорей торопись в этот чудный покой, где славить ты будешь Иисуса с хвалой. Он будет, как солнце, сиять пред тобой.

Вперед! Смело, друзья дорогие! Помощи мир давно ждет. Тысячи душ погибают. Станем на дело вперед. Слышите, Бог призывает, темная ночь наступает. Дружно на Божий зов скажем, всегда я готов. О, не скажите, мы слабы, голос вас Божий зовет. Всякому дело найдется, все поскорее вперед. Труд вас давно ожидает, к делу Господь призывает. То, что ты знаешь о Боге, ты расскажи всем другим. Если бы каждый молился, верным всегда был во всем. Если бы каждый трудился, мир бы давно был спасен. Слуги Господни, спешите, Господу верно служить. Помощь от Господа ждите. Все поскорее вперед!

Толпа свершилась, раздается из уст Христа в последний раз. Вокруг Христа толпа смеется, глядя на варварскую казнь. Стоит и жадными глазами на муки Господа глядит и ждет, когда Он, умирая, в последних муках задрожит. Но Он уж мертв, Он отдал Богу свой дух, молчат Его уста. Он совершил свою дорогу от Вифлеема до креста. Он путь открыл своею кровью всем тем, кто верит в смерть Его. Грехи прощает Он с любовью, не отвергая никого. И несмотря на то, что годы прошли, как Он страдал за нас, и кровь Его, как море воды, грехи смыть сможет в этот час. Придите все, кто хочет снова грехов не знать, младенцем быть, еще зовет к себе любовью, еще Он может вас омыть.

Тишина. Столько звука вокруг, даже ночью не смолкнут машины, и глядит удивленно на шумную землю луна, по дорогам шуршат в быстром беге колесные шины. Где же ты, тишина? Мы куда-то спешим, мы о чем-то заботимся много. Наша жизнь суеты и пустого движения полна. Смотрит вниз с высоты, ночью темная, далекий путь млечный. У него тишина. Я все время тружусь, столько сделать и выполнить надо. Я все время с людьми и так редко бываю одна, но душе моей больно, и шум ей смертельнее яда. Ей мила тишина. Только поздно в ночи, утомясь от дневной канители, я сажусь, наконец, мне не нужно глубокого сна, мне не нужно удобной и теплой и мягкой постели, мне нужна тишина. И душа отдохнет, словно лань у воды в полдень знойный, и в молитве пред Богом забудет о шуме она, и сама замолчит, чтобы слышать, как с неба спокойно говорит тишина. Что сравнится с тобой, тишина, нисходящая с неба? Ты елей для души, ты покоя и мира полна. Без тебя не вкусил бы наш дух благодатного хлеба. Дар небес, тишина —

Бог ко мне допускает беспросветные ночи, Бог ко мне допускает безнадежные дни. Я во мрак устремляю усталые очи, и мой взор утомленный видит тени одни. Протяни ко мне руки, я тогда умоляю, Боже мой, помоги мне, я не вижу пути. Я блуждаю во тьме, я не смело шагаю и стараюсь на ощупь его руки найти. И в измученном сердце одно лишь стремление, только б не оступиться, не упасть от тоски, только б не оробеть, не утратить терпенья, дотянувшись, коснуться Господней руки. И тогда, о блаженство, снова свет освещает путь мой узкий, как утром просветлевший восток. Благодарность, любовь всю меня наполняет, и нет сил удержать слез обильный поток. Мне Господь посылает спокойные ночи, мне Господь посылает лучезарные дни. Они быстро бегут, час минуты короче, незаметно и тихо проходят они. И тогда я молю, дай мне помнить, мой отче, о том мраке, который меня окружал, чтобы в ясные дни, как и в темные ночи, голос мой постоянно тебя призывал, чтобы я, как в безвыходном горе, как в счастье, постоянно тянулась всем сердцем к тебе.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

поговорим. Не мне учить, но... С Мариной я познакомилась еще в школьные годы, в то время, когда люди выписывали еще газету «Вестник истины». Тогда эта газета предлагала школьникам напечатать свои адреса, чтобы затем познакомиться. Помню, однажды ко мне подошла моя одноклассница и предложила один адрес. И я написала письмо совершенно неизвестной мне девушке Марине, ответ из которого я узнала, что она такая же верующая, как и я, не замедлил. Итак, наша переписка длилась несколько лет. От писем Марины веяло всегда особой добротой, мягкостью, христианской девичьей чистотой. Мы повзрослели, и, как говорится, подошло время любви. Как в Экклезиасте 3.8 пишется, время любить. И это вполне нормально для каждой девицы и юноши. В этот момент нужно было старшему поколению очень внимательно относиться к молодежи, помогать им добрым советом, молиться за них и никак не осуждать. У многих именно тут решается судьба жизненная. Марина сама по себе не отличалась особой красотой, но она во всем была симпатичной, скромной девушкой. К тому же она была богобоязненной, одним словом, очень хорошей сестрой. В молодежи, среди которой она трудилась, был один, тоже симпатичный брат по имени Петя, который в то время был поставлен ответственным за молодежь. Он был сыном пресвитера. Марина, у которой было очень внимательное сердце, почувствовала, что Петр обращает на нее внимание. Со временем и у нее возросла любовь к нему. Это тайное чувство Петя и Марина хранили глубоко в сердце. И однажды вечером, чтобы никто не увидел, Петя решил зайти к сестре с целью поговорить о сокровенном. Как он пришел, так и исчез, никем не замеченный. Сердце Марины после этого вечера, естественно, застучало намного быстрее, чем до этого, в надежде, что в будущем, если воля Господня на то будет, они вступят в благословенный брак. Прошло немного времени, и на этом молодежном общении кто-то упрекнул Петра в том, что ты был у Марины. Казалось, ну что в этом плохого? Сердце Петра дрогнуло. Он-то думал, что никто этого не заметил, и, к великому сожалению, Петр при всех отрекся, сказав, что это неправда. Видно, думал при этом, что он авторитет свой испортит. Ответственный за молодежь, он должен быть примером. Зря, конечно, Петя пошел на обман, так как не было ничего греховного в том, что он зашел к сестре просто поговорить о насущном и о необходимом. Но для него это почему-то было позором. И чтобы оправдать этот обман, Петя сделал предложение другой сестре из другого села. Их потом и объявили в этой церкви женихом и невестой. Что в это время происходило в душе у мягкосердечной Марины, Господь знает. Марина принесла эту боль Иисусу. Бедная девушка, не зная, куда себя деть, делилась со мной в письмах. Я как могла утешала ее. И она за несколько недель до свадьбы Пети и Нины, не выдержав, приехала ко мне в гости. Ей нужно было отвлечься, но первую любовь ничем не выветришь. Длинный путь она проделала, чтобы повидаться со мной, поговорить. Мне сегодня еще жалко, что я тогда не до конца могла все понять, так как сама была молодой, а главное, сама такого не пережила. Чтобы понять другого, нужно самому такое же пережить. Слушай у меня кассету, считать себя обиженным грешно, порадуйся, коль кто тебя обидел. Марина плакала, говоря: «Как можно радоваться, когда обидят?» Да, Марину можно было понять. Слава Богу, что эта сестра свою веру строила не на песке, а на камне. Она сохранила в душе глубокое упование на любящего Христа, не ожесточилась. Пообщавшись со своей подругой, я проводила ее до станции на поезд, где она теперь осталась одна со своими переживаниями. Приехав домой, пришлось ей собраться силами, чтобы через несколько дней со всеми вместе идти на свадьбу Петра и Нины.
Пропев несколько гимнов с молодежью, Марина дождалась обеденного перерыва. Потом, не выдержав, она ушла домой. И один Бог видел, как она рыдала, сколько слез пролила молодая сестричка. С тех пор Марина много молилась, и, не зная, как теперь сложится ее жизнь, она сказала себе: «Кто теперь первый подойдет и сделает мне предложение, тот и будет мне мужем. Пусть это решит Бог». Марина в это время училась, по-моему, на швею и жила на квартире. В какой-то день она услышала стук в дверь. Пошла открывать. Перед ней стоял Александр, сын из верующей семьи, но сам не обращенный. Он зашел к ней и сделал предложение, на которое Марина ответила согласием. Марину в этот момент можно было понять. Она теперь уже со своим суженым дала знать об этом церкви. На этот брак, конечно, не все были приглашены, но решение Марина и Саша не стали менять. И в назначенный день они сыграли свадьбу, которая сопровождалась пением духовных песен и наставлениями из Библии, но без рукоположения. На свой брак Марина с Сашей пригласили меня, но я не смогла приехать и очень о том сожалею. Переписка у нас не прервалась. В то время многие стали эмигрировать в Германию. Подошло время, когда и Марина с мужем и детьми тоже решили уехать. На проводы к ним я все-таки собралась поехать со своей сестрой, чтобы хоть увидеться, попеть с подругой. К чему я все это пишу? Мы тогда попрощались, они уехали, и после мы немного переписывались, но потом они для меня потерялись. Прошли годы, и тут же выпала счастливая доля поехать в Германию в гости. Побывала я у многих в гостях. Марина узнала, что я нахожусь на территории Германии, позвонила во все концы, пока не нашла меня. Для меня это было такой радостью, и Господь устроил навстречу. Мы встретились, Марина, Александр, такая красивая, счастливая пара и их прекрасные дочери. За время их совместной жизни Александр покаялся, принял водное крещение, и все стало на свои места. При разговоре я задала вопрос Марине. А вопрос мой был о том, что ведь обычно, когда верующие сестры выходят замуж за необращенных, то, как правило, жизнь тянет вниз. Часто такие сестры теряют ориентир, не бывает света в доме, и духовная жизнь слабеет. А у Марины победа. Муж покаялся, как говорится, приобрела человека для небесного царства. Какая радость! И я ее спросила, как ей это удалось. Она ответила, что и сама много старалась в этом направлении. И Господь, видя ее добрые намерения и старания, воздал ей, как сказано в книге Еремии 31:22, «Жена спасает мужа». Узнав судьбу этой семьи, можно вновь убедиться, что кто свой дом строит на Иисусе Христе, тот устоит и не упадет, и не рухнет при наводнениях житейских. И мне хотелось бы сказать всем сестрам, у которых судьба сложилась подобно этой, ну не обязательно же уходить в мир со своим неверующим мужем. Кто уходит в мир, тот еще не был истинным христианином. Проверяйте основания своей веры. Даже если вы, милые сестры, споткнулись в жизни и упали, вставайте, кайтесь, и хоть с малой верой, но двигайтесь вперед, светите. Спросите, чем? Любовью женскую. Ваши мужья нуждаются в любви. Хоть они и поставлены Богом быть главой в доме, но у них это не всегда получается. Но вы, сестры, не унижайте их. Их нужно любить, их нужно время, им нужно вовремя сварить, нужно приветливо встретить. Не наигранно, а в простоте души. Ваши мужья это заметят, и вскоре вы увидите чудо. Жена спасает мужа. Да-да, это серьезно. Хотя я до сих пор не замужем, но у меня в душе именно такое направление мыслей и взгляд на жизнь. Конечно, не мне учить, скажете, и вы будете очень даже правы. Но, сестры, примите это просто, как совет, к
как доброе пожелание, не от меня. Я-то никто, а как от Господа, хорошо? Пусть Господь поможет вам в семейной жизни любить и терпеть, и спасать мужей во имя Бога. Сестра Катя, Россия.

На моем и твоем столе золотится горбушка хлеба, на моей и твоей земле косит голод людей свирепо. В нашей памяти злой провал, о войне вспоминать нелепо. Мы лишь помним свои права, за гроши наедаться хлеба. У голодного есть резон за горбушку отдать имение, а у нас иногда, как ссор, выметает горбушку веник. И невольно по телу дрожь, неужели от хлеба слепы, неужели за медный грош проливается дождик с неба? И за деньги пшеница высь колоски поднимает свято. Посмеется над нами жизнь, если хлеб уподобится злату. Иван Абрамов, УИСА.

чем душу бессмертную кормишь. Рождественский праздник. Везде суета, реклама, и елки, и свечи. И снова забыли Иисуса Христа, и многими Он не замечен. Сияют витрины, товаров полно, на улицах толпы народа. Сегодня, как прежде, как очень давно, Христос за немногое продан. Покупки, подарки, родился Христос, окликнут друг друга привычно. И дальше бегут. О, прохожий, постой! Ты знаешь, что празднуешь нынче? Рождественский праздник, а ты без Христа? Чем душу бессмертную кормишь? Хитрить сам собой, наконец, перестань. Избавься от горького корня. В веселье твоем затаенная грусть, надежда на счастье напрасна. Есть праздник один настоящий — Иисус. Звезда Вифлеема не гаснет. Приди же к тому, кто сейчас за тобой, с небес наблюдает с тревогой. Тебе рождена во спасение любовь. Отпразднуй сегодня мир с Богом. Светлана Тимохина, Украина.

Ваши письма длятся дни для моего блага. Бог длит еще дни жизни. Сердечно благодарю за забытый алтарь и сестру. Все получила, все номера пошли на труд. Есть у нас сестры, которые не только сами читают, но и дальше дают другим читать. Сколько встречается похожих ситуаций, хоть и эта повесть, упрямая Настя. Такое бывает очень часто, и читают люди, отзываются. Сердечно благодарю за призыв к молитве о моем здоровье. Откровенно говоря, не абстрактное понятие, а вполне реальное ощущение эти общие молитвы. Не проходят они бесследно. То, что Христос оставил нам в Писании, оно живо и действенно, в том числе и слово призыва к общей согласованной молитве. Особенно тот факт убедителен, что сам Сын Божий перед крестной смертью, когда душа Его скорбела смертельно, обращался к Своим верным ученикам, к Своему творению, поддержать Его в молитве. Да, молитва помогает. Как проходят мои дни, которые Господь длит еще для моего блага? Он много говорит со мной в Своем Слове в это время болезни. Сколько благословенных вразумлений, сколько мест Писания по-новому ожили для меня. Кажется, будто Слово дышит этой неземной благостью, миром, дарит упование и доверие к Богу. Да, Слово само есть Бог, говорящий к нам, и сердце вновь и вновь загорается, чтобы по силе возможности успеть еще делать со своей стороны все возможное. Посетить слабых, больных, хоть письменно или в молитве, сказать слово утешения, ободрения, слово упования и доверия Богу. Господь ведет нас так, что через всю жизнь учит доверять Ему все больше и глубже. И тогда Он может проявить Себя в нашей жизни, совершать то, что для нас невозможно. Как стало близко и дорого мне понятие о чистоте сердца. Чем больше молитв об этом, тем глубже открывается суть этого понятия. Чистые сердцем Бога узрят. Сколько молился об этом Давид, как много он вникал в эту тайну. Своим усердием и искренностью стал мужем по сердцу Божию. Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе.

подняться выше душевной и телесной боли. И тогда, как второе дыхание у спортсменов, возможно уже проявлением силы Божией донести свой крест до конца. Когда душа скорбит смертельно, она усиливает страдания, делает его мрачным, трагичным, отсюда и депрессия. Но слава Богу, что в человеке есть более высокий резерв, сила духа, и это надо открывать тяжело больным, открывая им тайну доверия к Богу, отдачи себя в Его руки. Молитва сострадающих братьев, сестер при этом и есть руки, поддерживающие больному его крест, когда он изнемогает. Это помогает не упасть, не сломиться в одиночестве. Христианину, у Джона Буньяна, когда он переходил реку смерти, помогал уповающий. Как меня это вдохновляет! И хочется сказать всем больным: уповайте на Господа, доверяйтесь в руки Его. И, конечно, нужно покаяние за всю жизнь, как написано у Иова в 33 главе. И я это множество раз видела и слышала. Моя мама имела такое призвание. Она часто шла к больным, говорила им слова упования на Бога, призывала их к покаянию. И это глубоко действовало. Люди каялись, ободрялись. Валентина Храбко, Россия.

Иначе жизнь – бремя. Милая, дорогая во Христе сестра Дора, горячо и сердечно приветствую вас. Увидела ваше фото и заметку о вас, сестре, и тронулось сердце болью, что где-то есть совсем одинокая сестра, имеющая любовь к Господу и отмеченная печатью страданий. И хоть письмом хочу посетить вас, милая, выразить вам любовь и сострадание, участие и, сколько возможно с моей стороны, напомнить вам о богатстве милосердия Христова. Милая сестра Дора, это очень драгоценно,

что и вы знаете Господа. И я родилась в семье, где мама и бабушка были серьезные верующие. Отец погиб на войне, и росла я без отца. Но мама, где только могла, старалась заменить мне отца. Но главное было в том, что очень рано я поняла, что мой отец — Господь, что он — отец-сирот и защитник вдов. И теперь, на склоне дней жизни, я имею в сердце глубокое утверждение в том, как необходимо все трудности и проблемы доверять в его руки и возлагать на него все свои жизненные бремена. Иначе жизнь сама — тяжелое бремя. У меня тоже диабет и разные другие болезни. Ни одна операция позади. К тому же еще есть один такой диагноз, который уже теперь доставляет мне много размышлений, переживаний в том, как все свои устремления направлять к вечности. Диагноз этот онкологический. Но все эти болезни дают возможность больше сосредоточиться на том, чтобы искать сердцем Господа, больше молиться, припоясывать свои мысли, чувства, быть строгой к себе. Валентина Храбко.

устала без общения. Дорогая сестра в Господе, пишет вам Дора. Благодарю Бога за ваше письмо. Да благословит вас Господь обильно, да выйдет вам навстречу, да поможет вам во всем, да сохранит от зла. О жизни моей в доме инвалидов вам уже известно. Я за все благодарю Бога. Уже 15 лет, как приняла Господа, слава Ему. 37 лет я глухая, 25 лет задышка, 20 лет сахарный диабет, 31 год по частным квартирам скиталась. Без ног 4 года, плохо стало видеть, бывает с трудом, но читаю. Муж умер в 1985 году, родители умерли. Один сын у меня в России живет. Был хорошим сыном, а теперь, как обезножило, отказался. Прощаю его. Очень устала, общения нет с верующими. Посетители меня из моей церкви, это за 350 километров, сейчас из Дубасарской церкви, дети Божьи посещают, тоже не близко. Умоляю вас, помолитесь за наш Дубасарский дом инвалидов. Оставайтесь с Богом. Встреча нам обещана на небесах. Сестра Дора, Молдова. Прислала в редакцию Надя Клад.

что родит для тебя день? Мудрый Соломон написал: «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». Встретили мы прошлый новый 2006 год на коленях с молитвой. 1 января приехали к детям в молитвенный дом. Возле автобуса я зацепилась за бордюр, упала и поломала шейку бедра. 3 месяца была в гипсе. За это время мои ноги атрофировались. Ни массажи, ни растирания ничего не дали. И вот лежу. С помощью мужа и дочери немного сижу. Но встать даже на 1 минуту не могу. Ходить мне уже не суждено. Я не ропщу, такая его воля надо мной. Хорошо, что руки не болят. Могу кушать и писать. Бог дает еще зрение, слух и память. Мне дали 1-ю группу инвалидности, но кроме мизерной пенсии мужу за уход ничего не платят. Но ничего, наше поколение пережило голодомор, войну, не привыкло жить в роскоши. Необходимое имеем, дети не забывают. В доме мир, покой, слава Богу за все. Очень люблю читать. Библиотеки в церкви берут для меня книги и журналы. Если есть возможность, иногда присылайте ваши журналы, очень хорошие. Я оба получила. Я и муж верующие, принимали водное крещение, я в 1948 году, муж в 1953. Имеем семью, 17 человек детей, внуков и правнуков. Все верующие, трудятся в хоре, один сын пастор, моему мужу Феодосию Григорьевичу, 78 лет. Но, слава Богу, меня с любовью обслуживает. С самым искренним приветом христианским. Лидия Грудко, Украина.

Святая с турбазой. Мы неизвестны, но нас узнают. 2 Коринфянам 6:9. День был нелегкий, суетливый и шумный. Полине, которая работала администратором на туристической базе, расположенной в одном из живописных уголков Украины, пришлось много потрудиться, давая разъяснения приезжим и заполняя многочисленные бланки на прибывших для отдыха гостей. В начале весны, в межсезонные, гостиница турбазы почти пустовала, но сейчас, в преддверии лета, она наполнилась оживленным звоном голосов. К вечеру Полина так обессилила, что даже говорить было трудно, но работа есть работа. Она внутренне помолилась: «Благодарю, Господи, что помог справиться с большой дневной нагрузкой. Теперь мне предстоит ночное дежурство. Даруй сил во всякое время прославлять Тебя». К 12 часам ночи турбаза наконец затихла. Во многих окнах гостиничных комнат погас свет. Уставшие гости легли спать. Полина просмотрела данные по прибытию, да почти вся гостиница заполнена. Свободными оставались только 2 номера. Она взглянула на часы, 15 минут первого, затем открыла Библию. Гостей ночью, вероятно, уже не будет, и, может быть, удастся немного подремать. Полина с удовольствием углубилась в чтение, но минут через 20 услышала за окном шум подъехавшей к административному корпусу машины. Дверь открылась, вошли несколько человек, видимо, семья, мужчина, женщина и 2 подростков. Оказалось, едут своим ходом из Москвы на палаточный отдых по Украине. Увидев на дороге указатель турбазы, свернули, чтобы переночевать с удобствами. Приветливо улыбаясь, Полина протянула женщине ключ от номера. «Располагайтесь, отдыхайте, а мужа вашего попрошу остаться, чтобы заполнить бланки регистрации». Женщина и дети ушли. Москвич начал делать необходимые записи, а Полина вернулась к чтению Библии. Но дверь вдруг снова открылась. Вошли 2 мужчин и совсем молоденькая девушка. Мужчина, пониже ростом, поставил небольшую дорожную сумку в кресло и ожидающе посмотрел на своего высокого бородатого спутника. Тот, едва взглянув на него, коротко взмахнул кистью руки, как бы отогнав надоедливую муху. Низенький сразу же исчез за входной дверью. Взглянув в окно, Полина увидела беззвучно отъезжающую новенькую иномарку. «Вот почему я не услышала шум мотора», — догадалась она. Тем временем девушка села в кресло и, достав из сумочки зеркальце, стала поправлять прическу, а высокий бородатый мужчина подошел к административной стойке, за которой с рабочей стороны сидела Полина, а с внешней — москвич, заполнявший бланки прибытия. Не переставая жевать жевательную резинку и щедро источая запах дорогих духов, бородач протянул Полине паспорт и коротко бросил: «Побыстрее!» Взяв паспорт, Полина протянула ему ключ. «Ваша спутница может подняться в номер». Не ответив ни слова, мужчина взял ключ и ловко перебросил его девушке, которая после этого сразу же пошла к лифту. Получив бланки для заполнения, бородач, не глядя на Полину, протянул ей деньги и процедил сквозь зубы: «Сбегай-ка пока за вином». Привыкшая к разным посетителям, Полина спокойно ответила: «За вином я не пойду, потому что я верующая, христианка. Кафе у нас работает круглосуточно, находится на 1-м этаже, это совсем рядом». Его рука с денежной купюрой неподвижно повисла в воздухе. Он медленно поднял голову, во взгляде не было недовольства, а только недоуменное любопытство. «Ты чего это?» — наконец хрипло произнес он и, достав из кармана несколько бумажных купюр, добавил их к той купюре, которую положил на стойку. «Ну что, верующая, может, все-таки сбегаешь за вином? Мне ведь только 1 бутыль. Остальные деньги твои». Полина почувствовала, что он не отступит, но все-таки твердо повторила: «За вином я не пойду». Москвич заерзал на стуле, стараясь побыстрее заполнить бланки с многочисленными графами. «Это уже интересно». Бородач по-прежнему еще не злился, а как бы играл в понравившуюся ему игру.
Разве я мало тебя заплатил? Хотя, может быть, с верующими я еще не встречался. Он полез во внутренний карман пиджака и, достав оттуда денежную купюру, бросил ее с высоты прямо на рабочий стол дежурного администратора. «Ну как? 1000 даю. Только чтоб на скорости сбегала. Ты, наверное, и в руках не держала столько». Взяв деньги, Полина положила их на стойку и тихо повторила: «За вино я не пойду». Бородач наконец понял, что его деньги не срабатывают. Сидящая перед ним хрупкая женщина со спокойным взглядом действительно не намерена выполнять его поручение. Такого в его жизни еще не было. От неожиданности он даже расхохотался и, перестав жевать, с угрозой произнес: «Да будь ты хоть трижды верующая! Неужели ты решила, что со мной такие номера проходят?» Нахмурившись, бородач не спеша полез в карман и вдруг вытащил пистолет. Лицо его приняло злое выражение. По всему было видно, что он настроен решительно. «Я не привык, чтобы мне возражали, понятно?» — крикнул бородач, проверяя, заряжен ли пистолет. При этом он случайно повернул его в сторону москвича, сидящего почти рядом с ним. Побледнев, отец семейства тихонько отстранил от себя руку бородача, но тот, сосредоточенный на Полине, не обращал на москвича никакого внимания. Направив на верующую пистолет, он грозно сказал: «Я не шучу, сейчас ты умрешь. Денег ты уже не получишь в любом случае. Но, если принесешь вино, я подарю тебе жизнь». Полина закрыла Библию и, прижав ее к себе, твердо сказала: «Жизнь мне дал Бог, и только Он может забрать ее. Но я в мире с Ним и не боюсь смерти». Бородач грязно выругался и, опустив пистолет, медленно пошел к лифту. Через несколько минут после этого, не проронив ни слова, ушел и бледный, как стена, москвич, положив на стойку заполненные бланки прибытия. Оставшись одна, Полина со слезами от всего сердца поблагодарила Господа за то, что Он помог ей в этих отчаянных обстоятельствах не отступить от истины. Бланк прибытия бородач так и не заполнил, но его паспорт остался у Полины. Он не забрал и 1000 купюру, лежащую на стойке. Пока она размышляла, как быть с его оформлением, обладатель пистолета с дорожной сумкой в руках вместе со своей подругой вдруг появились перед стойкой администратора. «Паспорт!» — рявкнул бородач. «Нечего нам тут делать среди святых!» «Возьмите!» — Полина протянула ему документ и добавила: «Заберите ваши деньги!» Бородач метнул на нее острый задумчивый взгляд, в котором было что-то похожее на уважение. «Отдайте бедным, если хотите! И высчитайте за комнату! Все-таки мы около часа у вас пробыли». После этих слов он резко дернул свою спутницу за руку и подтолкнул ее к выходу. У порога он еще раз оглянулся на Полину и как-то по-доброму произнес: «Святая». Когда они скрылись за дверью, Полина посмотрела в окно и увидела их медленно идущими в сторону леса. Утром в администраторскую вбежал запыхавшийся директор турбазы. «Где борода?» «Какая борода?» — не поняла сразу Полина. «Ночью сюда заселился высокий бородатый мужчина с девушкой. Где они?» — нетерпеливо повторил вопрос директор. «А, ушли в лес», — спокойно объявила Полина. «Как в лес? Почему в лес? За ними сейчас машина приехала. Расстроена?» — выяснил директор. «Не волнуйтесь», — успокоила его Полина. «Я думаю, они не заблудятся. И, кстати, вы не знаете, кто этот человек?» О ночном приключении она решила не рассказывать. Директор опустился в кресло, тщательно вытер носовым платком вспотевшее от волнения лицо и торжественно произнес: «Этот человек, Полина Андреевна, глава рэкета, одним словом, мафиози по кличке Борода. Мне сейчас его водитель такое рассказал». Директор опять вытер лицо платком, но продолжить не решился. Увидев лежащую на столе раскрытую Библию, он вспомнил, что Полина верующая, и строго спросил: «Надеюсь, вы вели себя по Божьим заповедям?» «В этом можете не сомневаться», — уверенно ответила ему Полина.
Светлана Тимохина, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».